0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Недавно я наткнулся на занимательное интервью Стива Джобса, в котором он рассказывал о достоинствах нового гаджета Apple. Однако, когда речь зашла о том, как его дети используют новинку, он сказал удивительную вещь. Мы не разрешаем нашим детям пользоваться современными технологиями, так что они даже не держали iPad в руках. Сперва меня это поразило, почему он запрещает близким пользоваться своими чудесными изобретениями. Но оказалось, что Стив Джобс такой не один. Например, у детей Билла Гейтса есть всего пара часов на использование благ современного мира, а до 14 лет отец вообще не разрешал им прикасаться к гаджетам. И чем дальше я копал, тем больше поражался. Многие лидеры техноиндустрии жестко ограничивают себя и своих детей от новинок Силиконовой долины. Встает логичный вопрос. Что они такого знают, чего не знаем мы? Что ж, в 2014 году ученые обнаружили, что частое использование современных технологий приводит к уменьшению плотности серого вещества в мозге. Это, согласно уже другим исследователям, значительно ухудшает память и способность к обучению. Но это только вершина айсберга. Еще частое использование смартфона приводит к дисбалансу целого ряда нейромедиаторов в мозге, в частности гамма-аминомасляной кислоты, что делает вас апатичным, раздражительным и предрасположенным к психозу. Возможно, вы скажете, что все это мелочи, подумаешь, какие-то нейромедиаторы. К сожалению, нет, не мелочи. Это буквально вопрос жизни и смерти. Масштабное исследование 2017 года, проведенное на 500 000 американских подростков, выяснило, что дети, проводящие наибольшее количество времени в экране, имеют значительно больший риск суицида. Особенно это относится к молодым девушкам. Добавьте еще к этому, что зависимость от смартфонов – это уже практически доказанный факт, и примерная картина будет ясна. Наше тело не знает, как реагировать на современные технологии. Мы радикально изменяем взаимодействие с людьми и окружающим миром. 100 лет назад у нас даже не было электричества, а теперь половина из нас не может заснуть без смартфона. Мы на себе проводим очень сомнительный эксперимент, результаты которого, возможно, вскроются только через пару поколений. И, по-моему, очень безответственно в такой ситуации игнорировать ученых, которые уже сейчас заявляют, что простое наличие у вас смартфона значительно снижает ваши познавательные способности, при этом повышая риск депрессии. В свете всего вышеизложенного, неудивительно, почему основатель Facebook Шон Паркер в одном из интервью сказал: «Один только Бог знает, что социальные сети делают с мозгами детей». Но поймите правильно, я вовсе не призываю вас выбросить свой смартфон и отовсюду удалиться. Однако стоит знать меру. Например, у меня есть четкие правила. Во-первых, 2 часа социальных сетей в день, при том, что это по сути моя работа. Во-вторых, онлайн для меня существует только в моей комнате. Кухня, туалет и спальня служат по назначению. Интернету и современным технологиям там не место. Это правило очень легко осуществить, достаточно просто избавиться от смартфона. В-третьих, у меня всегда есть четкий план, что я делаю за компьютером и в онлайне. У моего мозга нет выбора, я все делаю по расписанию. Последние 20 лет заботливые корпорации только и думают, что о нашем удобстве. Вот только забывают сказать, чем для нас оборачивается их забота. В условиях такой агрессивной опеки только мы отвечаем за наше будущее. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Ксения Рясова, президент и владелец компании FinFlare. Ксения, огромное вам спасибо, во-первых, за то, что пришли, во-вторых, моя аудитория будет просто ликовать, потому что меня очень давно просили позвать женщину-предпринимателя, и это, на самом деле, оказалось не так просто найти человека с интересной историей, с интересным бизнесом, так что просто гигантское вам спасибо за то, что нашли время для нас. Давайте, для тех, кто не знает, я думаю, что многие видели, как минимум, логотипы вашей компании и слышали про нее, потому что компания с большой историей. Тем не менее, хочется начать просто с базовых цифр, для того, чтобы у людей сложилась картинка. Что на текущий момент из себя представляет компания? Потому что про компанию очень мало информации в интернете, особенно актуальной. Есть примерные цифры выручки, примерное количество людей. Давайте срез какой-то сделаем.
2: Это моя ошибка. Я только сейчас начинаю заниматься пиаром. Мне всю жизнь казалось, что товар наш настолько хорош, что он будет продаваться без пиара. Не прошло. Сейчас поэтому я и присутствую здесь, что с 1 по-моему, с июля я являюсь не только генеральным директором, да, SEO-компании, но и директором по маркетингу. Вот здесь я присутствую как человек от маркетинга. Нашла время, выкроила на интервью. Компания FinFlare была... Это была фабрика в городе Сало, финском, в 1960 году. Первый собственник основал компанию вместе с своей хорошей подругой-модельером. И в 1965 году они зарегистрировали бренд FinFlare. Flare, если посмотреть в английском толковом словаре, имеет три страницы различных вариаций. Я обожаю это слово. То есть это и креатив, и вспышка, и много-много разных интересных значений этого слова. Финский креатив, достаточно так, финская вспышка – будем называть. И в 69 году компания подошла к банкротству. Ее выкупил их менеджер Рай Малтанин за одну финскую марку. И очень бодро пошел, то есть он заключил контракты с Коха, он продавался в Америке, в Канаде, в Германии, в Финляндии, естественно. И в 1972 году на выставке CPD в Дюссельдорфе он познакомился с разным экспортом, с их менеджерами. Первый же заказ был на 100 тысяч единиц. Заказ постепенно рос. Цифры были очень впечатляющие. И Райму расслабился и сконцентрировался на основном своем заказчике в лице разного экспорта Советского Союза. В 70-80-х годах те, кто постарше или помнят, были костюмы спортивные, они продавались исключительно в «Березке», в закрытой секции ГУМа. Это было очень-очень круто быть владельцем такого костюма или там пальто. Мы сейчас скупаем на Авито эти старые костюмы для того, чтобы создать музей FinFlare. Может быть, что-то еще придумаем, какую-нибудь инициативу. Это очень интересно. И люди, которые старшего поколения, мне в Facebook написал мужчина, он говорит, почему же вы не повторите, не сделаете эти замечательные спортивные костюмы? Я говорю, вы знаете, мы сейчас немножко другие, более casual. Я говорю, вы зайдите, посмотрите, у нас что-то, может быть, другое что-то приобретете. Он говорит, да нет, я так-то зенью ношу. Но костюм FinFlare я бы обязательно купил. Поэтому мы сейчас обязательно для таких людей, и просто сейчас очень модно у молодого поколения носить не то, что было модно у родителей, а то, что было модно у бабушек и дедушек. Это такой тренд идет интересный. В моде, в фэшне, и мы обязательно хотим его использовать. Компания почти 60 лет, как зарегистрирована, и мне кажется, что это очень классно. Да, и когда случился коллапс в 91 году, СССР перестал существовать, Райма потерял все. Компания была второй раз на грани банкротства. Я с ним познакомилась в 97 году на выставке CPD, том же самом. Это уже была маленькая совсем компания, торгующая только в Финляндии. Мы с ним договорились, что я закупаю часть коллекции у него, а часть произвожу под брендом FinFlare самостоятельно. Моя часть росла гораздо быстрее, чем его. И в 2003 году мы договорились, я выкупила его долю. Сейчас я единственный владелец марки финской. Но марка осталась финская, потому что нельзя быть бывшим серберонаром, понимаете?
1: Это факт. А какие цифры у компании сейчас? Сколько у вас работает людей в команде? Сколько магазинов? Какая выручка? Что из этого можете рассказать? Расскажите.
2: Ну, магазинов чуть больше 100, из них 85, по-моему, или 88 своих, остальные франчайзинговые. Мы, магазины у нас в России и в Казахстане. Угу. Мы хорошо, активно развивались в Германии онлайн, но вот эти вот определенные события наши планы нарушили. Сейчас мы вынуждены были уйти с немецких маркетплейсов. Ну, развиваем Россию и Казахстан.
1: У вас порядка 1500 человек в компании работает, да?
2: 1400, по-моему, где-то так.
1: Угу. Супер, все, такое средство. Выручку вы не раскрываете. В 2018 году я видел что-то порядка 6,5 миллиардов.
2: Ну, больше сейчас стало. Ну, да, не люблю я про выручку. Она туда-сюда, непонятно, эти курсы, валют.
1: Понятно. Окей, все, здесь зафиксировались. Теперь мы с вами переместимся вообще в другую часть. К этому мы немножко вернемся. Но я когда читал вообще про вас, я был поражен несколькими вещами. Помимо того, что у вас достаточно большая компания, у вас четверо детей, а еще в зависимости там, в разных интервью вы говорили по-разному, то ли в 106, то ли в 115 странах вы были. Сколько у вас на текущий момент стран?
2: 119.
1: 119 стран уже, да. В общем, невероятная цифра. Отсюда у меня возникает вопрос. Каким образом вы... вообще совмещаете все это? Каким образом можно было построить компанию, родить четверых детей, воспитать их каким-то образом еще при всем этом, занимаясь бизнесом, и еще посетить 119 стран?
2: На самом деле бизнес у меня растет медленно. Гораздо медленнее, чем у моих друзей и конкурентов. А я дружу со всеми конкурентами почти. Мужчин. Потому что они действительно сконцентрированы на бизнесе, и это их приоритет номер один. У меня всегда приоритетом номер один были дети, естественно. Очень много внимания я также уделяла своим путешествиям, и бизнес был приоритетом номер три. Поэтому сейчас у нас там порядка, ну, скажем так, 7,5 миллиарда выручка всего-навсего. Могла бы быть гораздо больше, если бы это было моим приоритетом номер один. Ну, вот я гедонист, наслаждаюсь жизнью, и я понимаю, что детей нам посылают свыше, не просто так поиграться, да, и насладиться, а воспитать достойных людей, которые оставят так же, как и мы, след на этой планете, положительный, хороший, и дальше продолжат тоже свои семьи и дальше развиваться. Поэтому приоритет был такой. Сейчас маленький только один, поэтому я, наверное, буду больше времени уделять бизнесу.
1: Вы сказали, бизнес – третий приоритет. А вообще, на самом деле, у вас там интересная достаточно такая картина того, как вы вообще начали заниматься бизнесом. Потому что я помню, вы рассказывали где-то, что вообще начали как бы этим заниматься, потому что нужны были деньги, там нужна была квартира, и это такой основной мотив был. Вот на текущий момент что для вас бизнес?
2: Бизнес для меня уже последние много лет – это хобби. Мое любимое хобби. То есть хобби, которое заполняет все свободное от детей – время. Я его просто люблю очень этим заниматься. Вот, если меня оставить в покое, да, и дать мне 3 часа, я буду заниматься бизнесом.
1: Очень интересно, особенно учитывая то, что, как, да, так, по крайней мере, картинка рисуется, и там большинство там, моих знакомых и так далее, все, кто занимается бизнесом, это всегда бизнес, наоборот, на первом месте, а все остальное, оно идет по остаточному принципу. Я первый раз встречаю человека, у которого как бы бизнес на третьей позиции, при этом компания успешна. Что там лично у меня есть ощущение, что если как бы у тебя на первом приоритете что-то другое, то как бы у тебя в критических ситуациях все равно перевес идет. Ну, условно, у тебя там, не знаю, заболел ребенок или коллапс какой-то в бизнесе, то ты, безусловно, должен вроде бы как в бизнес идти и решать эту проблему. Вот что вы в такой ситуации делаете? Что-то дома и что-то в бизнесе? И там,
2: слушай,
1: и там вы нужны.
2: Мне прекрасно рассказала историю. Я училась в Стэнфорде. Design thinking, значит, я забыла, как его зовут. Очень старый дедушка, классный, и его помощник, продолжатель. Вот, что у него была

0: вы, по-моему, знакомы.
1: Да, мы дружим.
0: Вот, да, и она там как раз рассказывала, да, что вот говорят, что нужно вначале там вырастить бизнес, а потом уже все остальное. Говорит, я там с этим не согласна, да, то, что...
1: Абсолютно. Татьяна, у нее семеро детей.
0: Да.
1: И она прекрасная мать, вот, и я ее вижу в семье, я ее исключительно вижу в семье, я не вижу ее в бизнесе, и, ну, это мать в первую очередь.
0: Вот сейчас, мне кажется, такой тренд определенный. Я, кстати, слышал, вы, по-моему, нам выступали и говорили, что у вас такая одна из идей сейчас – это продвигать идею женского бизнеса, да, женского предпринимательства и как бы развивать вообще это движение. И мне кажется, я все чаще замечаю, что и у меня там знакомые девушки и там, я не знаю, жены моих друзей все больше интересуются вообще предпринимательством и хотят что-то создать и что-то начинают и так далее. Но очень многих возникает как раз вопрос. Допустим, если там мужчина занимается бизнесом или просто занят где-то там постоянно на работе, у женщин возникает вопрос. Так, какой, как поставить вот этот приоритет? Вначале семья и дети, а потом бизнес? Или как-то параллельно? Или вначале бизнес, а потом семья и дети? Как вот вы ответите на этот вопрос?
1: Ну, я хочу сказать, что у женщин-предпринимателей обычно больше детей, чем у женщин-менеджеров. Обратите внимание. Потому что предпринимательство дает тебе возможность сдвигать время, угу. То есть поработать вечерние часы, когда дети спят. То есть ты можешь двигать свой график, и поэтому ты можешь себе позволить больше детей, чем женщина-менеджер. Вот наглядный пример. У меня 4 детей, у Татьяны вообще 7, да, других не знаю. Поэтому все равно у женщины семья на первом месте. Другое дело, что бизнес тоже можно строить. Вот, ну, я и Татьяна наглядный пример этого, что все возможно.
0: Пока что мне такое... Пока что мне просто интересно, я пытаюсь ловить, потому что у меня... Я вот, например, работаю, я понимаю, что у меня как бы... Я очень четко себе даю отчет в этом, что у меня есть там один день в неделю для детей, и как бы я вот в этот день конкретно понимаю, что вот я с детьми, чтобы у меня с ними был коннект. Все остальное время у меня на 100% голова загружена делами, работой и так далее. А у вас каким образом это, по крайней мере, не знаю, сейчас и тогда, как вы вообще переключались? То есть это постоянный параллельный процесс, или вы каким-то образом выстраивали и выстраиваете жизнь таким образом, что, я не знаю, утром дети, потом работа, потом дети?
1: Как вы вообще балансируете? Это постоянный параллельный процесс, который подстраивается под детей. То есть ребенок заболел, соответственно, все. Вот. Ребенок здоров, пошел в школу, в детский сад, ты прекрасно бежишь на работу. Я помню первый раз, я с первым ребенком 2 года была одна, ну, то есть был муж, но он не участвовал, да, то есть я one-to-one на ручках первые 2 года и просто без мамы, без няни, без каких-то, без какой-то поддержки. Когда я первый раз привела в детский сад в 2 года, по-моему, часа на 2 или на 3 первый раз я его сдала, я вышла из детского сада, вот ощущение было, как из тюрьмы вышел, и просто солнце такое яркое, небо такое голубое, и как эти 3 часа бесценные потратить?
0: Целая жизнь освободилась, да, такой просто выход в другую вселенную.
1: Выход в другую вселенную, абсолютно.
0: А что для вас вообще семья и дети?
1: Ну, дети – это мои корни, это основное, что меня драйвит. Я хочу, чтобы они гордились своей мамой, я хочу, чтобы они получили хорошее образование, чтобы они были здоровы, спортивные.
0: А вот мотивация заниматься бизнесом, она каким-то образом связана с семьей, с детьми, или это личное исключительно?
1: Да, я же рассказывала, что нам негде было жить. Угу. Поэтому мне пришлось заняться бизнесом, чтобы заработать на квартиру. А потом я увлеклась.
0: Ладно, давайте тогда вернемся к началу. У вас, начнем с самого начала, что вы там в буквальном смысле челночили и занимались вот такой вот работой. Мне очень интересно, как вы принимали решение о том, чтобы заняться этим. Потому что в те времена я понимаю, что это было такое все равно как бы выходящее за среднестатистические рамки действия.
1: Я вообще выхожу за среднестатистические рамки по многим параметрам. У меня первый муж был дипломатом, мы жили во Вьетнаме. Вот. И я как бы надеялась на то, что его зарплаты хватит на покупку какого-то там кооператива. Оказалось, что нет. И у меня был дипломатический паспорт на первое время. Меня очень стыдили таможенники, что я нехорошим делом занимаюсь. Вот. Потом поменяла на обычный. И ну, просто негде было жить. А я была во Вьетнаме, я видела, что там можно купить какие-то футболки, поло, куртки, привезти их. Вот я торговать не умею. У меня вот одна единственная проблема. Торговать я сама лично не умею. Ну, каких-то...

0: людей находила на доверии. Просто подъезжаешь к Лужникам с кучей мешков, раздаешь людям, которые вообще, ну, тебе по знакомым, там, знакомые знакомых, то есть ты их не знаешь. Вот. А вечером ждешь, что они тебе принесут деньги. И меня ни разу в жизни не обманули, вообще ни разу. А может, я просто везучая такая.
1: А вот когда вы тогда принимали решение, смотрите, вы смотрите по сторонам, на своих там знакомых и вообще на, вот, на большинство женщин, окружающих вас в тот момент, и меньшая часть из них занимается какой-то коммерческой вот такой вот деятельностью, каким-то предпринимательством. Большинство, скорее всего, работало на работе какой-то, да, там получали зарплату. Почему вы решили вот этим заняться, а не пойти куда-то просто работать стабильно, как все?
0: Я же говорю, нам негде было жить.
1: Ну, это как бы... Нет, это же, наоборот, еще большее количество рисков как бы на себя как бы возваливает.
0: Ну, у меня характер такой немножко бунтарский. Я за всю свою жизнь работала на кого-то. Вот в этом консульстве в Вьетнаме там месяца 3-4, и все. Я не могу на кого-то работать. Я вот для себя тогда решила, у нас был совершенно неадекватный генконсул, что я лучше буду пустой хлеб есть и водой запивать, но работать я ни на кого больше не пойду.
1: А не было страха такого, что ну просто не получится банально?
0: Вообще никакого страха не было. Абсолютно никакого страха не было. Страшно было с деньгами заходить в темный обменник. Вот, или в подъезд было страшно заходить. Очень прям такой холодок по спине, потому что бандитские времена были. Вот это было страшно. А что не получится, нет. Абсолютно такого страха не было.
1: И вы рассказывали при этом, что вы как бы не умели сами продавать, но зато классно людей умели находить правильных. Каким образом? У вас на тот момент не было, я так понимаю, не было образования какого-то специального под это? Ну и вообще в целом не было, например, высшего образования?
0: Ну, незаконченное высшее было, я уехала после третьего курса.
1: Не было каких-то, там, не знаю, профессиональных навыков, не было опыта работы. Каким образом вообще, не знаю, начинали искать людей, как вообще все это организовывалось?
0: Просто звонила каким-то знакомым, которых у меня было мало. Они рассказывали, что у него есть знакомый. Вот мой сотрудник, которому со мной 28 лет, Анатолий Иванович Кузнецов, он крестный отец моего третьего сына. А мне сказали, вот он будет там тебя ждать, он в казаках и в бандане. Вот, я, значит, вижу мужика в казаках и в бандане, выдаю ему, значит, этот мешок, вот, и вечером он мне отдал деньги. И я не помню даже, через какие там третьи руки мне сказали ему, ну, то есть ему нужны тоже, он с двумя высшими образованиями, человеку нужны были деньги. Но это время такое было, когда люди, которые готовы были меняться, они нормально все у них прошло. А многие людей же сильно сломала эта перестройка. Кто не был готов меняться. Я всегда готова меняться.
1: А вот эта вот гибкость и готовность меняться, мне кажется, в текущих реалиях, кстати, тоже очень актуальна.
0: Она, вот знаете, вот сколько лет я живу, столько лет в нашей стране готовность меняться является приоритетным качеством.
1: Я вот от вас слышал, что вы как бы много учитесь, там и языки учите, и на разные там курсы, и Стэнфорд, и дизайн, и так далее, и так далее. Вот это вот желание и готовность меняться, вы его как-то развиваете, или это просто врожденное? Типа, я готова перестроиться.
0: Это врожденное. Я очень люблю меняться. Мне как раз вот становится скучно какая-то рутина. И момент какой-то, когда я бизнес просто, ну, повесила на менеджера, сама занималась с детьми, и мне думаю, какой я скучный бизнес попала. Вообще, вот, ну, могла бы оказаться в другом месте. А я вот в этом одежном бизнесе, так все неинтересно. И вдруг так мимо меня раз резко взлетает компания из ничего 12 Stories. Я думаю, так это не бизнес скучный, это я скучная. Вот, я вернулась в бизнес так вот основательно года два назад. А сейчас я очень сильно вовлечена в бизнес, и результаты будут через пару лет однозначно видно.
1: Здорово, Ваня у меня три раза был, Хохлов. Давайте немножко тогда еще. Смотрите, у вас вот эту часть я понял, про что начали. И дальше я вот знаю часть про то, как вы уже оказались на выставке и стали условно партнером, там, не знаю, франчайзи, как правильно назвать, в России, Финфлэр. А что между этим-то было вообще?
0: А между этим был челночный бизнес. Ну, вот он был. Плюс я... Ну, это в то же время, когда я с Раем познакомилась. Я вообще ездила по выставкам. Я хотела... Ну, уже тогда была компания «Спортмастер», ну, стать чьим-то дистрибьютором. Я была дистрибьютором «Газ Джинс», «Мёрфи Найс», «Суперга», там много что. Я уже подписывала контракт с «Дизелем», но я просто... Это уже было после «Финфлэра». Поняла, что на «Финфлэре» я зарабатываю гораздо больше, а на вот этом итальянском всем я только теряю. Но я им безумно благодарна, потому что я увидела построение больших бизнесов, как все выглядит изнутри, и просто сконцентрировалась на Финфлэр.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Участники деловых встреч из Казахстана неизменно выбирают одежду согласно западному стилю. На деловые переговоры не опаздывают. Но не стоит ожидать от них, что деловая встреча закончится ровно к назначенному сроку. Казахи любят вести дела не спеша, уделяют внимание мелочам, чтобы быть уверенными в надежности своих партнеров. Поэтому переговоры в Казахстане – это длительный процесс, требующий терпения в ожидании и выдержки. На протяжении веков у казахского народа сформировалась коллективистская культура. Поэтому казахи почти с равнодушием относятся к жесткой конкуренции, приписывая большую ценность сотрудничеству, компромиссам, гармонии, сохранению и развитию отношений, личным качествам человека и личным отношениям. Они умеют утонченно вести бизнес. Говорят не прямолинейно, а обобщенно, используя дипломатические приемы общения. Казахи стараются избегать прямых вопросов, стремятся тщательно перепроверять любую информацию. В то же время казах может и повысить голос во время переговоров, чтобы отстоять свою точку зрения. Такое проявление жесткости говорит больше о стремлении казаха постоять за себя в любой ситуации, чем о проявлении агрессивности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Я день и час помню, когда я наконец понял, что я должен продавать. То есть вот это пренебрежение к продажам, свойственно многим русским людям, к сожалению, и чего, кстати, нет у американцев, тоже был моей проблемой. Я плохо продавал, не умел продавать, боялся продавать, стеснялся продавать и, в общем, убегал от продаж. И когда я наконец понял, что убегать от продаж невозможно, открыл желтые страницы и стал звонить и говорить: «Здравствуйте, вам сайт не нужен?» Я говорю: «Не нужен. Спасибо, до свидания». Умение продавать – краеугольный навык в успешном бизнесе, потому что, когда я говорю «продавать», это не только желтые страницы и «вам сайт не нужен». Ты же потом все время продаешь. Ты продаешь идею партнерам, ты продаешь компанию сотрудникам, ты продаешь компанию контрагентам, идею сотрудничества с тобой, ты продаешь компанию инвесторам, в конце концов. В принципе, если ты умеешь продавать, если у тебя есть менеджмент, ты точно добьешься успеха. И даже с очень плохой идеей. Идея – это твой мультипликатор. То есть с хорошей идеей ты добьешься больших высот. Как говорит Передонов, по-моему, выбор ниши, выбор судьбы. Но если начал делать шашлычную, да, возможно, это будет самая лучшая шашлычная, ты будешь очень успешен. Продажи везде одинаковые. И в США, и в России продавцы везде цинично впаривают то, что хотят впарить. И когда тебе продают Тойоту, и когда тебе в дилерском центре где-то там в Пало-Альто, и когда тебе продают курсы у Лайка, инструменты манипуляции, дешевых приемов, типа «у вас осталась одна неделя, скидка сгорит через 2 дня, очередь стоит желающих, только тебя не хватает, что ты лузер вообще, что денег нет, что ли?» Все везде одинаковое. И, к сожалению, продавать всегда приходится, используя манипулятивные механики, просто что они работают. Ну, это все равно, что обвинять пианиста в том, что он играет хорошо на пианино. И дальше твой вопрос этический. Вот, возвращаясь к Лайку, мне кажется, что вопрос этики, ну, для меня, я для себя так выбрал, это точка, когда предлагаю взять в кредит. Вот если я продаю курс не в кредит, это абсолютно этичный товар. Ну, хочет человек потратить деньги, пусть потратит, его право. А вот если его продают в кредит, да еще и под соусом «сейчас возьми в долг, ты получишь профессию и на этом отобьешь», это, конечно, чистый обман. Никакую профессию ты не получишь, никаких доходов ты не увеличишь, просто зачем-то влезешь в кредит.
0: Мысли вслух.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Многие люди совершают большую ошибку, исключая жирную пищу, чтобы снизить холестерин. Если бы вы только знали, какое количество моих пациентов отказывались от яиц для того, чтобы холестерин не рос, поделилась гастроэнтеролог и диетолог Ольга Помайнецкая. При этом, отметила врач, на завтрак они ели быструю овсянку на молоке или якобы полезные мюсли с заправкой из фруктового йогурта. В итоге высокий холестерин и триглицериды, отметила врач. Проблему удавалось решить, когда человек убирал сладкие и высокоуглеводные завтраки и возвращал на стол жиры, яйца, немного сливочного масла, а также добавлял клетчатку. Анализы становились лучше. Часто направленные на снижение холестерина диеты ошибочно предполагают сильное уменьшение количества жиров, добавила врач. Она объяснила, что с отказом от жиров блокируется стимулятор желчеоттока, а ведь именно с желчью холестерин покидает печень и выводится из организма через кишечник, напомнила специалист. Диеты, не согласованные со специалистом, приводят к тому, что холестерин только растет, забивая сосуды вместо того, чтобы снижаться. Ольга Помайнецкая добавила в своем телеграм-канале, что важно обеспечить организм нутриентами. Это омега-3, белок, холин и так далее, которые способствуют естественному восстановлению печени, так как 80% холестерина вырабатывается именно печенью, подчеркнула врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Банк России и Минстрой разрабатывают законопроект, направленный на изменение условий предоставления рассрочки при покупке жилья. Как сообщила замруководителя службы по защите прав потребителей и финансовой доступности Банка России Елена Нинахова, новые правила запретят разницу в стоимости квартиры при полной и частичной оплате, а также установят ограничения для участников долевого строительства. По словам Нинаховой, рассрочка по договорам долевого участия будет доступна только после ввода дома в эксплуатацию. Максимальный срок рассрочки составит не более 3 лет с планируемой даты ввода объекта. Проект также предусматривает запрет на повышение стоимости жилья при оплате в рассрочку и введение скидок для тех, кто покупает квартиру без кредита или отсрочки. Ответственность покупателя за нарушение сроков платежей будет ограничена. На данный момент инициатива находится на стадии разработки и еще не представлена в Госдуме.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Перед тем, как начать вести бизнес в Узбекистане, необходимо предварительно изучить особенности деловой культуры, местные традиции и этикет. Так как нетактичное поведение и незнание особенностей поведения и принципов ваших потенциальных бизнес-партнеров могут негативно сказаться на успехе вашего предприятия. Государственным языком в стране является узбекский. Однако в стране распространен русский язык, изучение которого является обязательным в высших учебных заведениях страны, и таджикский. В местной культуре принято уважать старших, поэтому при входе на бизнес-мероприятие необходимо первым поприветствовать самого старшего по возрасту присутствующего. Мужчины здороваются рукопожатием, при этом левую руку принято прикладывать к сердцу или к животу. Женщины дотрагиваются до локтя другой, либо целуются в щеки, если хорошо знают друг друга. Мужчина может поприветствовать женщину легким рукопожатием, если она первая протянет руку. В момент приветствия принято произносить «Ассаламу алейкум», а в ответ «Ва алейкум ассалам». При этом разговор необходимо продолжить, спросив о делах, семье, здоровье и тому подобное. Если вы не поинтересуетесь личными делами собеседника, то это может быть расценено как невежество. Деловой дресс-код у мужчин соответствует западноевропейскому стилю. Мужчины носят строгий костюм, рубашку и галстук. Женщины из семей космополитичных взглядов предпочитают строгие брючные или юбочные костюмы с блузкой, прикрывающие плечи. Некоторые женщины в том числе носят традиционную одежду и покрывают голову.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Присутствие хозяина и кошка победит собаку. Ведь раньше с тоском хуялдесен кету гибергунеб.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Если брать сообщество, почему это возрастает значение сообщества и почему люди хотят объединяться в сообщество? Вообще, что такое сообщество? Давайте дадим определение. Сообщество – это группа людей, объединенных общим интересом, получающая удовольствие в процессе взаимодействия в целях удовлетворения своих потребностей в безопасности, в общении, в значимости, благодаря этому получающие или осознающие свой смысл жизни. Вот такое, оно более, хоть и достаточно сложное определение, но оно охватывает все. Этого определения нету нигде в интернете, это мое понимание сообщества. Да? Это обязательно группа людей, которые объединены общим интересом. И они обязательно должны получать удовольствие от взаимодействия друг с другом, потому что сообщество никогда не будет между людьми, которые не чувствуют комфорта в общении друг с другом. В процессе этого они какие удовлетворяют свои потребности? Первое – безопасность. В сообществе, в своей стае любой человек чувствует себя в безопасности. Особенно вот в этих условиях, когда война, когда кризис, когда все сыпется, рушится, надо переезжать, релокация бизнеса и так далее, сообщество особенно важно. Ты чувствуешь в нем более защищенным. Удовлетворение потребностей в безопасности. Второе – в общении. Общение очень важно, потому что вот я сам участник многих сообществ, я там общаюсь с пилотами, с летчиками, там, с парашютистами, там, с альпинистами, с путешественниками. Мне нравится это сообщество. Вообще общаться с увлеченными людьми – это большое удовольствие. Значит, это потребность в общении, так как мы люди – социальные существа. И в значимости. Значимость. Каждый человек хочет, чтобы его как-то признавали, поощряли, поддерживали и так далее. Чтобы наша самооценка, самоуверенность не упала. И самое главное, когда ты начинаешь общаться с людьми увлеченными, ты начинаешь понимать, в чем смысл твоей жизни. Поэтому сейчас вот этот тренд, это на сообщество. Люди хотят объединяться в сообщество. Это такой ответ бизнес-среды, может быть, на вот эту турбулентность. Как бы сгруппироваться в стаю. Этот тренд идет по всему миру. И второй большой тренд – это mental wellness. Почему это происходит? Потому что огромный выбор товаров, большое количество вызовов, а каждый вызов требует принятия определенных решений, плюс большое количество рисков, большое информационное пространство, забито событиями. Человек каждый день должен принимать решения. А это самое энергозатратное и сложное. Поэтому человек начинает терять ориентиры. Поэтому второй тренд – это mental wellness или ментальное благополучие. Это раньше был такой подход – ты создаешь товар, потом ты работаешь с аудиторией, которая покупает этот товар. А сейчас подход немного другой. Во-первых, вы должны создавать товар таким образом, чтобы снимать с клиента или с потребителя вот это бремя принятия решений. А бремя принятия решений как снимается? Например, если вы заметили такой тренд, есть инфлюенсеры. И почему люди покупают то, что носят инфлюенсеры? Потому что им не хочется париться, выбирать там условно. Я вижу там, ну условно там Майкл Джордан носит какие-то кроссовки. Я думаю, ну он великий спортсмен. Я лучше возьму то, что Майкл Джордан носит, и все. Чего мне париться? Или там Кенни Уэст. И все. В зависимости от того, за кем я слежу. Сообщество чем помогает? Когда компания сначала строит сообщество вокруг своего продукта, то создается такая среда взаимодействия, при котором люди чувствуют себя в безопасности. Во-вторых, они делятся опытом использования вашего продукта. И в-третьих, вы сообществу можете еще допродавать очень много моментов. Например, вы продаете рюкзак, командировку, чтобы ездить, да? К рюкзаку вы можете продавать зарядник для телефонов и кучу других продуктов допродавать. Общество вот в этом хорошо. То есть до этого у нас в бизнесе был подход: продаем товар, потом появляются люди, которые поддерживают этот товар, и ты как бы выстраиваешь с ними обратную связь. А сейчас по-другому. Ты продаешь товар и сразу создаешь сообщество, а потом на это сообщество продаешь все. Но твоя задача не работать не над товаром больше, а больше работать над сообществом. Потому что если ты создал лояльное сообщество, у которых единые интересы, единые ценности там, и так далее, да, тогда ты можешь туда продавать гораздо большее количество товаров. Самое главное, в чем смысл сообщества? В том, что ты таким образом держишь внимание. Потому что самое ценное – это внимание. Вот почему еще сейчас актуальное сообщество? Первое – растет стоимость рекламы. За последние 4 года стоимость онлайн-рекламы выросла в 7 раз. Это первое. Второе, что плохо, упала чувствительность людей к рекламе. Люди видят рекламу, но не видят ее. Они смотрят на нее, но не видят ее. То есть такая рекламная слепота появилась. Я по себе даже замечаю. Третье – это блокировка рекламы. Огромный тренд сейчас – люди начинают блокировать рекламу. Я у себя, например, в ленте блокирую. Не хочу видеть рекламу. Блокировка рекламы. Это третий большой тренд. Четвертый большой тренд, почему это еще очень важно. Очень трудно получить обратную связь от клиента. Там раньше это было легко, а сейчас попросить клиента заполнить анкету с обратной связью, клиент не хочет ничего делать. Как ты без обратной связи будешь коммуницировать со своей аудиторией и усовершенствовать свой продукт? Пятое – это огромный информационный шум, который забивает ваши публикации. Шестое – это эмоциональные крючки, эмоциональные новости и так далее. И в результате получается так, что у тебя есть товар, ты должен продать. Для того, чтобы продать, ты должен захватить чье-то внимание. Но внимание захватить невозможно. Глаза закрывает, еще у него рекламная слепота, и он еще тебя блокирует, и еще твои конкуренты забивают пространство, еще политика вмешивается, и ты должен в этой войне отхватить кусочек внимания потребителя. Почти невозможная задача, особенно для малого и среднего бизнеса. И единственная ситуация – это создать сообщество. Чтобы создать сообщество, ты не идешь в лоб на рекламу, ты начинаешь формировать стиль жизни вокруг своего продукта. Ты начинаешь писать истории, ты начинаешь писать интересный контент, ты начинаешь воздействовать на интерес. Сначала ты берешь какой-то интерес и вокруг него, например, ты продаешь рюкзаки. И ты начинаешь рассказывать интересные дорожные истории, командировочные истории, дорожные истории. Это уже сторителлинг, красиво рассказываешь. Такой-то смешной случай произошел в дороге, так-то, так-то. Потом пишешь, публикуешь там чек-листы, когда вы собираетесь в командировку. Даете больше пользы. И вокруг вас постепенно собираются люди, которым интересна эта тема. Собираете такую аудиторию, которая интересуется только поездками, командировками. Там вы делаете обзор на аккумуляторов дорожных, делать обзор рюкзаков, делать обзор сумок, там, зубных щеток и, там, и так далее. Людям это нравится, люди собираются. Со временем у вас формируется бесплатное сообщество, аудитория, где вы начинаете продавать сначала чужие товары, лучшие рюкзаки, лучшие там, сумки, еще что-то дорожные, а потом начинаете продавать уже свои. Таким образом, сейчас логика такая. Сначала создаете сообщество, потом создаете товар под сообщество. Раньше было, создаем товар, потом появляются фанаты этого товара, вы работаете с фанатами этого товара. Сейчас ты создашь товар, а куда продавать? Внимания нету. Поэтому сейчас первично внимание, товар вторичный. Вот почему сообщества так важны в современном мире. И куда идет тренд. И я рекомендую это. Сообщество чем хорошо? Оно, ну, все потребности людей, в принципе, они универсальны, и в то же время сообщество – это безграничный океан. Мне говорят, а где взять сообщество? Я говорю, да их вокруг полно. Есть сообщество фотографов, которые делятся на сообщество никонистов и сообщество канонистов. И они бьются друг с другом все время. Есть сообщество там Android, ну, есть сообщество Apple, и они тоже между собой постоянно, да? Есть сообщество парашютистов, яхт-спорт, есть сообщество айронменов, есть сообщество рыбаков, охотников, путешественников, альпинистов. Да вокруг одни только сообщества, на самом деле, потому что человек не может существовать вне сообщества. Ну, тогда спрашивают, а в чем фишка? А фишка в том, что до этого у нас существовали сообщества, а бизнес существовал отдельно. Я сейчас говорю, тренд такой, что бизнес уже должен строиться на основе сообществ. Теперь мы женим сообщество и бизнес, и строим бизнес на основе сообществ. И это основной тренд, который сейчас в мире идет. И вот эти войны, политические нестабильности только подливают масло в огонь в этого тренда. Это знаете, как до пандемии, например, очень мало людей доверяло интернету и покупкам в интернете. Я сам тоже с ресторана еду заказать или одежду, я не решался. После пандемии это стало настолько привычно. За время пандемии хорошо развились компании по доставке продуктов, по тому, что мерить, возвращать одежду можно и так далее. Сейчас я смело в интернет заказываю все. То есть пандемия только усилила этот тренд. Так и сейчас вот эти войны нестабильности, они только усиливают тренд сообществ. Привлекать внимание с использованием интернет-маркетинга становится слишком дорого. Не каждый может это себе позволить. Кто уже набрал себе сообщество, тот да. А кто, мы же говорим про тех людей, которым только сейчас надо развивать бизнес, да? Поэтому идти по пути больших компаний, которые за рекламу готовы платить большие суммы, ну, вам не выгодно. Поэтому меняйте модель бизнеса. Отходите от модели товар, сообщество, улучшенный товар. Сейчас модель такая. Сообщество, потом товар, который отвечает этому сообществу, а потом собственный товар, а потом улучшенный товар. Вот сейчас такая схема лучше работает.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кулар – лезгинское село в Дербентском районе Дагестана. Исторически оно образовано путем переселения в данную местность 30 семей прежних рабов из Дербента. Отсюда и название «Кулар», что в переводе с тюркского означает «рабы». В середине 50-х годов в селе были переселены жители сел Шемихюр и Тетель. Село Кулар расположено в 5 километрах южнее железнодорожной станции Билиджи вдоль дороги Ростов-Баку на границе Дербентского и Магарамкентского районов. Известно, что город Дербент в период раннего феодализма сыграл важную роль в бесконечных войнах между северными и южными завоевателями, а это способствовало впоследствии развитию торговых отношений с Востоком и росту производительных сил в юго-восточной части Дагестана. Иранские завоеватели, отступая от Дербента, стали наносить как можно больше вреда местному населению. Видимо, не обошло это бедствие и село Кулар, которое находилось на пути отступления завоевателей. Переселение куларцев на новое, вероятно, произошло после разрушения старого села персидскими завоевателями. Известно, что население занималось садоводством, огородничеством, скотоводством и торговлей. Плодородные земли вокруг села всегда давали хорошие урожаи. Жители обеспечивали себя хлебом и заготавливали корм для скота. В 1911 году в селе Кулар была построена мечеть на средства Бубы Гаджиева. А до этого, в 1905 году, в селе открылись фельдшерские пункты. Защита Отечества стояла главной задачей для всех народов огромной страны. Из села Кулар, по имеющимся сведениям, на фронт Великой Отечественной войны ушли 19 человек, из которых с полей сражения не вернулись 10.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Зачем и почему стоит купить золото прямо сейчас? Топ-причина номер 5. Психология рынка. Никто не может по-настоящему понять рынки и экономику, но вы можете получить представление о том, что это такое, если поймете, что ими движет. Жадность и страх. И самая занимательная часть денежно-кредитной истории – это изучение их побочных продуктов – мании, паники, пузыри и обвалы. Когда вы изучите их, вы быстро узнаете смысл старой поговорки «бык взбирается по лестнице, а медведь выпрыгивает в окно». Это означает, что могут потребоваться годы, чтобы создать пузырь, но только дни или недели, чтобы он лопнул. Это потому что, когда дело доходит до жадности и страха, страхи – это более сильные эмоции. Золото и серебро иногда исключение из этого правила, потому что они могут расти так быстро, как молния в панике. На бычьем рынке золота 70-х годов потребовалось 9 лет, чтобы цена золота поднялась с 35 до 400 долларов. Но как только паника из долларов начала развиваться в безопасное убежище золота, потребовалось всего 33 торговых дня, чтобы цена более чем удвоилась до 850 долларов. Но на самом деле был только очень небольшой процент населения, который паниковал из-за долларов в 70-х годах, но в этот раз Майк Мелони считает, что паниковать будут все. Топ-причина номер 4. Время действительно изменилось. Различия между бычьим рынком драгоценных металлов 70-х годов и великой золотой и серебряной лихорадкой сегодня огромны. В 1970-х годах только две крупные биржи, одна в Лондоне и одна в США, установили цену на золото. Таким образом, только Северная Америка и Западная Европа, около 10% населения мира, могли участвовать в этой великой золотой лихорадке. На этот раз это может делать вся планета. В 1970-х годах число инвесторов в государственных экономиках, таких как Китай или СССР, было равно нулю. Сейчас в каждой из этих стран проживает более 100 миллиардеров. Большая часть остального мира живет в условиях крайней нищеты. Сегодня в мире насчитывается почти 1500 миллиардеров, проживающих более чем в 50 странах. Каждая страна на планете расширила свои валютные поставки примерно в 10 раз с 1970-х годов. Поэтому каждый потенциальный инвестор имеет валюту в 10 раз. И в каждом населении произошло экстраординарное развитие мышления инвесторов. В 70-х годах мы были планетой вкладчиков, но затем, когда страны по всему миру отказались от золота и серебра в качестве денег и приняли фиатную валюту, инфляция бушевала, наказывая вкладчиков и вознаграждая инвесторов и спекулянтов. Затем у нас был технологический пузырь 90-х годов, и все стали биржевыми трейдерами. Затем у нас были глобальные пузыри недвижимости, и каждый стал инвестором в недвижимость или флиппером. В течение более 30 лет экономика была наказана, а инвестирование и спекуляция были награждены. В результате на этот раз существует гораздо больше людей, которые могут инвестировать в золото и серебро. Количество очень трудно подсчитать, но эксперт думает, что это где-то от 10 до 100, но возможно даже в 1000 раз больше людей с мышлением инвестора. Помните, что в государственных экономиках более половины населения мира не было инвесторами, и сегодня Китай находится в гиперпузыре недвижимости, который управляется инвесторами. Таким образом, это в 10 раз больше людей, у каждого из которых в 10 раз больше валюты, и в каждой популяции есть где-то от 10 до 1000 раз больше людей с мышлением инвестора. Это где-то от 1000 до 100 тысяч раз больше валюты, которая когда-нибудь придет в погоне за золотом и серебром на этот раз. Да, в этот раз время совсем другое. Топ-причина номер 3. Золото и серебро должны покупать намного больше. Существует старый миф о том, что в Древнем Риме унция золота могла одеть человека с головы до ног сандалиями из тоги и поясом, и что сегодня человек все еще может одеть себя в туфли, костюм и пояс по цене унции золота. Люди утверждают, что так было всегда, ничто не может быть дальше от истины. До создания Федеральной резервной системы можно было купить одежду за унцию золота, но к концу бурных 20-х годов из-за инфляции это было невозможно. Затем, к началу Великой депрессии из-за дефляции, вы могли бы снова это сделать, но к 1970 году за унцию золота можно было бы купить только обувь. Затем, всего 10 лет спустя, можно было купить первоклассный костюм, очень хорошие ботинки и отличный ремень, но к 2001 году можно было купить только некачественный костюм, дешевые ботинки и никудышный ремень. Да, Золото всегда чего-то стоило, но оно всегда зигзагами двигалось в диапазоне покупательной способности. Топ-причина номер два. Сложите причины с десятой по третью. Все это происходит одновременно, и это глобально. Таким образом, на человека приходится больше вещей, чем когда-либо в истории, но такое же количество золота, конкурирующих валют и других активов ослабили покупательную способность золота. Сегодня в этих конкурирующих активах хранится в 200 раз больше богатства, чем в золоте. И если только 10% этого богатства придет за золотом, его цена вырастет в 20 раз. И в грядущем кризисе Майк Мелони видит, что это будет намного больше, чем просто 10%. Мир теперь на неизведанной территории. Дефицит бюджета, дефицит торгового баланса и государственный долг взлетели до смертельного уровня. Акции и облигации недвижимости находятся в пузырях, а пузыри кредитных долгов и деривативов угрожают разрушить мировую экономику. Потребовались годы, чтобы создать эти пузыри, но это займет всего несколько дней или недель, чтобы они лопнули, и все пузыри в конечном итоге лопнут. Топ-причина номер один. Как мы уже говорили ранее, Майк Мелони считает, что экономический кризис исторических масштабов идет прямо на нас, и избежать его невозможно. Никогда прежде все правительства на планете одновременно не закладывали фундамент для идеального экономического шторма. Эксперт верит, что будет глобальный валютный кризис, который вызовет одновременный взрыв пузырей в акциях, облигациях и недвижимости. Это приведет к величайшему экономическому краху, который когда-либо видел мир. Все может стать очень плохо. Возможности варьируются от того, что Мелони совершенно не прав, или все идет к полному экономическому коллапсу и финансовому Армагеддону, от которого мы никогда не оправимся. К плохому концу ведет возможность краха денежной системы, что повысит вероятность социальных бунтов и нарушения продовольственного снабжения. Но в любом диапазоне возможностей существует нечто, называемое колокообразной кривой вероятностью. Это означает, что любая из крайностей, также называемых хвостовыми рисками, очень маловероятна, но что-то посредине очень вероятно произойдет. Эксперт считает, что это будет что-то среднее. Да, он верит, что это будет величайший крах в истории, но у него есть большая надежда. Человек – удивительный вид, у нас есть устойчивость и способность адаптироваться и отскакивать от чего угодно. Да, банки могут обанкротиться, но их место займут новые, более эффективные. Да, мировая денежная система рухнет, но это может быть хорошо. Если бы мы могли сделать мошенничество, воровство и конфликты интересов незаконными для банковского сектора и денежной системы, и если бы мы просто оставили свободный рынок в покое и прекратили манипулировать им и вмешиваться в него, это быстро обеспечило бы нам новую, эффективную, стабильную и честную денежную систему, которая увеличила бы процветание и уровень жизни для всех нас.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лампа, вытяжка и обогреватель – все в одном. В ассортименте товаров для умного дома Xiaomi появилась Midea Smart Bathroom P1 Sensor Edition – система для ванной, которая объединяет светильник, вытяжку и обогреватель в одном корпусе. Встроенный датчик присутствия замечает, когда в комнату кто-то входит, и автоматически включает нужные функции. Например, когда человек заходит в ванную, Midea P1 включает свет и вентиляцию, а после его ухода выключает. Дальность и чувствительность срабатывания можно настраивать. За качеством воздуха следит специальный сенсор. Если концентрация летучих органических соединений повышается, вытяжка включается автоматически. Заявлены и функции обеззараживания с помощью ионизации. По данным производителя, за час она уничтожает более 98% распространенных бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк. Внутри установлен инверторный двигатель с шикарной производительностью. Xiaomi утверждает, что такого воздушного потока достаточно, чтобы проветрить обычную ванную примерно за 2 минуты. Графеновый нагреватель мощностью 3000 Вт подает теплый воздух под углом от 60 до 90 градусов и регулирует мощность для поддержания заданной температуры. Светильник выдает 1500 люмен света, а цветовую температуру можно плавно менять от теплых до холодных тонов. Для использования ночью предусмотрен режим с пониженной яркостью. Управление доступно через приложение Mi Home, голосового помощника Xiao AI и комплектную настенную сенсорную панель. На этом пока все. Услышимся!

0: притчи народов мира.
1: Ученик спросил своего наставника: «Учитель, что ты скажешь мне, если узнаешь о моем падении? Вставай. А если я снова упаду? Я снова скажу тебе: вставай. И сколько же это будет продолжаться, вот так падать и подниматься? Падай и поднимайся, пока жив. Те, кто упали, не поднялись, мертвы».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в советское время органы власти республики уделяли большое внимание развитию физической культуры и спорта? Так, 30 ноября 1955 года Бюро Дагестанского обкома КПСС приняло постановление, обязывающее органы власти городов республики предпринять усилия по расширению сети детских спортивных учреждений. Также предлагалось расширить существующую махачкалинскую детскую спортивную школу, доведя контингент занимающихся до 250 человек, и одновременно поставить вопрос перед Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта при Совете министров Советского Союза об открытии детских спортивных школ в таких городах, как Буйнакск, Дербент, Хасавюрт, оборудовав их соответствующим инвентарем до 1 марта 1956 года. В результате совместной согласованной работы всех заинтересованных ведомств в 1949 году в городах республики появились первые мастера спорта Советского Союза.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Цены на красную икру лососевой путины этого года выросли до 20 тысяч рублей за килограмм, показал мониторинг информационного агентства по рыболовству. Руководитель ведомства Александр Савельев сообщил Интерфаксу, что самой дорогой икрой стала нерка. Цена на нее достигла 20 тысяч рублей за килограмм, начав с 14,5 тысяч рублей. Икра горбуши, выловленная в этом году, продается по цене от 12 до 18 тысяч рублей за килограмм, а киты – от 14 до 16 тысяч. В середине июня рекордной ценой для начала путины были 15 тысяч рублей за килограмм икры чевычи, которую продавали во Владивостоке. Цена на нерку тогда составляла от 11 до 13 тысяч рублей, а горбуши – 8,5 тысяч рублей за килограмм. Савельев отметил, что на цены влияют несколько факторов, включая более низкий прогноз вылова лососей по сравнению с прошлым годом и, соответственно, меньшее производство икры.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. У меня в гостях Тимур Турлов, основатель компании Freedom. Тимур, спасибо большое, что пришли.
2: Привет.
1: Большинство людей, которые нас сегодня смотрят, задаются вопросом вообще, что делать, куда вести свой бизнес, как не потерять деньги, в какой валюте держать деньги, куда инвестировать, вообще на чем зарабатывать в сегодняшнем мире. Отсюда первый вопрос, с которого хочется начать. О чем думает ваша голова в сегодняшних реалиях, в сегодняшнем вот этом переменчивом мире?
2: Я думаю об экосистемах и о больших данных и о том, как вообще рынки меняются, потому что все так быстро происходит. То есть эта неопределенность, она точно будет еще больше. То есть такое ощущение, что это самое начало каких-то вообще больших перемен, которые происходят. И это вот такая вот новая технологическая революция, которая происходит, которая на самом деле вместе с которой и политическая неопределенность большая грядет, так или иначе. Угу. То есть помимо, наверное, там всех приключений, которые мы наблюдаем в целом, как бы и военный конфликт, и напряженность, там популистские политики, которые приходят к власти практически везде, там в разном типажом, где-то становится чуть больше прагматизма, где-то становится чуть больше популизма, но технологии настолько быстро и сильно все переворачивают, что, казалось бы, что те вещи, которые вообще очень долго, там, не знаю, столетиями строились, стояли как огромное такое здание, и казалось, что это совершенно вечная тема, а потом полгода проходит, ее просто нету. То есть, ну, у тебя была какая-то огромная доля рынка, например, а через полгода ее нету. То есть, и никогда раньше так быстро вещи не происходили. То есть, цифровизация, она на самом деле позволила огромное количество вещей ускорить. То есть, ты можешь потерять всех своих клиентов за одну неделю. И такого раньше тоже не происходило. Даже чисто технически было невозможно. То есть клиенты должны были, не знаю, там, прийти и расторгнуть с тобой какие-то договора, на, там, не знаю, деньги забрать, подождать чего-то, там, в очередь, в конце концов, выстроиться. А сейчас вот, ну, в современном цифровом мире оно может происходить абсолютно мгновенно. То есть ты можешь приобрести гигантское количество клиентов очень быстро, и потерять тоже можешь очень быстро большое количество клиентов. И вот мы не до конца адаптировались к этим скоростям, мы не до конца адаптировались к тому, сколько всего, какие вещи вообще можно делать, потому что вот это вот ускорение, оно очень хорошо в финансовом секторе видно. Ну, финансовый сектор вообще он большой во всем мире, особенно в развитых странах, он прям там какую-то очень такую заметную часть ВВП занимает. То есть мы, не знаю, там больше 10% ВВП зачастую тратим на то, чтобы вот оказывать финансовые услуги. То есть у нас больше 10% вообще всех ресурсов тратится на перераспределение, там иногда 20% ресурсов. Это, правда, очень много. И такое ощущение, что вот эти банки, они становятся сейчас, могут стать значительно эффективнее. Они могут значительно быстрее, дешевле и точнее принимать решения, делать операции какие-то. И, с другой стороны, на банки с каждым годом наваливается все больше и больше, и больше, и больше, и больше, и больше каких-то несвойственных обязанностей. Они должны быть и, там, и налоговым инспектором, и финансовым контролером, и следить за соблюдением, не знаю, там, санкционного режима или еще каких-нибудь вещей. То есть вот этот вот функционал совершенно для финансовых организаций раньше невозможный и несвойственный, он постоянно увеличивается с каждым месяцем, на самом деле. Когда регулятор приходит и говорит, а мы хотим еще вот это, а вот это, а вот это, а вот это мы хотим каждую секунду от вас получать информацию. Вот в таком-то объеме. А мы хотим прямое подключение к этим базам. Мы хотим знать, что происходит с клиентом вот сразу, когда что-то произошло. Отправьте нам вот эти данные, сделайте вот это. Вот это вы сами должны найти, а если не найдете, мы вас накажем. Но удивительным образом у тебя при автоматизации вот и тех, с одной стороны, сумасшедшего увеличения эффективности в секторе, который происходит. А мне кажется, мало секторов пережили такую масштабную трансформацию, чтобы там произошло такой рост высокой производительности труда, как в финансовом секторе, но, с другой стороны, они не становятся ни меньше людей, ни меньше расходов, и зачастую даже операции не становятся сильно быстрее именно из-за того, что они обрастают какой-то тонной просто регуляторной нагрузки на них. И, с другой стороны, правительство очень сильно понимает, что, ну, как бы, они не могут эту работу выполнять, а банки могут. И очень, как бы, и проще всего, и логичнее всего заставлять работать тех, кто, собственно, может.
1: Я постоянно слышу такие вот заголовки, вот эти хайлайты про то, что бизнес будет за счет ИИ автоматизирован, там, оптимизирован и так далее, но когда я фактически задаю вопрос бизнесу, говорю, а вы вообще в бизнесе как-то это применяете вот так, чтобы явно, пока что не было еще ни одного ответа, да, мы это делаем вот тут, вот тут, вот тут. Вы в своей компании каким-то образом применяете технологии так, чтобы вот не просто люди пользуются вместо поисковика, а как-то на практике более явно?
2: Смотри, во-первых, это потрясающе. Ну, я начну с себя самого. Ага. Это потрясающий инструмент для принятия управленческих решений. Ну, то есть, в чем управленческие решения? Это вообще про то, что ты должен разбираться в каких-то вещах, в которых ты не всегда являешься лучшим специалистом. И, ну, то есть к тебе приходят коллеги и говорят, вот надо сделать так и так. Или ты им говоришь, вот я хочу сделать так и так. Что вы думаете об этом? Они тебе говорят, нет, вот так нельзя сделать, вот так нельзя. Я начал ChatGPT использовать, во-первых, как second opinion практически на любое...
1: Критическое мышление такое, да?
2: Да. Если мне что-то кажется не очень логичным в ответах моих сотрудников, я могу очень быстро, буквально на совещании, буквально в течение 15 секунд получить какое-то second opinion на эту тему и спросить, а вообще вот так можно или нет? Не факт, что это будет очень качественный ответ, но если ChatGPT однозначно согласится с моими сотрудниками, то, скорее всего, мы эту тему закроем, как минимум на какое-то время. Или я попробую переформулировать вопросы перед сотрудниками и перед моделью. Но если ChatGPT в ответ мне ответит что-то совсем не то же самое, что сказали мои ребята, то я однозначно отправлю этот вопрос на доработку и... Меня удивляло, насколько разные задачи можно было кидать, начиная с того, что, ну, не знаю, там, ребят приходят защищать какой-то бюджет. То есть тебе какие-то вещи кажутся странными. Ты можешь, не знаю, сфоткать экран просто с своим телефоном, экран своего ноутбука, где они тебе презентацию показывают, и спросить, слушай, а вот что является вообще как бы неким индустриальным эвериджем там, по строительству 1 километра? И пытаться понять, ну, то есть мы вообще как бы там насколько их average, он
1: близкий к этому.
2: А, можно очень быстро сказать какие-то штуки. Вот они говорят, вот мы 1 километр будет стоить столько-то прокопать. Я говорю, слушай, окей, хорошо, а сколько его лопаты будет стоить прокопать? Ну, у вас же есть какая-то крайность, да? То есть мы всегда, я в бизнесе пытаюсь нащупать лимиты. То есть, ну, наверное, точно никак не может стоить дороже, чем лопатой. А дальше давайте смотреть там, насколько дешевле получится. И я вот один из там вопросов прикольных, который самому посчитать довольно хитро, ты можешь ему сказать, вот я хочу как бы вырыть траншею такой-то длины, такой-то ширины, такой-то глубины, вот силами рабочих со средней зарплатой в соответствии с трудовым законодательством, сколько рабочих понадобится, какая у них будет производительность труда, и сколько мне обойдется себестоимость там километра, если мы отправим людей копать лопатой. Прикольно, что ответ на такой вопрос можно получить реально очень быстро. Ну, то есть он посчитает среднюю производительность твоего рабочего, как бы подставит в твое уравнение, ты ему диктуешь 15 секунд какого-то текста, он как бы решает тебе задачу и говорит, ну вот, типа, вот, не знаю, там, будет стоить 1000 баксов. А тебе понадобится, там, не знаю, в 20 рабочих они будут копать день. Ну, или там один рабочий будет 20 дней копать эту же самую траншею. Я очень часто использовал его для споров с своими юристами. Когда юристы мне приходили и говорили, вот здесь надо регистрировать новую компанию. И вот потому-то, потому-то, потому-то. Вот обязательно иностранную. В этом случае ты сэкономишь на налогах. Я переформулировал иногда вопросы, выяснял, что никакой разницы нету. Что они просто очень привыкли делать вот так, они делают это там условно для, там, для резидентов одной страны, а там, в моем случае для резидента Казахстана это вот, ну, условно говоря, нет никакой разницы. То есть я могу там казахстанскую компанию для этого использовать и сэкономить, не знаю, там, 10 тысяч долларов в год на обслуживание новой компании, которую мы создадим для этого. Я же не эксперт, не на самом деле, там, в каком-то там европейском или американском законодательстве, но задавая конкретный вопрос, можно сказать, есть как бы, давай разберем преимущества и недостатки. Вот так идем и вот так. Какие налоги будут в этом случае, какие налоги будут в этом случае? И ты получаешь, правда, профессиональную консультацию, за которую с тебя любой уважаемый юрист взял бы, ну, минимум 1000-3, сказал бы, что он 2 часа ее готовил для тебя, даже если он очень быстрый, вообще как бы бодрый, и всего 1500 долларов в час берет, то все равно у него заняло бы какое-то количество времени. Как бы ChatGPT даст тебе более точное заключение за 15 секунд почти бесплатно. Мне на выходных надо было взять из базы, сделать специфическую выгрузку. У меня были к ней доступы, но я, собственно, разучился. Я когда-то учился SQL писать, SQL писать запросы. А там получалось так, что там, ну, как бы в Excel-чике это свести, я не знал как. Ну, ты кидаешь ему как бы вот свой файлик с куском базы, который тебе надо обработать, и говоришь, слушай, я хочу вот, чтобы посчиталась такая вот табличка. И она берет и считается. То есть тебе не надо знать, как писать запрос. Тебе не обязательно знать SQL, тебе не обязательно какие-то макросы изучать. Ты даже можешь не знать формулу в Excel. Сам все посчитает. Просто скажи ему, что тебе надо, на самом деле, из этой таблицы взять. Ну, юристы наши фигачат и используют LLM-модели, причем, ну, как бы специфические, как правило, специально обученные на определенных базах. Они там не сильно дороже стоят, чем ChatGPT, при этом гораздо точнее просто за счет того, что они лучше обучены на определенном законодательстве. Я не знаю, вот мы недавно совсем ругались с одной компанией, и у меня команда вся прибежала, вот, давайте им заплатим, они сейчас подадут на нас суд, а у нас будет слабая позиция. Ну, я первое, что я сделал, я описал кейс ChatGPT, вот, что в Норвегии будет, если мы, например, вот у нас будет судебное разбирательство вот по такому-то вопросу. И он мне честно говорит, что вот, скорее всего, там будет возмещены судебные издержки, там сам договор заставлять исполнять не заставит. Как бы вот там таких-то прецедентов значительно больше.
1: А мне интересно, знаете, ваше мнение на тему стороны того, что вы все равно смотрите и со стороны того, как большие компании борются, и там довольно плотно наблюдаете за тем, что происходит там на фондовых рынках. Почему сейчас у государств такой большой акцент, и почему государствам важно занять какую-то крепкую позицию относительно вот всего, что связано с условным искусственным интеллектом, да? Почему там, например, сейчас, там, когда два дня назад даже рынки обвалились довольно сильно на новости про это там DeepSeek. Почему это имеет такую важность для стран?
2: Казахстан тоже сейчас занимается разработкой своей там LLM-модели. Угу. Мне тоже поначалу было непонятно, зачем нам своя LLM-модель.
1: Если... Мы можем использовать чужую, платить деньги, пожалуйста.
2: Ну да, то есть есть куча там open-source-ных решений и так далее. И, ну, странно предполагать, что ты прям сделаешь какую-то модель прям сильно-сильно-сильно ну, круче, да. чем ребят, в которых уже вложили какие-то прям миллиарды-миллиарды.
1: И они много лет уже сидят этим занимаются.
2: Да, при этом вот выяснилось, что даже так, как бы, что даже это не совсем точно работает. Знаешь, это похоже чем-то вот на собственный процессинг в банке. Я, сори за аналогию, очень странную. Основное количество банков, они вот функционал по открытию карточек, закрытию карточек, обработке транзакций, лимитов, они их аутсорсят, и есть какие-то интеграторы, которые им дают, грубо говоря, там отдельный этот процессинг.
1: Так.
2: А крупные банки его покупают и настраивают. Ну, то есть у тебя всегда есть выбор между неким аутсорсом какого-то решения и своим собственным решением. Угу. У собственного решения есть ряд преимуществ. Ряд преимуществ заключается в том, что ты, во-первых, можешь делать какие-то глубокие доработки на нем, которые могут быть... вендору твоему не очень интересно, или которые могут для него быть какими-то сложными, за которые он будет чарчить много денег, потому что они там нужны только тебе. Ты можешь в какой-то очереди оказаться на 27-й год. То есть, если у тебя есть своя модель, и ты хочешь ее научить чему-то особенному, у тебя будет такая возможность, то есть такая глубокая кастомизация под какие-то свои нужды, которые ты придумаешь. Когда у тебя есть свой продукт, его легче контролировать, его разработку легче контролировать. Ну, то есть тебе хочется, чтобы это было быстрее, ты, в принципе, понимаешь, что делать. А когда у тебя сидит вендор какой-то, ну, то есть, на самом деле ты от него очень сильно зависишь по гибкости. Второе, это обработка персональных данных, то есть тебе на самом деле очень важно, чтобы твои данные, которые эта моделька будет обрабатывать, они не оказывались в распоряжении твоих, каких-то внешних для тебя сторон. То есть, если государство хочет строить какие-то machine learning модели на больших данных, просто, опять же, загрузить все данные, которые оно собрало в рамках оказания госуслуг для того, чтобы потом эти данные анализировать, конечно, им хочется иметь собственный инструмент, чтобы эти персональные данные там, всех своих граждан случайно не передать своему, соседу, партнеру, кому угодно. Mm-hmm. Потому что это, правда, вопрос национальной безопасности, там, твоих каких-то конкурентных преимуществ, и ты можешь случайно скормить слишком-слишком много всего тому, кому ты не хотел бы, с кем ты не хотел бы этими данными делиться. Мне кажется, что вот эта вот проблема безопасности, проблема кастомизации, они очень важны. Ну, то есть вот там в Назарбаев университет, например, мне кажется, довольно логичную тему сейчас делает. То есть они взяли опенсорсную модель, одну из опенсорсных моделей, не помню какую, и достаточно как бы сильно ее начали дальше джастить, как раз допиливая историю, чтобы она там хорошо как казахский язык понимала. Угу. Он действительно достаточно редкий. Тюркская группа языков, конкретно казахский язык, на казахском языке там говорит там, 20-30 миллионов человек. Не самый распространенный язык в мире. Но тебе же важно, чтобы у тебя качество твоего перевода и вообще качество обработки всех твоих персональных данных на твоем государственном языке было адекватным. И там идти договариваться, условно говоря, с каким-нибудь OpenAI для того, чтобы оно взяло в приоритет, обучение модели казахскому на казахской дате, чтобы она хорошо понимала контекст, чтобы она хорошо понимала эти вещи. Но это, правда, очень сложно. То есть проще взять какую-то неплохую базовую модель и начать ее потом фокусированно учить на определенном стеке данных уникальных, которые есть только у тебя. Банк прям много ресурсов влил в тренировку нейронок для того, чтобы кейс по комплайенсу решать. То есть у нас в какой-то момент стало 130 комплайенс-офицеров, ужасно долгая обработка всех платежей, ужасно много разных запросов, которые мы постоянно собираем. У нас была мечта, слушай, мы же цифровой банк, почему у нас 130 человек собирает какие-то просто чемоданы бумаг по каждому клиенту и просто, все несчастливы. То есть клиенты несчастливы от того, что это долго, мы несчастливы от того, что это безумно дорого, и тоже долго, и клиенты несчастливы. То есть какой-то такой бизнес, который всем не нравился. То есть клиентам было дорого, и нам было невыгодно при этом, мы думали, как это оптимизировать можно. То есть понятно, что мы взяли кучу готовых решений и начали потом их тренить на каких-то своих специфических кейсах, чтобы он очень хорошо научился читать определенного рода документы, чтобы он очень хорошо научился понимать и анализировать вещи в определенном контексте. Опять же, там, ChatGPT на базовом уровне много чего умеет делать при правильных промптах, но когда ты хочешь специально сделать так, чтобы он у тебя из сути договоров понимал, есть ли там риск, не знаю, нарушения каких-то вторичных санкций, то этому лучше модель отдельно дообучать. Вот мы сидели и дообучали, чтобы она научилась решать очень специфическую задачу, которая у нас есть, в том числе и на совершенно разных языках.
3: Да, ну вот это, кстати, уже полностью практическое применение, по сути, внутри бизнеса, да, то есть это же вот как раз то, что я спрашивал, то есть уже не персональное использование, а это конкретная модель, которая повышает эффективность бизнеса, скажем так.
2: Да-да-да, то есть у нас прям есть мечта, что наши комплайенсы будут заниматься чем-то другим, кроме того, что у клиента запрашивать документы, сидеть, потом их читать.
3: Класс, понял. Вернемся чуть назад, хочется откатиться, мы начали про AI и про то, что это сильно меняет мир, но, по сути, у нас... как бы вот эти вот все изменения, они создают ощущение такой кризисности определенной, да, потому что у тебя все быстро меняется, у тебя меняются рынки, меняются бизнесы и все. И если мы возьмем там, не знаю, просто людей, которые работают в найме или людей, которые пытаются делать бизнес, у всех такой вот, скажем так, немножечко недомогание, мне кажется, сейчас. Первый вопрос, да, это как вообще не потерять то, что у тебя есть, потому что ты видишь то, что меняется все, я не знаю, там, бум крипторынка у людей, безумная фома, тут у тебя курсы валют скачут, тут новый президент пришел, непонятно, какое законодательство будет принимать. Вот когда вы смотрите на все происходящее и на все вот эти вот передряги, задаете ли вы вопросом о том, как вообще не потерять то, что мы построили? Или 99% внимания они настроены не на то, чтобы вот как не потерять, а на то, как вырасти в каких-то новых индустриях и сферах?
2: Мне кажется, да, это единственный путь. Ну, как для того, чтобы оставаться на месте, нужно бежать. Очевидно. И нет никакого другого способа от этого защититься. То есть очень плохая стратегия обороняться. Нападать всегда лучше, на самом деле. И на рынке нападать лучше, и на, как бы, на отрасль свою нападать лучше. Ну, то есть всегда лучше пытаться что-то расширять, чем что-то защищать. Защищать всегда невыгодно. Но если ты пытаешься остаться там, где ты есть, ты, скорее всего, там не останешься. Почти нет такого способа. Поэтому все равно придется как-то выходить из зоны комфорта, в каких-то новых вещах прям копаться, разбираться, что-то менять. И спрос на людей, которые способны поймать волну, он сумасшедший. Ну, то есть это то, что происходит, это не новые 90-е, это что-то сильно более масштабное, на самом деле. Вот, ну, то есть если там для, не знаю, того же самого постсоветского пространства формирование там первоначального капитала, оно вот было как бы характерно именно для вот этого периода как раз перехода к рыночной экономике, то сейчас такое ощущение, что все вот заново опять будет пересмотрено, и те, кто смогут вот этот вот растущий уровень сложности удержаться как-то на нем, в своей отрасли понимать вот что сейчас, что является наиболее эффективным с точки зрения бизнеса, да, как адаптироваться к этому всему, как наиболее эффективно использовать все инструменты, которые есть, то да, ты на самом деле как-то победитель получает все. То есть вот как Google, там, не знаю, получил свои 70% рынка, вот то же самое будет происходить почти во всех отраслях. С одной стороны, отрасли становятся гораздо более глубокими, то есть там и подрядчиков у Google много разных, но при этом, условно говоря, вот там поиск, он принадлежит глобально там одной компании. Сейчас, опять же, этот рынок начинает перезагружаться. У тебя появляются LLM-модели, они точно так же поделят рынок, и такое ощущение, что будет там лидер какой-то, который заберет свои там 60, не знаю, 70% рынка, будет какой-то 15-процентный, будет длинный хвост. Как с поиском это было? И, конечно, как бы LLM-модели, они поиск тоже каннибализируют в какой-то мере, поэтому Google там тоже пытается активно очень бежать вперед.
3: Ну, да, они одни из основных инвесторов вообще.
2: Неплохо получается, на самом деле, с этим. Я к тому, что здесь, наверное, для вашего бизнеса, для того, чтобы выжить, пытайтесь расти. Вот в Америке есть замечательная конференция для банковского сектора. Acquire or be acquired. Поэтому поглощайте кого-то или поглощайтесь кем-то. Это вот почти... Короче, нужно быть в движении. Нужно или кого-то, или кого-то пытаться поглотить, или кем-то быть поглощенным. Это гораздо выгоднее, чем как раз пытаться защищать вот какое-то небольшое положение. И понятно, опять же, да, то есть появляются новые инструменты, точно так же, как маркетплейсы появились, породили огромный класс предпринимателей, которые, в общем-то, начали этими инструментами пользоваться. Но это тоже как бы не такое длинное событие в нашей
3: жизни.
2: Оно
3: не больно, оно очень короткое, потому что дальше у тебя, по сути... как бы богатые богатеют, бедные беднеют. У тебя дальше маркетплейс становится тем самым как бы манипулятором определенным, который закручивает гайки и, собственно, катает тебе свои условия. Причем, что самое интересное, если взглянуть вообще там на сегмент, например, малого и среднего бизнеса, есть ощущение, что примерно там 10-12 лет назад вот эти вот социальные лифты, они стали очень такими гибкими, да, появился интернет очень активный, появились социальные сети, и ты, создавая любого рода бизнес, ты мог довольно легко промотироваться, привлекать клиентов, то есть у тебя вообще вот эта вот коммуникация с клиентом и доступ к людям, он стал гораздо более простой. Сейчас же такое ощущение, что происходит немного обратный эффект, потому что, с одной стороны, у тебя всего этого много, при этом у тебя гигантская конкуренция, а в реальности ты неэффективен, потому что гиганты, они настолько более богатые, настолько более эффективные, что весь малый и средний бизнес, он просто остается где-то за грани. И есть ощущение, что у тебя как бы шанс того, чтобы преуспеть как-то сильно и вырваться в высшую лигу, ты должен сделать что-то сверхуникальное и как-то очень эффективно либо продаться кому-то, либо вот как-то вот туда выйти.
2: Слушай, это вот точно такая же дилемма. Ну, тут просто когда начинался интернет, и когда как бы этот adoption начал расти, когда интернет-реклама стала вдруг внезапно эффективной, и ты говоришь о том, что это было легко. Это было легко для тех, кто умел этим инструментом пользоваться.
3: Ну
2: и
3: да,
2: было
3: согласен. Люди смотрели как на AI наверняка же, да? Я сейчас
2: абсолютно.
3: Уже сложно вспомнить.
2: То есть количество людей, которые этим инструментом пользовались, оно все еще было маленьким, и те, кто как бы эту волну поймал, они тогда как бы и взлетели.
3: Конкурентное преимущество большое получили.
2: Потом оно насытилось, понятно, превратилось с некий алый океан, условно говоря, там такси-агрегаторы вышли и дали возможность огромному количеству людей зарабатывать, а потом это тоже задистраптится все, но там, мне кажется, очевидно, к сожалению, как бы вот рынок, на рынок так

0: внедрение искусственного интеллекта в огромный голубой океан сейчас на самом деле. То есть как бы все об этом говорят, никто не умеет им пользоваться. Это же тоже, ну, какая-то гигантская ниша для бизнеса и вообще того, как, помогая бизнесам осваивать, по сути говоря, технологию, известную технологию, просто уча их, на самом деле, внедряем какие-то бизнес-процессы. Там консультанты, мне кажется, сейчас могут заработать. И этих консультанты нужны как бы маленькие, большие, там, для микробизнеса, для малого бизнеса, для среднего бизнеса, для крупных энтерпрайзов. И кто-то будет брать, не знаю, там, 10 долларов в час, кто-то будет 1000 долларов в час брать. И это тоже, на самом деле, большой рынок, который сейчас возникнет, и тоже исчезнет через какое-то время. То есть вот прикол в том, что не надо сейчас думать, какая новая большая длинная история будет. Их не будет, скорее всего. Mm-hmm. То есть мир будет продолжать ускоряться. То есть у тебя будут вырастать...
1: Маленькие циклы яркие, да?
0: У тебя будут маленькие яркие цифры, если ты в этих маленьких ярких циклах будешь сохранять здравомыслие и как бы достаточно быстро видеть потенциал в каких-то вещах, можно прямо улететь в космос, правда. То есть там не надо быть лучшим. Ну, то есть, чтобы быть богатым человеком, не надо быть лучшим. Это тоже какая-то такая удивительная история. Ты можешь быть человеком там ленивым, слабым, каким-то не очень умным, да, но, как это, всегда можно сделать хуже. Достаточно, на самом деле, хоть как-то стараться к этому всему приблизиться и не бояться вот этого, вот, понимаешь, не бояться из этой зоны комфорта постоянно выходить, не бояться постоянно что-то пробовать новое, не бояться постоянно рюхаться в какие-то вещи, изучать их, пытаться применять на практике. Я уверен, что здесь вот прям огромное количество ценностей завязано, и детей надо этому тоже учить, чтобы вот как раз, ребята, вы будете в своей жизни, скорее всего, будет очень много профессий.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Экономия точно не самая популярная тема в мире. Но если ваша цель — достичь финансовой независимости или же освободиться от работы, на которой вы живете до 65 лет, тогда вам точно нужно знать о таких вещах, как меньше расходы и больше накопления, а после — инвестиции. Если же вы молоды, как я, и у вас нету каких-то навыков, которые высоко ценятся, тогда копить деньги будет сложнее. Если у вас нет денег от слова совсем, тогда инвестировать будет сложновато, потому что у вас просто нету того, что можно инвестировать. Именно поэтому за последние 2 года наибольший вклад в мою финансовую независимость внесла простая экономия. Это лучший первый шаг для многих людей, чтобы просто улучшить свое материальное положение. Об этом сегодня и пойдет речь. О преимуществах агрессивной экономии и как она изменила мою жизнь. Экономия — это немедленный результат. Когда вы просматриваете свои расходы и способны урезать их, избавившись от лишних трат и ненужных покупок, это моментально помогает вам в вашем положении. Вы сразу замечаете прирост бюджета, выплачивать долги и кредиты становится проще, и результат не заставляет себя ждать. Экономя $20 сегодня, вы получаете те самые $20 уже сегодня, в отличие от инвестиций и работы. Это и есть тот самый немедленный результат. Сэкономленные деньги не есть деньги заработанные. Когда я это понял, это буквально перевернуло мое представление о трате денег. Тут все элементарно просто, смотрите. Чтобы заработать $100, на самом деле вам нужно заработать 130, если брать в учет налоги, которые вы платите за эти деньги. Хотя это зависит от системы налогообложения. И вот тогда к вам приходит понимание того, что деньги, которые у вас уже есть, более ценны, потому что налог на них уже заплачен. Так что экономить деньги проще и экономнее, чем их зарабатывать. Экономия — это для ленивых. И я думаю, что я на самом деле очень ленив, и многие вещи я делаю только для того, чтобы не делать что-то другое. Например, я буду очень стараться сейчас несколько лет, делая все на свете, например, эти видео и другие вещи, которые я делаю, просто чтобы не работать на работе до своих 65. Но это работает и в обратную сторону. Если я играл в видеоигры всю ночь, тогда мне придется очень сильно постараться днем. Но лично я не буду делать что-то бесполезное для себя. Лучше я поэкономлю время и деньги, и тогда мне придется работать на 20 или 30% меньше, чем я буду тратить деньги туда-сюда и оставаться в этом чертовом колесе. Если вы ленивы, как я, тогда можете воспользоваться этим для личного профита. Типа, я не стану тратить деньги просто так, потому что я не хочу работать только ради того, чтобы бла-бла-бла. Если вы ленивы, тогда экономьте, и вам нужно будет работать меньше. Вернемся к теме. Возможности. Для меня это послужило возможностью накопить определенную сумму денег и инвестировать их, получая пассивный доход. Благодаря этому я ушел с работы и избавился от огромных вычетов зарплаты, с которых я, например, мог бы платить за машину. А еще я скопил денег, живя экономно и принимая верные решения, и наконец стал свободным от нужды в заработке. Так что если я не заработаю ничего за этот год и за следующий, со мной все будет в порядке. Но если бы я тратил все эти деньги 5 лет, не копил бы их и не инвестировал, тогда я бы не смог свалиться со своей работы. Если быть экономным и копить деньги, то это откроет вам много новых возможностей. Например, если вы сможете сэкономить до 70% своего дохода в течение года, вы получаете 50% шанс утроить ваши деньги, заработать больше, чем могли бы подумать. У вас появляется возможность действовать, заняться бизнесом, чтобы выехать из страны или путешествовать по ней, и делать такие вещи, которые многие себе позволить не могут, потому что живут от зарплаты до зарплаты, продолжая бесцельно тратить деньги. Только подумайте, это может полностью изменить вашу жизнь, дать море возможностей наконец-то укрепиться на своей позиции, делать вещи, о которых вы никогда бы не подумали, просто потому что у вас есть деньги в банке, и вы не опасаетесь потерять работу или платить большие счета, хотя это займет год или полгода. Меньше стресса. Безденежье — не самая веселая вещь в мире. И это я говорю как тот, у кого вообще не было денег. Отсутствие денег может послужить причиной сильного стресса, когда у вас нет возможности, например, платить по счетам, и вы не работаете, потому что заболели. Мало того, это может просто уничтожить ваше накопление. Так что одно из самых больших преимуществ экономной жизни и сбережения денег — это установка в голове, что вам не нужно равняться на остальных и переживать о своем бюджете, потому что у вас есть финансовая подушка. Когда вы понимаете, сколько денег у вас есть, и сколько вам нужно, это помогает вам буквально в момент избавиться от многих страхов. И теперь деньги не являются вашей больной темой. Вы не боитесь говорить о них с другими. Я считаю, что людям наоборот нужно говорить больше о их финансах и их понимании. потому что это не что-то плохое. Это скорее то, что нам реально нужно понимать. Большинство из нас ходят на работу каждый день, чтобы их зарабатывать, но никогда не говорят о деньгах, притворяясь, что их вовсе не существует, и они работают за спасибо. А на самом деле это просто бессмыслица. Вы наслаждаетесь деньгами. Я не очень-то люблю выходить и тратить свои деньги вообще на что-либо в целом. В общем, да, и это правда. Но когда я это делаю, например, когда мы идем с женой провести где-то вечер, или же я просто выхожу, чтобы купить кофе, хотя я так не делаю, но когда я это делаю, я получаю кучу удовольствия от этого. Наверное, потому что многие так делают постоянно, а я нет. Поэтому для меня это что-то необычное. Так что пореже тратьте деньги, и спустя время вам это будет нравиться куда больше.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов, но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Диалог FM. О самом главном, главном, нужном и важном. Разные мысли.
2: Продукты и лидеры со временем меняются. Поэтому конкурентоспособность компании должна опираться на управленческую систему, а не на индивидуальные подвиги. Долгосрочный рост невозможен без приоритета развития людей над краткосрочной финансовой выгодой. Для достижения стратегических целей нужно объединить бизнес-задачи, организационные роли и цифровые инструменты в единую, прозрачную и автоматизированную систему. Устойчивость достигается, когда управление перестает быть интуитивным и становится воспроизводимым. Коллективное руководство и распределение полномочий между уровнями управления снижают риски субъективных ошибок и концентрации власти. Устойчивый рост возможен только тогда, когда архитектура управления опережает масштаб бизнеса, а не догоняет его. Ставка на безупречный сервис позволяет компании выживать и расти даже в условиях технологического отставания от конкурентов. Эффективное корпоративное управление строится на жестком централизованном контроле ресурсов при операционной автономии подразделений. Постоянная самокритика и готовность открыто обсуждать системные недостатки – базовые инструменты непрерывного внутреннего развития. Развитие организации – это не разовые изменения, а постоянный процесс адаптации структур и методов работы к меняющемуся рынку, где единственная константа – сама реформа.
1: Разные мысли.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Действительно, есть такой нюанс, что отличники – это часто не умные, а послушные. И действительно, послушные люди добиваются в жизни, как правило, меньше. Просто потому, что судьба любит смелых, судьба любит дерзких, и иногда нужно нарушать правила, если хочешь добиться успеха, причем в любой стезе. И поэтому действительно, когда мы смотрим на школьные оценки, тройка – это не всегда оценка знаний, это иногда оценка строптивости. И вот эти строптивые ребята действительно потом часто оказываются успешными, просто потому что смелые. Не потому что они там, не знаю, прыгают с 20-этажки без парашюта, а потому что не боятся попробовать, дерзят системе, дерзят начальнику, дерзят обстоятельствам. Вот эти черты характера, кого-то они сделают наркоманом под мостом, а кого-то выведут в топ.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что у некоторых народов горного Дагестана к концу мая – начало июня приурочивались праздники цветов, обычаи организации летнего досуга? Так, например, в пору цветения трав в Самужской долине Южного Дагестана отмечалось одно из интересных народных празднеств – праздник цветов. Он приурочивался к периоду сбора лечебных трав для домашних нужд. В рационе лезгин лечебные травы занимали важное место. Из них готовили начинку для пирогов, приправу, сдобренную кислым молоком и другое. В различных вариантах праздник цветов отмечался во многих селениях самужских лезгин, но наиболее торжественно и красочно он проходил в селении Ахты, где еще в XIX веке он был описан русским лингвистом, этнографом и педагогом Леонардом Завурским.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лампа, вытяжка и обогреватель – все в одном. В ассортименте товаров для умного дома Xiaomi появилась Midget Smart Bathroom P1 Sensor Edition – система для ванной, которая объединяет светильник, вытяжку и обогреватель в одном корпусе. Встроенный датчик присутствия замечает, когда в комнату кто-то входит, и автоматически включает нужные функции. Например, когда человек заходит в ванную, Midget P1 включает свет и вентиляцию, а после его ухода выключает. Дальность и чувствительность срабатывания можно настраивать. За качеством воздуха следит специальный сенсор. Если концентрация летучих органических соединений повышается, вытяжка включается автоматически. Заявлена и функция обеззараживания с помощью ионизации. По данным производителя, за час она уничтожает более 98% распространенных бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк. Внутри установлен инверторный двигатель с шикарной производительностью. Xiaomi утверждает, что такого воздушного потока достаточно, чтобы проветрить обычную ванную примерно за 2 минуты. Графеновый нагреватель мощностью 3000 Вт подает теплый воздух под углом от 60 до 90 градусов и регулирует мощность для поддержания заданной температуры. Светильник выдает 1500 люмен света, а цветовую температуру можно плавно менять от теплых до холодных тонов. Для использования ночью предусмотрен режим с пониженной яркостью. Управление доступно через приложение Mi Home, голосового помощника Xiao AI и комплектную настенную сенсорную панель. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сильнее всего уровень холестерина повышает кофе, сваренный в кофемашинах. Уровень концентрации дитерпенов, кофестола и кохвиола, которые повышают уровень плохого холестерина, зависит от типа машины и того, как в ней чистили фильтры. Как ни странно, но кофемашины, которые регулярно проходят чистку, показали самые плохие результаты, потому что насыщенная вредными веществами вода встречала меньше препятствий на своем пути. Об этом пишет в своем телеграм-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. А вот капсульные кофемашины не отличаются высокой концентрацией дитерпенов. Да и кофестола и кохвиола в кофе из них было тоже мало, как и в напитке, прошедшем через бумажный или тканевый фильтр. Именно он максимально снижает уровень проникновения вредных веществ в напиток, почти в 15 раз по сравнению с кофемашинами. Кофе из френч-пресса и гейзерной кофеварки показал средние результаты, а сваренный на плите был близок к кофе из кофемашины по содержанию дитерпенов.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Существование крупного населенного пункта Реча еще в X веке подтверждают письменные источники, устное народное предание и археологические данные. Аул расположен в Агульском районе Дагестана. В древние времена он получил необычное название – Бабу-Аль-Кист-Риджа, что в переводе с арабского означает «врата справедливости Реча». Согласно преданиям, селение образовалось путем объединения остатков жителей двух больших раннесредневековых городищ – Сарфон и Дамхал-Хор. Одно из первых упоминаний о Риче встречается в местной хронике «История Абу-Муслима». Летом арабы воевали за ислам в Баб-аль-Абвабе, а зимой в Баб-аль-Кистриджа, записано там. В хронике приводится большой список горных аулов, среди них и Реча, который получил во владение некий араб Хамзат. Значит, село существовало еще во времена первых походов арабов в Дагестан. Одной из достопримечательностей Реча является Джума-мечеть. Она выделяется своими внушительными размерами. К ней примыкает очень высокий стройный минарет. Потолок зала мечети более 4 метров высотой. Само здание выглядит довольно архаично. Настоящими произведениями искусства являются деревянные детали мечети, ее столбы и двери. 9 из 13 столбов украшены всевозможными узорами. 5 из них наиболее древние. Один из столбов – вращающийся. На столбах также сохранились следы пожаров. По имеющимся историческим данным, жители этого села сделали подземный тоннель в оборонительных целях. Он вел от минарета мечети к берегу реки. Согласно преданиям, тоннель был таким глубоким, что человек мог проехать там верхом на коне. Что интересно, несмотря на все катастрофы и трагедии, богослужение в ауле никогда не прекращалось, и по сей день мечеть полностью функционирует и включена в список объектов культурного наследия Республики Дагестан.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Притчи народов мира.
4: Жил-был на свете большой красивый камень. Протекавший мимо ручей до блеска отполировал его бока, которые так и сверкали на солнце. Но со временем ручей высох, а камень продолжал лежать на пригорке. Вокруг него было раздолье для высоких трав и ярких полевых цветов. Сверху камню хорошо была видна пробегавшая внизу мощенная дорога, по обочине которой были свалены в кучи галыши и булыжники. Оставшись в одиночестве, без привычного журчания веселого ручья, камень все чаще стал поглядывать с тоской вниз на дорогу, где всегда царило оживление. Однажды ему сделалось так грустно, что он не выдержал и воскликнул: «Не век же мне вековать одному! Что проку от трав и цветов? Куда разумнее жить бок о бок с моими собратьями на проезжей дороге, где жизнь бьет ключом?» Сказав это, он сдвинулся с насиженного места и стремглав покатился вниз, пока не очутился на проезжей дороге среди таких же, как он, камней. Кто только не проходил и не проезжал по дороге. И колеса повозок с железными ободьями, и копыта лошадей, коров, овец, коз, и щегольские сапоги с ботфортами, и подбитые гвоздями крепкие крестьянские башмаки. Камень оказался в дорожной толчее, где его грубо отшвыривали в сторону, топтали, крошили, обдавали потоками грязи, а порою он бывал по уши выпачкан коровьим пометом. Куда девалась его былая красота? Теперь он с грустью посматривал вверх на родной пригорок, где когда-то мирно лежал среди трав и благоухающих цветов. Ему ничего более не оставалось, как тщетно мечтать о возврате утраченного спокойствия и одиночества. Не зря говорят, что имеем не храним, потерявши плачем. История рассказана для тех, кто бездумно покидает насиженные сельские места и родные уголки, устремляясь в шумные многолюдные города с их суетой, неутолимой жаждой и пустыми треволнениями.
5: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза занимает особое место в культуре узбеков. Если вас пригласили на трапезу, то будьте готовы к тому, что блюда будут находиться на полу или на очень низком столе. Если трапеза будет подаваться на пол, то эта часть закрывается специальной скатертью или плотной тканью, на которую нельзя наступать или ставить сумки. Гости сидят на коврах или на мягких одеялах. Мужчины сидят за столом, скрестив ноги. Женщины протягивают ноги в сторону. Рассадка гостей также специфична. Самые дорогие гости сидят дальше от входа в комнату. Особое место в меню будет занимать традиционный узбекский хлеб тандыр-нон. Он плоский и круглый. Его едят, отрывая куски руками. Вначале подаются орехи и изюм, затем салаты, супы, мясные блюда, плов. Стоит учитывать, что узбеки не едят свинину, а предпочитают баранину. Зеленый чай употребляется на протяжении всего дня. Иногда к чаю подаются легкие закуски, а также он всегда предлагается гостям. В бизнесе узбеки, подобно многим восточным культурам, ценят размеренность, уважение и достоинство. Поэтому процесс переговоров может затянуться на длительное время. Так что стоит запастись терпением и приложить усилия для достижения положительного результата и успеха компании на данном рынке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Еще такой вопрос. Я уверен, наверняка у многих, наверное, языки вертится. Твое отношение к криптовалютам и как ты к этому вообще торгуешь, не торгуешь?
2: Да, торгую. Я к криптовалютам отношусь только купил, продал, заработал. Все. Никакого оптимизма, никакого пессимизма, никакой влюбленности. Угу. Когда я пришел
1: чисто
2: в трейдинг...
1: как инструмент?
2: Ничего более. Угу. Да. Обмен, заработал, все. 24 года назад, когда я пришел в трейдинг, мне сказали одну вещь. Никогда не влюбляйся в инструмент. Ни в какой. И все. И вот это меня очень сильно бесит. Кто-то мне начинает писать. Мне вот тут сказали, можно зарабатывать 300% в день. Знаешь, есть хороший анекдот. Когда мужчина 75 лет приходит к доктору и говорит... Доктор, вы знаете, я хочу заниматься сексом, как мой сосед. Он говорит, сколько вашему соседу? Он говорит, 74. Он говорит, и сколько раз он сексом занимается в день? Он говорит, 4 раза. Откуда вы знаете? Он говорит, он мне сказал. Он говорит, говорите тоже.
1: Ну и вы говорите.
2: Да, и я понимаю одну вещь, что если людям объяснить, и люди в это начинают свято верить. Там биткоин пошел до 17 тысяч, все, надо покупать, он будет 50. И люди начинают просто вот это, в это свято верить. И все. Да. Вдруг откуда-то появлялось огромное какое-то количество людей. Кто-то, кто нас смотрит, скажет, например, ты, наверное, там завидуешь. Чему?
1: Да.
2: Чему? Я вчера для твоей группы делал презентацию, я ребятам показал две акции. Одна дала 10 иксов за 2 месяца. 10 иксов. Не надо криптовалютным гуру быть. Да. Мы в телеграм-канале, в инстаграме это публикуем.
1: Каждый день, сплошь и рядом.
2: Да, всегда. Если относиться к этому как к обыкновенному инструменту заработка, да, но популяризировать на каждом шагу. Новая тема сейчас P2P. Угу. Да, ну я арбитраж делал 20 лет назад.
1: Да, да, да.
2: Я знаю о нем абсолютно все. Что P2P арбитраж там на акциях, между акциями, между секторами, там, да. Ну, разный арбитраж бывает.
1: Между странами.
2: Между, да, странами. Какого? Здесь то же самое, только это между, между биржами.
1: Здесь на еще одной между бирже... технологиями.
2: Да, между биржей с одной где-то схватил, где-то с другой. Люди не понимают одну вещь. 3-4 месяца

0: там, где будут обороты, зайдут фонды, это все выкушается. Надо. Там такие ребята MIT-шные сидят, как пионерфонд. Да. Там приходят пацаны, ты не понимаешь, они вот с MIT выходят, у меня мальчик вышел с MIT. Ну, гений, это ну, ничего не сказать. Да. Ему дали 200 тысяч долларов на старт зарплату сразу после колледжа. И 200 тысяч долларов в релокацию, только чтобы он в Нью-Йорк переехал. Он только закончил MIT. Гений.
1: Это все круто. Это, да, надо и нужно восхищаться. Но в то же время, вы помните, ну, я часто тоже об этом говорю, инвестор — это человек, который ко всему относится с небольшим скепсисом.
0: Ко всему надо всегда относиться.
1: История это подтверждает. У нас есть фонд LTCM, который два нобелевских лауреата и грохнулся. Все, что они сделали, они произвели самый большой шум на рынке.
0: Так они не это, государство их спасало или спасли.
1: Да.
0: Добью твою историю. 80% денег были потеряны за 4 часа.
1: Вот.
0: На дефолте России. 80% денег. Два нобелевских лауреата.
1: Лауреата, да. Это
0: алгоритмическая торговля.
1: Все лучшие, все лучшие технологии были там.
0: Самое главное, люди должны понимать, везде бизнес, трейдинг, все что угодно, отношения, мужчина-женщина, одна ключевая фраза. Все может быть. А они сказали, этого не может быть.
1: Да, да, да.
0: Ты всегда должен иметь долю пессимизма. Да. Знаешь, когда самолет разбился, и на необитаемом острове оказывается пессимист и оптимист. Да. Ну, оптимист встает, говорит, ну, все, хуже уже не будет. Пессимист говорит, будет, будет. Доля, ты правильно сказал, скептицизма и пессимизма всегда должна быть, иначе ты не сможешь адекватно думать.
1: Однозначно. Более того, я часто говорю, вот помимо фразы «все может быть», там есть еще продолжение фразы «может быть еще и остальное».
0: И вот, например, у нас есть годовая программа в трейдинге, обучение, да? Самая популярная. Почему? Потому что человека вот за ручку берут, вот как у тебя, да? И тебя вести начинают. Почему? Если ты где-то какой-то там в класс не пришел или еще что-то, у тебя это звено не сойдется.
1: Да.
0: И вот мы сделали годовую программу. Пришел один студент. Студенты учат нас всему, больше всех. Вот он пришел, студент, и говорит, шеф, вот мне чуть-чуть не хватило. Можно дополнительные уроки? Давайте сделайте годовую программу. Я первый у вас буду. И благодаря, у нас такой парень был, Андрей Дегода, благодаря ему родилась годовая программа. И все, и человек приходит, и его моя задача вот эти за 12 месяцев выстроить, чтобы он был самостоятельной единицей. Чтобы он мне не понимал, Александр Михайлович, что делать?
1: Да.
0: Маргулан, что делать? Но чтобы он сказал так. Ага, вот у меня тетрадка, у меня в тетрадке написано 1, 2, 3, 4. Раз я открыл, посмотрел, что делать. Вот ради этого люди идут.
1: Угу.
0: Почему в университете учат 5 лет? Да потому что твоя голова физически, если тебе дали 20 предметов в день, ты физически ничего сделать не сможешь.
1: Это как раз, кстати, на вопрос. Мне часто задают вопрос, вот, говорит, Маргулан Крич, вы много читаете, говорит, а почему вы, говорит, не освоили скорочтение?
0: Зачем?
1: Вот я говорю, проблема не в всасывании текста.
0: Понимаю.
1: Проблема в понимании. То есть научиться быстро читать-то я могу, но узкое это горлышко надо обдумать и понять.
0: Чтобы нет, это просто написать. Цель другая.
1: Да, поэтому скорочтение это для коллекционеров, которые хотят выглядеть немного эрудитами, которые типа, да, я читал эту книжку.
0: Ты знаешь, это как цветы. Ты покупаешь либо красивые, либо те, которые пахнут.
1: Угу.
0: Вот я не куплю те, которые красивые. Я куплю те, которые пахнут. Потому что это цветы.
1: Угу.
0: Цветы должны пахнуть. Да. Машина должна ездить. Самолет должен летать. Птица должна летать.
1: Да.
0: Вот там ребята, которые у нас камеры снимают. Вот они выставили камеры на глазок. А сколько таких камер они выставляли на глазок? Вот это и есть профессионализм.
1: Да.
0: Профессионализм в этом именно и заключается. В том, что ты делаешь обдуманные действия очень много раз. Какой смысл попытаться быстро прочитать книгу? Чтобы потом сказать, я прочитал в своей жизни 6 тысяч книг. Я практически все книги, которые я читал, там, Жюль Верн.
1: Ну, даже если запомнил, но ничего не понял.
0: Да, я в своей жизни все книги, которые я прочитал, да, я могу сказать, например, там, вот ты говоришь, ты читал Даниэля Дефо, там, «Граф Монте-Кристо»? Да. А ты помнишь, с какого острова он убежал? Ну, это не важно.
1: Да.
0: Как не важно? Ты вот этот фильм смотрел, да, что-то такое знакомое название. Все фильмы, которые я смотрел, я помню до цитат. Начиная от «Москва слезам не верит», заканчивая «Вокзал для двоих» и все остальные фильмы. Угу. Все. У меня даже на компьютере есть папочка «Мои любимые вырезки». Есть каждого фильма, у меня есть специально обученные люди, я вырезаю мои любимые моменты и просто потом смотрю. Там «Хороший год» и все остальное. Да. И мне говорят, как у тебя память такая? У меня не память такая, просто в тот момент я хотел это, я это получил, и у меня мозг запомнил.
1: Да, да, да.
0: Все. И когда люди приходят в трейдинг, я говорю, ребята, это техническая литература. Тут работают четыре момента. Первое – это восприятие. Второе – это понимание. Третье – это запоминание. И четвертое – это воспроизведение. Так устроен мозг. Ты не затолкаешь никогда в жизни информацию. Да вот мне говорят, вот, Александр Михайлович, ваша книга там бла-бла-бла-бла-бла. Я говорю, ребят, книгу нужно сначала три раза прочитать, как просто художественную литературу, просто да. перелистывать. Почему? Потому что мозга задача – это лечь на кровати, взять баночку пива и вот так вот лежать и отдыхать. У мозга нет задачи, чтобы он постоянно работал, его напрягать да. надо. И все. И я объясняю, это художественная литература. Когда мы с Антоном познакомились, он мне просто выломал мозг. Ты не понимаешь. Он физик-математик.
1: Вот это Антон, который...
0: Ну, сейчас, знаешь, да. Антон, да, да, да, да. Ага. Пирожное, которое ты ел его супруги. Да. И вкусно же было, да?
1: Очень вкусно, да. очень. Лена, вот, спасибо.
0: Да, и он, значит, мне говорит, вот ты мне честно сказал, это 7 лет назад было, ему 25 лет было. И можешь себе представить, я уже, мне там 44, я состоявшийся взрослый мужик, там, мультимиллионер, все. Но я понимаю, что если мы идем, я должен подчиняться системе. Не ему, а есть система.
1: Да, да.
0: Он мне говорит, Александр Михайлович, вам надо почитать одну книжку, Дэвид Дойч «Структура реальности».
1: Ой,
0: ты знаешь, я тебе скажу честно, когда сложно. Начал ее читать, сложно, и когда начал читать первый раз, такое ощущение было, что мне взяли кол и вбили в голову. Потом, значит, он мне говорит, я сейчас вам
1: там
0: дам...
1: Там у него, по-моему, две книги.
0: Ну, первая, это «Структура реальности». И он мне говорит, я вам сейчас дам вырезки, он мне дает, я начинаю читать, и я думаю, 43 года, 44 года мужику, состоялся, чистый поц. Вообще. И он говорит, ну вы просто должны понимать, как работает там джек. Потому что эта идея, это его была. Да? Я уже вторичный продукт, что я начал добавлять трейдинговые штучки в нее. Я понял одну вещь, то есть ты хочешь в чем-то разобраться, должен подчиняться системе. Вообще во всем, всегда. Во всем система. Да, у тебя дома в семье законы, у тебя по отношению к родителям законы определенные. Нравится, не нравится, твоя мама, она твоя мама. Твой папа, это твой папа. Родители не выбирают. То есть мы во всем всегда... должны быть системными.
1: Абсолютно правильно.
0: Вот это то, что мне нравится у тебя. Ты пытаешься их систематизировать. Все. Вот у тебя есть кружок. Вот твоя задача завести в кружок, закрыть двери. И вот в этом кружке они должны вот так по кругу. Как, знаешь, тюремный дворик, вот они вот так вот ходят по кругу.
1: А вот вопрос еще, Александр. Вот что для тебя деньги? Вот просто
0: ничего.
1: Для, чтобы молодежь.
0: Спорт.
1: Вот человек с деньгами,
0: отвечу,
1: что для тебя?
0: Спорт, я люблю зарабатывать. Отвечу другим вопросом на вопрос. Значит, буквально недавно мне задали вопрос, любите ли вы деньги? От этого пойдем. Я сказал, окей, например, я люблю свою семью. Реально. Я ради своей семьи сделаю все. Вот мне надо было бы почку отдать, я бы отдал. У меня сосед отдал почку своей дочке. Прямо мой сосед вот соседнего дома. Сделал бы я это, вообще даже не задумался. А что бы я сделал ради денег? Ничего. Да. Значит, я их не люблю, а уважаю. Для меня деньги, я их люблю зарабатывать. Я их не ворую, я никогда ни у кого не отнимаю. Для меня деньги – это автомобиль передвижения. Больше денег – качественнее автомобиль. Меньше денег – автомобиль меньше качественный. То есть много заработал, передвигаешься на Rolls-Royce, в смысле не Rolls-Royce, Rolls-Royce как машина, да, а да. просто у тебя более качественное передвижение. Летаешь бизнес-классом, там одежда вообще, вот честно, вот, видишь, у меня ничего нет, я ничего не ношу. Я не ювелирные изделия, у меня очень много часов, я не ношу, там мне понадарили коллекцию. Я люблю машины. Угу. Я одеваюсь очень... Ты видел, я вчера пришел, одетый красиво специально для вас сегодня, я понял, что зачем я буду одеваться, если все одеваются простенько, я взял и одел джинсы. Я обожаю. Я очень много лет был в корпоративной индустрии, я терпеть не мог рубашки. У них 200 штук, а то и 250. И я видел вчера, я пришел, я же должен уважать людей, которым я читаю лекцию. Просто элементарно. Я могу выйти, конечно, как холомидник и сказать, ребят, я же там миллионер, но когда ты выходишь и люди тебя слушают, ты должен иметь к ним уважение. Это нормально. Ну, вчера я увидел, что все одеты по-спортивному, я все тоже по-спортивному, естественно, тоже оделся. То есть одежда для меня вообще ничего не значит. Деньги – это возможность там давать себе и своей семье возможность жить так, как мы хотим. Но переступил бы я свои интересы ради каких-то других денег? Никогда. И самое интересное, кто-то может сказать, наверное, вам мало предлагали. Мне много предлагали. Угу. Много. Я уходил с должностей, где у меня были миллионные заработки в виде зарплат. Ну, то есть просто компенсация.
1: Да, да, да.
0: Я когда уходил из своей компании, мне партнеры говорят, останься там, ну, консультации, все остальное. Я сказал, ребят, это как водка. Завязал, значит, завязал.
1: Да. Ну, на этой оптимистичной ноте, наверное, позвольте завершить. У нас все-таки эфирное время не резиновое, и внимание наших телезрителей или тоже не бесконечно. Классный разговор.
0: Я думаю, что это интервью было абсолютно другим. Мы, мне кажется, ребята даже со стороны иногда улыбались, это приятно было. Мне кажется, мы зацепили вообще абсолютно все.
1: Ну, здесь мне всегда кажется, вот я все время пытаюсь принизить значение бизнеса, заработков, денег. Я говорю, смотрите, это такая же, такой же вид деятельности. Это работа. Инвестиция – это тоже работа. Если всегда вы от этого получаете азарт, то это не инвестиции, а казино.
0: По сути, бизнес просто обнажает твои проблемы.
1: Да, да,
0: всегда.
1: Да.
0: И трейдинг тоже самое. И, кстати, трейдинг тебе
1: трейдинге,
0: показывает.
1: Если человек приходит с психологическими комплексами, все, это жертва 100%.
0: Знаешь, как я всегда говорю? Пойди в трейдинг на 3 месяца, ты можешь о себе знать больше, чем ты знаешь за всю жизнь.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Абсолютно.
0: Вот это один из самых важных факторов.
1: Кстати, классные книги сразу можем порекомендовать. Но для меня одна из любимейших книг в плане трейдинга – это «Reminiscence of
0: Stock Operator».
1: Stock Operator.
0: Да. Я, кстати, брал интервью у Швагера. Я Швагера персонально очень хорошо знаю.
1: И Джек Швагер мой любимый. Да. Это «Market Wizards». Почитайте.
0: Знаешь, посмеешься? В общем, 5 лет назад приезжаю, вот это интервью у меня есть на канале. Приезжаю я к Швагеру. Швагер никогда в жизни ни одного человека не приводил к себе домой. В общем, короче, мы с Димой садимся на джип, берем джип. Швагер никогда никому не давал, он давал много интервью, но русскоязычным никогда. В общем, я звоню, я представился, рассказал, кто, говорю, пожалуйста, проверьте. Да? Он говорит, я в Колорадо, Болдер, в горах.
1: Да-да.
0: Приезжайте. Мы приезжаем домой, прямо нас пустили домой. У него 2 огромные вот такие вот собаки, очень любит собак. А он просто море обаяния. Я тебе не могу передать. У него такая хорошая аура и энергетика. И он мне сидит, и начинаю его спрашивать. Ну, это интервью у меня есть на канале. Я говорю, скажи мне, как ты вот эту книгу писал? И тут он мне говорит, ну, я тебя разочарую, я в графиках вообще ничего не понимаю.
1: Ничего себе.
0: Я клянусь тебе, оно есть это в интервью. Мне просто сказали, надо написать книгу.
1: Ничего себе.
0: У меня был заказ. И показали пальцем, там мне все принесли, у кого были. Я уже у нескольких людей, у кого он был. Луис Барселина, Стив Каладжиан. Я у них всех брал интервью, они все со мной дружат. Меня даже на Чикагскую биржу приглашали, я летал туда. И мы вот со Стивеном Каладжианом там дружим. У Стивена Каладжиана вообще отец. У Луиса Барселина папа бандит был. Мафиозник итальянский.
1: Да.
0: Они украли 2 тонны серебра. Где-то там и продавали, ходили по улицам потом. Но это люди очень интересные. И он мне тогда сказал, я сижу и думаю, ё-моё, книга там, бестселлер и все остальное, а вот человек мне такое говорит. Он говорит, ну я тебе говорю правду, как есть. Все. Я, говорит, эту книжку писал про графики, да? Я, говорит, не понимаю, просто вот паттерны там описал.
1: Ну, описал он круто.
0: Да?
1: У него же так, Market Wizards, мастера рынка, Hedge Fund Wizards.
0: Да.
1: И
0: интервью с самыми лучшими игроками.
1: Да, да, по-моему, 3 книги у него.
0: Все шикарные. И третья у него чисто технический анализ.
1: Да, вот посмотрите книги Джека Швагера. И там именно в виде истории. Там не такие скучные книги, там истории.
0: Там чисто история, да.
1: И воспоминания биржевого спекулянта.
0: Лефефер.
1: Это про Джесси Ливермора. Это просто шикарная книга.
2: Как управлять капиталом и приумножать его? Дайте 3 совета предпринимателя.
1: Ну, смотрите, есть два аспекта этого вопроса. Первый – управлять собственным капиталом, и второй – управлять чужим капиталом. Так вот, не научившись управлять собственным капиталом, чужой капитал брать ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Но если управлять собственным капиталом, то, наверное, прежде всего нужно понять такую вещь. Откуда приходит благо? Благо, в моем понимании, приходит от взятия риска и проявления терпения. То есть основа зарабатывания на инвестициях, если будем брать про инвестиции. Второе – это обеспечить выживаемость. Никогда не делайте в одну ставку, все деньги не ставьте, потому что в конечном итоге выигрывает тот, кто дольше остался в игре. И третий момент – четко понимайте, с чего вы зарабатываете. Если вы зарабатываете с актива, то следите за активом, за ее прибыльностью, за показателями этого актива и так далее. Если вы зарабатываете с другого человека, то есть на повышение цены, значит, вы зарабатываете с другого человека. Тогда все внимание обращайте не на актив, а на поведение и настроение толпы, людей, общее настроение в обществе. Поэтому вот я мог бы вот так разве что.
0: Я по-простому дополню Маргулана. Это люби то, что делаешь, а делай то, что любишь. Когда это ты вот любишь то, что ты делаешь, ты не можешь навредить. Ну, например, ты любишь там ребенка своего, маму, жену, ты не можешь навредить. Ну, все так же самое и бизнес. Если ты любишь свой бизнес, ты будешь его холить, лелеять, жалеть, баловать и все остальное.
2: Ваш любимый кейс из студентов.
0: На сегодняшний день, вот приведу пример. Я всегда боюсь, когда у студента очень быстро все получается. У меня есть на сегодняшний день один из студентов, ему будет, наверное, каться, зовут его Андрей Свешников, живет он в Португалии. И вот он полтора года просто вот вытягивал все. У него там это не получалось, то не получалось. Но он всегда с первого и до последнего по сегодняшний день, он как раз у меня учится второй год на годовой программе. Угу. Он мега дисциплинированный, он мега исполнительный, он мега послушный и самое главное, мега открытый. Когда у него были проблемы, он всегда разговаривал. И вот сейчас он у меня вышел на уровень 1000-2000 долларов в день чистого заработка. Каждый день. Он мне там буквально там, несколько недель назад прислал смс-ку. Вот это, наверное, у меня много очень, очень толковых ребят, но это в чем хорошо? Этот человек знает, что он хочет, как он хочет и что он готов сделать для получения результата.
1: Круто. Реально хороший кейс. Я тоже не очень люблю, всегда настораживаюсь, когда вначале все получается, обычно потом...
0: Там эмоции просто включаются, и все, тебя начинает клинить, и тебе надо чинить сразу.
1: А вот такие люди, как ты сказал, это редкость реально. Большая редкость.
0: Везде. И в бизнесе тоже.
1: Везде, да.
0: 91% по американским меркам в бизнесе закрывается в первый год. Потому что люди просто не готовы.
1: Да.
0: И я смотрел очень много бизнес-планов. Через 6 месяцев выйти на самоокупаемость. Вот у нас кофейня, наш Ростерс в Дубае. Мы вышли на самоокупаемость через 2 месяца. Это называется повезло. Это называется чудо. Это открылись в правильном месте, в правильное время. Это просто повезло. Ставил бы я ставку на то, что бизнес выйдет на самоокупаемость через 2 месяца? Никогда. Никогда.
1: Но с другой стороны, везение – это хорошо сделанная домашняя работа.
0: Правильно? Да. Не, мы, естественно, готовились. Место подбиралось, сделался хороший ремонт. И все. Но это все равно повезло. Ну, боженька дал.
1: Да, да, да, да.
0: Это же значит, извини, что я все 3 другие кофейни открою, буду надеяться, что через 2 месяца. Я заложу денег на год вперед. Угу. И буду их высиживать. Все. Да. Раз быстрее – хорошо. Нет, я буду ждать.
2: Правила жизни, которыми вы руководствуетесь, чтобы оставаться эффективным и не терять себя.
0: Я повторюсь. Надо просто любить то, что ты делаешь, и делаешь то, что любишь. Все. Если ты любишь свое дело, ты всегда будешь счастливым. Счастье – это то, что порождает вот это состояние. Все.
1: Да.
0: Вот ты пошел в шаурму, я говорю, сейчас ты думаешь, пойдем кушать шаурму, да? Представляешь, люди сейчас сядут и скажут, вот нищеброды, а? Со своими миллионами пойдут кушать шаурму. У меня есть один друг казах, Нурлан. Он в Колумбийском университете учился, в Америке очень много лет жил. Мы сегодня с Антоном должны его тоже увидеть. Он специально прилетел увидеться. Uh-huh. И я ему говорю, смотри, есть два варианта. Вариант первый, мы с тобой идем в шаурму в 2:30. Вариант второй, вечером в Риксосе пьем чай. Ну, конечно, шаурму. И все. Просто люди должны понимать эту вещь, что человек должен быть счастливым. Все. В любом проявлении.
1: В любом. Всегда просто держите в голове основной маяк – это счастье. Сделает это меня счастливее или нет? Вот это самый главный
0: вопрос. Если реально будете идти просто по руководству, просто вот любовь конек,
1: да.
0: Оно плохо никогда не получится.
1: Однозначно.
0: Вот папа всю жизнь мне говорил одну вещь, говорит, сделай хорошо, плохо получится само по себе.
1: Да, автоматически. Хорошо, спасибо на этом, Александр. Спасибо за беседу.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы очень часто слышим о выходе из зоны комфорта, но очень немногие понимают, что это за зона такая и почему из нее важно выходить. Большой миф заключается в том, что зона комфорта – это некое состояние или место, в котором вы чувствуете себя физически и эмоционально лучше всего. В действительности, очень часто зона комфорта – это как раз не самое комфортное место на Земле. Очень часто зона комфорта у людей совпадает с местом полного одиночества, нужды, обид, скуки и сожалений. Это довольно некомфортно с точки зрения эмоций и состояния. Так что давайте переназовем зону комфорта в знакомую зону. Комфорт, который мы описываем, не является продуктом физического или эмоционального комфорта. Это наше ощущение привычности эмоций и физического местоположения. Люди ведь не остаются на низкооплачиваемой работе и нездоровом образе жизни, потому что это ощущается комфортно. Они остаются там, потому что это уже известно. Подсознательное ощущение известности ситуации – вот что держит людей. Чувство знания того, что произойдет дальше, а значит и адекватного действия в ответ на произошедшее. Это просто-напросто инстинкт самосохранения, раздутый до огромных размеров. Следуя этой логике, легко понять, что из себя представляет дискомфорт. Дискомфорт – это шаг в неизвестное и незнакомое, с большим риском проигрыша и даже тотального поражения. С самого детства нас предостерегают от проигрыша. Не делай, вдруг не получится. Не будь выскочкой, вдруг не прав. Не проявляй инициативу, могут засмеять. И так далее. Поэтому все, что касается проигрыша, замешательства, разочарования, потенциального позора и неудачи, ассоциируются у нас с действиями, которые нельзя выполнять. Так как все-таки выйти из зоны комфорта? Если вкратце, то перестать зарывать голову в песок и не пытаться избежать трудностей. Вместо того, чтобы спрашивать, а вдруг будет хуже, говорите себе, пойду узнаю, хуже ли это того, что у меня есть. Выход из зоны комфорта – это жизнь в постоянном познании. Сегодня ваш учитель – это тренажерный зал, даже если вы растолстели и вам стыдно туда идти. Завтра вы идете на собеседование, послезавтра вы расстаетесь с ненужным окружением, но все это лишь уроки жизни. Ощущение дискомфорта должно стать вашим нормальным состоянием. Пробуйте так много нового, чтобы вы вообще забыли, каково это – прозябать в известном. Вашей зоной комфорта станет зона дискомфорта, ведь организм адаптируется ко всему. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В ходе межведомственной комплексной оперативно-профилактической акции «Анаконда» сотрудники ОМОН «Горец» и ОМОН «Скорпион Каспий» совместно с коллегами из МВД региона провели успешную операцию. В результате были задержаны 6 нарушителей закона и обнаружены 9 транспортных средств, находящихся в федеральном и международном розыске. Задержания проводились в Махачкале, Кизляре, а также в Кизлярском и Тарумовском районах. В селе Балахани Уинсукульского района обнаружили нелегально работающую майнинг-ферму. Во время проверки на одном из объектов было найдено 35 специализированных устройств для добычи криптовалюты. Общая мощность всего оборудования составляла примерно 67 киловатт. Все устройства были подключены к электросети без согласования с энергокомпанией. Новый учебный корпус технического колледжа имени Ашура Алиева для IT-специалистов завершает капремонт и откроется 1 сентября. Ход работ проинспектировала региональный координатор проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» Елена Павлюченко. Обновленный корпус будет оснащен передовым оборудованием для подготовки специалистов в цифровой экономике. Китайские МПЗ наращивают импорт российской нефти. Об этом пишет Reuters. Агентство сообщает, что после возобновления конфликта и новых ограничений на судоходство через Армузский пролив, поставки нефти с Ближнего Востока снова оказались под угрозой. К этому добавляются и опасения, связанные с заявлениями йеменских повстанцев о возможной блокировке экспортных поставок саудовской нефти через Красное море. В аэропортах Москвы и крупных торговых центрах теперь можно обменивать наличные прямо через банкоматы. Сбербанк внедрил услугу, позволив клиентам проводить операции с лимитом до 40 тысяч рублей. Олимпийский чемпион Заур Угуев может достичь уникального результата на предстоящем чемпионате России по вольной борьбе. Если он выиграет турнир, то станет 9-кратным чемпионом страны, что до сих пор не удавалось ни одному борцу в истории российских соревнований. На данный момент рекорд по числу побед на чемпионатах России делят сам Угуев и главный тренер сборной России Хаджимурат Гацалов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: В России предложили рассмотреть возможность субсидирования цен на 10-15 социально значимых продуктов питания, что позволит зафиксировать цены на определенном уровне. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев, его цитирует ТАСС. Берем список из 10-15 социально значимых товаров – сахар, гречка, мука, яйца, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены, пояснил законотворец. В качестве примера Григорьев привел практику некоторых регионов, где местные власти субсидируют, в частности, хлебопекарные предприятия, чтобы зафиксировать цены на несколько видов хлеба. «Это очень хорошая практика для всей страны, особенно в нынешнее время», – подчеркнул парламентарий.
3: Копейка рубль бережет.
4: В России в период с 14 по 20 июля цены на помидоры опустились на 3,5%, а на огурцы – на 3%. Об этом накануне сообщили в Росстате. По данным Федеральной службы государственной статистики, стоимость овощей в среднем снизилась на 1%. Помимо помидоров и огурцов, было зафиксировано падение цен на капусту, репчатый лук, картофель и морковь. Кроме того, за неделю подешевели куриные яйца, кефир, сметана и рис, молоко, ультрапастеризованное, твердые, полутвердые и мягкие сыры, сливочное масло и маргарин, мясные консервы для детского питания и творог.
3: Экономика должна быть экономной.
4: Несмотря на удобство, покупка электроники онлайн имеет свои нюансы, и пользователям следует учитывать ряд рисков. Об этом газете.ру рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Наиболее распространенными рисками эксперты называют покупку контрафактной продукции, отсутствие качественной сервисной поддержки, повреждение устройств при доставке и мошеннические интернет-магазины. Кроме того, при гарантийном ремонте покупателю нередко приходится самостоятельно отправлять устройство в сервисный центр производителя, поскольку онлайн-продавцы зачастую не принимают технику на обслуживание. В Роскачестве отметили, что крупные маркетплейсы постепенно усиливают механизмы защиты покупателей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
5: Доброе утро, Дагестан. На часах время просыпаться с хорошим настроением, а это значит, что в эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. Приветствую всех, кто уже в дороге, кто спешит на работу, кто готовит завтрак или только открывает глаза. Доброе утро, Махачкала. Доброе утро, Дербент, Каспийск, Буйнакск, Кизляр, Хасавюрт и каждый уголок нашей прекрасной республики. Сегодня пятница, 24 июля. Рабочая неделя уже машет нам рукой, а впереди долгожданные выходные, потому что работаем спокойно, улыбаемся чаще и помним, пятница создана для того, чтобы строить планы на вечер, а не делать вид, что кто-то там чем-то занят. В ближайший час вас ждут новости, интересные факты, погода, любимая музыка и, конечно же, хорошее настроение. Итак, начинаем вместе с Диалог FM. Это утро.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Российские власти обсуждают продление ограничений на экспорт топлива. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Запрет на вывоз бензина для производителей могут сохранить еще на полгода, а для дизельного топлива на месяц. Для компаний, которые сами не производят дизель, ограничения также могут продлить еще на полгода. Сейчас действующие меры рассчитаны до 31 июля. По данным агентства, проект постановления уже подготовлен. Александр Новак его должен принять. Один из источников утверждает, что этот вопрос фактически уже согласован. Средние выплаты по ОСАГО могут вырасти на 10%. Новый справочник из стоимости запчастей начнут действовать с 19 сентября. Их подготовил Российский союз автостраховщиков с учетом обновленной методики Банка России. Кстати, в РСА утверждает, что сопоставимого подорожания полисов при этом не ожидается. Сдержать тарифы, по мнению союза, помогут в том числе взыскание с виновников аварии. Например, если водитель находился за рулем в состоянии опьянения. Полученные средства направят в страховые резервы. Минздрав впервые утвердил стандарт медицинской помощи детям при коре без осложнений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Средняя продолжительность лечения составит 21 день. Ребенка смогут осматривать педиатр, инфекционист, невролог и оториноспелеолог. Стандарт также включает основные анализы и исследования для повреждения кори, электродинамику, рентген легких и компьютерную томографию грудной клетки. Во время лечения предусмотрены ежедневные осмотры инфекциониста, повторная консультация педиатра при необходимости наблюдения реаниматолога. В документ также вошел перечень лекарств и растворов, которые могут использовать врачи. Но и локальные маленькие магазины лучше других форматов переживают кризисные периоды. Об этом порталу nefs.ru рассказал эксперт рынка коммерческой недвижимости Юлия Алякина. По ее словам, такой бизнес меньше зависит от рекламы и от потока посетителей. Быстрее подстраивается под спрос и проще выходит на самоокупаемость. Люди все чаще выбирают привычные точки рядом с домом, продуктовые магазины, пункты выдачи, аптеки, пекарни и кофейни. Кстати, по данным опроса, почти половина россиян пользуется инфраструктурой в своем жилом комплексе ежедневно. Ну и, друзья, в России хотят создать механизм для быстрой блокировки продажи опасных товаров. Об этом пишет парламентская газета. Профильный комитет Совета Федерации рекомендовал одобрить такой закон. Контролирующие органы смогут приостанавливать продажу такой продукции через портал государственной маркировки, а также временно останавливать действие сертификатов соответствия. Роспотребнадзору разрешат проводить выборочные проверки и рейды без предварительного уведомления. Ну и, друзья, в школах Бразилии начнут преподавать русский язык. Он включается уже в учебные программы некоторых школ Бразилии. Об этом сообщили в Минпросвещение. Решение приняли по итогам встречи представителей образовательных ведомств двух стран. Стороны также договорились развивать совместные проекты в сфере детского отдыха, оздоровления и профессионального образования. Родителям не стоит безоговорочно читать личные переписки детей. По словам психологов, степень контроля должна зависеть от возраста ребенка. Дошкольники, младшие школьники еще не всегда могут распознать мошенников и понять, почему нельзя отправлять незнакомым личные фотографии или данные. Однако даже в этом возрасте проверять телефон лучше открыто, заранее объяснив ребенку правила безопасности. Об этом говорят эксперты-психологи. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог FM. Пауэрбанки и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами могут загореться из-за повреждения перегрева или короткого замыкания. Об этом пишет московский комсомолец со ссылкой на столичное управление МЧС. Спасатели советуют не оставлять гаджеты на зарядке без присмотра, особенно ночью. При первых признаках дыма или сильного нагрева устройство нужно отключить от сети. Небольшой прибор можно накрыть плотной влажной тканью. Если устройство загорело, следует покинуть помещение и вызвать пожарных по телефону 100. Ну и МЧС запрещает под железнодорожными мостами теперь парковать электромобили и грузовики. Такие правила уже действуют с 10 июля. Под такими сооружениями теперь нельзя устраивать стоянки грузовиков, автомобилей с газобаллонным оборудованием и электромобилями. Об этом сообщили пресс-службе министерства. Кроме того, ведомство установило новые требования к огнестойке опор и пролетов мостов, а также к материалам, которые используются на объектах железнодорожной инфраструктуры. Но Минцифры рекомендуют пользователям установить российский сертификат безопасности. Как сообщает Москва-24, это связано с ошибками при открытии некоторых отечественных сайтов в иностранных браузерах. В ведомстве пояснили, что зарубежные удостоверяющие центры могут отзывать выданные ранее SSL-сертификаты. Из-за этого отдельные российские ресурсы могут не открываться, отображаться некорректно или отмечаться браузером как небезопасные. Сертификат Минцифры утверждает подлинность сайта и защищает данные, которые пользователь передает сервису. Установить его можно на компьютер или смартфон. Инструкции и необходимые файлы размещены на портале госуслуги. Продолжаем, друзья. Утро на Диалог FM, в студии Расим Загиров. И Владимир Зеленский созвонился со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Ранее появилась информация о том, что президент Украины отправится в США для участия в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма. Он включен в перечень экстремистов и террористов на территории России. Не исключена его встреча с Дональдом Трампом. Политический обозреватель Дмитрий Дрезен не исключает новые попытки активизировать мирный процесс по Украине. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
2: Владимир Зеленский провел неожиданные телефонные переговоры со Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером. Главная тема общения – как найти дипломатическое решение украинского конфликта. Последний раз президент Украины общался с американскими спецпредставителями аж 8 июня. При этом мирный процесс официально застопорился. Или, можно сказать мягче, находится на паузе. На этом фоне прошла информация, что Владимир Зеленский получил официальное приглашение посетить США для участия в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма. Возможно, украинский лидер встретится и с Дональдом Трампом. Это важный сигнал и большая честь для Киева. Впрочем, официального подтверждения Белого дома пока что нет. Тем не менее, можно предположить, что телефонная беседа Зеленского с Уиткофом и Кушнером как бы подтверждает тот факт, что может быть предпринята очередная попытка найти мирное решение конфликта. По крайней мере, попытаться это сделать. Москва тем временем намерена прояснить, все-таки жив дух Анкориджа или нет. Америка в итоге потребует от Украины выполнить договоренности, там достигнутые, или рассчитывать на это более не стоит. Между тем, обстановка вокруг Ирана с каждым днем обостряется все больше и больше. Кажется, что вот-вот возобновятся полномасштабные боевые действия. Они и без этого не прекращаются. В любом случае, Дональд Трамп делает грозные заявления. Тегеран отвечает тем же. По логике вещей, главе Белого дома сейчас не до Украины. Впрочем, Кушнер и Уиткоф сейчас, похоже, остались без работы, поскольку вместо дипломатов говорят пушки на иранском направлении. По идее, можно вернуться к украинской проблеме. Зеленский со своей стороны обозначил готовность к справедливому миру в очередной раз. Трамп также в очередной раз заявил, что мирное решение уже где-то близко. Вряд ли можно говорить о каком-либо прорыве. Однако очередная попытка вполне возможна. Хотя бы потому, что, как было неоднократно сказано ранее, 47-й президент Соединенных Штатов очень не хочет подписывать законопроект Грэма Блюменталя об адских антироссийских санкциях. Тем не менее, его к этому активно подталкивают. Впереди похороны соратника, который считал этот документ чуть ли не главным своим детищем, жизненным заданием. Так что вопрос этот уже переходит в некую моральную плоскость. И если хотя бы возобновить переговоры или попытаться это сделать, можно с этим принятием пока что повременить. Ну а если нет, тогда, судя по всему, придется принимать. Можно предположить, что это есть очередной способ давления на Россию. Как бы то ни было, шанс начать движение к миру есть, но очень небольшой. Тогда как эскалация, как мы видим, усиливается с каждым днем. И то, что этот процесс продолжится и дальше, вот на это шансов намного больше.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале ожидается небольшая облачность, но лето своей позиции не сдает. Днем температура воздуха составит около 30 градусов. Осадков не ожидается, ветер слабый, а море остается теплым и прекрасно подходит для вечерней прогулки после работы. И, конечно, совет дня. Если вечером коллеги предложат заскочить на 5 минут, помните, в пятницу эти 5 минут иногда заканчиваются в субботу. Оставайтесь с нами, вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Хорошей пятницы, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Новости страны и мира. О главном.
1: Российские работники по трудовому законодательству имеют право уволиться во время больничного, причем дни временной нетрудоспособности включаются в период обязательной отработки, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Для увольнения нужно подать письменное заявление, причем его можно направить по почте с уведомлением о вручении. Общий срок предупреждения составляет 2 недели, и он начинает отсчитываться со следующего дня после того, как работодатель получил заявление, пояснила Санина. Дни больничного входят в этот срок, поэтому выходить на работу ради отработки не нужно. Если после подачи заявления человек дольше 2 недель находится на больничном, то переносить дату увольнения работодатель не может. Трудовой договор разрывается строго в установленный день. Введение устного экзамена по истории для 9-классников должно быть тщательно подготовлено и не привести к негативному отношению школьников к этому предмету. Об этом заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС. По его словам, подготовка к новому формату экзамена ведется без спешки и с учетом всех возможных рисков для учеников и педагогов. Глава Рособорнадзора отметил, что история является одним из ключевых предметов, а знание истории страны важно для каждого гражданина наряду со знанием русского языка. Глава ведомства добавил, что Минпросвещение обсуждает нововведение с разработчиками экзаменационных материалов и экспертами. В штатном режиме устный экзамен по истории планируется ввести с 2028 года. И в завершении выпуска почти половина россиян признались, что создают образ богатой жизни в соцсетях, стараясь казаться успешнее, чем в реальной жизни. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Только 9% россиян могут позволить себе практически все. 32% испытывают финансовые трудности, 26% живут комфортно, где крупные покупки требуют накоплений. 35% хватает средств только на самое необходимое. Среди респондентов с доходом до 100 тысяч рублей 83% отметили, что им хватает денег только на необходимое. Среди зарабатывающих свыше 300 тысяч рублей 69% живут комфортно, но крупные покупки требуют накоплений. И 48% с доходом более 500 тысяч рублей могут позволить себе практически все. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Некоторые заменители сахара могут негативно влиять на работу мозга. К такому выводу пришли бразильские ученые. В течение 8 лет они наблюдали почти за 13 тысячам человек, изучали действия 7 популярных подсластителей. Кстати, у участников, которые употребляли их в большом количестве, когнитивные функции снижались быстрее. Особенно заметным эффект оказался у людей моложе 60 лет и пациентов с диабетом. По оценке исследователей, старение мозга могло ускориться примерно на 1,5 раза из-за сахарозаменителей. ФИФА не обнаружила договорных матчей на завершившемся чемпионате мира. Об этом сообщает портал CBS News. Специалисты проверили все 104 игры турнира и возможные манипуляции со ставками. При этом группа Копенгагена при Совете Европы выявила 7 подозрительных эпизодов. Под усиленное наблюдение попали 15 матчей, однако полный доклад организован организациями пока не опубликован. В российских школах могут появиться уроки этики и культуры речи. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Как пишет «Вечерняя Москва», на занятиях детям предлагают объяснить нормы поведения, правила общения и способы решать конфликты без грубости. По мнению экспертов, уроки лучше проводить в формате бесед и практических занятий, а не обычных лекций. При этом для нового предмета потребуется понятная программа и подготовленная учителями, чтобы занятия не превратились в формальность. На этой неделе в России начали действовать новые правила назначения или продления единого пособия. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Социальный фонд теперь строже проверяет доходы и место фактического проживания семьи. Уход за пожилым человеком или инвалидом засчитает причиной отсутствия заработка только при близком родстве. Кроме того, минимальный годовой доход работающего члена семьи повысили с 4 до 8 мрот. При этом многодетные семьи смогут сохранить выплату, если их доход лишь немного превысил прожиточный минимум. Но и ситуация с поставками топлива в российских регионах постепенно улучшается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина. По его словам, горючее начали активно поставлять сельхозтоварным предприятиям. В ряде регионов также увеличат лимиты и смягчение действующие ограничения. Ранее, напомню, что вице-премьер Александр Новак сообщил о частичной стабилизации топливного рынка после мер, принятых правительством. В их числе ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, а также налоговые стимулы для импорта увеличение производства внутри страны. Допуска российских атлетов к международным соревнованиям в ряде видов спорта будут добиваться в том числе через суды. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на министра спорта Михаила Дегтярева. Кстати, по его словам, наиболее сложная ситуация остается в биатлоне, легкой атлетике и футболе. Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям снять ограничения с россиян. Однако некоторые организации заявили, что менять свою позицию пока не намерены. Но и в России направили заявку на регистрацию бренда «Дух Анкориджа» для производства средств против вредителей. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Заявка поступила в Роспатент еще 20 июля. Под этим названием планируют выпускать гербициды, а также бактериальные яды, а также препараты против грибка, насекомых, мышей и моллюсков. Ранее я напомню, что в базе Роспатента появилась еще одна заявка на бренд «Дух Анкориджа». Ее хотят использовать уже для производства парфюмерии. Ну и, друзья, Госдума приняла закон, который сохраняет за семьями погибших участников специальной военной операции право оставаться на учете в качестве нуждающихся на жилье. Об этом сообщили на сайте Нижней палаты парламента. Законом также устанавливается, что при расчете общей площади предоставляемого жилого

0: По помещению ее размер не может быть уменьшен из-за потери военнослужащего. Эта норма применяется в том случае, если члены его семьи уже состояли на учете в качестве нуждающихся в жилье на момент наступления таких обстоятельств. Кроме того, такой документ предусматривает, что при определении площади жилья в состав семьи будут включаться все дети военнослужащего, отцовство в отношении которых установлено в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации. Но американцы по-прежнему интересуются поездками в Россию и даже подают заявки, в том числе на туры в республике Северного Кавказа. Это Дагестан, Ингушетия и Чечню, а также в Северную Осетию. Правда, речь не идет о каком-то устойчивом потоке, это буквально 3-4 группы в год. Но, тем не менее, запросы поступают, отмечают эксперты туротрасли. Добавлю, что в топ-5 стран, откуда в Россию приезжают туристы, в том числе вошли Китай, Вьетнам, Турция, Саудовская Аравия и Индия. Ну и Европейский Союз согласовал крупнейший за 4 года пакет санкций против нашей страны. В список внесут 218 позиций. В частности, под ограничение попадут все НПЗ России и Беларуси. Содержание согласованного 21-го пакета санкций раскрыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Под рестрикции попали более сотни банков и операторов криптобирж, свыше 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса и больше 40 судов. Также санкции коснутся теневого флота нашей страны, а корректировка потолка цен на нефть будет заморожена на год, чтобы, по словам фон дер Ляйен, Россия не получала выгоду от колебаний цен. У России есть шанс поехать на игры 2028 года с флагом и гимном. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Напомним, что Международный олимпийский комитет временно приостановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничении по допуску наших российских спортсменов. Полностью беспилотный режим использования грузовиков КАМАЗ планируется запустить в 2028 году. Об этом заявил ТАСС, главный конструктор инновационных автомобилей ПАО КАМАЗ Сергей Назаренко. По его словам, полностью беспилотные автомобили смогут выехать на дороге после всех испытаний. Необходимо убедиться в том, что они способны пройти весь маршрут самостоятельно. Назаренко рассказал, что сейчас за движением беспилотных КАМАЗов следят операторы-логисты. 23 миллиона подписей собрала петиция за исключение сборной Аргентины с чемпионата мира 2026. Документ подписали жители более 170 стран менее чем за неделю. Этот показатель едва не побил мировой рекорд Гиннесса. Результат всего на 1 миллион подписей больше принадлежало движению GBE. В 1997 году петицию за списание долгов беднейших стран подписали 24 миллиона человек. Напомню, болельщики и созданной против Аргентины петиции обвиняли Международную федерацию футбола в особом отношении к южноамериканской команде. Команде ее капитану Лионелю Месси.
1: Образ Лионеля Месси – этакого скромного добряка, который вроде как не изменился даже после того, как в его жизнь пришли сумасшедшие деньги, не всегда соответствует действительности. Истории про то, как в Барселоне он выстраивал тренировочную работу клуба вокруг школьного расписания своих детей – реальность. И сказать ему никто ничего не смел. В определенный момент болельщики стали замечать, что Месси не хватает физических возможностей. Это тогда объяснил футбольный эксперт Александр Бубнов.
2: Он вообще не тренируется, понимаете? Вот он выходит на тренировку, что хочет, то и делает. Не пашет так, как все там носятся, знаешь, как там. И его никто не трогает.
1: Отдельная история финансы. В той же Барселоне Месси постоянно шантажировал руководство, требуя повышения зарплаты. Только за тот факт, что Месси не будет вести переговоры с другими клубами, Барса выплатила ему более 70 миллионов евро. Этот бонус назвали «за верность клубу». Но когда стало понятно, что у каталонцев финансовые проблемы, Месси, недолго думая, отправился в ПСЖ. Да, плакал, да, говорил правильные слова, но все равно уехал, так как там платили 40 миллионов евро за сезон. Кстати, плачет звездный игрок постоянно, как по поводу побед, так и поражений. Но при этом вне футбольного поля делает только то, что предусмотрено регламентом. Когда Месси приехал в Россию, на базе в подмосковных Броницах, конечно, готовились, тем более, что у игрока был день рождения. Аргентинец, как и планировалось, раздал автографы, но не более того, рассказал комментатор Олег Жолобов, который получил редкую возможность дотянуть до звезды.
3: Город готовился, ему сделали торт. Вес Росова был практически натуральный. Он отказался выйти. Для него ювелирный завод, один из старейших заводов в нашей стране, Бронинский, сделал перстень. Он не праздновал свой день рождения, не хотел. Наверное, это его право. Но вот и он, и сборная Аргентины, какой-то темной ночью, сами все разъехались, не дав никаких интервью, не поблагодарив, потому что им максимально пошли навстречу, вплоть до того, что там, когда они сидели на берегу Москва-реки, отдыхали, Москва-реку перекрывали. Человек, я думаю, что он сложный, он, наверное, имеет на это право, он звезда. Но у меня остались об этом человеке как о футболисте великие воспоминания, да, а как о человеке очень спорно.
1: Кроме того, те, кто знаком с Лионелем, не раз говорили о его злопамятности. Например, конфликт с аргентинским футболистом Мауро Икарди привел к тому, что того не вызвали в сборную. Хотя сам Месси, конечно, все отрицал. Правда, если вспомнить, в каких скандалах были замечены коллеги Месси по футбольному цеху, то имя Лионеля сразу потеряется. К тому же он примерный семьянин, что делает его идеальным в глазах футбольных чиновников и прекрасной половины человечества. Ну а перед уровнем его мастерства преклоняются даже профессионалы высокого уровня, например, Олег Карнаухов.
4: Футбольный бог поцеловал его в темечко. Такие люди рождаются раз там в 50-100 лет. Это нельзя потрогать, нельзя ощутить. Вот с этим надо родиться. Вот он с таким родился.
1: Сейчас все обсуждают, что Месси пока не официально, но заявил о завершении карьеры в сборной. И все же не факт, что это случится. Ведь Лионель уже делал это и потом все равно вернулся в команду. Через 4 года ему будет 43. И стать единственным на планете игроком, который поучаствует в 7 мундиалях, весьма заманчивая перспектива, даже если звездный нападающий выйдет на замену лишь в нескольких матчах. Ну и, конечно, будет еще один повод всплакнуть на камеру.
0: Ну и возраст самого старого в мире гренландского кита составляет 211 лет. Об этом сообщили пресс-службе Миноборнауки России. Там отметили, что киты – рекордсмены по продолжительности жизни среди млекопитающих. Кроме того, китообразные считаются интеллектуальными животными. Например, дельфин узнает себя в зеркале уже в 7 месяцев, тогда как дети – только году. Вместе с тем, у косаток обнаружена этнокультурная передача значений. Разные семьи общаются на разных диалектах, охотятся разными методами и передают эти навыки из поколения в поколение, подчеркивают специалисты. Ну и, друзья, Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы от всех парламентских партий. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Панфилова на заседании комиссии. Ранее сообщалось, что в федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы вошли более 3000 человек. В партийных списках по одномандатным избирательным округам включены более 1000 человек. Всего 40 кандидатов от 9 политических партий выдвинуты на выборы глав российских регионов.
5: 24 июля на календаре. Давайте же заглянем в историю человечества. Настало время нашей традиционной рубрики «Это день в истории». Итак, 24 июля 1911 году американский археолог Хайрам Бинген вновь открыл для мира древний город Мачу-Пикчу, это в Перу. Представьте, человек пошел в горы и нашел там целый древний город. Сегодня максимум, что многие находят в горах, это место, где наконец-то появилась мобильная связь. 24 июля 1969 году космический корабль «Аполлон-11» успешно приводнился в Тихом океане, завершив историческую миссию после первой высадки людей на Луну. Экипаж вернулся домой, доказав всему миру, что невозможное возможно. А еще 24 июля отмечается Международный день заботы о себе. Хороший повод напомнить, отдых – это не лень, а необходимость, особенно после насыщенной рабочей недели. Вот такой вот он день, 24 июля, день великих открытий, космических достижений и напоминания о том, что иногда лучше уделить время самому себе. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM, студии Расим Загиров.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Новости страны и мира. О главном.
1: В Госдуму внесен законопроект об отмене пенсионной реформы и возврате прежнего возраста выхода на пенсию. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на депутата Сергея Миронова. Авторами инициативы выступили все депутаты партийной фракции. Они предлагают вернуть возраст выхода на страховую пенсию по старости к показателям 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Кроме того, законопроект предполагает мораторий на пересмотр этих возрастных планок до начала 35 года. Миронов утверждает, что в 2018 году повышение пенсионного возраста вызвало негативную реакцию со стороны граждан и не сопровождалось общественной дискуссией. Он также заявил, что решение было принято без профессиональной экономической, социальной и демографической экспертизы. Большинство мужчин лояльно относятся к тратам женщин на красоту, но с оговорками. 48% считают, что такие расходы уместны, но должны оставаться умеренными. Еще 19% готовы финансово поддерживать их без ограничений. Пятая часть опрошенных мужчин считает это личным делом женщины. 14% готовы оплатить подобные траты как подарок, но не на регулярной основе. И только 4% признаются, что расходы на красоту их раздражают. При этом мужчины заметно недооценивают реальные расходы женщин на красоту. 40% уверены, что россиянки тратят на себя не более 5000 рублей в месяц. Еще 35% называют сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Каждый пятый предполагает, что расходы составляют от 10 до 20 тысяч. И только 5% допускает, что женщины могут тратить более 20 тысяч рублей в месяц. И в завершении выпуска: в Москве завершились съемки новой экранизации повести народного артиста России Карена Шахназарова «Курьер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Кинотека». Выход картины приурочен к 40-летию оригинальной ленты, которая отмечается в 2027 году. Главную роль 17-летнего Ивана исполнил Денис Косиков. В фильме также снялись Александра Тихонова, Владислав Воробей, Филипп Янковский, Анна Михалкова, Анастасия Немоляева, Ростислав Гершауэр и другие. В одной из сцен фильма покажут брейк-данс, узнаваемый образ картины 1986 года, переосмысленный в современном контексте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Вы слушаете Диалог FM. Радио для взрослых.
2: Уровень бедности в России составляет 6%, в количественном выражении это 9 миллионов человек. По словам министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова, достижение такого показателя стало результатом внедрения единого пособия. Для сравнения, за чертой бедности в 2024 году находились более 10 миллионов россиян. Я напомню, что единое пособие – это мера государственной поддержки семей с детьми и беременным женщинам с невысокими доходами. Ну и, друзья, в период летних каникул мошенники особенно активно атакуют детей через социальные сети, мессенджеры и различные игровые платформы. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на экспертов. Злоумышленники обещают ребенку сделать подарок в игре, после чего пытаются перенаправить его из игрового чата в мессенджер. Затем используются обычные мошеннические схемы, которые адаптированы под детскую психологию. Особенно опасная ситуация, когда ребенок играет на гаджете родителей, на котором установлено приложение с доступом к рабочим аккаунтам, корпоративные мессенджеры, а также почта. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, об этом сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители из Самарской области. Граждане обратились в Росреестр через личный кабинет на портале госуслуг. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалификационную электронную подпись, об этом передает ТАСС. Единая биометрическая система, я напомню, что позволяет идентифицировать личность человека, сверяя его лицо и голос с сохраненными данными, об этом рассказали в Росреестре. Ну и, друзья, продолжаем. Трамп рассматривает возможность расширить военные действия против Ирана. Для этого США наращивает военную группировку на Ближнем Востоке, перебрасывая туда военнослужащих и вооружение. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, за последнюю неделю в регион с баз США перебросили более 150 медиков и эскадрильи истребителей. Также приведены в состояние повышенной готовности бомбардировщики на базах США и Великобритании. И поспреды стран ЕС договорились продлить действующий потолок цен на нефть Российской Федерации еще на 12 месяцев – $44 за баррель. Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что европейским банкам запретят трансграничные транзакции еще с 32 российскими банками. Их название она не уточняет. Я напомню, что ранее Греция выступала против введения санкций в отношении российского суженого газа. И почти половина опрошенных россиян признали, что создают образ богатой жизни в соцсетях, стараясь казаться успешнее, чем в реальной жизни. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Только 9% россиян могут позволить себе практически все, 32% испытывают финансовые трудности. 26% живут комфортно, где крупные покупки требуют накопления. 35% хватает средств только на самое необходимое. Среди респондентов с доходом до 100 тысяч рублей 83% отметили, что им хватает денег только на необходимое. При доходе 300 тысяч рублей 60% иногда приходится экономить. Число несовершеннолетних, совершивших преступления в России, за год увеличилось и достигло 11 429 случаев. Данные относятся к первому полугодию 2026 года, говорится в отчете МВД. Самую заметную динамику зафиксировали в Чечне, в Чукотке, в Кабардино-Балкарии, а также в Алании, Северной Осетии, а также в Пензенской области. В каждом из этих регионов показатель вырос более чем в два раза, либо увеличился с нулевого значения. Об этом передает ТАСС. Среди федеральных округов наибольший прирост в абсолютное значение показал Приволжский округ. Дальше идет центральные и северо-западные округа. Вашингтон и Эр-Рияд подписали соглашение о ядерном сотрудничестве. Оно рассчитано на 30 лет, в том числе открывает Эр-Рияду путь к обогащению урана. Это, в свою очередь, ставит под угрозу возможное перемирие с Ираном. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
3: Как отмечает Guardian, стороны подписали соглашение о мирном атоме и отдельный документ о гарантиях безопасности. Однако полный текст пока не опубликован. Сделка позволит американским компаниям участвовать в строительстве саудовских АЭС и должна не допустить перехода королевства к технологиям Китая или России. Но момент для такого решения издание называет особенно спорным. США одновременно воюют с Ираном как раз из-за ядерной угрозы. Эксперты предупреждают, что соглашение с Саудовской Аравией может только усилить желание Ирана сохранить свою программу. «Нью-Йорк Таймс» считает, что Вашингтон фактически смягчил для союзника правила, соблюдение которых требует от противника. Саудовская Аравия может приступить к обогащению урана уже через 2 года. Кроме того, Эр-Рияд отказался от дополнительного протокола МАГАТЭ, который дает инспекторам расширенный доступ к ядерным объектам и действует более чем в 140 странах. Политика пишет, что сделка уже вызвала тревогу у демократов и республиканцев в Конгрессе. Законодатели опасаются, что вслед за Саудовской Аравии аналогичных условий потребуют Турция, Египет, Арабские Эмираты, Катар и другие государства. В таком случае на Ближнем Востоке может появиться сразу несколько стран в шаге от создания собственного ядерного оружия. При этом заключенное соглашение не ведет к обогащению урана автоматически. Сначала США и Саудовская Аравия должны оценить экономическую целесообразность проекта. Если его все же одобрят, то страны будут сотрудничать по системе черного ящика. Наиболее секретные американские технологии не раскроют партнерам. Кроме того, договор еще должен одобрить Конгресс. Но, как отмечает издание, остановить сделку будет сложно. Для этого потребуется большинство в 2/3 голосов в обеих палатах, которые президент уже не сможет заветировать. Соглашение вполне характерно для внешней политики Дональда Трампа, отмечает CNN. Экономическая сделка и геополитический риск для него оказываются важнее международных правил. Выгода США здесь очевидна. Многомиллиардные контракты в атомной отрасли и еще больший контроль над Саудовской Аравией. Однако соглашение серьезно осложняет возможные переговоры с Ираном, а главная опасность, по версии телеканала, проявится через годы. Вашингтон не может гарантировать, что будущие саудовские власти останутся настолько же лояльны к США, а доступ к атомным технологиям у них уже будет.
2: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале ожидается небольшая облачность, но лето своей позиции не сдает. Днем температура воздуха составит около 30 градусов. Осадков не ожидается, ветер слабый, а море остается теплым и прекрасно подходит для вечерней прогулки после работы. И, конечно, совет дня. Если вечером коллеги предложат заскочить на 5 минут, помните, в пятницу эти 5 минут иногда заканчиваются в субботу. Оставайтесь с нами, вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Хорошей пятницы, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Дорожные новости.
1: Контроль за оформлением штрафов могут вернуть госавтоинспекции. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Нефтеперерабатывающие заводы перенесли плановые ремонты на осень. В Центральном банке России сообщили, что летом продолжат работать Омский, Ачинский и Тюменский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компания и другие предприятия. Нарастили производство и небольшие независимые НПЗ. Изменение планов поможет сохранить высокие объемы производства топлива. Напомним, ситуация с бензином пока остается неоднородной. Пик кризиса, вероятно, пройден. В ряде регионов очередей на заправках уже нет, но кое-где проблемы остаются. Контроль за оформлением штрафов могут вернуть госавтоинспекции. С предложением выступили в Национальном автомобильном союзе. Общественники обратили внимание на штрафы за состояние в очереди на заправках. В ГИБДД недавно заявили, что наказывать в такой ситуации не будут. Если штраф пришел с камеры, его можно оспорить. Но в некоторых регионах штрафы выписывают не сотрудники ГИБДД, а местные власти. И они не всегда готовы учитывать ситуацию и идти людям навстречу. Передача всех полномочий ГИБДД в этом случае могла бы помочь. Новые технологии дорожного строительства заметно продлили срок службы асфальта. По данным компании «Сибур», резко сократилась доля объектов, которым нужен ремонт во время гарантийного срока. Раньше таких было 80%, а сейчас всего 5%. Главная причина – более качественный битум. Благодаря внедрению новых полимеров он меньше крошится и сохраняет прочность при частых перепадах температуры в межсезонье. К тому же процедуру можно подбирать с учетом климата и условий эксплуатации конкретной дороги. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В РИО главы Дагестана Федор Щукин передал бригаде речных катеров Днепропетровской флотилии 5 радиоуправляемых эвакуационных тележек. Агрегат, напоминающий уменьшенную версию танка, был создан отечественными умельцами. Тележка может использоваться как для эвакуации раненых, так и для транспортировки грузов, вмещая до 250 килограммов за один раз. В Гиргебельском районе прошла церемония награждения выпускников, где были вручены медали и красные аттестаты. Глава района Магомед Али Тагиров обратился к 6 выпускникам, среди которых 4 получили красные аттестаты, 1 золотую медаль и 2 серебряные. Отмечается, что в селе Кудутуль впервые появился выпускник, удостоенный золотой медали. С начала года управление Россельхознадзора по Дагестану, проанализировав данные в системе Росаккредитации, аннулировало 51 декларацию о соответствии продукции. Из них 33 декларации касались молочной продукции, 11 мясной и 7 рыбной. По данным ведомства, 40 из этих деклараций были признаны недействительными из-за неполных данных о результатах исследований и измерений, а также из-за отсутствия тестов на потенциально опасные вещества. После пересдачи ЕГЭ, которая прошла в рамках президентских дней, в Дагестане увеличилось число выпускников, получивших 100 баллов. По данным Миноборнауки Республики, свои результаты с 95 баллов и выше до максимальных 100 улучшили 10 человек. В целом, по всей стране около 99 тысяч выпускников смогли повысить свои баллы, а общее количество работ, за которые были получены максимальные баллы, превысило 10 тысяч. Правительство России изучает возможность продления запрета на вывоз бензина на 6 месяцев. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на источники. Текущий запрет на экспорт топлива истекает 31 июля. Одновременно предполагается, что ограничение на экспорт дизеля для непроизводителей также будет продлено на 6 месяцев. Роскачество протестировало 20 моделей зарядных устройств для смартфонов и обнаружило проблемы в 13 из них. Лишь зарядные устройства премиум-класса стоимостью от 1200 рублей показали идеальные результаты. Среди них Ugreen, Xiaomi, Anker, Realme и Koma. При этом даже у зарядных устройств Apple и Samsung из данного ценового сегмента были выявлены недостатки. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Доброе утро, Дагестан. На часах время просыпаться с хорошим настроением, а это значит, что в эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. Приветствую всех, кто уже в дороге, кто спешит на работу, кто готовит завтрак или только открывает глаза. Доброе утро, Махачкала. Доброе утро, Дербент, Каспийск, Буйнакск, Кизляр, Хасаюрт и каждый уголок нашей прекрасной республики. Сегодня пятница, 24 июля. Рабочая неделя уже машет нам рукой, а впереди долгожданные выходные, потому что работаем спокойно, улыбаемся чаще и помним, пятница создана для того, чтобы строить планы на вечер, а не делать вид, что кто-то там чем-то занят. В ближайший час вас ждут новости, интересные факты, погода, любимая музыка и, конечно же, хорошее настроение. Итак, начинаем вместе с Диалог

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Продолжаем, друзья. Утро на Диалог FM. В студии Расим Загиров. И прокуратура Хасавюрта вскрыла схему незаконного обналичивания материнского капитала. Местная жительница заключила фиктивный договор займа с кооперативом и перевела ему 700 тысяч рублей, не имея намерений покупать квартиру. Женщина оформила договор займа в кооперативе, чтобы оплатить паевой взнос за квартиру, а затем направила средства материнского капитала на счет организации. Как установила проверка, покупать жилье она не собиралась и обязательное условие о выделении долей детям не выполнила. Материалы прокурорской проверки сейчас передали в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве при получении выплат. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании женщины необоснованного обогащения на более чем 630 тысяч рублей. Прокуратура добилась отмены разрешения на строительство автозаправочной станции в селе Стальское, это Кизилюртовский район Дагестана, которое выдано с нарушением градостроительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В апреле 2026 года застройщику выдали градостроительный план на разрешение на строительство без обязательных сведений о технических условиях подключения к сетям. Вид разрешенного использования участка не соответствовал правилам землепользования, а площадь объекта не совпадала с заключением экспертизы проектной документации. Прокуратура сейчас внесла протест на незаконный документ, и после его рассмотрения разрешение на это отменили. Ну и специалисты Россельхознадзора по Дагестану выявили 29 партий, зараженные плоды овощной продукции весом 206 тонн в ходе контроля импорта на складе «Виадок» за первые 20 дней. Инспекторы обнаружили в перце западного цветочного трипса, в томатах, южноамериканскую томатную моль. Также ее обнаружили в нектаринах, абрикосах, персиках, яблоках, сливах и грушах. Диагноз подтвердили лабораторные исследования в филиале Всероссийского центра карантина растений. Всю зараженную продукцию сейчас отправили на обеззараживание. После обработки повторных проверок допустили в продажу. Друзья, продолжаем утро. Родственники бывшего министра внутренних дел Дагестана, героя России Адильгерея Магомед Тагирова поблагодарили руководство Дагестана за бережное отношение к памяти погибшего на церемонии открытия монумента в Махачкале, который прошел накануне. Выступая на открытии памятника, представитель семьи Набиулла Магомедов назвал Адильгерея Магомед Тагирова сильным человеком, которому получали самые сложные участки в непростое время. Я напомню, что он отметил, что Магомед Тагиров за короткий срок наводил порядок и обеспечил безупречное исполнение закона, а при жизни заслужил огромный авторитет и признание народа. Как житель Дербента могу одно точно сказать, в те годы, когда Адильгерей был начальником полиции в Дербенте, то на самом деле порядок он там, конечно, навел. Поэтому спасибо и вечная память Адильгерею Магомед Тагирова. Почти 300 судебных решений на общую сумму более 25 миллионов рублей вынесли в Буйнакске в отношении должников за газ. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральных служб судебных приставов по Дагестану. Приставы и сотрудники газовой компании посетили дома должников в Приреченском микрорайоне. Кстати, многие абоненты годами игнорируют судебные решения, ссылаясь на пожилых родителей, на которые оформлены лицевые счета. Кстати, во время рейда с некоторыми должниками провели разъяснительные беседы. То есть, кто услышал угрозу реального отключения газа, сразу же пошли оплачивать долги. Однако в отношении злостных неплательщиков задолженностью в сотни тысяч рублей приставы составили 5 опись имущества и ограничили подачу газа. Ну и, друзья, сотрудники уголовного розыска МВД Дагестана задержали 44-летнего жителя Махачкалы, который в состоянии алкогольного опьянения поджег вагончик подрядчиков, которые укладывали канализационные трубы в Ленинском районе Махачкалы. Мужчина пояснил полицейским, что не помнит, зачем он это сделал. Процитирую его: «Нечего тут землю рыть, нам и так хорошо». Закрываю цитату. По факту поджога возбуждено сейчас уголовное дело по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Друзья, я напомню, что накануне памятник герою России генералу-лейтенанту милиции Адильгерею Магомед Тагирову открыли в сквере депутатов в Махачкале. В церемонии накануне участвовали председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и депутат Госдумы, родные и близкие погибшего, его коллеги, руководители правоохранительных органов. Я в свою очередь напомню, Адильгерей Магомед Тагиров прошел путь от рядового милиционера до министра внутренних дел Республики Дагестан. Он возглавлял ведомство 11 лет, внес большой вклад в борьбу с преступностью и защиту конституционного строя Дагестана. Друзья, продолжаем утро. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Игорь Ковальчук, претендующий на пост главы региона, предложил кандидатуру бывшего руководителя Дагестана Сергея Меликова для наделения полномочиями сенатора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы областного избиркома. Согласно, кстати, опубликованным данным, наш Сергей Меликов указан в перечне кандидатур для представительства в Совете Федерации. Всего в сенаторском списке, предоставленном временно исполняющей главы области, фигурируют три фамилии. Помимо экс-главы Дагестана, в него включены председатель региональной федерации профсоюза Ольга Полякова и временно исполняющий заместителя губернатора Брянской области Андрей Фроленков. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров. И Владимир Зеленский созвонился со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Ранее появилась информация о том, что президент Украины отправится в США для участия в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма. Он включен в перечень экстремистов и террористов на территории России. Не исключена его встреча и с Дональдом Трампом. Политический обозреватель Дмитрий Дрезен не исключает новые попытки активизировать мирный процесс по Украине. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезен.
2: Владимир Зеленский провел неожиданные телефонные переговоры со Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером. Главная тема общения – как найти дипломатическое решение украинского конфликта. Последний раз президент Украины общался с американскими спецпредставителями аж 8 июня. При этом мирный процесс официально застопорился. Или, можно сказать мягче, находится на паузе. На этом фоне прошла информация, что Владимир Зеленский получил официальное приглашение посетить США для участия в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма. Возможно, украинский лидер встретится и с Дональдом Трампом. Это важный сигнал и большая честь для Киева. Впрочем, официального подтверждения Белого дома пока что нет. Тем не менее, можно предположить, что телефонная беседа Зеленского с Уиткофом и Кушнером как бы подтверждает тот факт, что может быть предпринята очередная попытка найти мирное решение конфликта. По крайней мере, попытаться это сделать. Москва тем временем намерена прояснить, все-таки жив дух Анкориджа или нет. Америка в итоге потребует от Украины выполнить договоренности, там достигнутые, или рассчитывать на это более не стоит. Между тем, обстановка вокруг Ирана с каждым днем обостряется все больше и больше. Кажется, что вот-вот возобновятся полномасштабные боевые действия. Они и без этого не прекращаются. В любом случае, Дональд Трамп делает грозные заявления. Тегеран отвечает тем же. По логике вещей, главе Белого дома сейчас не до Украины. Впрочем, Кушнер и Уиткоф сейчас, похоже, остались без работы, поскольку вместо дипломатов говорят пушки на иранском направлении. По идее, можно вернуться к украинской проблеме. Зеленский со своей стороны обозначил готовность к справедливому миру в очередной раз. Трамп также в очередной раз заявил, что мирное решение уже где-то близко. Вряд ли можно говорить о каком-либо прорыве. Однако очередная попытка вполне возможна. Хотя бы потому, что, как было неоднократно сказано ранее, 47-й президент Соединенных Штатов очень не хочет подписывать законопроект Грэма Блюменталя об адских антироссийских санкциях. Тем не менее, его к этому активно подталкивают. Впереди похороны соратника, который считал этот документ чуть ли не главным своим детищем, жизненным заданием. Так что вопрос этот уже переходит в некую моральную плоскость. И если хотя бы возобновить переговоры или попытаться это сделать, можно с этим принятием пока что повременить. Ну а если нет, тогда, судя по всему, придется принимать. Можно предположить, что это есть очередной способ давления на Россию. Как бы то ни было, шанс начать движение к миру есть, но очень небольшой. Тогда как эскалация, как мы видим, усиливается с каждым днем. И то, что этот процесс продолжится и дальше, вот на это шансов намного больше.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале ожидается небольшая облачность, но лето своей позиции не сдает. Днем температура воздуха составит около 30 градусов. Осадков не ожидается, ветер слабый, а море остается теплым и прекрасно подходит для вечерней прогулки после работы. И, конечно, совет дня. Если вечером коллеги предложат заскочить на 5 минут, помните, в пятницу эти 5 минут иногда заканчиваются в субботу. Оставайтесь с нами, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Хорошей пятницы, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
5: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: В начале 1930-х годов в Бразилии скопилось огромное количество кофейных зерен из-за падения цен на кофе во время Великой депрессии. Чтобы решить проблему, бразильское правительство обратилось к Нестле с просьбой разработать способ переработки зерен в продукт с длительным сроком хранения. За задачу взялся швейцарский химик Макс Маргенталер. Ему потребовалось 8 лет исследований, чтобы создать гранулы, которые хорошо растворялись в воде, сохраняли вкус и аромат зерен и имели длительный срок хранения. Ключевым моментом стало использование метода сушки, распылением и добавлением кукурузного сиропа. Итак, 24 июля 1938 года стала официальной датой начала массового производства Nescafé. Название бренда образовалось от сочетания первых 3 букв названия компании Nestlé и слова «кафе». Первое производство было запущено на фабрике в городе Орб, Швейцария. Nescafé быстро завоевал популярность благодаря простоте приготовления. Достаточно было добавить горячую воду. Продукт решал проблему длительного хранения, что было особенно важно в условиях избытка кофейных зерен в Бразилии. Со временем бренд постоянно совершенствовался, и в 1950-х годах была усовершенствована технология производства, позволившая отказаться от ряда дополнительных компонентов и сделать продукт более натуральным. В 1960-х годах Nestlé внедрила технологию сублимационной сушки, которая лучше сохраняла аромат зерен. Сегодня Nescafé – это один из самых узнаваемых кофейных брендов в мире, продукция, которая продается более чем в 180 странах.
5: Значимо, важно. Диалог FM – это день в истории.
3: Доброе утро, Дагестан. На часах время просыпаться с хорошим настроением, а это значит, что в эфире программа «Утро» на Диалог FM. Приветствую всех, кто уже в дороге, кто спешит на работу, кто готовит завтрак или только открывает глаза. Доброе утро, Махачкала. Доброе утро, Дербент, Каспийск, Буйнакск, Кизляр, Хасаюрт и каждый уголок нашей прекрасной республики. Сегодня пятница, 24 июля. Рабочая неделя уже машет нам рукой, а впереди долгожданные выходные, потому что работаем спокойно, улыбаемся чаще и помним, пятница создана для того, чтобы строить планы на вечер, а не делать вид, что кто-то там чем-то занят. В ближайший час вас ждут новости, интересные факты, погода, любимая музыка и, конечно же, хорошее настроение. Итак, начинаем вместе с Диалог FM. Это

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Продолжаем, друзья. Утро на Диалог FM, в студии Расим Загиров. И прокуратура Хасавюрта вскрыла схему незаконного обналичивания материнского капитала. Местная жительница заключила фиктивный договор займа с кооперативом и перевела ему 700 тысяч рублей, не имея намерений покупать квартиру. Женщина оформила договор займа в кооперативе, чтобы оплатить паевой взнос за квартиру, а затем направила средства материнского капитала на счет организации. Как установила проверка, покупать жилье она не собиралась и обязательные условия выделения долей детям не выполнила. Материалы прокурорской проверки сейчас передали в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве при получении выплат. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании женщины необоснованного обогащения на более чем 630 тысяч рублей. Прокуратура добилась отмены разрешения на строительство автозаправочной станции в селе Стальское, это Кизилюртовский район Дагестана, которое выдано с нарушением градостроительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В апреле

0: нектаринах, абрикосах, персиках, яблоках, сливах и грушах. Диагноз подтвердили лабораторные исследования в филиале Всероссийского центра карантина растений. Всю зараженную продукцию сейчас отправили на обеззараживание. После обработки и повторных проверок допустили в продажу. Друзья, продолжаем утро. Родственники бывшего министра внутренних дел Дагестана, героя России Адильгерея Магомед Тагирова поблагодарили руководство Дагестана за бережное отношение к памяти погибшего на церемонии открытия монумента в Махачкале, который прошел накануне. Выступая на открытии памятника, представитель семьи Набиулла Магомедов назвал Адильгерея Магомед Тагирова сильным человеком, которому получали самые сложные участки в непростое время. Я напомню, что он отметил, что Магомед Тагиров за короткий срок наводил порядок и обеспечил безупречное исполнение закона, а при жизни заслужил огромный авторитет и признание народа. Как житель Дербента могу одно точно сказать. В те годы, когда Адильгерей был начальником полиции в Дербенте, то на самом деле порядок он там, конечно, навел. Поэтому спасибо и вечная память Адильгерею Магомед Тагирову. Почти 300 судебных решений на общую сумму более 25 миллионов рублей вынесли в Буйнакске в отношении должников за газ. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральных служб судебных приставов по Дагестану. Приставы и сотрудники газовой компании посетили дома должников в Приреченском микрорайоне. Кстати, многие абоненты годами игнорируют судебные решения, ссылаясь на пожилых родителей, на которые оформлены лицевые счета. Кстати, во время рейда с некоторыми должниками провели разъяснительные беседы. То есть, кто услышал угрозу реального отключения газа, сразу же пошли оплачивать долги. Однако в отношении злостных неплательщиков задолженностью в сотни тысяч рублей приставы составили опять опись имущества и ограничили подачу газа. Ну и, друзья, сотрудники уголовного розыска МВД Дагестана задержали 44-летнего жителя Махачкалы, который в состоянии алкогольного опьянения поджег вагончик подрядчиков, которые укладывали канализационные трубы в Ленинском районе Махачкалы. Мужчина пояснил полицейским, что не помнит, зачем он это сделал. Процитирую его: «Нечего тут землю рыть, нам и так хорошо». Закрываю цитату. По факту поджога возбуждено сейчас уголовное дело по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Друзья, я напомню, что накануне памятник герою России генералу-лейтенанту милиции Адильгерею Магомед Тагирову открыли в сквере депутатов в Махачкале. В церемонии накануне участвовали председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и депутат Госдумы, родные и близкие погибшего, его коллеги, руководители правоохранительных органов. Я в свою очередь напомню, Адильгерей Магомед Тагиров прошел путь от рядового милиционера до министра внутренних дел Республики Дагестан. Он возглавлял ведомство 11 лет, внес большой вклад в борьбу с преступностью и защитой конституционного строя Дагестана. Друзья, продолжаем утро. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Игорь Ковальчук, претендующий на пост главы региона, предложил кандидатуру бывшего руководителя Дагестана Сергея Меликова для наделения полномочиями сенатора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы областного избиркома. Согласно, кстати, опубликованным данным, наш Сергей Меликов указан в перечне кандидатур для представительства в Совете Федерации. Всего в сенаторском списке, предоставленном временно исполняющей главы области, фигурируют три фамилии. Помимо экс-главы Дагестана, в него включены председатель региональной федерации профсоюза Ольга Полякова и временно исполняющий заместителя губернатора Брянской области Андрей Фроленков. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. И Владимир Зеленский созвонился со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Ранее появилась информация о том, что президент Украины отправится в США для участия в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма. Он включен в перечень экстремистов и террористов на территории России. Не исключена его встреча с Дональдом Трампом. Политический обозреватель Дмитрий Дрезен не исключает новые попытки активизировать мирный процесс по Украине. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
1: Владимир Зеленский провел неожиданные телефонные переговоры со Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером. Главная тема общения – как найти дипломатическое решение украинского конфликта. Последний раз президент Украины общался с американскими спецпредставителями аж 8 июня. При этом мирный процесс официально застопорился. Или, можно сказать мягче, находится на паузе. На этом фоне прошла информация, что Владимир Зеленский получил официальное приглашение посетить США для участия в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма. Возможно, украинский лидер встретится и с Дональдом Трампом. Это важный сигнал и большая честь для Киева. Впрочем, официального подтверждения Белого дома пока что нет. Тем не менее, можно предположить, что телефонная беседа Зеленского с Уиткофом и Кушнером как бы подтверждает тот факт, что может быть предпринята очередная

0: попытка найти мирное решение конфликта. По крайней мере, попытаться это сделать. Москва тем временем намерена прояснить, все-таки жив дух Анкориджа или нет. Америка в итоге потребует от Украины выполнить договоренности, там достигнутые, или рассчитывать на это более не стоит. Между тем, обстановка вокруг Ирана с каждым днем обостряется все больше и больше. Кажется, что вот-вот возобновятся полномасштабные боевые действия. Они и без этого не прекращаются. В любом случае, Дональд Трамп делает грозные заявления. Тегеран отвечает тем же. По логике вещей, главе Белого дома сейчас не до Украины. Впрочем, Кушнер и Уитков сейчас, похоже, остались без работы, поскольку вместо дипломатов говорят пушки на иранском направлении. По идее, можно вернуться к украинской проблеме. Зеленский со своей стороны обозначил готовность к справедливому миру в очередной раз. Трамп также в очередной раз заявил, что мирное решение уже где-то близко. Вряд ли можно говорить о каком-либо прорыве. Однако очередная попытка вполне возможна. Хотя бы потому, что, как было неоднократно сказано ранее, 47-й президент Соединенных Штатов очень не хочет подписывать законопроект Грэма Блюменталя об адских антироссийских санкциях. Тем не менее, его к этому активно подталкивают. Впереди похороны соратника, который считал этот документ чуть ли не главным своим детищем, жизненным заданием. Так что вопрос этот уже переходит в некую моральную плоскость. И если хотя бы возобновить переговоры или попытаться это сделать, можно с этим принятием пока что повременить. Ну а если нет, тогда, судя по всему, придется принимать. Можно предположить, что это есть очередной способ давления на Россию. Как бы то ни было, шанс начать движение к миру есть, но очень небольшой, тогда как эскалация, как мы видим, усиливается с каждым днем. И то, что этот процесс продолжится и дальше, вот на это шансов намного больше.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале ожидается небольшая облачность, но лето своей позиции не сдает. Днем температура воздуха составит около 30 градусов. Осадков не ожидается, ветер слабый, а море остается теплым и прекрасно подходит для вечерней прогулки после работы. И, конечно, совет дня. Если вечером коллеги предложат заскочить на 5 минут, помните, в пятницу эти 5 минут иногда заканчиваются в субботу. Оставайтесь с нами, вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Хорошей пятницы, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
8: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лампа, вытяжка и обогреватель — все в одном. В ассортименте товаров для умного дома Xiaomi появилась Midea Smart Bathroom P1 Sensor Edition. Система для ванной, которая объединяет светильник, вытяжку и обогреватель в одном корпусе. Встроенный датчик присутствия замечает, когда в комнату кто-то входит, и автоматически включает нужные функции. Например, когда человек заходит в ванную, Midea P1 включает свет и вентиляцию, а после его ухода выключает. Дальность и чувствительность срабатывания можно настраивать. За качеством воздуха следит специальный сенсор. Если концентрация летучих органических соединений повышается, вытяжка включается автоматически. Заявлена и функция обеззараживания с помощью ионизации. По данным производителя, за час она уничтожает более 98% распространенных бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк. Внутри установлен инверторный двигатель с шикарной производительностью. Xiaomi утверждает, что такого воздушного потока достаточно, чтобы проветрить обычную ванную примерно за 2 минуты. Графеновый нагреватель мощностью 3000 Вт подает теплый воздух под углом от 60 до 90 градусов и регулирует мощность для поддержания заданной температуры. Светильник выдает 1500 люмен света, а цветовую температуру можно плавно менять от теплых до холодных тонов. Для использования ночью предусмотрен режим с пониженной яркостью. Управление доступно через приложение Mi Home, голосового помощника Xiao AI и комплектную настенную сенсорную панель. На этом пока все. Услышимся!

0: Вы слушаете Диалог ФМ. Радио для взрослых.
1: Уровень бедности в России составляет 6%, в количественном выражении это 9 миллионов человек. По словам министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова, достижение такого показателя стало результатом внедрения единого пособия. Для сравнения, за чертой бедности в 2024 году находились более 10 миллионов россиян. Я напомню, что единое пособие – это мера государственной поддержки семьи с детьми и беременным женщинам с невысокими доходами. Ну и, друзья, в период летних каникул мошенники особенно активно атакуют детей через социальные сети, мессенджеры и различные игровые платформы. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на экспертов. Злоумышленники обещают ребенку сделать подарок в игре, после чего пытаются перенаправить его из игрового чата в мессенджер. Затем используются обычные мошеннические схемы, которые адаптированы под детскую психологию. Особенно опасная ситуация, когда ребенок играет на гаджете родителей, на котором установлено приложение с доступом к рабочим аккаунтам, корпоративные мессенджеры, а также почта. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, об этом сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители из Самарской области. Граждане обратились в Росреестр через личный кабинет на портале госуслуг. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалификационную электронную подпись, об этом передает ТАСС. Единая биометрическая система, я напомню, что позволяет идентифицировать личность человека, сверяя его лицо и голос с сохраненными данными, об этом рассказали в Росреестре. Ну и, друзья, продолжаем. Трамп рассматривает возможность расширить военные действия против Ирана. Для этого США наращивает военную группировку на Ближнем Востоке, перебрасывая туда военнослужащих и вооружение. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, за последнюю неделю в регион с баз США перебросили более 150 медиков и эскадрильи истребителей. Также приведены в состояние повышенной готовности бомбардировщики на базах США и Великобритании. И поспреды стран ЕС договорились продлить действующий потолок цен на нефть Российской Федерации еще на 12 месяцев – $44 за баррель. Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что европейским банкам запретят трансграничные транзакции еще с 32 российскими банками. Их название она не уточняет. Я напомню, что ранее Греция выступала против введения санкций в отношении российского сужженного газа. Ну и почти половина опрошенных россиян признали, что создают образ богатой жизни в соцсетях, стараясь казаться успешнее, чем в реальной жизни. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Только 9% россиян могут позволить себе практически все, 32% испытывают финансовые трудности. 26% живут комфортно, где крупные покупки требуют накопления. 35% хватает средств только на самое необходимое среди респондентов с доходом до 100 тысяч рублей. 83% отметили, что им хватает денег только на необходимое. При доходе 300 тысяч рублей 60% иногда приходится экономить. Число несовершеннолетних, совершивших преступления в России, за год увеличилось и достигло 11 429 случаев. Данные относятся к первому полугодию 2026 года, говорится в отчете МВД. Самую заметную динамику зафиксировали в Чечне, в Чукотке, в Кабардино-Балкарии, а также в Алании, Северной Осетии, а также в Пензенской области. В каждом из этих регионов показатель вырос более чем в два раза, либо увеличился с нулевого значения. Об этом передает ТАСС. Среди федеральных округов наибольший прирост в абсолютное значение показал Приволжский округ. Дальше идет центральные и северо-западные округа. Вашингтон и Эр-Рияд подписали соглашение о ядерном сотрудничестве. Оно рассчитано на 30 лет, в том числе открывает Эр-Рияду путь к обогащению урана. Это, в свою очередь, ставит под угрозу возможное перемирие с Ираном. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Как отмечает Guardian, стороны подписали соглашение о мирном атоме и отдельный документ о гарантиях безопасности. Однако полный текст пока не опубликован. Сделка позволит американским компаниям участвовать в строительстве саудовских АЭС и должна не допустить перехода королевства к технологиям Китая или России. Но момент для такого решения издание называет особенно спорным. США одновременно воюют с Ираном как раз из-за ядерной угрозы. Эксперты предупреждают, что соглашение с Саудовской Аравией может только усилить желание Ирана сохранить свою программу. «Нью-Йорк Таймс» считает, что Вашингтон фактически смягчил для союзника правила, соблюдение которых требует от противника. Саудовская Аравия может приступить к обогащению урана уже через два года. Кроме того, Эр-Рияд отказался от дополнительного протокола МАГАТЭ, который дает инспекторам расширенный доступ к ядерным объектам и действует более чем в 140 странах. «Политика» пишет, что сделка уже вызвала тревогу у демократов и республиканцев в Конгрессе. Законодатели опасаются, что вслед за Саудовской Аравией Аравии. Аналогичных условий потребуют Турция, Египет, Арабские Эмираты, Катар и другие государства. В таком случае на Ближнем Востоке может появиться сразу несколько стран в шаге от создания собственного ядерного оружия. При этом заключенное соглашение не ведет к обогащению урана автоматически. Сначала США и Саудовская Аравия должны оценить экономическую целесообразность проекта. Если его все же одобрят, то страны будут сотрудничать по системе черного ящика. Наиболее секретные американские технологии не раскроют партнерам. Кроме того, договор еще должен одобрить Конгресс. Но, как отмечает издание, остановить сделку будет сложно. Для этого потребуется большинство в 2/3 голосов в обеих палатах, которые президент уже не сможет заветировать. Соглашение вполне характерно для внешней политики Дональда Трампа, отмечает CNN. Экономическая сделка и геополитический риск для него оказываются важнее международных правил. Выгода США здесь очевидна. Многомиллиардные контракты в атомной отрасли и еще больший контроль над Саудовской Аравией. Однако соглашение серьезно осложняет возможные переговоры с Ираном. А главная опасность, по версии телеканала, проявится через годы. Вашингтон не может гарантировать, что будущие саудовские власти останутся настолько же лояльны к США, а доступ к атомным технологиям у них уже будет.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале ожидается небольшая облачность, но лето своей позиции не сдает. Днем температура воздуха составит около 30 градусов. Осадков не ожидается, ветер слабый, а море остается теплым и прекрасно подходит для вечерней прогулки после работы. И, конечно, совет дня. Если вечером коллеги предложат заскочить на 5 минут, помните, в пятницу эти 5 минут иногда заканчиваются в субботу. Оставайтесь с нами, вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Хорошей пятницы, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог FM».
1: Если до выходных вы еще не решили, чем заняться, то сейчас мы вам расскажем. В Дагестане ближайшие дни обещают быть насыщенными: концерты, спектакли, мастер-классы, а также познавательные встречи. Поехали! 26 июля перед зданием Русского драматического театра имени Максима Горького пройдет большой праздничный концерт, который посвящен Дню Конституции Республики Дагестан. Главным украшением вечера станет выступление Государственного академического ансамбля «Дагестан», который представит зрителям яркий кумыкский фольклорный танец. На сцену также выйдут лучшие творческие коллективы нашей республики. Если вы хотите провести вечер с национальной музыкой, танцами и праздничной атмосферой, это отличный повод выбраться в центр Махачкалы. Ну а тем, кто любит узнавать новое, стоит заглянуть в республиканскую специальную библиотеку для слепых. Здесь открылась выставка, посвященная Конституции Дагестана. Экспозиция расскажет об истории нашей республики, государственных символах, народах Дагестана, их традициях и культурном наследии. Посетителей ждут как печатные, так и электронные издания. Ну а 25 июля маленьких зрителей и их родителей приглашает Дагестанский театр оперы и балета. В полдень здесь покажут детский спектакль «Остров сокровищ» по мотивам знаменитого произведения Роберта Льюса Стивенсона. Пираты, поиски клада, приключения и любимые герои – все, что нужно для того, чтобы провести семейный выходной интересно. А еще 27 июля этот же театр приглашает взрослых на необычные мастер-классы. В 16.00 участникам расскажут, как актерские техники помогают увереннее чувствовать себя в жизни, развивать харизму и не бояться публичных выступлений. А в 17.00 ведущий артист балетной группы Арсен Курбанмагомедов проведет там же занятия по пластике тела, раскрепощению и управлению эмоциями. А еще важное мероприятие пройдет 25 июля в музее-заповеднике «Дагестанский АУ». Здесь специалисты управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Дагестану проведут профилактическую встречу с молодежью. Участникам расскажут о последствиях употребления наркотиков, ответственности за правонарушения и ответят на все вопросы. Начало в 11 часов. Это была «Афиша Дагестана». Проводите выходные интересно, открывайте для себя новые места, поддерживайте культуру и не забывайте, самые яркие впечатления часто находятся совсем рядом. До скорой встречи!
0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Прокуратура отменила разрешение на строительство АЗС в селе Стальское, выданное с нарушениями. В апреле этого года застройщику предоставили планы и разрешения без необходимых данных о подключении к сетям. Вид использования участка и его площадь не соответствовали правилам и экспертизе. После протеста прокуратуры разрешение было отменено. В Буйнакске вынесено почти 300 судебных решений на сумму более 25 миллионов рублей по долгам за газ. Об этом сообщает служба судебных приставов по Дагестану. Приставы и представители газовой компании провели рейды в Приреченском микрорайоне, где многие должники годами игнорируют судебные решения, ссылаясь на пожилых родителей. В отношении злостных неплательщиков приставы составили опись имущества и ограничили подачу газа, а также проверили газовое оборудование. Специалисты Россельхознадзора по Дагестану за первые 20 дней июля выявили 29 партий зараженной плодоовощной продукции весом 206 тонн на складе «Виадук». Диагноз подтвержден лабораторными исследованиями. Вся зараженная продукция была отправлена на обеззараживание и после повторных проверок допущена в продажу. Прокуратура Хасавюрта выявила схему незаконного обналичивания материнского капитала. Местная жительница заключила фиктивный договор займа с кооперативом, получив 700 тысяч рублей. Деньги были направлены на счет организации, но женщина не собиралась покупать квартиру и не выделила доли детям. В результате возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В суд взыскал с нее более 630 тысяч рублей неосновательного обогащения. Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе выразил мнение, что недавний случай нападения на российскую гражданку намеренно раздувается внутренними агентами с целью разжигания ненависти. По его словам, деструктивные элементы открыто оправдывают и поощряют физическое насилие, демонстрируя явные признаки двойных стандартов. В июле доходы России от продажи нефти и газа увеличатся на 60%, пишет агентство Reuters. Рост бюджетных поступлений обусловлен повышением мировых цен на нефть. Кроме того, значительный вклад в увеличение общей выручки внесло резкое повышение налога на прибыль от нефтяной добычи во втором квартале. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
4: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
5: 24 июля 2009 года в деловой хронике случился резкий переворот. Microsoft впервые в своей истории отчиталась о падении выручки. Цифра 58,44 миллиарда долларов – это на 3% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль и вовсе просела на 18% до 14,57 миллиарда. Для компании, которая десятилетиями ассоциировалась с уверенным ростом, такие строчки в отчете прозвучали почти как сенсация. Причины лежали на поверхности, но били точно в бизнес-модель. Во-первых, мировой финансовый кризис, корпорации по всему миру урезали бюджеты и траты на софт, оказались среди первых кандидатов на сокращение. Во-вторых, Windows Vista, система, которая должна была стать прорывом, встретила прохладный прием. Высокие требования к железу, проблемы совместимости и неудобства для пользователей тормозили переход на новую оперативную систему, а значит и продажи лицензии. Но важно, что Microsoft не застыла в этом спаде. Уже в октябре того же года выходит Windows 7, система, в которой компания учла ошибки предшественницы и вернула доверие и бизнес, и обычных пользователей. Эта история – хороший урок для любого рынка. Даже у гигантов бывают слабые кварталы, особенно когда совпадают внешний шок и внутренний промах. А главный актив в такой ситуации – не безупречная статистика, а способность быстро учиться и меняться. 24 июля 2009 года стала не датой провала, а точкой переосмысления. Именно в такие моменты и проверяется настоящая устойчивость большого бизнеса.
4: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
6: Доброе утро, Дагестан. На часах время просыпаться с хорошим настроением, а это значит, что в эфире программа «Утро» на Диалог FM. Приветствую всех, кто уже в дороге, кто спешит на работу, кто готовит завтрак или только открывает глаза. Доброе утро, Махачкала. Доброе утро, Дербент, Каспийск, Буйнакск, Кизляр, Хасаюрт и каждый уголок нашей прекрасной республики. Сегодня пятница, 24 июля. Рабочая неделя уже машет нам рукой, а впереди долгожданные выходные, потому что работаем спокойно, улыбаемся чаще и помним, пятница создана для того, чтобы строить планы на вечер, а не делать вид, что кто-то там чем-то занят. В ближайший час вас ждут новости, интересные факты, погода, любимая музыка и, конечно же, хорошее настроение. Итак, начинаем вместе с Диалог FM. Это утро.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Российские власти обсуждают продление ограничений на экспорт топлива. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Запрет на вывоз бензина для производителей могут сохранить еще на полгода, а для дизельного топлива на месяц. Для компаний, которые сами не производят дизель, ограничения также могут продлить еще на полгода. Сейчас действующие меры рассчитаны до 31 июля. По данным агентства, проект постановления уже подготовлен. Александр Новак его должен принять. Один из источников утверждает, что этот вопрос фактически уже согласован. Средние выплаты по ОСАГО могут вырасти на 10%. Новые справочники стоимости запчастей начнут действовать с 19 сентября. Их подготовил Российский союз автостраховщиков с учетом обновленной методики Банка России. Кстати, в РСА утверждает, что сопоставимого подорожания полисов при этом не ожидается. Сдержать тарифы, по мнению союза, помогут в том числе взыскание с виновников аварии. Например, если водитель находился за рулем в состоянии опьянения. Полученные средства направят в страховые резервы. Минздрав впервые утвердил стандарт медицинской помощи детям при коре без осложнений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Средняя продолжительность лечения составит 21 день. Ребенка смогут осматривать педиатр, инфекционист, невролог и оториноспелеолог. Стандарт также включает основные анализы и исследования для повреждения кори, электродинамику, рентген легких и компьютерную томографию грудной клетки. Во время лечения предусмотрены ежедневные осмотры инфекциониста, повторная консультация педиатра при необходимости наблюдения реаниматолога. В документ также вошел перечень лекарств и растворов, которые могут использовать врачи. Ну и локальные маленькие магазины лучше других форматов переживают кризисные периоды. Об этом порталу nefs.ru рассказал эксперт рынка коммерческой недвижимости Юлия Алякина. По ее словам, такой бизнес меньше зависит от рекламы и от потока посетителей. Быстрее подстраивается под спрос и проще выходит на самоокупаемость. Люди все чаще выбирают привычные точки рядом с домом, продуктовые магазины, пункты выдачи, аптеки, пекарни и кофейни. Кстати, по данным опроса, почти половина россиян пользуется инфраструктурой в своем жилом комплексе ежедневно. Ну и, друзья, в России хотят создать механизм для быстрой блокировки продажи опасных товаров. Об этом пишет парламентская газета. Профильный комитет Совета Федерации рекомендовал одобрить такой закон. Контролирующие органы смогут приостанавливать продажу такой продукции через портал государственной маркировки, а также временно останавливать действие сертификатов соответствия. Роспотребнадзору разрешат проводить выборочные проверки и рейды без предварительного уведомления. Ну и, друзья, в школах Бразилии начнут преподавать русский язык. Он включается уже в учебные программы некоторых школ Бразилии. Об этом сообщили в Минпросвещение. Решение приняли по итогам встречи представителей образовательных ведомств двух стран. Стороны также договорились развивать совместные проекты в сфере детского отдыха, оздоровления и профессионального образования. Родителям не стоит безоговорочно читать личные переписки детей. По словам психологов, степень контроля должна зависеть от возраста ребенка. Дошкольники, младшие школьники еще не всегда могут распознать мошенников и понять, почему нельзя отправлять незнакомым личные фотографии или данные. Однако даже в этом возрасте проверять телефон лучше открыто, заранее объяснив ребенку правила безопасности. Об этом говорят эксперты-психологи. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог FM. Пауэрбанки и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами могут загореться из-за повреждения перегрева или короткого замыкания. Об этом пишет московский комсомолец со ссылкой на столичное управление МЧС. Спасатели советуют не оставлять гаджеты на зарядке без присмотра, особенно ночью. При первых признаках дыма или сильного нагрева устройство нужно отключить от сети. Небольшой прибор можно накрыть плотной влажной тканью. Если устройство загорело, следует покинуть помещение и вызвать пожарных по телефону 101. Ну и МЧС запрещает под железнодорожными мостами теперь парковать электромобили и грузовики. Такие правила уже действуют с 10 июля. Под такими сооружениями теперь нельзя устраивать стоянки грузовиков, автомобилей с газобаллонным оборудованием и электромобилями. Об этом сообщили пресс-службе министерства. Кроме того, ведомство установило новые требования к огнестойке опор и пролетов мостов, а также к материалам, которые используются на объектах железнодорожной инфраструктуры. Но Минцифры рекомендуют пользователям установить российский сертификат безопасности. Как сообщает Москва-24, это связано с ошибками при открытии некоторых отечественных сайтов в иностранных браузерах. В ведомстве пояснили, что зарубежные удостоверяющие центры могут отзывать выданные ранее SSL-сертификаты. Из-за этого отдельные российские ресурсы могут не открываться, отображаться некорректно или отмечаться браузером как небезопасные. Сертификат Минцифры утверждает подлинность сайта и защищает данные, которые пользователь передает сервису. Установить его можно на компьютер или смартфон. Инструкции и необходимые файлы размещены на портале госуслуги. Продолжаем, друзья. Утро на Диалог FM, в студии Расим Загиров. И Владимир Зеленский созвонился со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Ранее появилась информация о том, что президент Украины отправится в США для участия в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма. Он включен в перечень экстремистов и террористов на территории России. Не исключена его встреча и с Дональдом Трампом. Политический обозреватель Дмитрий Дрезен не исключает новые попытки активизировать мирный процесс по Украине. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
2: Владимир Зеленский провел неожиданные телефонные переговоры со Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером. Главная тема общения – как найти дипломатическое решение украинского конфликта. Последний раз президент Украины общался с американскими спецпредставителями аж 8 июня. При этом мирный процесс официально застопорился. Или, можно сказать мягче, находится на паузе. На этом фоне прошла информация, что Владимир Зеленский получил официальное приглашение посетить США для участия в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма. Возможно, украинский лидер встретится и с Дональдом Трампом. Это важный сигнал и большая честь для Киева. Впрочем, официального подтверждения Белого дома пока что нет. Тем не менее, можно предположить, что телефонная беседа Зеленского с Уиткофом и Кушнером как бы подтверждает тот факт, что может быть предпринята очередная попытка найти мирное решение конфликта. По крайней мере, попытаться это сделать. Москва тем временем намерена прояснить, все-таки жив дух Анкориджа или нет. Америка в итоге потребует от Украины выполнить договоренности, там достигнутые, или рассчитывать на это более не стоит. Между тем, обстановка вокруг Ирана с каждым днем обостряется все больше и больше. Кажется, что вот-вот возобновятся полномасштабные боевые действия. Они и без этого не прекращаются. В любом случае, Дональд Трамп делает грозные заявления. Тегеран отвечает тем же. По логике вещей, главе Белого дома сейчас не до Украины. Впрочем, Кушнер и Уитков сейчас, похоже, остались без работы, поскольку вместо дипломатов говорят пушки на иранском направлении. По идее, можно вернуться к украинской проблеме. Зеленский со своей стороны обозначил готовность к справедливому миру в очередной раз. Трамп также в очередной раз заявил, что мирное решение уже где-то близко. Вряд ли можно говорить о каком-либо прорыве. Однако очередная попытка вполне возможна. Хотя бы потому, что, как было неоднократно сказано ранее, 47-й президент Соединенных Штатов очень не хочет подписывать законопроект Грэма Блюменталя об адских антироссийских санкциях. Тем не менее, его к этому активно подталкивают. Впереди похороны соратника, который считал этот документ чуть ли не главным своим детищем, жизненным заданием. Так что вопрос этот уже переходит в некую моральную плоскость. И если хотя бы возобновить переговоры или попытаться это сделать, можно с этим принятием пока что повременить. Ну а если нет, тогда, судя по всему, придется принимать. Можно предположить, что это есть очередной способ давления на Россию. Как бы то ни было, шанс начать движение к миру есть, но очень небольшой. Тогда как эскалация, как мы видим, усиливается с каждым днем. И то, что этот процесс продолжится и дальше, вот на это шансов намного больше.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале ожидается небольшая облачность, но лето своей позиции не сдает. Днем температура воздуха составит около 30 градусов. Осадков не ожидается, ветер слабый, а море остается теплым и прекрасно подходит для вечерней прогулки после работы. И, конечно, совет дня. Если вечером коллеги предложат заскочить на 5 минут, помните, в пятницу эти 5 минут иногда заканчиваются в субботу. Оставайтесь с нами, вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Хорошей пятницы, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
4: Количество еженедельных рейсов между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами к концу октября 2026 года вырастет до 300-320. По данным Ассоциации туроператоров России, провозная емкость направлений увеличится примерно в 3 раза, что позволит перевозить от 230 до 260 тысяч пассажиров в одну сторону ежемесячно. География вылетов из России расширится с 7 городов до 14. К Москве, Санкт-Петербургу, Сочи, Махачкале, Минеральным водам, Екатеринбургу и Казани добавятся рейсы из Самары, Новосибирска, Уфы, Грозного, Сургута, Тюмени и Волгограда. В Санкт-Петербурге предложили ввести отдельную категорию водительского удостоверения для пользователей средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. С такой инициативой на пресс-конференции ТАСС выступил заместитель начальника управления госавтоинспекции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов. По его словам, стремительный рост популярности электросамокатов требует введения дополнительных мер регулирования. Представитель госавтоинспекции заявил, что для лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности, следует предусмотреть отдельную категорию водительского удостоверения. По его мнению, сервисы кикшеринга должны предоставлять доступ к аренде самокатов только после проверки документа, подтверждающего право на управление таким транспортом. И в завершении выпуска почти половина россиян признались, что создают образ богатой жизни в соцсетях, стараясь казаться успешнее, чем в реальной жизни. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Только 9% россиян могут позволить себе практически все. 32% испытывают финансовые трудности, 26% живут комфортно, где крупные покупки требуют накоплений. 35% хватает средств только на самое необходимое. Среди респондентов с доходом до 100 тысяч рублей 83% отметили, что им хватает денег только на необходимое. Среди зарабатывающих свыше 300 тысяч рублей 69% живут комфортно, но крупные покупки требуют накоплений. И 48% с доходом более 500 тысяч рублей могут позволить себе практически все. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Некоторые заменители сахара могут негативно влиять на работу мозга. К такому выводу пришли бразильские ученые. В течение 8 лет они наблюдали почти за 13 тысячам человек, изучали действия 7 популярных подсластителей. Кстати, у участников, которые употребляли их в большом количестве, когнитивные функции снижались быстрее. Особенно заметным эффект оказался у людей моложе 60 лет и пациентов с диабетом. По оценке исследователей, старение мозга могло ускориться примерно на 1,5 раза из-за сахарозаменителей. ФИФА не обнаружила договорных матчей на завершившемся чемпионате мира. Об этом сообщает портал CBS News. Специалисты проверили все 104 игры турнира и возможные манипуляции со ставками. При этом группа Копенгагена при Совете Европы выявила 7 подозрительных эпизодов. Под усиленное наблюдение попали 15 матчей, однако полный доклад организован организациями пока не опубликован. В российских школах могут появиться уроки этики и культуры речи. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Как пишет «Вечерняя Москва», на занятиях детям предлагают объяснить нормы поведения, правила общения и способы решать конфликты без грубости. По мнению экспертов, уроки лучше проводить в формате бесед и практических занятий, а не обычных лекций. При этом для нового предмета потребуется понятная программа и подготовленная учителями, чтобы занятия не превратились в формальность. На этой неделе в России начали действовать новые правила назначения или продления единого пособия. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Социальный фонд теперь строже проверяет доходы и место фактического проживания семьи. Уход за пожилым человеком или инвалидом засчитает причиной отсутствия заработка только при близком родстве. Кроме того, минимальный годовой доход работающего члена семьи повысили с 4 до 8 рот. При этом многодетные семьи смогут сохранить выплату, если их доход лишь немного превысил прожиточный минимум. Но и ситуация с поставками топлива в российских регионах постепенно улучшается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина. По его словам, горючее начали активно поставлять сельхозтоварным предприятиям. В ряде регионов также увеличат лимиты и смягчение действующие ограничения. Ранее, напомню, что вице-премьер Александр Новак сообщил о частичной стабилизации топливного рынка после мер, принятых правительством. В их числе ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, а также налоговые стимулы для импорта увеличение производства внутри страны. Допуска российских атлетов к международным соревнованиям в ряде видов спорта будут добиваться в том числе через суды. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на министра спорта Михаила Дегтярева. Кстати, по его словам, наиболее сложная ситуация остается в биатлоне, легкой атлетике и футболе. Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям снять ограничения с россиян. Однако некоторые организации заявили, что менять свою позицию пока не намерены. Но и в России направили заявку на регистрацию бренда «Дух Анкориджа» для производства средств против вредителей. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Заявка поступила в Роспатент еще 20 июля. Под этим названием планируют выпускать гербициды, а также бактериальные яды, а также препараты против грибка, насекомых.

0: мышей и моллюсков. Ранее я напомню, что в базе Роспатента появилась еще одна заявка на бренд Дух Анкориджа. Ее хотят использовать уже для производства парфюмерии. Ну и, друзья, Госдума приняла закон, который сохраняет за семьями погибших участников специальной военной операции право оставаться на учете в качестве нуждающихся на жилье. Об этом сообщили на сайте Нижней палаты парламента. Законом также устанавливается, что при расчете общей площади предоставляемого жилого помещения ее размер не может быть уменьшен из-за потери военнослужащего. Эта норма применяется в том случае, если члены его семьи уже состояли на учете в качестве нуждающихся в жилье на момент наступления таких обстоятельств. Кроме того, такой документ предусматривает, что при определении площади жилья в состав семьи будут включаться все дети военнослужащего, отцовство в отношении которых установлено в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации. Но американцы по-прежнему интересуются поездками в Россию и даже подают заявки, в том числе на туры в республике Северного Кавказа. Это Дагестан, Ингушетия, Чечню, а также в Северную Осетию. Правда, речь не идет о каком-то устойчивом потоке, это буквально 3-4 группы в год. Но, тем не менее, запросы поступают, отмечают эксперты туротрасли. Добавлю, что в топ-5 стран, откуда в Россию приезжают туристы, в том числе вошли Китай, Вьетнам, Турция, Саудовская Аравия и Индия. Европейский Союз согласовал крупнейший за 4 года пакет санкций против нашей страны. В список внесут 218 позиций. В частности, под ограничение попадут все НПЗ России и Беларуси. Содержание согласованного 21-го пакета санкций раскрыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Под рестрикции попали более сотни банков и операторов криптобирж, свыше 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса и больше 40 судов. Также санкции коснутся теневого флота нашей страны, а корректировка потолка цен на нефть будет заморожено на год, чтобы, по словам фон дер Ляйен, Россия не получала выгоду от колебаний цен. У России есть шанс поехать на игры 2028 года с флагом и гимном. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Напомним, что Международный олимпийский комитет временно приостановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничении по допуску наших российских спортсменов. Полностью беспилотный режим использования грузовиков КАМАЗ планируется запустить в 2028 году. Об этом заявил ТАСС, главный конструктор инновационных автомобилей ПАО КАМАЗ Сергей Назаренко. По его словам, полностью беспилотные автомобили смогут выехать на дороге после всех испытаний. Необходимо убедиться в том, что они способны пройти весь маршрут самостоятельно. Назаренко рассказал, что сейчас за движением беспилотных КАМАЗов следят операторы-логисты. 23 миллиона подписей собрала петиция за исключение сборной Аргентины с чемпионата мира 2026. Документ подписали жители более 170 стран менее чем за неделю. Этот показатель едва не побил мировой рекорд Гиннесса. Результат всего на 1 миллион подписей больше принадлежало движению GBE. В 1997 году петицию за списание долгов беднейших стран подписали 24 миллиона человек. Напомню, болельщики и созданной против Аргентины петиции обвиняли Международную федерацию футбола в особом отношении к южноамериканской команде. Ее капитану Лионелю Месси.
1: Образ Лионеля Месси, этакого скромного добряка, который вроде как не изменился даже после того, как в его жизнь пришли сумасшедшие деньги, не всегда соответствует действительности. Истории про то, как в Барселоне он выстраивал тренировочную работу клуба вокруг школьного расписания своих детей – реальность. И сказать ему никто ничего не смел. В определенный момент болельщики стали замечать, что Месси не хватает физических возможностей. Это тогда объяснил футбольный эксперт Александр Бубнов.
2: Он вообще не тренируется, понимаете? Вот он выходит на тренировку, что хочет, то и делает. Не пашет так, как все там носятся, знаешь, как там. Его никто не трогает.
1: Отдельная история финансы. В той же Барселоне Месси постоянно шантажировал руководство, требуя повышения зарплаты. Только за тот факт, что Месси не будет вести переговоры с другими клубами, Барса выплатила ему более 70 миллионов евро. Этот бонус назвали «за верность клубу». Но когда стало понятно, что у каталонцев финансовые проблемы, Месси, недолго думая, отправился в ПСЖ. Да, плакал. Да, говорил правильные слова, но все равно уехал, так как там платили 40 миллионов евро за сезон. Кстати, плачет звездный игрок постоянно, как по поводу побед, так и поражений. Но при этом вне футбольного поля делает только то, что предусмотрено регламентом. Когда Месси приехал в Россию, на базе в подмосковных Броницах, конечно, готовились, тем более, что у игрока был день рождения. Аргентинец, как и планировалось, раздал автографы, но не более того, рассказал комментатор Олег Жолобов, который получил редкую возможность дотянуться добраться до звезды.
3: Город готовился, ему сделали торт. Вес Росова был практически натуральный. Он отказался выйти. Для него ювелирный завод, один из старейших заводов в нашей стране, Бронинский, сделал перстень. Он не праздновал свой день рождения, не хотел. Наверное, это его право. Но вот и он, и сборная Аргентины какой-то темной ночью сами все разъехались, не дав никаких интервью, не поблагодарив, потому что им максимально пошли навстречу, вплоть до того, что там, когда они сидели на берегу Москва-реки, отдыхали, Москва-реку перекрывали. Человек, я думаю, что он сложный, он, наверное, имеет на это право, он звезда. Но у меня остались об этом человеке, как о футболисте, великие воспоминания, да? А как о человеке, очень спорно.
1: Кроме того, те, кто знаком с Лионелем, не раз говорили о его злопамятности. Например, конфликт с аргентинским футболистом Мауро Икарди привел к тому, что того не вызвали в сборную. Хотя сам Месси, конечно, все отрицал. Правда, если вспомнить, в каких скандалах были замечены коллеги Месси по футбольному цеху, то имя Лионеля сразу потеряется. К тому же он примерный семьянин, что делает его идеальным в глазах футбольных чиновников и прекрасной половины человечества. Ну а перед уровнем его мастерства преклоняются даже профессионалы высокого уровня, например, Олег Карнаухов.
4: Футбольный бог поцеловал его в темечко. Такие люди рождаются раз там в 50-100 лет. Это нельзя потрогать, нельзя ощутить. Вот с этим надо родиться. Вот он с таким родился.
1: Сейчас все обсуждают, что Месси пока не официально, но заявил о завершении карьеры в сборной. И все же не факт, что это случится. Ведь Лионель уже делал это и потом все равно вернулся в команду. Через 4 года ему будет 43. И стать единственным на планете игроком, который поучаствует в 7 мундиалях, весьма заманчивая перспектива. Даже если звездный нападающий выйдет на замену лишь в нескольких матчах. Ну и, конечно, будет еще один повод всплакнуть на камеру.
0: Ну и возраст самого старого в мире гренландского кита составляет 211 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки России. Там отметили, что киты – рекордсмены по продолжительности жизни среди млекопитающих. Кроме того, китообразные считаются интеллектуальными животными. Например, дельфин узнает себя в зеркале уже в 7 месяцев, тогда как дети – только году. Вместе с тем, у косаток обнаружена этнокультурная передача значений. Разные семьи общаются на разных диалектах, охотятся разными методами и передают эти навыки из поколения в поколение, подчеркивают специалисты. Ну и, друзья, Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы от всех парламентских партий. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Панфилова на заседании комиссии. Ранее сообщалось, что в федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы вошли более 3000 человек. В партийных списках по одномандатным избирательным округам включены более 1000 человек. Всего 40 кандидатов от 9 политических партий выдвинуты на выборы глав российских регионов. 24 июля на календаре. Давайте же заглянем в историю человечества. Настало время нашей традиционной рубрики «Это день в истории». Итак, 24 июля 1911 году американский археолог Хайрам Бинген вновь открыл для мира древний город Мачу-Пикчу, это в Перу. Представьте, человек пошел в горы и нашел там целый древний город. Сегодня максимум, что многие находят в горах, это место, где наконец-то появилась мобильная связь. 24 июля 1969 году космический корабль «Аполлон-11» успешно приводнился в Тихом океане, завершив историческую миссию после первой высадки людей на Луну. Экипаж вернулся домой, доказав всему миру, что невозможное возможно. А еще 24 июля отмечается Международный день заботы о себе. Хороший повод напомнить, отдых – это не лень, а необходимость, особенно после насыщенной рабочей недели. Вот такой вот он день, 24 июля, день великих открытий, космических достижений и напоминания о том, что иногда лучше уделить время самому себе. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM, студии Расим Загиров.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Вы слушаете Диалог FM. Радио для взрослых.
3: Уровень бедности в России составляет 6%, в количественном выражении это 9 миллионов человек. По словам министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова, достижение такого показателя стало результатом внедрения единого пособия. Для сравнения, за чертой бедности в 2024 году находились более 10 миллионов россиян. Я напомню, что единое пособие – это мера государственной поддержки семьи с детьми и беременным женщинам с невысокими доходами. Ну и, друзья, в период летних каникул мошенники особенно активно атакуют детей через социальные сети, мессенджеры и различные игровые платформы. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на экспертов. Злоумышленники обещают ребенку сделать подарок в игре, после чего пытаются перенаправить его из игрового чата в мессенджер. Затем используются обычные мошеннические схемы, которые адаптированы под детскую психологию. Особенно опасны ситуации, когда ребенок играет на гаджете родителей, на котором установлено приложение с доступом к рабочим аккаунтам, корпоративные мессенджеры, а также почта. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, об этом сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители из Самарской области. Граждане обратились в Росреестр через личный кабинет на портале госуслуг. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалификационную электронную подпись, об этом передает ТАСС. Единая биометрическая система, я напомню, что позволяет идентифицировать личность человека, сверяя его лицо и голос с сохраненными данными, об этом рассказали в Росреестре. Ну и, друзья, продолжаем. Трамп рассматривает возможность расширить военные действия против Ирана. Для этого США наращивает военную группировку на Ближнем Востоке, перебрасывая туда военнослужащих и вооружение. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, за последнюю неделю в регион с баз США перебросили более 150 медиков и эскадрильи истребителей. Также приведены в состояние повышенной готовности бомбардировщики на базах США и Великобритании. И поспреды стран ЕС договорились продлить действующий потолок цен на нефть Российской Федерации еще на 12 месяцев – $44 за баррель. Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что европейским банкам запретят трансграничные транзакции еще с 32 российскими банками. Их название она не уточняет. Я напомню, что ранее Греция выступала против введения санкций в отношении российского суженого газа. И почти половина опрошенных россиян признали, что создают образ богатой жизни в соцсетях, стараясь казаться успешнее, чем в реальной жизни. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Только 9% россиян могут позволить себе практически все, 32% испытывают финансовые трудности. 26% живут комфортно, где крупные покупки требуют накопления. 35% хватает средств только на самое необходимое. Среди респондентов с доходом до 100 тысяч рублей 83% отметили, что им хватает денег только на необходимое. При доходе 300 тысяч рублей 60% иногда приходится экономить. Число несовершеннолетних, совершивших преступления в России, за год увеличилось и достигло 11 429 случаев. Данные относятся к первому полугодию 2026 года, говорится в отчете МВД. Самую заметную динамику зафиксировали в Чечне, в Чукотке, в Кабардино-Балкарии, а также в Алании, Северной Осетии, а также в Пензенской области. В каждом из этих регионов показатель вырос более чем в два раза, либо увеличился с нулевого значения. Об этом передает ТАСС. Среди федеральных округов наибольший прирост в абсолютное значение показал Приволжский округ. Дальше идет центральные и северо-западные округа. Вашингтон и Эр-Рияд подписали соглашение о ядерном сотрудничестве. Оно рассчитано на 30 лет, в том числе открывает Эр-Рияду путь к обогащению урана. Это, в свою очередь, ставит под угрозу возможное перемирие с Ираном. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
4: Как отмечает Guardian, стороны подписали соглашение о мирном атоме и отдельный документ о гарантиях безопасности. Однако полный текст пока не опубликован. Сделка позволит американским компаниям участвовать в строительстве саудовских АЭС и должна не допустить перехода королевства к технологиям Китая или России. Но момент для такого решения издание называет особенно спорным. США одновременно воюют с Ираном как раз из-за ядерной угрозы. Эксперты предупреждают, что соглашение с Саудовской Аравией может только усилить желание Ирана сохранить свою программу. «Нью-Йорк Таймс» считает, что Вашингтон фактически смягчил для союзника правила, соблюдение которых требует от противника. Саудовская Аравия может приступить к обогащению урана уже через 2 года. Кроме того, Эр-Рияд отказался от дополнительного протокола МАГАТЭ, который дает инспекторам расширенный доступ к ядерным объектам и действует более чем в 140 странах. «Политика» пишет, что сделка уже вызвала тревогу у демократов и республиканцев в Конгрессе. Законодатели опасаются, что вслед за Саудовской Аравией аналогичных условий потребуют Турция, Египет, Арабские Эмираты, Катар и другие государства. В таком случае на Ближнем Востоке может появиться сразу несколько стран в шаге от создания собственного ядерного оружия. При этом заключенное соглашение не ведет к обогащению урана автоматически. Сначала США и Саудовская Аравия должны оценить экономическую целесообразность проекта. Если его все же одобрят, то страны будут сотрудничать по системе черного ящика. Наиболее секретные американские технологии не раскроют партнерам. Кроме того, договор еще должен одобрить Конгресс. Но, как отмечает издание, остановить сделку будет сложно. Для этого потребуется большинство в 2/3 голосов в обеих палатах, которые президент уже не сможет заветировать. Соглашение вполне характерно для внешней политики Дональда Трампа, отмечает CNN. Экономическая сделка и геополитический риск для него оказываются важнее международных правил. Выгода США здесь очевидна. Многомиллиардные контракты в атомной отрасли и еще больший контроль над Саудовской Аравией. Однако соглашение серьезно осложняет возможные переговоры с Ираном. А главная опасность, по версии телеканала, проявится через годы. Вашингтон не может гарантировать, что будущие саудовские власти останутся настолько же лояльны к США, а доступ к атомным технологиям у них уже будет.
3: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале ожидается небольшая облачность, но лето своей позиции не сдает. Днем температура воздуха составит около 30 градусов. Осадков не ожидается, ветер слабый, а море остается теплым и прекрасно подходит для вечерней прогулки после работы. И, конечно, совет дня. Если вечером коллеги предложат заскочить на 5 минут, помните, в пятницу эти 5 минут иногда заканчиваются в субботу. Оставайтесь с нами, вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Хорошей пятницы, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Дорожные новости.
1: Контроль за оформлением штрафов могут вернуть госавтоинспекции. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Нефтеперерабатывающие заводы перенесли плановые ремонты на осень. В Центральном банке России сообщили, что летом продолжат работать Омский, Ачинский и Тюменский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компания и другие предприятия. Нарастили производство и небольшие независимые НПЗ. Изменение планов поможет сохранить высокие объемы производства топлива. Напомним, ситуация с бензином пока остается неоднородной. Пик кризиса, вероятно, пройден. В ряде регионов очередей на заправках уже нет, но кое-где проблемы остаются. Контроль за оформлением штрафов могут вернуть госавтоинспекции. С предложением выступили в Национальном автомобильном союзе. Общественники обратили внимание на штрафы за состояние в очереди на заправках. В ГИБДД недавно заявили, что наказывать в такой ситуации не будут. Если штраф пришел с камеры, его можно оспорить. Но в некоторых регионах штрафы выписывают не сотрудники ГИБДД, а местные власти. И они не всегда готовы учитывать ситуацию и идти людям навстречу. Передача всех полномочий ГИБДД в этом случае могла бы помочь. Новые технологии дорожного строительства заметно продлили срок службы асфальта. По данным компании «Сибур», резко сократилась доля объектов, которым нужен ремонт во время гарантийного срока. Раньше таких было 80%, а сейчас всего 5%. Главная причина – более качественный битум. Благодаря внедрению новых полимеров, он меньше крошится и сохраняет прочность при частых перепадах температуры в межсезонье. К тому же процедуру можно подбирать с учетом климата и условий эксплуатации конкретной дороги. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Тератинском районе из-за резкого подъема уровня воды в реке Джурмут размыло опору моста, ведущего к селу Талсух. Из-за происшествия автомобильное движение в село временно приостановлено. Сейчас на месте происшествия работают специалисты, которые разрабатывают план организации временного объездного пути. Автомобильное движение на участке трассы Аранканская площадка Унцикульса-Гринский мост, ведущем к поселку Шамилькала возле Ирганайской ГЭС, возобновлено по временной схеме. Напомню, 8 июля из-за аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС произошел подрыв дорожного полотна и разрушение водопропускного сооружения, что временно заблокировало проезд. За ситуацией внимательно следит правительство республики. В Санкт-Петербурге прошлой ночью были атакованы склады компании «Wildberries», расположенные в Шушерах и Уткиной заводе. Их работа в данный момент приостановлена. Кроме того, в Ленинградской области загорелись склады «Wildberries», в результате чего пострадали 3 человека. Об этом сообщил губернатор Дрозденко. Депутаты Госдумы от партии «Новые люди», возглавляемые вице-спикером Владиславом Даванковым, предложили установить 1 сентября как нерабочий праздничный день. Законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство России. По мнению инициаторов, придание этой дате статуса праздничного дня подчеркнет важность образования, детства и семьи среди государственных приоритетов. Сбербанк с 1 сентября прекратит обслуживание неактивных валютных карт Visa. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Накануне некоторые клиенты получили уведомление о том, что с 1 сентября их валютные и мультивалютные карты Visa перестанут быть действительными. Клиентам, срок действия карт которых был продлен до 2030 года, рекомендуется закрыть их через мобильное приложение и перевести остаток средств на другие счета. Roblox и Minecraft могут быть признаны азартными играми в России. Такое заявление сделал директор Центра по борьбе с лудоманией Андрей Ходынков. Он считает, что игры с элементами лутбоксов и случайными наградами должны сопровождаться предупреждениями о возможных рисках, как это делается с сигаретами. Пока это лишь инициатива, но, по словам Ходынкова, регулирующие органы уже обсуждают меры, которые можно применить к разработчикам данных игр. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Значимо, важно. «Диалог ФМ» – это день в истории.
6: 24 июля 2002 год. Запуск Яндекс.Денег. Электронные платежи как двигатель онлайн-торговли. В этот день заработала платежная система Яндекс.Деньги. Для российского рынка это был переломный момент. У интернет-бизнеса и частных пользователей появился понятный и быстрый инструмент расчетов. До появления таких сервисов онлайн-покупки тормозились из-за неудобных способов оплаты. Переводы по реквизитам шли днями, наличные при курьерской доставке усложняли логистику, а доверие к новым площадкам было низким. Яндекс.Деньги дали рынку простой механизм – кошелек, мгновенные переводы, понятные комиссии. Это резко усложнилось. ускорило рост интернет-магазинов, фриланса и цифровых услуг. Со временем система стала частью большой экосистемы финансовых сервисов и показала, как технологическая компания может развивать платежную инфраструктуру, закрывая реальные потребности бизнеса и людей. 24 июля 2002 года деньги в России стали по-настоящему быстрыми. Яндекс.Деньги не просто упростили переводы, а дали толчок целой отрасли. Ведь когда платить легко, бизнес растет. И именно в этом главный смысл удобных платежных инструментов.
5: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
7: Доброе утро, Дагестан. На часах время просыпаться с хорошим настроением, а это значит, что в эфире программа «Утро» на Диалог FM. Приветствую всех, кто уже в дороге, кто спешит на работу, кто готовит завтрак или только открывает глаза. Доброе утро, Махачкала. Доброе утро, Дербент, Каспийск, Буйнакск, Кизляр, Хасаюрт и каждый уголок нашей прекрасной республики. Сегодня пятница, 24 июля. Рабочая неделя уже машет нам рукой. Впереди долгожданные выходные, потому что работаем с спокойно, улыбаемся чаще и помним, пятница создана для того, чтобы строить планы на вечер, а не делать вид, что кто-то там чем-то занят. В ближайший час вас ждут новости, интересные факты, погода, любимая музыка и, конечно же, хорошее настроение. Итак, начинаем вместе с Диалог FM

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Продолжаем, друзья. Утро на Диалог FM. В студии Расим Загиров. И прокуратура Хасавюрта вскрыла схему незаконного обналичивания материнского капитала. Местная жительница заключила фиктивный договор займа с кооперативом и перевела ему 700 тысяч рублей, не имея намерений покупать квартиру. Женщина оформила договор займа в кооперативе, чтобы оплатить паевой взнос за квартиру, а затем направила средства материнского капитала на счет организации. Как установила проверка, покупать жилье она не собиралась и обязательное условие о выделении долей детям не выполнила. Материалы прокурорской проверки сейчас передали в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве при получении выплат. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании женщины необоснованного обогащения на более чем 630 тысяч рублей. Прокуратура добилась отмены разрешения на строительство автозаправочной станции в селе Стальское, это Кизилюртовский район Дагестана, которое выдано с нарушением градостроительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В апреле 2026 года застройщику выдали градостроительный план на разрешение на строительство без обязательных сведений о технических условиях подключения к сетям. Вид разрешенного использования участка не соответствовал правилам землепользования, а площадь объекта не совпадала с заключением экспертизы проектной документации. Прокуратура сейчас внесла протест на незаконный документ, и после его рассмотрения разрешение на это отменили. Ну и специалисты Россельхознадзора по Дагестану выявили 29 партий, зараженные плодоовощной продукцией весом 206 тонн в ходе контроля импорта на складе «Виадок» за первые 20 дней. Инспекторы обнаружили в перце западного цветочного трипса, в томатах, южноамериканскую томатную моль. Также ее обнаружили в нектаринах, абрикосах, персиках, яблоках, сливах и грушах. Диагноз подтвердили лабораторные исследования в филиале Всероссийского центра карантина растений. Всю зараженную продукцию сейчас отправили на обеззараживание. После обработки и повторных проверок допустили в продажу. Друзья, продолжаем утро. Родственники бывшего министра внутренних дел Дагестана, героя России Адильгерея Магомед Тагирова поблагодарили руководство Дагестана за бережное отношение к памяти погибшего на церемонии открытия монумента в Махачкале, который прошел накануне. Выступая на открытии памятника, представитель семьи Набиулла Магомедов назвал Адильгерея Магомед Тагирова сильным человеком, которому получали самые сложные участки в непростое время. Я напомню, что он отметил, что Магомед Тагиров за короткий срок наводил порядок и обеспечил безупречное исполнение закона, а при жизни заслужил огромный авторитет и признание народа. Как житель Дербента могу одно точно сказать. В те годы, когда Адильгерей был начальником полиции в Дербенте, то на самом деле порядок он там, конечно, навел. Поэтому спасибо и вечная память Адильгерею Магомед Тагирову. Почти 300 судебных решений на общую сумму более 25 миллионов рублей вынесли в Буйнакске в отношении должников за газ. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральных служб судебных приставов по Дагестану. Приставы и сотрудники газовой компании посетили дома должников в Приреченском микрорайоне. Кстати, многие абоненты годами игнорируют судебные решения, ссылаясь на пожилых родителей, на которые оформлены лицевые счета. Кстати, во время рейда с некоторыми должниками провели разъяснительные беседы. То есть, кто услышал угрозу реального отключения газа, сразу же пошли оплачивать долги. Однако в отношении злостных неплательщиков задолженностью в сотни тысяч рублей приставы составили 5 опись имущества и ограничили подачу газа. Ну и, друзья, сотрудники уголовного розыска МВД Дагестана задержали 44-летнего жителя Махачкалы, который в состоянии алкогольного опьянения поджег вагончик подрядчиков, которые укладывали канализационные трубы в Ленинском районе Махачкалы. Мужчина пояснил полицейским, что не помнит, зачем он это сделал. Процитирую его: «Нечего тут землю рыть, нам и так хорошо». Закрываю цитату. По факту поджога возбуждено сейчас уголовное дело по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Друзья, я напомню, что накануне памятник герою России генералу-лейтенанту милиции Адильгерею Магомеду Тагирову открыли в сквере депутатов в Махачкале. В церемонии накануне участвовали председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и депутат Госдумы, родные и близкие погибшего, его коллеги, руководители правоохранительных органов. Я в свою очередь напомню, Адильгерей Магомед Тагиров прошел путь от рядового милиционера до министра внутренних дел Республики Дагестан. Он возглавлял ведомство 11 лет, внес большой вклад в борьбу с преступностью и защиту конституционного строя Дагестана. Друзья, продолжаем утро. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Игорь Ковальчук, претендующий на пост главы региона, предложил кандидатуру бывшего руководителя Дагестана Сергея Меликова для наделения полномочиями сенатора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы областного избиркома. Согласно, кстати, опубликованным данным, наш Сергей Меликов указан в перечне кандидатур для представительства в Совете Федерации. Всего в сенаторском списке, предоставленном временно исполняющей главы области, фигурируют три фамилии. Помимо экс-главы Дагестана, в него включены председатель региональной федерации профсоюза Ольга Полякова и временно исполняющий заместителя губернатора Брянской области Андрей Фроленков. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. И Владимир Зеленский созвонился со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Ранее появилась информация о том, что президент Украины отправится в США для участия в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма. Он включен в перечень экстремистов и террористов на территории России. Не исключена его встреча и с Дональдом Трампом. Политический обозреватель Дмитрий Дрезен не исключает новые попытки активизировать мирный процесс по Украине. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезен.
2: Владимир Зеленский провел неожиданные телефонные переговоры со Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером. Главная тема общения – как найти дипломатическое решение украинского конфликта. Последний раз президент Украины общался с американскими спецпредставителями аж 8 июня. При этом мирный процесс официально застопорился. Или, можно сказать мягче, находится на паузе. На этом фоне прошла информация, что Владимир Зеленский получил официальное приглашение посетить США для участия в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма. Возможно, украинский лидер встретится и с Дональдом Трампом. Это важный сигнал и большая честь для Киева. Впрочем, официального подтверждения Белого дома пока что нет. Тем не менее, можно предположить, что телефонная беседа Зеленского с Уиткофом и Кушнером как бы подтверждает тот факт, что может быть предпринята очередная попытка найти мирное решение конфликта. По крайней мере, попытаться это сделать. Москва тем временем намерена прояснить, все-таки жив дух Анкориджа или нет. Америка в итоге потребует от Украины выполнить договоренности, там достигнутые, или рассчитывать на это более не стоит. Между тем, обстановка вокруг Ирана с каждым днем обостряется все больше и больше. Кажется, что вот-вот возобновятся полномасштабные боевые действия. Они и без этого не прекращаются. В любом случае, Дональд Трамп делает грозные заявления. Тегеран отвечает тем же. По логике вещей, главе Белого дома сейчас не до Украины. Впрочем, Кушнер и Уиткоф сейчас, похоже, остались без работы, поскольку вместо дипломатов говорят пушки на иранском направлении. По идее, можно вернуться к украинской проблеме. Зеленский со своей стороны обозначил готовность к справедливому миру в очередной раз. Трамп также в очередной раз заявил, что мирное решение уже где-то близко. Вряд ли можно говорить о каком-либо прорыве. Однако очередная попытка вполне возможна. Хотя бы потому, что, как было неоднократно сказано ранее, 47-й президент Соединенных Штатов очень не хочет подписывать законопроект Грэма Блюменталя об адских антироссийских санкциях. Тем не менее, его к этому активно подталкивают. Впереди похороны соратника, который считал этот документ чуть ли не главным своим детищем, жизненным заданием. Так что вопрос этот уже переходит в некую моральную плоскость. И если хотя бы возобновить переговоры или попытаться это сделать, можно с этим принятием пока что повременить. Ну а если нет, тогда, судя по всему, придется принимать. Можно предположить, что это есть очередной способ давления на Россию. Как бы то ни было, шанс начать движение к миру есть, но очень небольшой. Тогда как эскалация, как мы видим, усиливается с каждым днем. И то, что этот процесс продолжится и дальше, вот на это шансов намного больше.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале ожидается небольшая облачность, но лето своей позиции не сдает. Днем температура воздуха составит около 30 градусов. Осадков не ожидается, ветер слабый, а море остается теплым и прекрасно подходит для вечерней прогулки после работы. И, конечно, совет дня. Если вечером коллеги предложат заскочить на 5 минут, помните, в пятницу эти 5 минут иногда заканчиваются в субботу. Оставайтесь с нами, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Хорошей пятницы, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный?
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
12: Российские работники по трудовому законодательству имеют право уволиться во время больничного, причем дни временной нетрудоспособности включаются в период обязательной отработки, рассказала RT, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Для увольнения нужно подать письменное заявление, причем его можно направить по почте с уведомлением о вручении. Общий срок предупреждения составляет 2 недели, и он начинает отсчитываться со следующего дня после того, как работодатель получил заявление, пояснила Санина. Дни больничного входят в этот срок, поэтому выходить на работу ради отработки не нужно. Если после подачи заявления человек дольше 2 недель находится на больничном, то переносить дату увольнения работодатель не может. Трудовой договор разрывается строго в установленный день. Во второй половине июля и в начале августа численность комаров резко увеличивается, а сами насекомые становятся наиболее активными. Об этом сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член Общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. По его словам, именно на этот период приходится пик численности комаров и максимальное количество их нападений на людей. Особенно заметно это в крупных городах, где есть пруды, а также в населенных пунктах, расположенных рядом с водоемами. Федоров пояснил, что в первой половине лета личинок комаров сравнительно немного, однако к концу июля их количество значительно возрастает. В этот период насекомые становятся наиболее агрессивными, особенно после дождей и вблизи водоемов. И в завершении выпуска официальная новелизация полнометражного игрового фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» поступила в продажу 23 июля текущего года. Автором литературной адаптации стала писательница Мария Якунина. В центре сюжета дуэт Кроша и Ежика. Их дружба становится опорой в ситуации, когда привычные подсказки не работают, а решение нужно принимать немедленно. В книге узнаваемая интонация мира смешариков сочетается с научной фантастикой, космическим экшеном и загадкой на границе 2 реальностей. Новелизация станет первой в серии «Смешарики. Махаон», посвященной новому фильму. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Специалисты Роспотребнадзора.

материалы сейчас переданы в Азербайджанский суд. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Годовая инфляция в Дагестане по итогам июня 2026 года достигла отметки в 5%. Об этом пишет телеграм-канал «Экономика Дагестана» со ссылкой на данные территориального отделения Южного главного управления Банка России. Показатель инфляции в Дагестане остается чуть ниже, чем в среднем по стране, в целом по Северокавказскому федеральному округу. За месяц цены в регионе поднялись на 1% по сравнению с маем. Наиболее заметно подорожали непродовольственные товары, прибавив почти 6,5%. В числе лидеров роста моторное масло, предложение которого сократилось на фоне проведения рядом нефтеперерабатывающих заводов плановых и внеплановых ремонтов. Кроме того, увеличилась стоимость средств связи и смартфонов. Услуги пассажирского транспорта за год выросли в целом на 7%. В то же время телекоммуникационные услуги продемонстрировали снижение на 2% в годовом выражении. Ну и, друзья, фестиваль «Ковровый код Дагестана» состоялся в Дербенте. Мероприятие посетили около 10 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство культуры Дагестана. Культурный праздник, организованный местным музеем-заповедником при поддержке Минкультуры Дагестана, развернулся накануне на улице Мамедбекова, где исторически располагается знаменитый ковровый рынок Дербента. Для посетителей обустроили выставочные и интерактивные зоны, представили национальные подворья, а также провели серию мастер-классов по традиционному ковроделию. Все желающие смогли не только увидеть редкие орнаменты и уникальные работы народных умельцев, но и лично прикоснуться к процессу создания прославленных дагестанских сумахов. Директор Дербентского музея-заповедника Велиулла Фаталиев подчеркнул, что на фестивале гостям демонстрируют не просто ковры, а живую историю, которую невозможно подделать. Событие, кстати, стало важным шагом в сохранении и популяризации богатейшего культурного наследия Дагестана. Ну и, друзья, за первое полугодие этого года в Дагестане 314 семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает региональное отделение Социального фонда России. Деньги пошли на покупку квартиры, домов, погашение ипотеки, первоначальный взнос, а также строительство, реконструкцию жилья. С 2025 года маткапитал можно использовать, я напомню, что на строительство дома по договору ПДАТа со счетом экскроу. Это сделает сделку безопасной для владельцев сертификата. Если договор расторгают, банк возвращает средства фонду, и семья может снова направить их на жилье. Заявление на распоряжение деньгами можно подать через госуслуги в клиентской службе Социального фонда России или в банке при оформлении кредита. Суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Дербента, который признан виновным в уклонении от призыва на военную службу. Молодой человек проигнорировал повестку, не имея на то законных оснований. Об этом сообщили пресс-службе судов Дагестана. В ходе судебного разбирательства установлено, что призывник состоял на воинском учете в Дербентском военкомате и был призван годным к строевой службе. В рамках весенней кампании он лично под роспись получил повестку о явке для отправки к месту прохождения службы. Гражданин официально предупредили об уголовной ответственности, однако он вместо этого подал заявление об отказе и в назначенный день военный комиссариат без уважительной причины не явился. Подсудимый полностью признал свою вину. Дербентский городской суд ему наказание решил внести в виде денежного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Друзья, продолжаем. Врачи Дербентской городской больницы впервые провели нейрохирургическую операцию на головном мозге, об этом сообщает Минздрав Дагестана. Операцию провели пациентки, которая жаловалась на сильные головные боли. Врачи-нейрохирурги вместе с ассистентами работали несколько часов и справились с задачей. Раньше напомню, что жителям Южного Дербента и в соседних населенных пунктах в таких сложных ситуациях приходилось ездить к специалистам сюда, в Махачкалу. Теперь они могут получить помощь в городской больнице Дербента. Ну и частные медицинские и фармацевтические организации Дагестана перечислили в бюджет нашей республики 601 миллион рублей налогов за первые 5 месяцев 2026 года. Об этом сообщила замруководитель управления Федеральной налоговой службы по Дагестану Назира Галазиева на совещании под руководством премьера Магомеда Рамазанова. Я напомню, что в республике зарегистрировано 1116 сейчас частных организаций в сфере здравоохранения. Больше всего их в Махачкале, Каспийских и Саёрте. За весь прошлый год они перечислили 1,5 миллиарда, это на 33% больше, чем в 2024 году. В 2025 году благодаря налоговому контролю дополнительно собрали 25 миллионов рублей, а еще 10 миллионов рублей после пресечения схем дробления бизнеса. Кстати, особое внимание уделяли серым зарплатам. После проверок работодателя им заплатили и доплатили 6 миллионов рублей налогов, а число тех, кто платил меньше МРОТ, снизилось на 42%. Резервы для роста поступлений еще есть, а налоговая продолжит работу по повышению прозрачности отрасли. Ну и дагестанцы отдохнут 3 дня подряд. Выходной день с воскресенья 26 июня перенесли на понедельник 27 июля, так как день

0: Конституции Дагестана совпал с воскресеньем. Теперь у жителей Дагестана будет 3 выходных подряд. Я напомню, что День Конституции Республики Дагестан – это официально нерабочий праздник. В этом году он выпадает на воскресенье. По Трудовому кодексу выходной переносится на следующий рабочий день – понедельник. Поэтому наши жители Дагестана отдохнут 25, 26 и 27 июля в понедельник. Друзья, продолжаем. Ленинский районный суд Махачкалы установил факт владением домом за жителем села Новый Хушет, который потерял дом и документы во время паводков в апреле 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба судов Дагестана. Без правоустанавливающих документов он не мог оформить положенные государственные выплаты и восстановить документы во внесудебном порядке. Не получалось. Суд подтвердил, что на момент выделения режима ЧС мужчина владел и пользовался этим домом. Теперь он сможет получить деньги от государства на восстановление жилья. Продолжаем. Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Ахмед Гудов на совещании доложил премьер-министру республики Магомеду Рамазанову о результатах проверок в частных медицинских организациях. Итак, друзья, за первое полугодие текущего года специалисты фонда провели контрольно-экспертные мероприятия по 8 тысячам страховых случаев. В ходе ревизии нарушено и выявлено 837 эпизодов, что составило 11% от общего числа проверенных случаев. Этот показатель оказался вдвое ниже, чем в среднем по региону. При этом доля нарушений напрямую связана с качеством оказания медицинской помощи жителям Дагестана. Их достигла она где-то в процентном соотношении 7%. Общая сумма финансовых санкций, примененных к частным клиникам, превысила 10 миллионов рублей. Гудов подчеркнул, что фонд продолжит системную работу по усовершенствованию контрольных механизмов для повышения эффективности использования средств ОМС.
1: Образ Лионеля Месси, этакого скромного добряка, который вроде как не изменился даже после того, как в его жизнь пришли сумасшедшие деньги, не всегда соответствует действительности. Истории про то, как в Барселоне он выстраивал тренировочную работу клуба вокруг школьного расписания своих детей – реальность. И сказать ему никто ничего не смел. В определенный момент болельщики стали замечать, что Месси не хватает физических возможностей. Это тогда объяснил футбольный эксперт Александр Бубнов.
2: Он вообще не тренируется, понимаешь? Вот он выходит на тренировку, что хочет, то и делает. Не пашет так, как все там носятся, знаешь, как там. Его никто не трогает.
1: Отдельная история финансы. В той же Барселоне Месси постоянно шантажировал руководство, требуя повышения зарплаты. Только за тот факт, что Месси не будет вести переговоры с другими клубами, Барса выплатила ему более 70 миллионов евро. Этот бонус назвали «за верность клубу». Но когда стало понятно, что у каталонцев финансовые проблемы, Месси, недолго думая, отправился в ПСЖ. Да, плакал, да, говорил правильные слова, но все равно уехал, так как там платили 40 миллионов евро за сезон. Кстати, плачет звездный игрок постоянно, как по поводу побед, так и поражений. Но при этом вне футбольного поля делает только то, что предусмотрено регламентом. Когда Месси приехал в Россию, на базе в подмосковных Броницах, конечно, готовились, тем более, что у игрока был день рождения. Аргентинец, как и планировалось, раздал автографы, но не более того, рассказал комментатор Олег Жолобов, который получил редкую возможность дотянуть до звезды.
3: Город готовился, ему сделали торт, вес и рост его был практически натуральный. Он отказался выйти. Для него ювелирный завод, один из старейших заводов в нашей стране, Бронинский, сделал перстень. Он не праздновал свой день рождения, не хотел. Наверное, это его право. Но вот и он, и сборная Аргентины, какой-то темной ночью, сами все разъехались, не дав никаких интервью, не поблагодарив, потому что им максимально пошли навстречу, вплоть до того, что там, когда они сидели на берегу Москва-реки, отдыхали, Москва-реку перекрыли. Человек, я думаю, что он сложный, он, наверное, имеет на это право, он звезда, но у меня остались об этом человеке, как о футболисте, великие воспоминания, да, а как о человеке очень спорно.
1: Кроме того, те, кто знаком с Лионелем, не раз говорили о его злопамятности. Например, конфликт с аргентинским футболистом Мауро Икарди привел к тому, что того не вызвали в сборную, хотя сам Месси, конечно, все отрицал. Правда, если вспомнить, в каких скандалах были замечены коллеги Месси по футбольному цеху, то имя Лионеля сразу потеряется. К тому же он примерный семьянин, что делает его идеальным в глазах футбольных чиновников и прекрасной половины человечества. Ну а перед уровнем его мастерства преклоняются даже профессионалы высокого уровня, например, Олег Карнаухов.
4: Футбольный бог поцеловал его в темечко. Такие люди рождаются раз там, в 50-100 лет. Это нельзя потрогать, нельзя ощутить. Вот с этим надо родиться. Вот он с таким родился.
1: Сейчас все обсуждают, что Месси пока не официально, но заявил о завершении карьеры в сборной. И все же не факт, что это случится. Ведь Лионель уже делал это и потом все равно вернулся в команду. Через 4 года ему будет 43. И стать единственным на планете игроком, который поучаствует в 7 мундиалях, весьма заманчивая перспектива, даже если звездный нападающий выйдет на замену лишь в нескольких матчах. Ну и, конечно, будет еще один повод всплакнуть на камеру.
0: «24 июля на календаре. Давайте же заглянем в историю человечества. Настало время нашей традиционной рубрики «Это день в истории». Итак, 24 июля 1911 году американский археолог Хайрам Бинген вновь открыл для мира древний город Мачу-Пикчу, это в Перу. Представьте, человек пошел в горы и нашел там целый древний город. Сегодня максимум, что многие находят в горах, это место, где наконец-то появилась мобильная связь. 24 июля 1969 году космический корабль «Аполлон-11» успешно приводнился в Тихом океане, завершив историческую миссию после первой высадки людей на Луну. Экипаж вернулся домой, доказав всему миру, что невозможное возможно. А еще 24 июля отмечается Международный день заботы о себе. Хороший повод напомнить: отдых — это не лень, а необходимость, особенно после насыщенной рабочей недели. Вот такой вот он день, 24 июля, день великих открытий, космических достижений и напоминания о том, что иногда лучше уделить время самому себе. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM, студии Расим Загиров.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин,
3: натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Ви слушаєте Діалог ФМ. Радіо для взрослих.
1: Уровень бедности в России составляет 6%, в количественном выражении это 9 миллионов человек. По словам министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова, достижение такого показателя стало результатом внедрения единого пособия. Для сравнения, за чертой бедности в 2024 году находились более 10 миллионов россиян. Я напомню, что единое пособие – это мера государственной поддержки семьи с детьми и беременным женщинам с невысокими доходами. Ну и, друзья, в период летних каникул мошенники особенно активно атакуют детей через социальные сети, мессенджеры и различные игровые платформы. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на экспертов. Злоумышленники обещают ребенку сделать подарок в игре, после чего пытаются перенаправить его из игрового чата в мессенджер. Затем используются обычные мошеннические схемы, которые адаптированы под детскую психологию. Особенно опасная ситуация, когда ребенок играет на гаджете родителей, на котором установлено приложение с доступом к рабочим аккаунтам, корпоративные мессенджеры, а также почта. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, об этом сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители из Самарской области. Граждане обратились в Росреестр через личный кабинет на портале госуслуг. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалификационную электронную подпись, об этом передает ТАСС. Единая биометрическая система, я напомню, что позволяет идентифицировать личность человека, сверяя его лицо и голос с сохраненными данными, об этом рассказали в Росреестре. Ну и, друзья, продолжаем. Трамп рассматривает возможность расширить военные действия против Ирана. Для этого США наращивает военную группировку на Ближнем Востоке, перебрасывая туда военнослужащих и вооружение. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, за последнюю неделю в регион с баз США перебросили более 150 медиков и эскадрильи истребителей. Также приведены в состояние повышенной готовности бомбардировщики на базах США и Великобритании. Госпреды стран ЕС договорились продлить действующий потолок цен на нефть Российской Федерации еще на 12 месяцев – $44 за баррель. Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что европейским банкам запретят трансграничные транзакции еще с 32 российскими банками. Их название она не уточняет. Я напомню, что ранее Греция выступала против введения санкций в отношении российского суженного газа. Ну и почти половина опрошенных россиян признали, что создают образ богатой жизни в соцсетях, стараясь казаться успешнее, чем в реальной жизни. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Только 9% россиян могут позволить себе практически все, 32% испытывают финансовые трудности. 26% живут комфортно, где крупные покупки требуют накопления. 35% хватает средств только на самое необходимое среди респондентов с доходом до 100 тысяч рублей. 83% отметили, что им хватает денег только на необходимое. При доходе 300 тысяч рублей 60% иногда приходится экономить. Число несовершеннолетних, совершивших преступления в России, за год увеличилось и достигло 11 429 случаев. Данные относятся к первому полугодию 2026 года, говорится в отчете МВД. Самую заметную динамику зафиксировали в Чечне, в Чукотке, в Кабардино-Балкарии, а также в Алании, Северной Осетии, а также в Пензенской области. В каждом из этих регионов показатель вырос более чем в два раза, либо увеличился с нулевого значения. Об этом передает ТАСС. Среди федеральных округов наибольший прирост в абсолютное значение показал Приволжский округ. Дальше идет центральные и северо-западные округа. Вашингтон и Эр-Рияд подписали соглашение о ядерном сотрудничестве. Оно рассчитано на 30 лет, в том числе открывает Эр-Рияду путь к обогащению урана. Это, в свою очередь, ставит под угрозу возможное перемирие с Ираном. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Как отмечает Guardian, стороны подписали соглашение о мирном атоме и отдельный документ о гарантиях безопасности. Однако полный текст пока не опубликован. Сделка позволит американским компаниям участвовать в строительстве саудовских АЭС и должна не допустить перехода королевства к технологиям Китая или России. Но момент для такого решения издание называет особенно спорным. США одновременно воюют с Ираном как раз из-за ядерной угрозы. Эксперты предупреждают, что соглашение с Саудовской Аравией может только усилить желание Ирана сохранить свою программу. «Нью-Йорк Таймс» считает, что Вашингтон фактически смягчил для союзника правила, соблюдение которых требует от противника. Саудовская Аравия может приступить к обогащению урана уже через два года. Кроме того, Эр-Рияд отказался от дополнительного протокола МАГАТЭ, который дает инспекторам расширенный доступ к ядерным объектам и действует более чем в 140 странах. Политика пишет, что сделка уже вызвала тревогу у демократов и республиканцев в Конгрессе. Законодатели опасаются, что вслед за Саудовской Аравии. Аналогичных условий потребуют Турция, Египет, Арабские Эмираты, Катар и другие государства. В таком случае на Ближнем Востоке может появиться сразу несколько стран в шаге от создания собственного ядерного оружия. При этом заключенное соглашение не ведет к обогащению урана автоматически. Сначала США и Саудовская Аравия должны оценить экономическую целесообразность проекта. Если его все же одобрят, то страны будут сотрудничать по системе черного ящика. Наиболее секретные американские технологии не раскроют партнерам. Кроме того, договор еще должен одобрить Конгресс. Но, как отмечает издание, остановить сделку будет сложно. Для этого потребуется большинство в 2/3 голосов в обеих палатах, которые президент уже не сможет заветировать. Соглашение вполне характерно для внешней политики Дональда Трампа, отмечает CNN. Экономическая сделка и геополитический риск для него оказываются важнее международных правил. Выгода США здесь очевидна. Многомиллиардные контракты в атомной отрасли и еще больший контроль над Саудовской Аравией. Однако соглашение серьезно осложняет возможные переговоры с Ираном. А главная опасность, по версии телеканала, проявится через годы. Вашингтон не может гарантировать, что будущие саудовские власти останутся настолько же лояльны к США, а доступ к атомным технологиям у них уже будет.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале ожидается небольшая облачность, но лето своей позиции не сдает. Днем температура воздуха составит около 30 градусов. Осадков не ожидается, ветер слабый, а море остается теплым и прекрасно подходит для вечерней прогулки после работы. И, конечно, совет дня. Если вечером коллеги предложат заскочить на 5 минут, помните, в пятницу эти 5 минут иногда заканчиваются в субботу. Оставайтесь с нами, вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Хорошей пятницы, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.
3: Адыгейская притча. Наставление отца. У одного состоятельного адыга был единственный сын. Отец перед смертью позвал сына и сказал ему: «Я дам тебе 3 совета, которые ты должен выполнять всю жизнь. Никогда не здоровайся первым. Каждый вечер кушай сладкое. Каждое утро надевай новую обувь». Через некоторое время отец умер. Сын начал выполнять завещание отца. Никогда не здоровался первым. Каждый вечер кушал сладкое. Каждое утро надевал новую обувь. Но получилась странная вещь. С ним перестали разговаривать в ауле. Ушли деньги на сладости и обувь. Тогда он пришел к матери и сказал: «Мама, неужели отец был мне врагом? Почему он дал мне такой наказ?» На что мать ответила: «Отец запретил мне вмешиваться в твои действия, пока ты сам у меня не спросишь. Первый наказ — никогда не здоровайся первым. Означает: вставай раньше всех и работай в поле, а люди, проходящие мимо, будут приветствовать тебя первыми. Второй наказ: каждый вечер кушай сладкое. Означает: проработав целый день в поле, вечером любая еда будет сладкая. Третий наказ: каждое утро надевай новую обувь. Означает, что мужчина сам следит за своей одеждой и обувью. Никогда адыг не ложится спать, пока не почистит свою одежду, и утром она ему покажется новой». Со следующего утра юноша делал все, что сказала ему мать. Через некоторое время он стал богатым, женился на самой красивой девушке и этот наказ передал своим детям.
2: Притчи народов мира.
0: В Дагестане 11 часов. Время. Диалог FM. Кратко, по делу. Новости на Диалог FM.
4: Прокуратура отменила разрешение на строительство АЗС в селе Стальское, выданное с нарушениями. В апреле этого года застройщику предоставили планы и разрешения без необходимых данных о подключении к сетям. Вид использования участка и его площадь не соответствовали правилам и экспертизе. После протеста прокуратуры разрешение было отменено. В Буйнакске вынесено почти 300 судебных решений на сумму более 25 миллионов рублей по долгам за газ. Об этом сообщает служба судебных приставов по Дагестану. Приставы и представители газовой компании провели рейды в Приреченском микрорайоне, где многие должники годами игнорируют судебные решения, ссылаясь на пожилых родителей. В отношении злостных неплательщиков приставы составили опись имущества и ограничили подачу газа, а также проверили газовое оборудование. Специалисты Россельхознадзора по Дагестану за первые 20 дней июля выявили 29 партий зараженной плодоовощной продукции весом 206 тонн на складе «Виадук». Диагноз подтвержден лабораторными исследованиями. Вся зараженная продукция была отправлена на обеззараживание и после повторных проверок допущена в продажу. Прокуратура Хасавюрта выявила схему незаконного обналичивания материнского капитала. Местная жительница заключила фиктивный договор займа с кооперативом, получив 700 тысяч рублей. Деньги были направлены на счет организации, но женщина не собиралась покупать квартиру и не выделила доли детям. В результате возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В суд взыскал с нее более 630 тысяч рублей неосновательного обогащения. Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе выразил мнение, что недавний случай нападения на российскую гражданку намеренно раздувается внутренними агентами с целью разжигания ненависти. По его словам, деструктивные элементы открыто оправдывают и поощряют физическое насилие, демонстрируя явные признаки двойных стандартов. В июле доходы России от продажи нефти и газа увеличатся на 60%, пишет агентство Reuters. Рост бюджетных поступлений обусловлен повышением мировых цен на нефть. Кроме того, значительный вклад в увеличение общей выручки внесло резкое повышение налога на прибыль от нефтяной добычи во втором квартале. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.

0: Новости спорта.
1: Руководство Милана объявило о продлении контракта с обладателем золотого мяча Лукой Модричем. Новое соглашение 40-летнего хорвата рассчитано на один сезон. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Модрич может завершить карьеру после чемпионата мира, однако наставник Россонери Рубен Амарим убедил ветерана продолжить выступление. Французский нападающий Антуан Гризман забил гол в дебютном матче за Орландо Сити в МЛС и помог своей новой команде разгромить на выезде Сан-Хосе Эрткейкс 4-0. 35-летний чемпион мира отличился на 48-й минуте, обыграв защитника и пробив в ближний угол ворот. Этот мяч стал для Гризмана 300-м в клубной карьере. Ранее он забивал за Реал Сосьедад, Атлетико и Барселону. Волейболистки сборной Китая в четвертьфинале Лиги наций сенсационно обыграли лидера мирового рейтинга команду США в 5 сетах. Американки уверенно взяли первый сет, но китайская команда переломила ход встречи и повела 2-1, после чего соперницы сравняли счет, переведя игру в решающую партию. В 5-м сете американки дважды получали трехочковый перевес, и оба раза представительницам Китая удавалось отыграться. В еще одном четвертьфинале сборная Турции переиграла Канаду 3-1, и теперь в полуфинале турчанки сыграют с китаянками, а Бразилия попробует сломить сопротивление действующего чемпиона турнира сборной Италии. Эквадорский велогонщик Ричард Карпас одержал победу на 18-м этапе Тур де Франс, что стало для него второй победой на большой петле. Он установил историческое достижение. 9 побед на этапах гран-туров позволили ему стать самым успешным латиноамериканским гонщиком в истории, превзойдя рекорд колумбийца Луиса Альберто Эрреры. При этом лидер общего зачета Тадей Погачар, финишировавший в основной группе, сохранил желтую майку, опережая бельгийца Ремко Эвенепула на 4 минуты 32 секунды. В Сиднее на финале 8 мужского Кубка мира по водному поло определились все полуфиналисты. Хозяйка турнира, сборная Австралии, в драматичном четвертьфинале сенсационно обыграла действующего обладателя трофея Испанию по пенальти 23-21. Австралийцы уступали на протяжении большей части встречи, но за 2 секунды до конца основного времени спаслись, сравняв счет, а в серии пенальти реализовали все 5 своих попыток. В других четвертьфиналах бронзовый призер прошлого Кубка мира Греция с трудом удалила Черногорию 14-13, Италия уверенно переиграла Грузию 18-12, а Венгрия одержала победу над молодой сборной Хорватии 16-11. В полуфиналах встретятся Австралия и Венгрия, Греция сыграет с Италией. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 24 июля 2002 год. Запуск Яндекс.Денег. Электронные платежи как двигатель онлайн-торговли. В этот день заработала платежная система Яндекс.Деньги. Для российского рынка это был переломный момент. У интернет-бизнеса и частных пользователей появился понятный и быстрый инструмент расчетов. До появления таких сервисов онлайн-покупки тормозились из-за неудобных способов оплаты. Переводы по реквизитам шли днями, наличные при курьерской доставке усложняли логистику, а доверие к новым площадкам было низким. Яндекс.Деньги дали рынку простой механизм – кошелек, мгновенные переводы, понятные комиссии. Это резко ускорило рост интернет-магазинов, фриланса и цифровых услуг. Со временем система стала частью большой экосистемы финансовых сервисов и показала, как технологическая компания может развивать платежную инфраструктуру, закрывая реальные потребности бизнеса и людей. 24 июля 2002 года. Деньги в России стали по-настоящему быстрыми. Яндекс.Деньги не просто упростили переводы, а дали толчок целой отрасли. Ведь когда платить легко, бизнес растет. И именно в этом главный смысл удобных платежных инструментов.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Средняя стоимость номера в гостиницах Москвы в первом полугодии этого года уменьшилась на 8,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 11 400 рублей за сутки. Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на Commonwealth Partnership. Ранее цены в столичных отелях демонстрировали рост. Так, с января по июнь прошлого года средняя стоимость номера увеличилась на 10%, достигнув 12,5 тысяч рублей. Другие игроки рынка также отмечают снижение цен. По данным Hotel Advisors, стоимость номеров в московских гостиницах за полгода упала в среднем почти на 13%, до 9 тысяч рублей за сутки. По оценкам IBC Real Estate, снижение составило 6%, до 10 тысяч рублей за ночь. CoreXP фиксирует падение средней стоимости на 3%, до 11 тысяч рублей. Одной из причин снижения стоимости проживания стало уменьшение числа туристов из стран Ближнего Востока. В результате ослабления спроса гостиницы были вынуждены скорректировать цены на размещение.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лампа, вытяжка и обогреватель — все в одном. В ассортименте товаров для умного дома Xiaomi появилась Midea Smart Bathroom P1 Sensor Edition. Система для ванной, которая объединяет светильник, вытяжку и обогреватель в одном корпусе. Встроенный датчик присутствия замечает, когда в комнату кто-то входит, и автоматически включает нужные функции. Например, когда человек заходит в ванную, Midea P1 включает свет и вентиляцию, а после его ухода выключает. Дальность и чувствительность срабатывания можно настраивать. За качеством воздуха следит специальный сенсор. Если концентрация летучих органических соединений повышается, вытяжка включается автоматически. Заявлена и функция обеззараживания с помощью ионизации. По данным производителя, за час она уничтожает более 98% распространенных бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилокок. Внутри установлен инверторный двигатель с шикарной производительностью. Xiaomi утверждает, что такого воздушного потока достаточно, чтобы проветрить обычную ванную примерно за 2 минуты. Графеновый нагреватель мощностью 3000 Вт подает теплый воздух под углом от 60 до 90 градусов и регулирует мощность для поддержания заданной температуры. Светильник выдает 1500 люмен света, а цветовую температуру можно плавно менять от теплых до холодных тонов. Для использования ночью предусмотрен режим с пониженной яркостью. Управление доступно через приложение Mi Home, голосового помощника Xiao AI и комплектную настенную сенсорную панель. На этом пока все. Услышимся!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 июня 2026 года родители в России могут оформить новую семейную выплату, размер которой в отдельных случаях достигает 200 тысяч рублей. Об этом напомнил депутат Михаил Ветров в беседе с RT. По его словам, подать заявление можно через портал Госуслуги или Социальный фонд России. Для получения выплаты необходимо соответствовать ряду условий, иметь двух и более детей, соответствовать установленным критериям по доходам и имуществу, а также не иметь задолженности по алиментам. Заявления рассматриваются в течение 2 недель, средний размер выплаты составляет от 70 до 100 тысяч рублей. Однако в некоторых случаях сумма может достигать 200 тысяч. Введение устного экзамена по истории для девятиклассников должно быть тщательно подготовлено и не привести к негативному отношению школьников к этому предмету, об этом заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС. По его словам, подготовка к новому формату экзамена ведется без спешки и с учетом всех возможных рисков для учеников и педагогов. Глава Рособорнадзора отметил, что история является одним из ключевых предметов, а знание истории страны важно для каждого гражданина наряду со знанием русского языка. Глава ведомства добавил, что Минпросвещение обсуждает нововведение с разработчиками экзаменационных материалов и экспертами. В штатном режиме устный экзамен по истории планируется ввести с 2028 года. И в завершении выпуска: около 251 тысячи пользователей с именем Алексей регулярно слушают группу «Руки вверх». Об этом газете «РУ» рассказали аналитики ВК-музыки и ВКонтакте. 251 092 пользователя с именами Алексей, Леша, Алеша и другими производными слушают группу ВК-музыки. Один из главных хитов коллектива «Алешка» до сих пор остается одним из самых прослушиваемых треков. За последний год песню прослушали более 7 миллионов 260 тысяч раз. Самыми активными слушателями группы стали жители Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Татарстана, а также Свердловской, Самарской и Ростовской областей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Диалог FM. Это этикет.
3: Проявляйте уважение и эмпатию. В деловом общении это выражается в проявлении интереса к чувствам, потребностям и мнению других людей. Также необходима толерантность к различиям – культурным, языковым или другим. Контролируйте эмоции. На психологическом уровне делового этикета важно контролировать свои эмоции и принимать решения на основе логических аргументов, а не эмоциональных реакций.
2: Диалог FM. Это этикет.

0: Личный коуч.
1: Следующая причина, по которой люди теряют деньги. Жадность или экономия на других. Ну, как у нас в городе. Идешь по городу, на лотке продают бананы. На банане фломастером написано «рубль 27». Платишь рубль 27, берешь бананы ребенку, а продавец от восторга потирает руки. Боже мой, никто эти бананы не взвешивал. Красная цена этому банану 90 копеек и 37 копеек на ровном месте. Вот он заработал, какое счастье. Но если на тебя с неба падают 37 копеек просто так, то ты через некоторое время должен стать миллионером. Но ты стоишь и один год на этом же месте, и два, и три, и пять, и десять, и никакого богатства на самом деле не приходит. Почему? Мы с вами знаем такие фразы. И на старуху бывает проруха, да? Как аукнется, так и откликнется. Не поступай с другими так, как ты бы не хотел, чтобы поступали с тобой. На самом деле в этом мире все совсем связано невидимыми нитями. И все, что мы делаем, когда-то к нам возвращается. Ну, наверное, не случайно говорят, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Если мы хотим зарабатывать или получать необходимые нам деньги, мы должны быть кристально честны с другими людьми. Не все это понимают. Когда-то мы были в Москве, ехали с одним из лидеров, сели в переполненный автобус, зима была, все в шубах, мы проехали всего две остановки, кондуктор до нас добраться не успел. Мы вышли, так и не заплатили. Садимся в другой автобус, нам еще несколько остановок ехать. Он, к счастью, пустой, кондуктор тут же к нам подбегает, ваши билетики. Мы говорим: дайте нам, пожалуйста, 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, понимаете, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. В общем, с трудом мы у нее купили 4 билета. Через пару остановок мы вышли. Она такая осталась стоять остолбеневшая, не понимая, каким нужно быть ненормальным человеком, когда тебе природа подарила 50 копеек, которые у тебя не забрал кондуктор. Казалось бы, припрячь. Но я боюсь, что она до сих пор ездит кондуктором, а мы уже нет. Если мы хотим, чтобы с нами природа поступала честно в отношении с деньгами, нужно самому быть честным в отношении с другими людьми. Помните, у Джима Рона есть потрясающая фраза. Научитесь с удовольствием платить деньги. С удовольствием. Вам пришел счет за квартиру. Заплатите 100, 102 платить не надо. Но заплатите 100 с удовольствием. Вам нужно заплатить за пальто. Заплатите столько, сколько нужно. Больше платить не надо, но заплатите с удовольствием. И тогда люди будут нам с удовольствием платить деньги. Во что превращается наш бизнес? Я нашел клиента, я решил его проблему, он с удовольствием заплатил мне деньги. Это не бизнес, а сказка. Но для этого нужно научиться с удовольствием платить. Не нужно платить лишнее, скрипя зубами. Заплатите столько, сколько положено, но с удовольствием.
0: Личный

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
3: Контроль за оформлением штрафов могут вернуть госавтоинспекции. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Нефтеперерабатывающие заводы перенесли плановые ремонты на осень. В Центральном банке России сообщили, что летом продолжат работать Омский, Ачинский и Тюменский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компания и другие предприятия. Нарастили производство и небольшие независимые НПЗ. Изменение планов поможет сохранить высокие объемы производства топлива. Напомним, ситуация с бензином пока остается неоднородной. Пик кризиса, вероятно, пройден. В ряде регионов очередей на заправках уже нет. Но кое-где проблемы остаются. Контроль за оформлением штрафов могут вернуть госавтоинспекции. С предложением выступили в Национальном автомобильном союзе. Общественники обратили внимание на штрафы за состояние в очереди на заправках. В ГИБДД недавно заявили, что наказывать в такой ситуации не будут. Если штраф пришел с камеры, его можно оспорить. Но в некоторых регионах штрафы выписывают не сотрудники ГИБДД, а местные власти. И они не всегда готовы учитывать ситуацию и идти людям навстречу. Передача всех полномочий ГИБДД в этом случае могла бы помочь. Новые технологии дорожного строительства заметно продлили срок службы асфальта. По данным компании «Сибур», резко сократилась доля объектов, которым нужен ремонт во время гарантийного срока. Раньше таких было 80%, а сейчас всего 5%. Главная причина – более качественный битум. Благодаря внедрению новых полимеров он меньше крошится и сохраняет прочность при частых перепадах температуры в межсезонье. К тому же процедуру можно подбирать с учетом климата и условий эксплуатации конкретной дороги. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог.ФМ.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Энергия – это самый главный ключевой ресурс любого человека. У вас может быть время, у вас может быть цели, планы, но если у вас нет энергии, все это бесполезно. Вы не добьетесь ничего, пока вы не сможете или не научитесь управлять своей энергией. Для того, чтобы эффективно управлять своей энергией, нужно понять, какие существуют виды энергии у человека. У человека существует 4 основных вида энергии. Первый вид энергии – это физическая энергия. Это базовая энергия, которая является основой для всех остальных видов. Второе – это эмоциональная энергия. Третье – это ментальная энергия. Четвертое – это духовная энергия. Вы знаете, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, быть воодушевленным, проявлять любопытство, исследовать и чего-то добиваться, очень важное значение имеет ваш уровень эмоциональной и духовной энергии. Проблема в том, что к выгоранию приводит именно отсутствие эмоциональной энергии прежде всего, а потом и духовной энергии. Почему сегодня я не затрагиваю вопросы физической энергии? Потому что это более простая энергия, и как управлять физической энергией практически знает каждый из вас. Хороший сон, правильная еда, умеренная физическая активность – это все восполняет вам физическую энергию. А вот эмоциональная энергия, с ней все гораздо сложнее. Для того, чтобы понять, что такое эмоциональная энергия, давайте рассмотрим такой вопрос. Эмоциональная энергия, за что она отвечает? Она отвечает за все наши чувства и все наши ощущения от этой жизни. Откуда она появляется и что является источником эмоциональной энергии? Источниками эмоциональной энергии являются 5 вещей или 5 источников. Первое – это достаточная физическая энергия, потому что если вы уставший, голодный, холодный, то у вас эмоциональная энергия, позитивная эмоциональная энергия будет на нуле. Вас будет обуревать негативная эмоциональная энергия. Второе – это позитивные эмоциональные ситуации. Каждый раз, когда вы ходите на какой-нибудь стендап, на вечер юмора там, или куда-то, на веселую вечеринку, у вас появляется, увеличивается позитивная эмоциональная энергия. Третий источник – это люди, которые создают положительный настрой. Поэтому очень важно окружать себя людьми, которые на позитиве, которые все время относятся к жизни позитивно и ко всем проблемам относятся позитивно. Четвертое – это положительные чувства и ощущения, которые вы сами испытываете, которые в свою очередь зависят от 5-го источника – это позитивного отношения к миру. Пока вы не смените свои убеждения и не смените свои очки, через которые вы смотрите на мир, на позитивный взгляд, вам будет сложно управлять своей эмоциональной энергией. Для того, чтобы управлять энергией, существует 4 основных способа. Первый, самый главный способ – это сокращение потерь вашей энергии. Дело в том, что каждый день вы теряете очень много энергии за счет фоновых активностей, которые забирают буквально, высасывают из вас энергии. Поэтому сокращение потерь – это вот, знаете, если ваше тело как дуршлаг, из которого там выливается вода, да, но дуршлаг водой вы не наполните. То же самое, если у вас не прекратить утечку энергии, то вы не наполнитесь этой энергией. Второе инструмент – это эффективное использование существующей энергии. У вас уже существующая энергия есть. Так вот, нужно научиться ее эффективно использовать. Третье – это эффективное восполнение энергии. Вам нужно научиться эффективно восполнять энергию, которая у вас потеряна. И четвертое – это расширение вашего энергетического потенциала. Это, вот, грубо говоря, расширение вашего ковшика или дуршлага для того, чтобы больше энергии у вас было. Первый инструмент управления энергией – как вам сокращать потери энергии. Для того, чтобы эффективно сокращать потери энергии, для этого нужно сначала осознать, что у вас есть потери энергии. Потому что мы живем ежедневной жизнью и как-то само собой привыкли к тому, что у нас постоянно есть какие-то забиратели энергии. И мы с этим живем и на это даже не реагируем, не осознаем. Для нас это является привычным образом жизни. Поэтому первое, нужно осознать, что у вас есть потери энергии. Второе, вам нужно определить источники потери этой энергии. И вот сейчас я вам расскажу 6 основных, наиболее частых причин потери вашей эмоциональной энергии. Когда я буду вам рассказывать, обязательно это экстраполируйте на себя и посмотрите, откликается или нет. происходит с вами такое же или нет. Я уверен, у каждого это происходит, поэтому поделитесь в комментариях, какие из этих причин есть в вашей жизни. Итак, первая большая причина потери вашей эмоциональной энергии – это неправильный образ жизни. Банально, неправильный образ жизни. Это недосып, это недоедание, это минимальные физические нагрузки, там еще что-то. Помните, я говорил, что для того, чтобы у вас эмоциональная энергия была полная, для этого нужно заботиться о том, чтобы физическая энергия была полная. Вторая причина – это страх, негативные мысли, желание казаться, а не быть на самом деле. Это вот эти страшные такие дырки, которые высасывают из вас энергию. Вот страх и беспокойство о будущем особенно, сожаление о прошлом. Вот эти все моменты, они в фоновом режиме высасывают из вас энергию, которую вы даже не замечаете. Просто переживание, хроническое переживание страха, она лишает вас огромного количества эмоциональной энергии. Потому что человек, который переживает страх, стресс, негативные мысли, он не может смеяться, он не может расслабляться, он все время напряжен. Третья причина – это поведение, неправильное поведение, когда, ну, например, когда работа забирает все время, когда вы все время посвящаете только работе, когда у вас отсутствует баланс. Баланс разных сфер жизни – это работа, семья, ваши хобби, ваше личное время должно быть обязательно в течение дня. То есть не надо посвящать все свое время, всю свою энергию только одной части вашей жизни. Особенно в поведенческих причинах я хотел бы отметить такие вещи, как незаконченные дела и незакрытые гештальты. То есть если вы какие-то дела не закончили, то они пожирает очень много энергии. Обязательно закрывайте, заканчивайте дела. Законченные дела высвобождают огромное количество энергии, которое до этого уходило на контроль или на переживание об этом. Многие молодые люди ко мне обращаются и говорят, ну как же так, о каком балансе может идти речь, если в молодые годы нам нужно заработать деньги, нам нужно создать бизнес, чего-то добиться, поэтому мы специально делаем перекосы и работаем там по 14-15 часов в день. На что я ответил бы так, обычно отвечаю так, ребята, вопрос в том, что вы пытаетесь компенсировать свою неэффективность за счет большего вовлечения и за счет больше затрат своей энергии. Ведь это же можно было бы компенсировать эффективностью. Если вы занимаетесь работой 14-15 часов в день, то я вам прямо скажу, что вы просто неэффективны. Значит, вы неправильно выстроили свой график работы, и вы занимаетесь неважными делами. Дело в том, чтобы для того, чтобы добиваться любых целей в жизни, вам достаточно 6 или 8 часов рабочего времени. Смотрите, каждый раз, обратите себе внимание на такую вещь, каждый раз, когда вы не укладываетесь в 8 часов рабочего времени, это говорит только об одном, что вы неэффективны. И вам нужно не увеличивать то время, которое вы тратите на работу, а вам нужно увеличивать и направлять внимание на повышение своей эффективности. Внедрите себе кайдзен-час каждое утро и анализируйте, где вы неэффективны, что вы можете делегировать, что вы можете, вам можно найти помощника, либо не делать какие-то рутинные вещи, какие-то рутинные вещи передать. Если вы каждый день будете заниматься повышением своей эффективности, то вам не потребуется тратить так много времени и энергии на работу. Четвертая причина – это неправильные отношения. Неправильные отношения с другими людьми – это незакрытые обязательства, это неправильно выстроенные ожидания в отношении других людей, это утечка эмоциональной энергии через встречи и занятия, которые не приносят вам энергию, а наоборот высасывают. Вы, наверное, сами замечали очень много раз в жизни, когда после какой-то встречи вы чувствовали себя как выжатый лимон. Или, например, когда вы занимаетесь каким-то делом, это дело вас выматывает. Поэтому хороший лайфхак по пути я вам скажу. Просто сделайте дневник и пишите туда все, чем сегодня в течение дня занимались. И сделайте один столбец, который гласит энергия, эмоциональная энергия. И пишите напротив каждой встречи и напротив каждого дела, которым вы занимались, напишите, это вам принесло энергию или забрало энергию. Таким образом, вы будете воочию видеть, какие встречи и какие задачи забирают у вас энергию. И ваша задача каждый день сокращать количество встреч и задач, которые забирают энергию, и увеличивать количество встреч и задач, которые приносят вам энергию. Пятая причина – это страсти. Это излишнее потребление. Это игры, особенно азартные игры. Это социальные сети. То есть это любая зависимость, любая форма зависимости. Зависание в том же ТикТоке, в социальных сетях. И из-за этого прокрастинация и нежелание что-то делать. И вообще социальные сети очень часто вызывают эффект FOMO, это с английского языка fear of missing out, или страх потери или упущенной жизни. А вот эти все вещи являются огромной причиной утечки вашей эмоциональной энергии. И шестая причина – это внешние причины. Так как мы не живем в вакууме, мы живем в социуме, то вокруг нас очень много внешних причин, которые прямо влияют на наше эмоциональное состояние. Это могут быть и оскорбления, хамство, зависть окружающих, осуждение других людей, критика. То есть все действия незнакомых вам людей, которые вылились на вас. Это там хамство кассира какого-нибудь, может быть, продавца и так далее. То есть вы этим управлять не можете, их поведением, но вы вполне можете управлять своей реакции на их поведение. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с такой реакцией или с таким поведением окружающих, враждебным поведением в отношении вас, не пытайтесь исправить их. Меняйте свое отношение или меняйте свою реакцию к этому поведению. Таким образом, мы рассмотрели 6 основных причин. Конечно же, причин гораздо больше, но это основные причины. И даже если вы будете обращать на эти основные причины, и применять те лайфхаки и инструменты, которые я вам озвучил, это гораздо облегчит вашу жизнь.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Кератинском районе из-за резкого подъема уровня воды в реке Джурмут размыло опору моста, ведущего к селу Талсух. Из-за происшествия автомобильное движение в село временно приостановлено. Сейчас на месте происшествия работают специалисты, которые разрабатывают план организации временного объездного пути. Автомобильное движение на участке трассы Аранканская площадка Унцикульса-Гринский мост, ведущем к поселку Шамилькала возле Ирганайской ГЭС, возобновлено по временной схеме. Напомню, 8 июля из-за аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС произошел подрыв дорожного полотна и разрушение водопропускного сооружения, что временно заблокировало проезд. За ситуацией внимательно следит правительство республики. В Санкт-Петербурге прошлой ночью были атакованы склады компании «Wildberries», расположенные в Шушерах и Уткиной заводе. Их работа в данный момент приостановлена. Кроме того, в Ленинградской области загорелись склады «Wildberries», в результате чего пострадали 3 человека. Об этом сообщил губернатор Дрозденко. Депутаты Госдумы от партии «Новые люди», возглавляемые вице-спикером Владиславом Даванковым, предложили установить 1 сентября как нерабочий праздничный день. Законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство России. По мнению инициаторов, придание этой дате статуса праздничного дня подчеркнет важность образования, детства и семьи среди государственных приоритетов. Сбербанк с 1 сентября прекратит обслуживание неактивных валютных карт Visa. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Накануне некоторые клиенты получили уведомление о том, что с 1 сентября их валютные и мультивалютные карты Visa перестанут быть действительными. Клиентам, срок действия карт которых был продлен до 2030 года, рекомендуется закрыть их через мобильное приложение и перевести остаток средств на другие счета. Roblox и Minecraft могут быть признаны азартными играми в России. Такое заявление сделал директор Центра по борьбе с лудоманией Андрей Ходынков. Он считает, что игры с элементами лутбоксов и случайными наградами должны сопровождаться предупреждениями о возможных рисках, как это делается с сигаретами. Пока это лишь инициатива, но, по словам Ходынкова, регулирующие органы уже обсуждают меры, которые можно применить к разработчикам данных игр. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 24 июля 2009 года в деловой хронике случился резкий переворот. Microsoft впервые в своей истории отчиталась о падении выручки. Цифра 58,44 миллиарда долларов – это на 3% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль и вовсе просела на 18% до 14,57 миллиарда. Для компании, которая десятилетиями ассоциировалась с уверенным ростом, такие строчки в отчете прозвучали почти как сенсация. Причины лежали на поверхности, но били точно в бизнес-модель. Во-первых, мировой финансовый кризис, корпорации по всему миру урезали бюджеты и траты на софт, оказались среди первых кандидатов на сокращение. Во-вторых, Windows Vista, система, которая должна была стать прорывом, встретила прохладный прием. Высокие требования к железу, проблемы совместимости и неудобства для пользователей тормозили переход на новую оперативную систему, а значит и продажи лицензии. Но важно, что Microsoft не застыла в этом спаде. Уже в октябре того же года выходит Windows 7, система, в которой компания учла ошибки предшественницы и вернула доверие и бизнес, и обычных пользователей. Эта история – хороший урок для любого рынка. Даже у гигантов бывают слабые кварталы, особенно когда совпадают внешний шок и внутренний промах. А главный актив в такой ситуации – не безупречная статистика, а способность быстро учиться и меняться. 24 июля 2009 года стала не датой провала, а точкой переосмысления. Именно в такие моменты и проверяется настоящая устойчивость большого бизнеса.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Усиша. Село в Акушинском районе Дагестана. Административный центр сельсовета Усишинский. Расположен аул в 80 километрах к югу от Махачкалы в Нагорном Дагестане. Как считает лингвист Османов Магомед Нури Османович, происхождение названия села заключается в том, что селение находится в конце небольшого ущелья и до входа в ущелье его не видно. Так как в даргинском языке выражение «в ларе» означает «спрятаться, скрыться», то и название селения могло быть такого же рода. В ларе находящееся селение, скрытое в ларе селение или как в ларе скрытое селение. Согласно археологическим раскопкам, человеческая деятельность здесь началась еще в древнекаменном веке. Касательно основания села существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элладубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибак. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных сел. Село было разрушено в ходе вторжения Тимура в Дагестан в 1395-1396 годах. Разорив соседние, Тимур двинулся в даргинские земли, в село Укуджа.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
6: Банк России и Минстрой разрабатывают законопроект, направленный на изменение условий предоставления рассрочки при покупке жилья. Как сообщила замруководителя службы по защите прав потребителей и финансовой доступности Банка России Елена Нинахова, новые правила запретят разницу в стоимости квартиры при полной и частичной оплате, а также установят ограничения для участников долевого строительства. По словам Нинаховой, рассрочка по договорам долевого участия будет доступна только после ввода дома в эксплуатацию. Максимальный срок рассрочки составит не более 3 лет с планируемой даты ввода объекта. Проект также предусматривает запрет на повышение стоимости жилья при оплате в рассрочку и введение скидок для тех, кто покупает квартиру без кредита или отсрочки. Ответственность покупателя за нарушение сроков платежей будет ограничена. На данный момент инициатива находится на стадии разработки и еще не представлена в Госдуме.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские работники по трудовому законодательству имеют право уволиться во время больничного, причем дни временной нетрудоспособности включаются в период обязательной отработки, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Для увольнения нужно подать письменное заявление, причем его можно направить по почте с уведомлением о вручении. Общий срок предупреждения составляет 2 недели, и он начинает отсчитываться со следующего дня после того, как работодатель получил заявление, пояснила Санина. Дни больничного входят в этот срок, поэтому выходить на работу ради отработки не нужно. Если после подачи заявления человек дольше 2 недель находится на больничном, то переносить дату увольнения работодатель не может. Трудовой договор разрывается строго в установленный день. Во второй половине июля и в начале августа численность комаров резко увеличивается, а сами насекомые становятся наиболее активными. Об этом сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член Общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. По его словам, именно на этот период приходится пик численности комаров и максимальное количество их нападений на людей. Особенно заметно это в крупных городах, где есть пруды, а также в населенных пунктах, расположенных рядом с водоемами. Федоров пояснил, что в первой половине лета личинок комаров сравнительно немного, однако к концу июля их количество значительно возрастает. В этот период насекомые становятся наиболее агрессивными, особенно после дождей и вблизи водоемов. И в завершении выпуска официальная новелизация полнометражного игрового фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» поступила в продажу 23 июля текущего года. Автором литературной адаптации стала писательница Мария Якунина. В центре сюжета дуэт Кроша и Ежика. Их дружба становится опорой в ситуации, когда привычные подсказки не работают, а решение нужно принимать немедленно. В книге узнаваемая интонация мира смешариков сочетается с научной фантастикой, космическим экшеном и загадкой на границе двух реальностей. Новелизация станет первой в серии «Смешарики. Махаон», посвященной новому фильму. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
1: Если до выходных вы еще не решили, чем заняться, то сейчас мы вам расскажем. В Дагестане ближайшие дни обещают быть насыщенными: концерты, спектакли, мастер-классы, а также познавательные встречи. Поехали! 26 июля перед зданием Русского драматического театра имени Максима Горького пройдет большой праздничный концерт,

0: Дания. Ну а 25 июля маленьких зрителей и их родителей приглашает Дагестанский театр оперы и балета. В полдень здесь покажут детский спектакль «Остров сокровищ» по мотивам знаменитого произведения Роберта Льюса Стивенсона. Пираты, поиски клада, приключения и любимые герои – все, что нужно для того, чтобы провести семейный выходной интересно. А еще 27 июля этот же театр приглашает взрослых на необычные мастер-классы. В 16.00 участникам расскажут, как актерские техники помогают увереннее чувствовать себя в жизни, развивать харизму и не бояться публичных выступлений. А в 17.00 ведущий артист балетной группы Арсен Курбанмагомедов проведет там же занятия по пластике тела, раскрепощению и управлению эмоциями. А еще важное мероприятие пройдет 25 июля в музее-заповеднике «Дагестанский аул». Здесь специалисты управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Дагестану проведут профилактическую встречу с молодежью. Участникам расскажут о последствиях употребления наркотиков, ответственности за правонарушения и ответят на все вопросы. Начало в 11 часов. Это была афиша Дагестана. Проводите выходные интересно, открывайте для себя новые места, поддерживайте культуру и не забывайте, самые яркие впечатления часто находятся совсем рядом. До скорой встречи.
1: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровый

0: Условия жизни и кодекс неписаных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио Диалог ФМ.
1: Аджуз ламрал айдахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айдахта. Аку на ней лах, аку начни, апарар мир. Увидел, скажи, не увидел, не лги. Аку на ней лах, аку начни, апарар мир. Аку на архалиди, дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин, дад бурандин. Акурдавни катайдав агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдавни катайдав агадай затни авач. Акурди ахкода, хахайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахкода, хахайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио Диалог ФМ.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
10: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
11: Притчи народов мира.
12: Один мужчина мечтал о лучшей жизни. Ему не нравился тот дом, в котором он живет, та одежда, которую он носит, словом, все, что его окружало. Он задавался вопросом, почему у кого-то есть все, о чем только можно мечтать, а у него нет ничего. Вот если бы у меня был хороший дом, красивая жена, много денег, то я бы был счастлив, думал мужчина целыми днями. И вот однажды пред ним предстал ангел. «Я слышал твои мысли», — сказал он, — «и я готов помочь тебе. Скажи, чего ты хочешь, и я все исполню». Мужчина очень обрадовался. Сначала он не поверил своему счастью. Неужели так бывает? Просто попроси, и все исполнится. Наверное, ты что-то хочешь взамен. Но ангел ответил, что ему ничего не нужно. Ты так давно просишь, что я подумал, наверное, ты точно знаешь, что тебе нужно. Просто попроси, и все будет. Отлично, обрадовался мужчина. Мне нужен большой, красивый дом. Красавица жена, чтобы умела хорошо готовить. И мне нужно, чтобы у меня всегда было много-много денег. Хорошо, ответил ангел. Ты уснешь, а завтра утром проснешься, и у тебя все это будет. И действительно, на следующее утро мужчина проснулся в большом роскошном доме. Его встречала улыбчивая красавица, которая была его женой. Завтрак уже был приготовлен, все было великолепно. В банке был открыт счет на его имя, и сколько бы он ни тратил, счет все время пополнялся. Сначала мужчина не верил своему счастью. Он был просто в восторге. Но вот день летел за днем. Месяц за месяцем, а его сердце все больше и больше заполняло ощущение пустоты и одиночества. Он сам себе задавал вопрос, чего еще можно хотеть, ведь у меня и так все есть. Но между тем он чувствовал, что желанного счастья так и не обрел. И он снова начал звать ангела. «Почему я несчастлив? Ведь у меня все есть», — спросил мужчина ангела, когда тот снова предстал перед ним. «Я исполнил все, что ты хотел. Так что наслаждайся своим счастьем». «Не могу. В моем огромном доме мне одиноко. Красавица-жена не радует меня. И деньги, которые я так хотел, не приносят мне удовлетворения. Почему? Ответь мне, ангел». «Ты попросил у меня дом, но не попросил тепла и уюта в нем. Ты попросил у меня жену, но не попросил любви и понимания. Ты попросил у меня денег, но не попросил свободы, силы и радости, которые они могут дать», — ответил ангел. Мужчина очень обрадовался. «Спасибо, я все понял», — сказал он. «Я хочу всего этого, дай мне это». «Но раз ты все понял, тогда иди и создай свое счастье сам», — сказал ангел и исчез. А мужчина очнулся в своем прежнем доме, один, без жены и денег. Но зато теперь с ним была уверенность и знание того, что он хочет на самом деле.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Чрезмерную инициативность японцы воспринимают как грубость. Поэтому старайтесь все время держаться спокойно, не торопиться и ни в коем случае не подгонять никого. Если во время переговоров наступила тишина, то, скорее всего, японцы обдумывают сказанное и планируют свой дальнейший ответ. Дайте им необходимое время на размышления и не нарушайте тишину. Во время переговоров показывайте свою заинтересованность в происходящем. Когда вы слушаете собеседника, делайте пометки в блокноте и при необходимости повторяйте его мысль, чтобы убедиться, что вы правильно все поняли. Это поможет вам поддержать диалог и продемонстрирует японцам, что вам важно их мнение. Во время встреч у японцев принято дарить небольшие подарки. Размер и стоимость подарка опять же напрямую зависят от иерархии. Принимать подарок всегда следует обеими руками с большой благодарностью. Если подарок завернут в упаковку, не разворачивайте его во время встречи перед всеми. Дождитесь, когда вы останетесь наедине. Однако, если вы все же будете открывать подарок в присутствии дарящего, старайтесь аккуратно разворачивать его, не повредив упаковку.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Создай свое счастье. Притча о том, что все реально, когда ты знаешь, чего на самом деле хочешь. Один мужчина мечтал о лучшей жизни. Ему не нравился тот дом, в котором он живет, та одежда, которую он носит, словом, все, что его окружало. Он задавался вопросом, почему у кого-то есть все, о чем только можно мечтать, а у него нет ничего. Вот если бы у меня был хороший дом, красивая жена, много денег, то я бы был счастлив, думал мужчина целыми днями. И вот однажды пред ним предстал ангел. «Я слышал твои мысли», — сказал он, — «и я готов помочь тебе. Скажи, чего ты хочешь, и я все исполню». Мужчина очень обрадовался. Сначала он не поверил своему счастью. «Неужели так бывает? Просто попроси, и все исполнится. Наверное, ты что-то хочешь взамен». Но ангел ответил, что ему ничего не нужно. «Ты так давно просишь, что я подумал, наверное, ты точно знаешь, что тебе нужно. Просто попроси, и все будет». «Отлично», — обрадовался мужчина. «Мне нужен большой красивый дом, красавица-жена, чтобы умела хорошо готовить. И мне нужно, чтобы у меня всегда было много-много денег». «Хорошо», — ответил ангел. «Ты уснешь, а завтра утром проснешься, и у тебя все это будет». И действительно, на следующее утро мужчина проснулся в большом роскошном доме. Его встречала улыбчивая красавица, которая была его женой. Завтрак уже был приготовлен, все было великолепно. В банке был открыт счет на его имя, и сколько бы он ни тратил, счет все время пополнялся. Сначала мужчина не верил своему счастью. Он был просто в восторге. Но вот день летел за днем, месяц за месяцем, а его сердце все больше и больше заполняло ощущение пустоты и одиночества. Он сам себе задавал вопрос, чего еще можно хотеть, ведь у меня и так все есть. Но между тем он чувствовал, что желанного счастья так и не обрел. И он снова начал звать ангела. «Почему я несчастлив? Ведь у меня все есть», — спросил мужчина ангела, когда тот снова предстал пред ним. «Я исполнил все, что ты хотел. Так что наслаждайся своим счастьем». «Не могу. В моем огромном доме мне одиноко. Красавица-жена не радует меня. И деньги, которые я так хотел, не приносят мне удовлетворения. Почему? Ответь мне, ангел». «Ты попросил у меня дом, но не попросил тепла и уюта в нем. Ты попросил у меня жену, но не попросил любви и понимания. Ты попросил у меня денег, но не попросил свободы, силы и радости, которые они могут дать», — ответил ангел. Мужчина очень обрадовался. «Спасибо, я все понял», — сказал он. «Я хочу всего этого, дай мне это». «Но раз ты все понял, тогда иди и создай свое счастье сам», — сказал ангел и исчез. А мужчина очнулся в своем прежнем доме, один, без жены и денег. Но зато теперь с ним была уверенность и знание того, что он хочет на самом деле.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане суды продолжают наказывать предпринимателей за использование логотипов запрещенного в России Инстаграма. Так, в Избербаше владелец торгового помещения получил очередной штраф в размере 1000 рублей за наклейку с логотипом соцсети на двери своего магазина. Летом в Дагестане официально разрешено купаться только на 4 пляжах из 22 зарегистрированных. Об этом пишет «Молодежь Дагестана». По данным Управления Роспотребнадзора, в Центр гигиены и эпидемиологии было подано 8 заявлений о проверке качества морской воды на пляжах. На данный момент рассмотрено 4 из них. Пляжи Бриз и Алые паруса в Дербенте, Хазар в Дербентском районе, а также турбаза Прибой в Избербаше получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии и качество воды установленным требованиям. Верховный суд постановил, что доходы супругов, полученные до заключения брака, не должны учитываться при назначении единого пособия на ребенка. Об этом пишут «Известия». Судебная инстанция признала неправомерной практику включения в расчет ежемесячной выплаты на младенца доходов одного из супругов, заработанных до вступления в брак. Ранее из-за этого правила некоторые семьи теряли право на получение пособия. Миноборнауки предлагает перевести прием в вузы в онлайн-формат. Планируется создать платформу под названием «Университеты». Эксперимент по тестированию и внедрению платформы будет проводиться с 1 сентября текущего года и продлится до 2028 года включительно. Участие в эксперименте для вузов будет добровольным. Пентагон добавил Московский государственный университет в список организаций, с которыми сотрудничество может представлять угрозу национальной безопасности Америки. В обновленный перечень вошли 130 научных и образовательных учреждений из России, Китая и Ирана. Минтранс России работает над созданием нового дорожного знака для обозначения мест парковки автомобилей многодетных семей. Специальные парковочные места планируется разместить рядом с поликлиниками, школами, детскими садами, торговыми центрами и другими объектами, которые пользуются повышенным спросом. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Обладатель 3 поясов в полутяжелом весе Дмитрий Бивол перенес плановую операцию на локте, о чем сообщил в своем телеграм-канале, опубликовав фотографию из больничной палаты. По словам тренера спортсмена Геннадия Машьянова, восстановление займет около 2 недель, и уже в ближайшее время Бивол сможет возобновить тренировки. Следующий бой 35-летнего чемпиона запланирован на 12 декабря в Екатеринбурге, однако соперник пока не назван. Аргентинский «Ривер Плейт» вел переговоры о возвращении лидера московского «Спартака» Эсекеля Барка, который хочет покинуть клуб по личным причинам. По информации СМИ, красно-белые запросили за трансфер полузащитника более 5 миллионов долларов. Барка перешел в «Спартак» в позапрошлом году как раз из-за «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро, а его действующий контракт со столичным клубом будет действовать еще год. Вице-чемпион РПЛ Краснодар проявляет интерес к нападающему сборной Эквадора и бразильского Фламенго Гонсало Плати, пишут СМИ. Клуб способен заплатить за 25-летнего вингера 15 миллионов евро. Финансовые возможности быков возросли после продажи полузащитника Эдуарда Спертиана в саудовский Аль-Ахли за 25 миллионов. На прошедшем чемпионате мира Плата провел 4 матча, в которых забил 1 гол. РФС назначил 24-летнего арбитра Матвея Заику главным судьей матча первого тура РПЛ между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов». Уроженец Ростова-на-Дону станет самым молодым главным арбитром в истории российской премьер-лиги. В прошлом сезоне Заика провел в роли главного судьи 10 матчей первой лиги, 6 встреч второй лиги и 2 игры Кубка России. Кроме того, он был резервным арбитром в матчах РПЛ «Балтика-Сочи» и «Нижний Новгород-Ростов». В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по легкой атлетике, и уже в первый день соревнований было разыграно несколько комплектов наград. 18-летний петербуржец Николай Грудковский стал новым королем российского спринта, выиграв 100-метровку с результатом 10,16 секунды. При этом главный фаворит и рекордсмен России Константин Крылов пропускает турнир из-за травмы. На дистанции 5000 метров у мужчин чемпионом стал Владимир Никитин, показавший лучший результат сезона 13 минут 39 секунд. У женщин на этой же дистанции 8-й раз подряд чемпионкой России стала Светлана Оплачкина. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: В начале 1930-х годов в Бразилии скопилось огромное количество кофейных зерен из-за падения цен на кофе во время Великой депрессии. Чтобы решить проблему, бразильское правительство обратилось к Нестле с просьбой разработать способ переработки зерен в продукт с длительным сроком хранения. За задачу взялся швейцарский химик Макс Маргенталер. Ему потребовалось 8 лет исследований, чтобы создать гранулы, которые хорошо растворялись в воде, сохраняли вкус и аромат зерен и имели длительный срок хранения. Ключевым моментом стало использование метода сушки, распылением и добавлением кукурузного сиропа. Итак, 24 июля 1938 года стало официальной датой начала массового производства Nescafé. Название бренда образовалось от сочетания первых трех букв названия компании Nestlé и слова «кафе». Первое производство было запущено на фабрике в городе Орб, Швейцария. Nescafé быстро завоевал популярность благодаря простоте приготовления. Достаточно было добавить горячую воду. Продукт решал проблему длительного хранения, что было особенно важно в условиях избытка кофейных зерен в Бразилии. Со временем бренд постоянно совершенствовался, и в 1950-х годах была усовершенствована технология производства, позволившая отказаться от ряда дополнительных компонентов и сделать продукт более натуральным. В 1960-х годах Nestlé внедрила технологию сублимационной сушки, которая лучше сохраняла аромат зерен. Сегодня Nescafé – это один из самых узнаваемых кофейных брендов в мире, продукция, которая продается более чем в 180 странах.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
4: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
5: Научный журнал «Lancet» представил результаты исследования, согласно которому к 2050 году более половины людей старше 25 лет, а также около трети детей и молодых людей в возрасте до 25 лет будут страдать лишним весом или ожирением. Общее число людей составит 3,8 миллиарда человек, почти 60% от общего числа взрослых. Цитирует РИА Новости результаты исследования. Прогноз по детям и подросткам – 746 миллионов к 2050 году. По данным на 2021 год, в мире насчитывалось 2,11 миллиарда человек старше 25 лет, а также 493 миллиона детей и молодых людей в возрасте до 25 лет, страдающих лишним весом или ожирением. На 1990 год эти цифры были намного скромнее – лишь 731 миллион взрослых и 198 миллионов детей и молодых людей отличались этим. И при этом наибольшее число взрослых людей с подобной проблемой тогда проживали в Китае, Индии, США и Бразилии. По мнению экспертов, без надлежащих реформ и действий, особенно быстрый переход от лишнего веса к ожирению у детей и молодых людей пройдет в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в Карибском регионе. Около трети детей и молодых людей с ожирением к 2050 году будут проживать именно там.
4: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно,
2: выступать без волнения,
1: красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские работники по трудовому законодательству имеют право уволиться во время больничного, причем дни временной нетрудоспособности включаются в период обязательной отработки, рассказала RT, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Для увольнения нужно подать письменное заявление, причем его можно направить по почте с уведомлением о вручении. Общий срок предупреждения составляет 2 недели, и он начинает отсчитываться со следующего дня после того, как работодатель получил заявление, пояснила Санина. Дни больничного входят в этот срок, поэтому выходить на работу ради отработки не нужно. Если после подачи заявления человек дольше 2 недель находится на больничном, то переносить дату увольнения работодатель не может. Трудовой договор разрывается строго в установленный день. Введение устного экзамена по истории для 9-классников должно быть тщательно подготовлено и не привести к негативному отношению школьников к этому предмету, об этом заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС. По его словам, подготовка к новому формату экзамена ведется без спешки и с учетом всех возможных рисков для учеников и педагогов. Глава Рособорнадзора отметил, что история является одним из ключевых предметов, а знание истории страны важно для каждого гражданина наряду со знанием русского языка. Глава ведомства добавил, что Минпросвещение обсуждает нововведение с разработчиками экзаменационных материалов и экспертами. В штатном режиме устный экзамен по истории планируется ввести с 2028 года. И в завершении выпуска почти половина россиян признались, что создают образ богатой жизни в соцсетях, стараясь казаться успешнее, чем в реальной жизни. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Только 9% россиян могут позволить себе практически все. 32% испытывают финансовые трудности, 26% живут комфортно, где крупные покупки требуют накоплений. 35% хватает средств только на самое необходимое. Среди респондентов с доходом до 100 тысяч рублей 83% отметили, что им хватает денег только на необходимое. Среди зарабатывающих свыше 300 тысяч рублей 69% живут комфортно, но крупные покупки требуют накоплений. И 48% с доходом более 500 тысяч рублей могут позволить себе практически все. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Личный коуч.
1: Если кто-то пригласил вас на ужин, то вам непременно захочется отблагодарить этого человека и угостить его в следующий раз. В ответ на чью-то помощь вы тоже хотите помочь. А в ответ на подарок вам также хочется сделать человеку приятный сюрприз. Принцип взаимности побуждает нас возвращать долги. Когда официантка вкладывала в счет мятную конфетку, посетители оставляли на 3% больше чаевых. Если она вкладывала 2 конфетки, то размер чаевых повышался до 14%. Но это еще не все. Если она приносила счет с одной конфеткой, а потом вдруг оборачивалась и говорила: «Вы мне особенно понравились, поэтому вот вам еще одна конфетка», размер чаевых составлял в среднем на 20% больше. Покупатели чувствовали себя особенными и хотели отплатить официантке тем же, поэтому оставляли высокие чаевые. На самом деле принцип взаимности заложен в наших генах, и нам просто необходимо отплатить другому человеку. Услуга за услугу. Иногда мы получаем гораздо больше, чем отдаем. В ответ на комплимент или небольшой подарок благодарность возвращается с тройной отдачей. Принцип взаимности состоит из трех ключевых элементов. Первый. Получатель должен быть действительно заинтересован в подарке или услуге. Часто компании раздают покупателям подарки с брендовым логотипом и названием организации. Такие мелочи приятны, но не произведут особого впечатления. Ручка с гравировкой компании вряд ли произведет большое впечатление. Другое дело, если ручка будет именная. Она обретает новую ценность, и обладатель будет беречь ее, показывать другим и вспоминать компанию добрым словом. Понимаете? Но ведь если говорить об организации, то изготовить индивидуальные подарки для сотни, тысячи покупателей будет весьма затруднительно. В этом случае можно сделать персональные подарки самым значимым клиентам. Составьте список VIP-покупателей. Для авиакомпании это пассажиры бизнес-класса, для ресторанов – постоянные посетители, для отелей – постояльцы самых дорогих номеров. Окажите VIP-обслуживание вашим VIP-клиентам. Подготовьте для них приятные сюрпризы. Наверняка таких клиентов немного, однако они приносят большую прибыль. Второй элемент. Пусть ваш презент будет неожиданным. Например, посетители ресторана не ожидали получить от официантки комплимент и вторую конфетку. Третий элемент. Подарок должен быть значимым для получателя. Допустим, ваш клиент всегда оплачивает счета с опозданием. Со следующим счетом постарайтесь приложить какой-нибудь небольшой, но значимый подарок. Может, клиент увлекается искусством, тогда отправьте ему соответствующий сувенир, не обязательно дорогой. Принцип

0: взаимности очень помогает в развитии бизнеса. На начальных этапах, неважно, в какой сфере вы работаете, вам потребуется помощь опытных специалистов. Однако, когда человек уже поднаторел и добился успеха, до него трудно достучаться. Да из чего бы вообще помогать новичку? Чтобы создавать себе конкуренцию? Попробуйте составить список 10 подходящих специалистов. Возможно, кто-то из них согласится вам помочь по доброте душевной, но в большинстве случаев это так не работает. Особенно если у человека выше статус, выше доход, а с ними репутация и аудитория. Как же достучаться до такого человека? Здесь поможет принцип взаимности. Во-первых, подумайте, как вы можете помочь этому человеку. Как мы уже знаем, за услугу свойственно платить услугой. Поэтому, глядя на список, не спрашивайте себя, кто из этих людей сможет помочь вам. Спрашивайте, кому из них можете помочь вы. Что вы можете сделать, чтобы человек захотел вас отблагодарить? Попробуйте определить слабые места и подумать, какую помощь вы можете предложить. Если попадете в точку, то шансы на то, что принцип взаимности сработает, очень высоки.
1: Личный коуч. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Налоговая может вычислить ваши скрытые доходы по вашим постам в соцсетях. Нейросеть уже сейчас проверяет всю вашу активность, собирает данные для налоговой проверки и до начисления налогов и штрафов. Сдаете квартиру и не платите налоги? Получаете переводы от клиентов под видом подарков? Налоговая все это видит. Под особым контролем оказываются трудоспособные неработающие граждане, которые не декларируют доходы, но при этом ведут активную финансовую жизнь. То есть люди, у которых официально нет дохода, но они покупают квартиры, машины, путешествуют, живут явно непосредственно. Что конкретно интересует налоговую? Во-первых, люди, которые владеют несколькими объектами недвижимости, но не регистрируются как индивидуальные предприниматели или самозанятые для сдачи в аренду. Во-вторых, те, кто получают регулярные крупные переводы на карты без видимых оснований. В-третьих, граждане, которые продают недвижимость или автомобили, занижая стоимость сделок. Каким образом налоговая вообще узнает о ваших доходах? У ФНС есть несколько источников информации, и система работает автоматически через так называемый АИС налог 3. Первый источник – это банки. Они обязаны сообщать налоговой обо всех открытых и закрытых счетах, изменениях реквизитов, начислении процентов. Но важно понимать, банки не передают автоматически каждую вашу транзакцию в налоговую. Передача данных происходит только по запросу ФНС, когда у них уже есть подозрение. Второй источник – межведомственный обмен. Налоговая получает данные из Росреестра о недвижимости, из ГИБДД о транспортных средствах, из социального фонда о трудоустройстве, пенсиях и выплатах. Система автоматически сопоставляет эти данные. Если человек нигде не работает, но покупает квартиру за 20 миллионов, операция помечается как подозрительная. Третий источник, который многие недооценивают, это социальные сети. Налоговая активно использует открытые данные соцсетей. Если человек официально без работный, но постоянно выкладывает фото из путешествий, показывает дорогие покупки, рекламирует свои услуги – это триггер для проверки. И, наконец, жалобы. Обиженный клиент, недовольный сосед, бывший супруг или супруга – любая жалоба может стать началом проверки. Теперь, что касается банковских переводов. Запомните, переводы личного характера не облагаются НДФЛ. Это подарки, возврат долгов, переводы между родственниками, совместные расходы. Например, друзья скинулись на такси или на подарок. Все это не является доходом и налогом не облагается. А что с подарками? Если мне родители или друзья переводят деньги, должен ли я платить налог? Здесь важно различать две ситуации. Подарки от близких родственников и подарки от других людей. Любые подарки от членов семьи или близких родственников полностью освобождены от налогообложения. Это пункт 18.1 статьи 217 Налогового кодекса. К близким родственникам относятся супруги, родители и дети, включая усыновителей и усыновленных, бабушки, дедушки и внуки, братья и сестры, как полнородные, так и неполнородные. Важно, речь идет о любых суммах, хоть миллион, хоть 10 миллионов. Если это подарок от близкого родственника, налога нет. Денежные переводы между близкими родственниками не облагаются НДФЛ. Подарки от других лиц. Если деньги дарит не близкий родственник, налога тоже нет. Денежные подарки не облагаются НДФЛ, от кого бы они ни были получены. Но, внимание, НДФЛ нужно платить, если не близкий родственник дарит вам недвижимость, транспортное средство, акции, доли или паи. Тогда придется заплатить от 13% от стоимости подарка и подать декларацию 3 НДФЛ до 30 апреля. Когда возникают проблемы? Проблемы начинаются, когда подарки на самом деле являются замаскированным доходом. Например, вы оказываете услуги, продаете товары, но деньги приходят как якобы подарки от клиентов. Если переводы регулярные, от разных людей, примерно одинаковые суммы, налоговая расценит это как скрытый доход. Ключевой момент. Если это действительно разовые подарки от друзей и знакомых, проблем не будет. Но если это систематические поступления, которые по факту являются оплатой ваших услуг, это уже уклонение от налогов. Однако есть триггеры, которые привлекают внимание не только налоговой, но и банков. Переводы от 600 тысяч рублей и выше банки обязаны сообщать о таких операциях в Росфинмониторинг, который может передать данные ФНС. Но это не означает автоматическую проверку. Это означает, что операция попала в поле зрения. Систематические переводы на меньшие суммы, но в совокупности превышающие 600 тысяч рублей за короткий период, это тоже тревожный сигнал. Дробление платежей выглядит еще подозрительнее, чем один крупный перевод. Переводы от ИП и юрлиц. Если деньги приходят от предпринимателя или компании, налоговая может заподозрить сокрытие доходов. Например, что физлицо получает зарплату или вознаграждение без уплаты НДФЛ. Либо это вывод средств, когда предприниматель переводит деньги другу, чтобы избежать налогов. Что точно вызовет вопросы? Регулярные переводы при отсутствии официального дохода. Характер переводов. За услуги, консультации, перепродажу товаров. Необычная для вас активность, если раньше таких поступлений не было, а теперь регулярно приходят крупные суммы. Поговорим про доход от аренды. Как налоговая отслеживает доход от аренды? Это одна из самых распространенных схем скрытых доходов, и налоговая об этом прекрасно знает. По данным Дома РФ, 95% жилых помещений в России сдается без уплаты налогов. Как налоговая узнает о сдаче квартиры? Первый способ – жалобы соседей. Самый распространенный источник. Шумные жильцы, вечеринки, конфликты, и соседи пишут в налоговую. Второй способ – информация от банков о регулярных крупных переводах от физлиц. Если каждый месяц вам приходит перевод на 30-50 тысяч от одного и того же человека с пометкой «аренда» или вообще без пометки, это очевидный признак того, что вам платят без налогов. Третий способ – сопоставление данных ЕГРН и регистрации. Если у вас 2-3 квартиры, но сами вы живете только в одной, а в остальных зарегистрированы другие люди, возникают вопросы. Четвертый способ – объявления на сайтах. ФНС отслеживает объявления о сдаче квартир на Авито, ЦИАН и других площадках. Если человек регулярно размещает одно и то же жилье, но не зарегистрирован как самозанятый или ИП, для этого уже используется искусственный интеллект. И пятый способ – жалобы бывших квартирантов. Конфликт с арендатором, невозврат залога, и недовольный жилец пишет жалобу в налоговую, предоставляя все чеки и переписку. Какие последствия? Если налоговая выяснит, что вы сдаете квартиру без регистрации, вам грозит доначисление НДФЛ от 13% за весь период нелегальной сдачи. Штраф 20% от неуплаченной суммы налога или 40% при умышленном сокрытии. Пени за каждый день просрочки платежа. При крупных суммах от 2,7 миллиона рублей неуплаченного налога за 3 года – уголовная ответственность. Легальный способ – самозанятость. Самый простой и выгодный вариант – зарегистрироваться как самозанятый. Ставка всего 4% при сдаче физическому лицу и 6% при сдаче юридическому лицу. Регистрация занимает несколько минут через приложение «Мой налог». Но не забывайте, что максимальный годовой доход самозанятого – 2,4 миллиона рублей в год. Знаете, когда речь заходит о серьезных проверках, многие предприниматели начинают волноваться не только за налоги, но и за субсидиарную ответственность. Особенно если у вас есть ООО, если вы директор или учредитель. Субсидиарная ответственность – это когда при банкротстве компании директоры и учредители могут привлечь к ответственности личным имуществом. И здесь размеры совсем другие. Средний размер субсидиарки в России составляет 95 миллионов рублей. Что конкретно нужно делать, чтобы не попасть под проверку? Первое правило – если вы получаете доход, легализуйте его. Сдаете квартиру – зарегистрируйтесь как самозанятый. Оказываете услуги, консультации, подработки – тоже самозанятость. Это просто, быстро и дешево. Но помните о годовом лимите дохода для самозанятых – 2,4 миллиона рублей в год. Второе – сохраняйте документы. Если покупаете крупное имущество, недвижимость, машину, земельный участок, заранее подготовьте документы, подтверждающие происхождение средств. Это может быть договор займа, выписка о продаже другой недвижимости, справка 2 НДФЛ от работодателя, выписки из банковских вкладов. И третье – не игнорируйте письма от ФНС. Если налоговая просит пояснений, лучше их дать. Обратитесь к бухгалтеру или налоговому консультанту. Они подскажут, что именно нужно предоставить, а что давать не обязательно. Потому что вы не обязаны свидетельствовать против себя. Четвертое. Будьте аккуратны с социальными сетями. Если у вас нет официального дохода, не стоит выкладывать фото дорогих покупок, машин, постоянных путешествий. Это прямой сигнал для проверки. И пятое. Если вы переводите или получаете крупные суммы, лучше иметь документальное подтверждение. Даже с родственниками при больших суммах рекомендуем оформить договор дарения. И самое главное, не дробите платежи искусственно. Несколько переводов по 100 тысяч вместо одного на 600 тысяч выглядят подозрительно и привлекут еще больше внимания.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Как вы понимаете, когда продукт готов? И его можно продавать? Где эта грань косяков и готовности? Ответ очень простой. Его можно продавать сейчас. Его могут не купить. Но продавать можно и нужно сейчас. И как только какой-то дурак его купит, вот тут-то мы и нашли наше MVP. Продавать надо как можно раньше. А поскольку мы не знаем когда, тупо всегда. Это, кстати, нормальный путь, когда мы говорим про софт, а у нас, я понимаю, во многом... Знаешь, ну то есть вряд ли нас спрашивают про парикмахерскую. Потому что вряд ли кто-то будет продавать парикмахерскую, когда не сделан ремонт. Знаешь, такое типа помещение, там все в бетоне, висит салон красоты. Туда звонишь, они говорят...
3: Да, мы можем вас записать через 3 месяца на 12.00, вам подойдет?
2: Ужас в том, что так и надо. Самый прикол, что так и надо. Почему? Потому что как только ты повесишь рекламу «Салон красоты» и не получишь ни одного звонка, ты закроешься с минимальными потерями, не сделав этот идиотский ремонт. Понимаешь? Потому что намного страшнее сделать ремонт и узнать, что твой «Салон красоты» никому не нужен. А так... Повесь, даже вывески не надо, на Яндекс.Картах написал, типа, салон, а там такие, аренда такая, витрина, не всегда аренда, и все. А, звонят, а, записываются, а, ну ладно, давай, то ремонт делать. А на что записываются-то? На ногти? Ну ладно, давай ногти сделай сначала. Дичь? А на самом деле не такая дичь, как кажется. Поэтому ответ на этот вопрос очень простой. Продавать надо вчера, сегодня, сейчас. Все, что есть. И, кстати, самый прикол, если вернуться к салону красоты. А что, если мы будем продавать дорогие услуги, но с большой скидкой, но из будущего? Например, окрашивание. Сделаем красивый сайт. Нальем в уши, что у нас лучшее окрашивание в районе. И скажем, ну вот, оно дешевле в 2 раза. Но через 4 месяца. А мы, может, денег соберем на ремонт? Не надо будет кредитов брать, не надо будет инвестиции искать. Мы просто продадим услуги из будущего. Даже, может быть, у нас будет уже мастер заранее выбранный, который потом через 3 месяца их будет там стричь, грубо говоря. И уже не такая бредовая идея. Мы уже можем как фанрайзить, как бы. И в этом вся суть предпринимательства, на самом-то деле. Не в том, чтобы сделать ремонт. Почему-то многие думают, что бизнес заключается в том, чтобы ремонты делать в помещениях коммерческих в аренду. Это худшее, что мы можем делать. Худшее. Бизнес – это найти нишу, позиционирование, продавать, маркетинг и так далее, и так далее, и так далее.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Каспийский городской суд оставил под стражей мужчину, обвиняемого в хищении денег у медперсонала. Об этом сообщили в пресс-службе судов Дагестана. Мошенник представлялся сотрудником учебного заведения и предлагал врачам дистанционно сдать экзамены для повышения квалификации, обещая фальшивые удостоверения. За свои услуги он получил не менее 380 тысяч рублей. Следствие квалифицировало это как мошенничество в крупном размере и продлило арест на 2 месяца. В Дагестане за первое полугодие этого года число закрытых коммерческих организаций возросло до 367, что на 68% больше, чем в аналогичный период прошлого года, показывают данные исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Аналогичная тенденция к росту числа закрытых предприятий наблюдается в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Россельхознадзор с 27 июля временно запретит ввоз молочной продукции из Армении. На прошлой неделе специалисты службы проверяли предприятия, занимающиеся переработкой молока в республике. В результате проверки Россельхознадзор попросил местный орган по ветеринарному контролю приостановить выдачу сертификатов на продукцию, предназначенную для экспорта в Россию. Золотая корона и Цифробанк приостановили международные переводы. Так, платежная система «Золотая корона» больше не осуществляет переводы в Грузию и некоторые другие страны после введения 21-го пакета санкций Евросоюза. Цифробанк также приостановил подобные операции. Дональд Трамп надеялся, что Америка сможет быстро завершить боевые действия против Ирана. Но в итоге Вашингтон столкнулся с затяжным конфликтом. Об этом пишет Wall Street Journal. Отмечается, что американский президент раздражен. Его советники опасаются, что конфликт с Ираном съедает его президентский срок и ухудшает перспективы республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс. Сеть кофеен «Кофемания» активно сокращает присутствие на рынке Москвы. Так, за последний год компания закрыла 13 ресторанов, что составляет четверть от общего числа заведений, пишут ведомости. Эксперты связывают тенденцию с уменьшением числа посетителей, а также с увеличением стоимости аренды и кофейных зерен. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана, от Элко и Билайн, вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Контроль за оформлением штрафов могут вернуть госавтоинспекции. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Нефтеперерабатывающие заводы перенесли плановые ремонты на осень. В Центральном банке России сообщили, что летом продолжат работать Омский, Ачинский и Тюменский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компания и другие предприятия. Нарастили производство и небольшие независимые НПЗ. Изменение планов поможет сохранить высокие объемы производства топлива. Напомним, ситуация с бензином пока остается неоднородной. Пик кризиса, вероятно, пройден. В ряде регионов очередей на заправках уже нет. Но кое-где проблемы остаются. Контроль за оформлением штрафов могут вернуть госавтоинспекции. С предложением выступили в Национальном автомобильном союзе. Общественники обратили внимание на штрафы за состояние в очереди на заправках. В ГИБДД недавно заявили, что наказывать в такой ситуации не будут. Если штраф пришел с камеры, его можно оспорить. Но в некоторых регионах штрафы выписывают не сотрудники ГИБДД, а местные власти. И они не всегда готовы учитывать ситуацию и идти людям навстречу. Передача всех полномочий ГИБДД в этом случае могла бы помочь. Новые технологии дорожного строительства заметно продлили срок службы асфальта. По данным компании «Сибур», резко сократилась доля объектов, которым нужен ремонт во время гарантийного срока. Раньше таких было 80%, а сейчас всего 5%. Главная причина – более качественный битум. Благодаря внедрению новых полимеров, он меньше крошится и сохраняет прочность при частых перепадах температуры в межсезонье. К тому же процедуру можно подбирать с учетом климата и условий эксплуатации конкретной дороги. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кака. Аул расположен в Самурской долине, в 8 километрах к западу от районного центра Ахты. К северу от села проходит Самурский хребет, к югу – Гельмец-Ахтынский. Селение первоначально находилось примерно в километре от нынешнего местоположения. Оно было разрушено монголо-татарами. Оставшиеся в живых жители обосновались на новом месте. Место старого селения стало хутором рутульцев. Также известно, что до распространения ислама население исповедовало христианство. Кака была образована пришельцами из разных мест. Первыми были представители Тухума-Бацарар из Рутула. Затем сюда стали переселяться из селений Мугах, Хлют и Азербайджана. Рутульцы и хлютцы, борясь за земли, выгнали один тухум в Кака, другой – в Азербайджан, а третий – в несуществующее ныне селение Тесер. В 18 веке село Кака вместе с близлежащими селениями образует Какинское бегство. Позже села Ялак и Луткун, находившиеся прежде под властью кадикумухских шамхалов, перешли под власть Какинского бека. В 1775 году Кака, Гагаз и Усур, находившиеся в составе Рутульского бегства, переданы в состав Ахтыпаринского вольного общества. Взамен на союзничество ахтынцев с рутульцами в их войне с Хрюгом. В тот же период вместе с селом Гдынг Кака образовала Какинское сельское общество. Известно, что переселенцам в Кака не давали земли. Они сами приобретали участки у местных жителей. Существовало право предпочтительной покупки земли родственниками. Вне селения продавать землю было нельзя. В настоящее время в селе примерно 420 хозяйств. Основной доход населения составляет животноводство, садоводство и овцеводство. Жители села держат более 600 голов крупного и более 800 голов мелкого рогатого скота.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 24 июля 2002 год. Запуск Яндекс.Денег. Электронные платежи как двигатель онлайн-торговли. В этот день заработала платежная система Яндекс.Деньги. Для российского рынка это был переломный момент. У интернет-бизнеса и частных пользователей появился понятный и быстрый инструмент расчетов. До появления таких сервисов онлайн-покупки тормозились из-за неудобных способов оплаты. Переводы по реквизитам шли днями, наличные при курьерской доставке усложняли логистику, а доверие к новым площадкам было низким. Яндекс.Деньги дали рынку простой механизм – кошелек, мгновенные переводы, понятные комиссии. Это резко ускорило рост интернет-магазинов, фриланса и цифровых услуг. Со временем система стала частью большой экосистемы финансовых сервисов и показала, как технологическая компания может развивать платежную инфраструктуру, закрывая реальные потребности бизнеса и людей. 24 июля 2002 года. Деньги в России стали по-настоящему быстрыми. Яндекс.Деньги не просто упростили переводы, а дали толчок целой отрасли. Ведь когда платить легко, бизнес растет. И именно в этом главный смысл удобных платежных инструментов.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог FM.
1: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
7: В Госдуму внесен законопроект об отмене пенсионной реформы и возврате прежнего возраста выхода на пенсию. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на депутата Сергея Миронова. Авторами инициативы выступили все депутаты партийной фракции. Они предлагают вернуть возраст выхода на страховую пенсию по старости к показателям 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Кроме того, законопроект предполагает мораторий на пересмотр этих возрастных планок до начала 35 года. Миронов утверждает, что в 2018 году повышение пенсионного возраста вызвало негативную реакцию со стороны граждан и не сопровождалось общественной дискуссией. Он также заявил, что решение было принято без профессиональной экономической, социальной и демографической экспертизы. Большинство мужчин лояльно относятся к тратам женщин на красоту, но с оговорками. 48% считают, что такие расходы уместны, но должны оставаться умеренными. Еще 19% готовы финансово поддерживать их без ограничений. 5% опрошенных мужчин считает это личным делом женщины. 14% готовы оплатить подобные траты как подарок, но не на регулярной основе. И только 4% признаются, что расходы на красоту их раздражают. При этом мужчины заметно недооценивают реальные расходы женщин на красоту. 40% уверены, что россиянки тратят на себя не более 5000 рублей в месяц. Еще 35% называют сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Каждый пятый предполагает, что расходы составляют от 10 до 20 тысяч. И только 5% допускает, что женщины могут тратить более 20 тысяч рублей в месяц. И в завершении выпуска: в Москве завершились съемки новой экранизации повести народного артиста России Карена Шахназарова «Курьер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Кинотека». Выход картины приурочен к 40-летию оригинальной ленты, которая отмечается в 2027 году. Главную роль 17-летнего Ивана исполнил Денис Косиков. В фильме также снялись Александра Тихонова, Владислав Воробей, Филипп Янковский, Анна Михалкова, Анастасия Немоляева, Ростислав Бершауэр и другие. В одной из сцен фильма покажут брейк-данс, узнаваемый образ картины 1986 года, переосмысленный в современном контексте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сильбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: издания «Ведомости» со ссылкой на Commonwealth Partnership. Ранее цены в столичных отелях демонстрировали рост. Так, с января по июнь прошлого года средняя стоимость номера увеличилась на 10%, достигнув 12,5 тысяч рублей. Другие игроки рынка также отмечают снижение цен. По данным Hotel Advisors, стоимость номеров в московских гостиницах за полгода упала в среднем почти на 13%, до 9 тысяч рублей за сутки. По оценкам IBC Real Estate, снижение составило 6%, до 10 тысяч рублей за ночь. CoreXP фиксирует падение средней стоимости на 3%, до 11 тысяч рублей. Одной из причин снижения стоимости проживания стало уменьшение числа туристов из стран Ближнего Востока. В результате ослабления спроса гостиницы были вынуждены скорректировать цены на размещение.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Разные мысли.
1: Стратегическая согласованность возникает тогда, когда каждый сотрудник понимает стратегические цели, осознает, какова роль каждого члена коллектива в достижении и превышении организационных целей. За 4-5 недель до начала сессии стратегического планирования надо собрать будущих участников, чтобы объяснить им важность стратегической согласованности, наметить направление работы и дать домашнее задание, проанализировать тренды индустрии и бизнес-конкурентов. Анализ индустрии нужен для прогнозирования изменений и планирования вашего места на рынке в ближайшие 3-5 лет. Анализ конкурентов помогает понять, каковы ваши сильные стороны и в чем вы можете обойти соперников. Проводить сессию стратегического планирования лучше за пределами компании, чтобы не отвлекаться на текущие дела в течение 2 дней.

0: На ней должны присутствовать все ключевые менеджеры и фасилитатор. По итогам сессии стратегического планирования должен появиться готовый стратегический план на 1-3-5 лет, включающий измеримые цели – обороты, процент валовой прибыли, открытие офисов продаж и появление клиентов на новых территориях, новые продуктовые линейки, слияние и приобретение. Цели нужно строить на реалистичных предположениях и сразу определять, как вы будете их измерять. Если цель нельзя измерить, это не цель. Во время сессии нужно ставить цели на 1, 3 и 5 лет и проверять их реалистичность с помощью данных, полученных в процессе анализа индустрии. Подробно планировать деятельность компании нужно на 12 месяцев, ставя конкретные задачи с измеримыми результатами. После сессии стратегического планирования нужно быстро провести общее собрание сотрудников, чтобы транслировать стратегию компании. После общего собрания нужно организовать совещание для всех подразделений и поставить перед каждым сотрудником по 2-3 задачи, которые будут способствовать достижению стратегических целей.
1: Разные мысли. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
9: Диалог ФМ. Это этикет.
10: Заправочные или супы с нарезанными овощами, такие как борщ и минестроны, требуют особой техники употребления. Их следует есть с кончика ложки, что позволит аккуратно захватить кусочки овощей, избегая проливания.
9: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России предложили рассмотреть возможность субсидирования цен на 10-15 социально значимых продуктов питания, что позволит зафиксировать цены на определенном уровне. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев, его цитирует ТАСС. Берем список из 10-15 социально значимых товаров – сахар, гречка, мука, яйца, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены, пояснил законотворец. В качестве примера Григорьев привел практику некоторых регионов, где местные власти субсидируют, в частности, хлебопекарные предприятия, чтобы зафиксировать цены на несколько видов хлеба. «Это очень хорошая практика для всей страны, особенно в нынешнее время», – подчеркнул парламентарий.
0: Копейка рубль бережет.
1: В России в период с 14 по 20 июля цены на помидоры опустились на 3,5%, а на огурцы – на 3%. Об этом накануне сообщили в Росстате. По данным Федеральной службы государственной статистики, стоимость овощей в среднем снизилась на 1%. Помимо помидоров и огурцов, было зафиксировано падение цен на капусту, репчатый лук, картофель и морковь. Кроме того, за неделю подешевели куриные яйца, кефир, сметана и рис, молоко, ультрапастеризованное, твердые, полутвердые и мягкие сыры, сливочное масло и маргарин, мясные консервы для детского питания и творог.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Несмотря на удобство, покупка электроники онлайн имеет свои нюансы, и пользователям следует учитывать ряд рисков. Об этом газете.ру рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Наиболее распространенными рисками эксперты называют покупку контрафактной продукции, отсутствие качественной сервисной поддержки, повреждение устройств при доставке и мошеннические интернет-магазины. Кроме того, при гарантийном ремонте покупателю нередко приходится самостоятельно отправлять устройство в сервисный центр производителя, поскольку онлайн-продавцы зачастую не принимают технику на обслуживание. В Роскачестве отметили, что крупные маркетплейсы постепенно усиливают механизмы защиты покупателей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Вы дали денег в долг, а должник не торопится его возвращать. И у вас нет расписки. Однако не стоит огорчаться раньше времени и нанимать банду коллекторов, выбивающих долги. Сейчас я вам расскажу три юридические хитрости, которые могут вам пригодиться в данном случае. Первое. Попробуйте получить расписку сейчас. Сделать это можно путем конструктивного разговора с должником. Оставьте праведный гнев и поговорите с ним доброжелательным тоном. Скажите, что вы понимаете его положение и готовы подождать с долгом еще некоторое время или принять долг частями. Однако на этот раз вы хотите зафиксировать новое соглашение в письменной форме в целях повышения дисциплины. Если ваш должник не может вернуть долг, потому что он действительно находится в трудном материальном положении, то он с радостью откликнется на ваше предложение. Второе. Попробуйте получить подтверждение долга. Чтобы взыскать долг без расписки через суд, вам потребуется собрать другие доказательства. И лучшим доказательством будет признание долга вашим должником. Такое признание может быть сделано в письменной форме, а также зафиксировано на аудио или видеозаписях. В этих целях вы можете вступить в переписку или начать разговор с должником о долге и о его возврате при личной встрече. Если должник уклоняется от такого разговора, вы можете использовать провокационные методы. Например, можно отправить должнику письмо с требованием вернуть долг в большей сумме, чем вы ему давали. В этом случае должник может ответить вам, что он брал у вас долг на значительно меньшую сумму, и в этот момент у вас появится неоспоримое доказательство для суда. Тот же метод вы можете использовать и при личной встрече. Если ваш разговор не только будет записан на аудио или видео, но также будет проходить при свидетелях, вы получите еще больше шансов в суде. И, наконец, третий совет чисто психологического характера. Обратитесь в полицию. Появление на пороге вашего должника людей в форме, хоть у вас и нет доказательств вашей правоты, возможно, поможет принять ему правильное решение.
2: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В иерархии факторов, влияющих на успех, окружающие нас люди занимают особое место. Идеи, эмоции и линии поведения заразительны. Проводя жизнь в компании ленивых и вечно подыскивающих оправдания своей пассивности людей, мы невольно впитываем их жизнебоязненные стратегии. Если же с другой стороны нас окружают мужественные, честные и стремящиеся к мудрости индивидуальности, то наша сущность без сомнения расцветет под их влиянием. Знаменитое фримингемское исследование обнаружило, что риск ожирения человека увеличивается на 57%, если его друг недавно набрал лишний вес. То же самое относится и к семейным парам. Если ваша половинка наела бока, вы последуете ее примеру с вероятностью 37%. Словом, даже самые близкие люди могут делать нас хуже. И я не раз говорил о том, что следует делать в такой ситуации. Изменять свое окружение. Избавляться от влияния людей, с кем вам не по пути, и проводить время с носителями качеств, которые вы бы хотели в себе культивировать. Однако легче сказать, чем сделать. Конечно, если вашей целью является заработок денег, гонка за социальным статусом, развлечение в веселой компании и комфортная жизнь, скорее всего, вы с легкостью найдете людей, разделяющих ваши цели. Но если вы хотите развить характер, нащупать собственные границы и сформировать жизнь, наполненную смыслом, то встретить даже одного друга с похожими ценностями будет очень трудно. Большую часть времени вы будете вынуждены проводить среди тех, кто вас не понимает. Немногие из нас могут выбирать окружение и свободно назначать исключительно тех людей, кто близок к нашей сущности. Так как сохранить стойкость? Как, будучи в длительном поиске родственной души, несмотря на пагубное влияние своего окружения, не забыть, кем ты являешься? Для начала нужно очень хорошо понять, кем ты, собственно, являешься. К сожалению, нельзя просто однажды проснуться и решить, что ты за человек. Индивидуальность гравируется со временем, личность рождается в действии, поэтому проводите больше времени в творчестве, размышлении и самовыражении. Это значительно укрепит ваше понимание самого себя и даст мощный фундамент, на котором можно стоять, не опасаясь внешнего давления. Чем больше вы фокусируетесь на деле, которое ценно само по себе, и чем лучше вы становитесь в таком деле, тем крепче станет ваша связь с собственной сущностью. Проблема многих людей заключается в том, что они не считают нужным овладевать каким-то ремеслом по-настоящему, становиться в нем мастером, оттачивать свои навыки. Вместо этого они тратят большую часть своего времени, объясняя, что их ситуация уникальна, что плохое государство, экономика, институт, семья и друзья не позволяют им проявлять собственный потенциал. Но несмотря на то, что другие люди действительно могут сделать нашу жизнь более трудной, в конце концов, только наши решения и действия, либо их отсутствие, по-настоящему определяют то, кем мы станем. Если бы вы хотя бы на кусочек дня стали приглушать назойливый шум своего окружения и стали бы посвящать его систематическому развитию собственных навыков, то вскоре заметили бы, что власть окружения ослабляет свою хватку, и что вы со все большей легкостью можете прогрессировать под его давлением. Вместе с новоприобретенной преданностью своему делу, нам следует по-другому начать смотреть на окружающих. Попробуйте воспринимать людей как факты, так словно они являются неодушевленными объектами внешнего мира. Проблема в том, что мы непрерывно осуждаем других людей, хотим, чтобы они стали теми, кем не являются. Нам бы хотелось, чтобы они думали и действовали определенным образом, зачастую так, как мы думаем и действуем. А поскольку этого никогда не происходит, мы находимся в состоянии постоянного напряжения. Вместо этого смотрите на человека как на феномен настолько нейтральный, насколько нейтральна комета или дерево в лесу. Это, однако, не значит, что к ним следует относиться холодно или непонимающе. Наоборот, пробуйте понимать их по-настоящему и принимать такими, какие они есть, с их несовершенствами и недостатками, так словно они работают по объективным законам природы, как ветер или солнечный свет. Не только ваши близкие будут вам благодарны за такое принятие, но и вы освободитесь от грузного бремени, что тащили раньше. Вам больше не придется бесконечно изменять свое окружение. Если вы последуете этим советам, то есть будете систематически посвящать себя своему делу и начнете смотреть людей больше как на факты окружающей реальности, то вскоре в вас образуется целостность и крепость, что сама по себе притягивает нужных людей. Такая трансформация – это процесс преданного внимания к себе, требующий гигантской честности с собой и неубиваемой упрямости. Но оно того стоит. Как писал Чехов в своем письме издательству, напишите, как молодой человек, воспитанный на чиноподчинении, целовании рук, поклонении чужим мыслям и лицемерии, выдавливает из себя по каплям раба, и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая, человеческая. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане суды продолжают наказывать предпринимателей за использование логотипов запрещенного в России Инстаграма. Так, в Избербаше владелец торгового помещения получил очередной штраф в размере 1000 рублей за наклейку с логотипом соцсети на двери своего магазина. Летом в Дагестане официально разрешено купаться только на 4 пляжах из 22 зарегистрированных, об этом пишет «Молодежь Дагестана». По данным Управления Роспотребнадзора, в Центр гигиены и эпидемиологии было подано 8 заявлений о проверке качества морской воды на пляжах. На данный момент рассмотрено 4 из них. Пляжи Бриз и Алые паруса в Дербенте, Хазар в Дербентском районе, а также турбаза Прибой в Избербаше получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии и качество воды установленным требованиям. Верховный суд постановил, что доходы супругов, полученные до заключения брака, не должны учитываться при назначении единого пособия на ребенка. Об этом пишут «Известия». Судебная инстанция признала неправомерной практику включения в расчет ежемесячной выплаты на младенца доходов одного из супругов, заработанных до вступления в брак. Ранее из-за этого правила некоторые семьи теряли право на получение пособия. Миноборнауки предлагает перевести прием в вузы в онлайн-формат. Планируется создать платформу под названием «Университеты». Эксперимент по тестированию и внедрению платформы будет проводиться с 1 сентября текущего года и продлится до 2028 года включительно. Участие в эксперименте для вузов будет добровольным. Пентагон добавил Московский государственный университет в список организаций, с которыми сотрудничество может представлять угрозу национальной безопасности Америки. В обновленный перечень вошли 130 научных и образовательных учреждений из России, Китая и Ирана. Минтранс России работает над созданием нового дорожного знака для обозначения мест парковки автомобилей многодетных семей. Специальные парковочные места планируется разместить рядом с поликлиниками, школами, детскими садами, торговыми центрами и другими объектами, которые пользуются повышенным спросом. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Руководство Милана объявило о продлении контракта с обладателем золотого мяча Лукой Модричем. Новое соглашение 40-летнего хорвата рассчитано на один сезон. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Модрич может завершить карьеру после чемпионата мира, однако наставник Россонери Рубен Амарим убедил ветерана продолжить выступление. Французский нападающий Антуан Гризман забил гол в дебютном матче за Орландо Сити в МЛС и помог своей новой команде разгромить на выезде Сан-Хосе Эрткейкс 4-0. 35-летний чемпион мира отличился на 48-й минуте, обыграв защитника и пробив в ближний угол ворот. Этот мяч стал для Гризмана 300-м в клубной карьере. Ранее он забивал за Реал Сосьедад, Атлетико и Барселону. Волейболистки сборной Китая в четвертьфинале Лиги наций сенсационно обыграли лидера мирового рейтинга команду США в 5 сетах. Американки уверенно взяли первый сет, но китайская команда переломила ход встречи и повела 2-1, после чего соперницы сравняли счет, переведя игру в решающую партию. В 5-м сете американки дважды получали трехочковый перевес, и оба раза представительницам Китая удавалось отыграться. В еще одном четвертьфинале сборная Турции переиграла Канаду 3-1, и теперь в полуфинале турчанки сыграют с китаянками, а Бразилия попробует сломить сопротивление действующего чемпиона турнира сборной Италии. Эквадорский велогонщик Ричард Карпас одержал победу на 18-м этапе Тур де Франс, что стало для него второй победой на большой петле. Он установил историческое достижение. 9 побед на этапах гран-туров позволили ему стать самым успешным латиноамериканским гонщиком в истории, превзойдя рекорд колумбийца Луиса Альберто Эрреры. При этом лидер общего зачета Тадей Погачер, финишировавший в основной группе, сохранил желтую майку, опережая бельгийца Ремко Эвенепула на 4 минуты 32 секунды. В Сиднее на финале 8 мужского Кубка мира по водному поло определились все полуфиналисты. Хозяйка турнира, сборная Австралии, в драматичном четвертьфинале сенсационно обыграла действующего обладателя трофея Испанию по пенальти 23-21. Австралийцы уступали на протяжении большей части встречи, но за 2 секунды до конца основного времени спаслись, сравняв счет, а в серии пенальти реализовали все 5 своих попыток. В других четвертьфиналах бронзовый призер прошлого Кубка мира Греция с трудом удалилась Черногорию 14-13, Италия уверенно переиграла Грузию 18-12, а Венгрия одержала победу над молодой сборной Хорватии 16-11. В полуфиналах встретятся Австралия и Венгрия, Греция сыграет с Италией. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Банк России и Минстрой разрабатывают законопроект, направленный на изменение условий предоставления рассрочки при покупке жилья. Как сообщила замруководителя службы по защите прав потребителей и финансовой доступности Банка России Елена Нинахова, новые правила запретят разницу в стоимости квартиры при полной и частичной оплате, а также установят ограничения для участников долевого строительства. По словам Нинаховой, рассрочка по договорам долевого участия будет доступна только после ввода дома в эксплуатацию. Максимальный срок рассрочки составит не более 3 лет с планируемой даты ввода объекта. Проект также предусматривает запрет на повышение стоимости жилья при оплате в рассрочку и введение скидок для тех, кто покупает квартиру без кредита или отсрочки. Ответственность покупателя за нарушение сроков платежей будет ограничена. На данный момент инициатива находится на стадии разработки и еще не представлена в Госдуме.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лампа, вытяжка и обогреватель – все в одном. В ассортименте товаров для умного дома Xiaomi появилась Midget Smart Bathroom P1 Sensor Edition – система для ванной, которая объединяет светильник, вытяжку и обогреватель в одном корпусе. Встроенный датчик присутствия замечает, когда в комнату кто-то входит, и автоматически включает нужные функции. Например, когда человек заходит в ванную, Midget P1 включает свет и вентиляцию, а после его ухода выключает. Дальность и чувствительность срабатывания можно настраивать. За качеством воздуха следит специальный сенсор. Если концентрация летучих органических соединений повышается, вытяжка включается автоматически. Заявлена и функция обеззараживания с помощью ионизации. По данным производителя, за час она уничтожает более 98% распространенных бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк. Внутри установлен инверторный двигатель с шикарной производительностью. Xiaomi утверждает, что такого воздушного потока достаточно, чтобы проветрить обычную ванную примерно за 2 минуты. Графеновый нагреватель мощностью 3000 Вт подает теплый воздух под углом от 60 до 90 градусов и регулирует мощность для поддержания заданной температуры. Светильник выдает 1500 люмен света, а цветовую температуру можно плавно менять от теплых до холодных тонов. Для использования ночью предусмотрен режим с пониженной яркостью. Управление доступно через приложение Mi Home, голосового помощника Xiaomi AI и комплектную настенную сенсорную панель. На этом пока все. Услышимся!

0: Разные мысли.
1: Команда – это немногочисленная группа людей, обладающих необходимым набором компетенций и стремящихся к общей цели, соблюдая установленные правила и процедуры. Команда рождается в упорной работе и совместном стремлении к успеху. Смысл ее существования – результат. Поэтому команды так эффективны. Для создания команды топ-менеджерам нужны четкое понимание базовых элементов команд и готовность последовательно проводить все процедуры, обеспечивающие командную деятельность. 6 элементов, без которых невозможно существование команды. Небольшая численность, взаимодополняющие компетенции, общая миссия, конкретные общие цели, единый подход и коллективная ответственность. Главный ключ к созданию команды – постановка сложной и сплачивающей задачи. Каждый человек испытывает естественное сопротивление перед работой в команде, поэтому команды нужно создавать только для решения тех задач, с которыми не справятся одиночки. В остальных случаях достаточно рабочих групп. Для команд характерно распределенное лидерство, а в высокоэффективных командах мнение коллектива часто оказывается важнее мнения руководителя. Не нужно стараться на старте найти идеальных людей и распределить все роли в команде. Создайте необходимый для успеха набор компетенций. Роли распределятся по ходу работы. Если команда заболела и потеряла драйв, нужно решать только те задачи, которые относятся к эффективности. Заново определить ее миссию, поставить новые конкретные задачи и сроки, уточнить подходы. Остальное наладится в процессе. Чтобы организация в целом была успешна, на ключевых направлениях бизнеса должны действовать настоящие команды.
0: Разные мысли. Реклама на Диалог FM.
2: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно,
3: выступать без волнения,
2: красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
4: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
5: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Количество еженедельных рейсов между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами к концу октября 2026 года вырастет до 300-320. По данным Ассоциации туроператоров России, провозная емкость направлений увеличится примерно в 3 раза, что позволит перевозить от 230 до 260 тысяч пассажиров в одну сторону ежемесячно. География вылетов из России расширится с 7 городов до 14. К Москве, Санкт-Петербургу, Сочи, Махачкале, Минеральным водам, Екатеринбургу и Казани добавятся рейсы из Самары, Новосибирска, Уфы, Грозного, Сургута, Тюмени и Волгограда. В Санкт-Петербурге предложили ввести отдельную категорию водительского удостоверения для пользователей средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. С такой инициативой на пресс-конференции ТАСС выступил заместитель начальника управления госавтоинспекции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов. По его словам, стремительный рост популярности электросамокатов требует введения дополнительных мер регулирования. Представитель госавтоинспекции заявил, что для лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности, следует предусмотреть отдельную категорию водительского удостоверения. По его мнению, сервисы кикшеринга должны предоставлять доступ к аренде самокатов только после проверки документа, подтверждающего право на управление таким транспортом. И в завершении выпуска почти половина россиян признались, что создают образ богатой жизни в соцсетях, стараясь казаться успешнее, чем в реальной жизни. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Только 9% россиян могут позволить себе практически все. 32% испытывают финансовые трудности, 26% живут комфортно, где крупные покупки требуют накоплений. 35% хватает средств только на самое необходимое. Среди респондентов с доходом до 100 тысяч рублей 83% отметили, что им хватает денег только на необходимое. Среди зарабатывающих свыше 300 тысяч рублей 69% живут комфортно, но крупные покупки требуют накоплений. И 48% с доходом более 500 тысяч рублей могут позволить себе практически все. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 24 июля 1993 года Центральный банк России объявил о прекращении хождения советских купюр. Жесткий переход к новой валюте. Банк России официально сообщил, что советские денежные знаки больше не являются законным платежным средством. Обмен проводился в сжатые сроки, и это стало серьезным испытанием для предприятий и граждан. Для бизнеса переход на российский рубль означал необходимость мгновенно пересчитывать остатки, фиксировать новые цены и выстраивать расчеты в новой валюте. Компании, которые не успели подготовиться, столкнулись с кассовыми разрывами и потерей оборотных средств. Для государства это был шаг к собственной денежной политике и финансовой независимости. 24 июля 1993 года старые деньги перестали быть деньгами. Для бизнеса это был жесткий урок планирования и гибкости. В экономике правила

0: Октябрьской революции будут введены временные ограничения для движения транспорта с 23 по 26 июля 2026 года с 9.00 до 18.00. Участок перекрытия — улица Ахульго по отчетной стороне от улицы Даганова до улицы Ахмеда Магомедова. Ахульго, дом номер 77. Просим водителей отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать альтернативные маршруты объезда. Клератинская межрайонная прокуратура Республики Дагестан контролирует восстановление поврежденного в результате осадков автомобильного моста. Предварительно в результате прохождения обильных осадков и подъема уровня воды реки Джурмут 23 июля 2026 года произошел размыв опоры моста и деформация пролетного строения автомобильной дороги Тлерата-Камилух, подъезд в село Толсух. На место происшествия выехали работники Тлерятинской межрайонной прокуратуры. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты проведения аварийно-восстановительных работ и вопросы обеспечения транспортного сообщения с населенным пунктом Толсух. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог ФМ.
1: Диалог ФМ. Дежурная часть.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Недавно мы разбирали медицинский бизнес, и я понял, что недостаточно одного выпуска для того, чтобы разобрать такую большую, интересную индустрию, в которой есть много разных сегментов, много разных компаний и много разных трендов и технологий. Поэтому сегодня нашим гостем стал очень уникальный предприниматель Дмитрий Фомин. Ребят, в нашем выпуске мы поговорим вообще, чем отличается частная медицина от государственной, заменит ли искусственный интеллект большинство врачей на горизонте 5 лет, и какие тренды и инновации будут определять рынок здоровья в ближайшие 5 лет. Но начнем мы с простых вопросов. Дим, такой, можешь просто рассказать про свою компанию, но немножечко в цифрах. Что на сегодняшний день представляет из себя клиники Фомина?
2: Клиники Фомина сегодня федеральная сеть. У нас 25, сегодня 26-я открылась клиника, еще одна в Москве. 26 клиник в России в 15 субъектах Российской Федерации. Если говорить про цифры, то 2024 год мы закрыли с оборотом примерно 7 миллиардов рублей. Мало кто говорит про EBITDA, мы об этом говорим открыто. У нас 1,3 миллиарда EBITDA по 2024 году. В компании работает 2700 сотрудников, из которых порядка 1600 врачей. Порядка 60% это врачебный состав.
1: Супер. А вот чтобы наша аудитория понимала, 7 миллиардов – это от какого рынка? Вот какой вот вообще рынок медицинских услуг в России?
2: Смотри, очень интересный вопрос. Рынок здравоохранения делится на две части. Первое – это государственное здравоохранение. Надо понимать, что медицина в нашей стране не бесплатна, как мы думаем. И второе – это частное здравоохранение. Если говорить о частном здравоохранении, тот рынок, в котором мы находимся непосредственно, то приблизительные оценки сегодня экспертов говорят о том, что рынок составляет 1,5 триллиона рублей. То есть по результатам 2024 года наша доля составляет всего лишь полпроцента, даже чуть меньше.
1: Супер. Но это, кстати, рынок сравним по объему с рынком электроники или с рынком DIY. То есть такой действительно очень большой рынок, но который, я так понимаю, абсолютно не консолидируемый.
2: Я думаю, что он консолидируемый в будущем, но пока что не консолидированный.
1: Не консолидированный.
2: И в чем отличие сегодня рынка здравоохранения от всех остальных? Я тоже смотрю там за другими бизнесами, смотрю твою программу, интересно, там другие индустрии, даже посмотреть смежные индустрии для того, чтобы что-то принести в медицину. Это растущий рынок. За последние 10 лет средний CAGR, это рост год к году, составил порядка 14-15%, и он продолжает расти.
1: То есть рост рынка опережает инфляцию?
2: Опережает инфляцию, и мы прогнозируем еще больше рост, потому что в здравоохранении, на самом деле, два сосуда, как я сказал, это государственное и частное здравоохранение, и вот этот объем постоянно перетекает. Если посмотреть в деньгах на государственное здравоохранение, я считаю, это не менее важно. Там тоже есть разные оценки, но эта цифра составляет порядка 5 триллионов. То есть соотношение, да, там 80 на 20, 70 на 30, кто как считает. Это в деньгах. Но парадокс здравоохранения заключается в том, что в пациентах соотношение 90 на 10. 90% людей в России по-прежнему лечатся в государственных учреждениях и только 10% в частных. Потому что соотношение стоимости услуг государственной клиники по полису обязательного страхования в несколько раз ниже, чем стоимость на коммерческом рынке.
1: Подскажи, пожалуйста, вот рынок частной медицины, он растет за счет того, что просто в самом рынке медицины сегмент частной медицины начинает забирать какую-то долю государственной.
2: Это раз. Конечно.
1: Это раз, это первый фактор.
2: Перетекает из одного сосуда в другой.
1: А второй фактор, я так понимаю, что какой-то сегмент покупателей в рамках своего бюджета начинает больше думать о здоровье и большую часть бюджета тратить на медицинские услуги.
2: Ровно так. И я читал несколько интересных статей по вообще, в принципе, мировому здравоохранению. Чем выше экономическая ситуация в стране, тем больше люди тратят на здравоохранение.
1: То есть в развитых странах, в развитых экономиках эта доля в затратах, она выше, правильно?
2: Да. Сложно говорить про сколько человек тратит, много отчетов, да, но очень есть простой классная цифра, которую я своей команде показываю. Доля расходов на одного человека от ВВП. Uh-huh. И в нашей стране сегодня цифра составляет порядка $700-800, ну, если говорить в долларах. Для сравнения, в Штатах эта цифра составляет $13,000, а в Европе там порядка $10-80 тысяч. То есть потенциал очень большой на человека.
1: Но я думаю, в процентном отношении Россия тоже отстает.
2: ВВП...
1: Как в абсолютном понятно, потому что наш ВВП на человека ниже, чем в странах с развитыми экономиками, но и в процентном отношении
2: конечно, это
1: ниже.
2: В Америке это 16%. Доля, часть ВВП на здравоохранение 16%. Угу. В России последние цифры порядка там, 4%.
1: Угу.
2: То есть это тоже еще один большой потенциал роста частного здравоохранения.
1: Вот как у тебя устроена экономия на масштабе, как с точки зрения роста бизнеса, ты считаешь, будет повышаться рентабельность твоего бизнеса?
2: Смотри, мы, в общем-то, проходим этот путь и видим в своей компании, как масштаб повышает маржинальность. За счет чего это достигается? Самый первый кост в медицине, да, если посмотреть структуру выручки, структуру EBITDA, то у хороших компаний первый кост 45% — это ФОТ. Фонд оплаты труда, с которого порядка 70% получают врачи. То есть если у тебя маленькая компания, ты решил открыть клинику, у тебя нету имени, и тебе нужно чем-то взять, ты, конечно, можешь взять харизмой, ты, конечно, можешь взять хорошим оборудованием, но вот харизмы не у всех есть, хорошее оборудование, хороший ремонт есть сегодня практически всех, это не rocket science. Соответственно, у тебя остается мало инструментов для привлечения врача. Что ты будешь делать, чтобы забирать лучше? Ты будешь его перекупать. Скорее всего, ты будешь ему давать экстра к рынку, для того, чтобы он у тебя оказался. Это повлияет на твою рентабельность. Если ты большая компания, в которой интересно работать, в которой есть корпоративная культура, в которой есть классные проекты, в которой есть карьерный трек, в которой есть классные инфраструктуры, в которой ты можешь реализовать себя как профессионал, врачам это очень важно, ты можешь делать, наоборот, не премию к рынку в процентах, а ты можешь делать там примерно... Там, низкий, по самому низкому уровню, даже ниже, но в чем вот смысл бизнеса, крупного бизнеса? Если ты делаешь большую классную компанию, то в абсолютных цифрах твои врачи в итоге получат даже больше, чем в этой маленькой клинике, в которых платят больше процента за услуги. Почему? Делай хорошую компанию, ты рынку предлагаешь более высокую цену, и этот процент перебивает тот высокий процент маленькой клиники. Раз. Дальше.
1: Извините, пожалуйста, можно я так своими словами скажу, как я это понимаю, что если ты строишь хорошую, эффективную компанию, которая зарабатывает в среднем больше, чем зарабатывает рынок,
2: да,
1: у тебя есть возможность больше платить талантливым людям.
2: Больше в абсолютных цифрах, но меньше в процентах.
1: Безусловно.
2: Понятно, да? Вот это важная часть.
1: Да.
2: Следующий большой второй кост – это расходные материалы. Медицина требуют, да, и препаратов, и расходников, но огромное количество. И эта доля в нашей компании составляет 10%. Оборот 7 миллиардов, 700 миллионов. Сегодня, закупая, не знаю, бинты, шприцы, любые расходные материалы, мы уже торгуемся и получаем цену в 2,5 раза лучше, чем маленькие игроки. Мы это знаем, мы видим, за сколько покупают там другие клиники, потому что, ну, мы какие-то клиники покупаем и видим, что мы и здесь повышаем маржу. Естественно, поставщики крупные борются за нас, потому что мы им интересны в объеме. Потому что там-то как раз ритейл, и ты хорошо знаешь, как это работает. Третья большая структура в медицине — это сторонние стейкхолдеры. Ну, например, лабораторная диагностика.
1: Uh-huh.
2: Не все компании делают сами лабораторку, и многие ее аутсорсят. Такие компании, как Invitro, CityLab, там, KDL и прочее. И мы покупаем у них лабораторку. Имея большой объем, это тоже примерно 10%, имея большой объем, ты тоже получаешь низкую цену. То есть в итоге масштаб в медицине работает невероятно эффективно на итоговую маржинальность.
1: Супер. Расскажи, пожалуйста, мы немножко затронули эту тему, но все равно расскажи, пожалуйста, какая у тебя основная структура расходов и доходов с точки зрения P&L. Вот представь, что мы смотрим твой P&L.
2: Значит, 100% выручка, первое, ФОТ 45%, 10 расходного материала, 10% сторонние исполнители в виде лабораторной диагностики, 3% маркетинг, 2% финансовые услуги, 5% аренда, и у нас 4% прочие, вот непонятно что, но на огромное количество миллионов, оно всегда есть, такие административно-хозяйственные расходы. И у нас есть еще в структуре порядка 5% это управляющая компания, наша же компания, которая облегчает дочерние наши клиники части управления. У нас нету везде финансовых директоров, директор там, юридического департамента и так далее. И это в итоге составляет 5%.
1: И, кстати, как раз в случае экономии на масштабе, в случае роста бизнеса, эти 5%, видимо, превратятся в 4, 3 и так далее.
2: И так далее, и так далее. И повышается эффективность. Благодаря тому, что есть масштаб, увеличивается объем, ты можешь как бы, да, брать лучших людей и так далее. Как это работает? И вот на конце сегодня наш таргет — это 25%. То есть мы сегодня, я знаю просто, как работает ритейл, знаю другие компании, и те цифры рентабельности в виде 25% — это что-то запредельное стоит. И в этом плане сегодня медицинский бизнес не очень гигиенично относится к расходам, костам, потому что, имея такую высокую маржинальность, даже на маленьких цифрах, да, ты можешь себе позволить потратить лишний 1% EBITDA или 2% на какой-то эксперимент или на какую-то неудачную историю там, маркетинга или чем угодно. Но это так.
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что это действительно выдающиеся результаты непосредственно твоего бизнеса, вашей команды и, наверное, того продуктового подхода, который вы применяете. Но я не думаю, что если мы посмотрим в целом вот рентабельность всех медицинских компаний, конечно, в России, нет, то я думаю, что у нас может сложиться такое, знаешь, обманчивое немножко впечатление для аудитории, что там, не знаю, палку посади, из нее дерево вырастет. Все-таки, мне кажется, это очень сложный бизнес, в котором, на самом деле, как ты сказал, тоже, пусть он не консолидированный рынок, но конкуренция очень большая.
2: Очень высокая, конечно.
1: Да, и должны быть какие-то долгосрочные конкурентные преимущества для того, чтобы компания смогла как-то о себе заявить и занять какую-то нишу в этом рынке.
2: Да, так оно есть. Действительно, подписываюсь под каждым словом, но все-таки в сравнении с другими нишами мы имеем право на какой-то эксперимент. Потому что я знаю, что там, ну, ритейл, да, многие работают там 5-10% запредельной истории. Это дисциплинирует предпринимателя, когда меньше рентабельность, большая рентабельность иногда расслабляет.
1: Ты знаешь, в многих индустриях была ситуация, что вначале они были как раз не консолидированы, и поэтому там была, ну, скажем так, сверхприбыль. Вот я помню, даже в ритейле были моменты, когда, ну, компании много зарабатывали, смотрели уже на развитые рынки в Европе, такие, как вы там так мало зарабатываете. Но в итоге все к этому и пришли. То есть, когда рынок консолидировался, когда возникли большие компании, эффективные компании, то все равно уровень конкуренции пришел к тому, что, ну, мало где есть двузначная беда, давай так.
2: Это так.
1: Да, поэтому я думаю, что тут, возможно, сейчас такая некая сложилась уникальная ситуация, дай бог, чтобы она в вашем бизнесе продолжалась.
2: Ты знаешь, мы общаемся с коллегами, плюс те, кто делают M&A, там, сделки слияния поглощения. У нас тоже есть несколько примеров. Мы покупали 3 клиники, мы вывели такую некую среднерыночную значение по EBITDA, и она составляет вилка примерно 11-15. То есть у среднего рынка,
1: да,
2: 11-15,
1: да.
2: У хорошего рынка 23+. Да, у нас там есть примеры публичной медицинской компании, у которых EBITDA 30+.
1: А вот скажи мне в среднем, я не беру сейчас вас как одного из лидеров рынка как по эффективности, так и по росту, потому что я так понимаю, что вы растете ежегодно где-то процентов на 50, правильно, судя
2: всегда
1: вот по цифрам?
2: Всегда 50+.
1: Да, всегда 50+.
2: Да.
1: А вот тем не менее, если взять среднюю компанию вот в этой отрасли, то для того, чтобы открыть бизнес, это достаточно большие инвестиции, это все равно какие-то капексы.
2: Высокие капексы.
1: Да, высокие капексы. Вот какая в среднем окупаемость таких инвестиций?
2: Ну, буду говорить про себя, про наши стандарты сначала, да, и сегодня наш возврат инвестиций для нашей управленческой команды составляет порядка там 3,5 лет. Мы хотим возвращать инвестиции за 3,5 года. А я знаю, что тот рынок, который публикует данные, на что они смотрят, это и 5, и 6, и 7 лет, на самом деле.
1: Ну, мне кажется, если ты сказал, что среднее по индустрии там EBITDA 11-15%,
2: ну, 5-6, наверное.
1: Да, то, наверное, вашу окупаемость точно нужно умножать на 2 тогда, поскольку,
2: ну,
1: у вас,
2: думаю,
1: EBITDA,
2: да,
1: в процентном отношении просто в 2 раза выше, чем в среднем по рынку.
2: В целом,
1: тогда,
2: да,
1: получается окупаемость 7 лет, то есть я не могу сказать, что это прям вот какой-то инвестиционно привлекательный бизнес?
2: У медицины есть одна такая интересная фишка. Все в медицине происходит в конце. У медицины идет долгий разгон, и вот мы постоянно тоже занимаемся над управлением, да, как можно быстрее заполняемости. Но медицина работает так, что они 7 лет окупаются, а потом за следующие 7 лет делают 3 или 4 икса к тому, что было.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Каспийский городской суд оставил под стражей мужчину, обвиняемого в хищении денег у медперсонала. Об этом сообщили в пресс-службе судов Дагестана. Мошенник представлялся сотрудником учебного заведения и предлагал врачам дистанционно сдать экзамены для повышения квалификации, обещая фальшивые удостоверения. За свои услуги он получил не менее 380 тысяч рублей. Следствие квалифицировало это как мошенничество в крупном размере и продлило арест на 2 месяца. В Дагестане за первое полугодие этого года число закрытых коммерческих организаций возросло до 367, что на 68% больше, чем в аналогичный период прошлого года, показывают данные исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Аналогичная тенденция к росту числа закрытых предприятий наблюдается в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Россельхознадзор с 27 июля временно запретит ввоз молочной продукции из Армении. На прошлой неделе специалисты службы проверяли предприятия, занимающиеся переработкой молока в республике. В результате проверки Россельхознадзор попросил местный орган по ветеринарному контролю приостановить выдачу сертификатов на продукцию, предназначенную для экспорта в Россию. Золотая корона и Цифробанк приостановили международные переводы. Так, платежная система «Золотая корона» больше не осуществляет переводы в Грузию и некоторые другие страны после введения 21-го пакета санкций Евросоюза. Цифробанк также приостановил подобные операции. Дональд Трамп надеялся, что Америка сможет быстро завершить боевые действия против Ирана, но в итоге Вашингтон столкнулся с затяжным конфликтом, об этом пишет Wall Street Journal. Отмечается, что американский президент раздражен, его советники опасаются, что конфликт с Ираном съедает его президентский срок и ухудшает перспективы республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс. Сеть кофеен «Кофемания» активно сокращает присутствие на рынке Москвы. Так, за последний год компания закрыла 13 ресторанов, что составляет четверть от общего числа заведений, пишут ведомости. Эксперты связывают тенденцию с уменьшением числа посетителей, а также с увеличением стоимости аренды и кофейных зерен. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Для поддержания здоровья печени и вывода токсинов следует вводить в рацион авокадо, овсянку и ягоды. Какие преимущества дает эта пища, объяснила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Бутенко. Большое количество мононенасыщенных жиров в авокадо замедляет процессы повреждения печени, способствуя более быстрому восстановлению, например, при пагубном воздействии окружающей среды. Овсяная крупа хороша тем, что содержит витамины группы В и полезные волокна. Так, в клетчатке овсянки содержатся полезные бета-глюканы, передает газета.ру. Что касается ягод, то это могут быть клубника, черника, малина, земляника и виноград. Самое важное в такой пище – антиоксиданты, то есть полифенолы. Они защищают печень от повреждений. Также их польза обусловлена большим содержанием витаминов и минералов, указала кандидат медицинских наук. Из напитков Елена Бутенко обратила внимание на зеленый чай. За счет содержания антиоксидантов он значительно снижает риск развития рака печени, отметила Бутенко, ссылаясь на исследования.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Балахани – старинное село Дагестана. Оно расположено на территории Кайсабулинского вольного общества, основанного горцами еще до нашей эры. Название села – не что иное, как точное его топографическое месторасположение. В переводе с аварского языка слово «балахани» означает «село в защищенном месте за гребнем горы». История Балахани тесно связана с землями Грузии и Азербайджана на границе с Дагестаном. Во взаимоотношениях с этими странами балаханицы на протяжении веков занимали одно из ведущих мест. Есть предание о том, как балаханинцы помогли унцукульцам противостоять хунзахским ханам. В одно время каждое хозяйство унцукульцев должно было платить хану по 4 меры зерна и винограда. Помимо этого, хан стал требовать ореховую золу, применяемую для стирки. Притязания его все росли. В конце концов, он стал требовать от унцукульцев полного подчинения. Унцукульцы договорились с балаханинцами пригласить хана напоить и уничтожить его вместе с нукерами. Хан послал своих нукеров, а сам не явился. Убедившись, что гости пьяны, унцукульцы и балаханинцы всех их перебили. Потеряв многих преданных нукеров, хан оставил унцукуль в покое. Так или иначе, правителям Аварии тогда удалось наладить приемлемые взаимоотношения с известными кайсубулинскими предводителями и владельцами сопредельных территорий.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 24 июля 2002 год. Запуск Яндекс.Денег. Электронные платежи как двигатель онлайн-торговли. В этот день заработала платежная система Яндекс.Деньги. Для российского рынка это был переломный момент. У интернет-бизнеса и частных пользователей появился понятный и быстрый инструмент расчетов. До появления таких сервисов онлайн-покупки тормозились из-за неудобных способов оплаты. Переводы по реквизитам шли днями, наличные при курьерской доставке усложняли логистику, а доверие к новым площадкам было низким. Яндекс.Деньги дали рынку простой механизм – кошелек, мгновенные переводы, понятные комиссии. Это резко ускорило рост интернет-магазинов, фриланса и цифровых услуг. Со временем система стала частью большой экосистемы финансовых сервисов и показала, как технологическая компания может развивать платежную инфраструктуру, закрывая реальные потребности бизнеса и людей. 24 июля 2002 года. Деньги в России стали по-настоящему быстрыми. Яндекс.Деньги не просто упростили переводы, а дали толчок целой отрасли. Ведь когда платить легко, бизнес растет. И именно в этом главный смысл удобных платежных инструментов.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Цены на красную икру лососевой путины этого года выросли до 20 тысяч рублей за килограмм, показал мониторинг информационного агентства по рыболовству. Руководитель ведомства Александр Савельев сообщил Интерфаксу, что самой дорогой икрой стала нерка. Цена на нее достигла 20 тысяч рублей за килограмм, начав с 14,5 тысяч рублей. Икра горбуши, выловленная в этом году, продается по цене от 12 до 18 тысяч рублей за килограмм, а киты – от 14 до 16 тысяч. В середине июня рекордной ценой для начала путины были 15 тысяч рублей за килограмм икры чавычи, которую продавали во Владивостоке. Цена на нерку тогда составляла от 11 до 13 тысяч рублей, а горбуши – 8,5 тысяч рублей за килограмм. Савельев отметил, что на цены влияют несколько факторов, включая более низкий прогноз вылова лососей по сравнению с прошлым годом и, соответственно, меньшее производство икры.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 июня 2026 года родители в России могут оформить новую семейную выплату, размер которой в отдельных случаях достигает 200 тысяч рублей. Об этом напомнил депутат Михаил Ветров в беседе с RT. По его словам, подать заявление можно через портал Госуслуги или Социальный фонд России. Для получения выплаты необходимо соответствовать ряду условий, иметь двух и более детей, соответствовать установленным критериям по доходам и имуществу, а также не иметь задолженности по алиментам. Заявления рассматриваются в течение 2 недель, средний размер выплаты составляет от 70 до 100 тысяч рублей. Однако в некоторых случаях сумма может достигать 200 тысяч. Введение устного экзамена по истории для девятиклассников должно быть тщательно подготовлено и не привести к негативному отношению школьников к этому предмету, об этом заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС. По его словам, подготовка к новому формату экзамена ведется без спешки и с учетом всех возможных рисков для учеников и педагогов. Глава Рособорнадзора отметил, что история является одним из ключевых предметов, а знание истории страны важно для каждого гражданина наряду со знанием русского языка. Глава ведомства добавил, что Минпросвещение обсуждает нововведение с разработчиками экзаменационных материалов и экспертами. В штатном режиме устный экзамен по истории планируется ввести с 2028 года. И в завершении выпуска: около 251 тысячи пользователей с именем Алексей регулярно слушают группу «Руки вверх». Об этом газете «РУ» рассказали аналитики ВК-музыки и ВКонтакте. 251 тысяча 92 пользователя с именами Алексей, Леша, Алеша и другими производными слушают группу ВК-музыки. Один из главных хитов коллектива «Алешка» до сих пор остается одним из самых прослушиваемых треков. За последний год песню прослушали более 7 миллионов 260 тысяч раз. Самыми активными слушателями группы стали жители Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Татарстана, а также Свердловской, Самарской и Ростовской областей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
1: Если до выходных вы еще не решили, чем заняться, то сейчас мы вам расскажем. В Дагестане ближайшие дни обещают быть насыщенными: концерты, спектакли, мастер-классы, а также познавательные встречи. Поехали! 26 июля перед зданием Русского драматического театра имени Максима Горького пройдет большой праздничный концерт, который посвящен Дню Конституции Республики Дагестан. Главным украшением вечера станет выступление Государственного академического ансамбля «Дагестан», который представит зрителям яркий кумыкский фольклорный танец. На сцену также выйдут лучшие творческие коллективы нашей республики. Если вы хотите провести вечер с национальной музыкой, танцами и праздничной атмосферой, это отличный повод выбраться в центр Махачкалы. Ну а тем, кто любит узнавать новое, стоит заглянуть в республиканскую специальную библиотеку для слепых. Здесь открылась выставка, посвященная Конституции Дагестана. Экспозиция расскажет об истории нашей республики, государственных символах, народах Дагестана, их традициях и культурном наследии. Посетителей ждут как печатные, так и электронные издания. Ну а 25 июля маленьких зрителей и их родителей приглашает Дагестанский театр оперы и балета. В полдень здесь покажут детский спектакль «Остров сокровищ» по мотивам знаменитого произведения Роберта Льюса Стивенсона. Пираты, поиски клада, приключения и любимые герои – все, что нужно для того, чтобы провести семейный выходной интересно. А еще 27 июля этот же театр приглашает взрослых на необычные мастер-классы. В 16.00 участникам расскажут, как актерские техники помогают увереннее чувствовать себя в жизни, развивать харизму и не бояться публичных выступлений. А в 17.00 ведущий артист балетной группы Арсен Курбанмагомедов проведет там же занятия по пластике тела, раскрепощению и управлению эмоциями. А еще важное мероприятие пройдет 25 июля в музее-заповеднике «Дагестанский АУ». Здесь специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Дагестану проведут профилактическую встречу с молодежью. Участникам расскажут о последствиях употребления наркотиков, ответственности за правонарушения и ответят на все вопросы. Начало в 11 часов. Это была «Афиша Дагестана». Проводите выходные интересно, открывайте для себя новые места, поддерживайте культуру и не забывайте, самые яркие впечатления часто находятся совсем рядом. До скорой встречи!
0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
3: Продемонстрируйте ценность продукта. Чтобы убедить клиента совершить покупку, необходимо показать, что ценность продукта выше, чем его цена. Я даю вам конверт и прошу заплатить $20 за то, что находится внутри. О чем вы меня спросите? Что в конверте? Другими словами, что это даст мне? Вы хотите убедиться, что содержимое стоит своей цены. Теперь представьте, что я держу в руках пакет, в котором отчетливо видна 20-долларовая купюра. Если я предложу его вам всего за $1, вы согласитесь? Думаю, да. То же самое касается продаж. Вы должны убедить покупателя, что ценность продукта выше его стоимости. В рекламе вы обещаете изменить мою жизнь к лучшему. Где гарантия, что это сработает? В то же время я не хочу потратить все свои деньги. Как убедить клиента совершить покупку? Предоставьте убедительные доказательства. Цифры, факты, отзывы, исследования, диаграммы, видеоролики. Это должно быть непредвзятое авторитетное мнение.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Есть же бизнесы, которые тянутся, там потихонечку и как-то там тошнят в своей нише и медленно, но растут. А есть такие, что начинают что-то делать, потом буквально выстреливает выручка. И тут оказывается, что они не попадают ни под патент, не попадают даже под упрощенку. Да, хорошо, когда выручка выросла. Да, вы попадаете на НДС. Но вопрос в том, что многие не готовы к тому, что делать дальше. Если вдруг у вас получается расти, вы, во-первых, вы уже красавчик. Если у вас сейчас еще нет проверки на пороге, вы вдвойне красавчик. Будете трижды красавчиком, если вдруг, понимая, что нужно что-то делать дальше, придете к тем, кто в этом разбирается. Я имею в виду по финансам, по налогам и так далее. Лучше, когда и тем, и тем, и тем вместе одновременно. Переход. Бизнес, который зарабатывает, допустим, до 60 миллионов рублей, и бизнес, который зарабатывает 250 миллионов рублей, это разные бизнесы. Разные по модели, разные по затратам, разные по обслуживанию и по сопровождению по налоговому. Поэтому здесь те, кто не был готов к этому экстремальному вдруг росту, вот те попадают обычно в дальнейшем на налогопроверки, и те деньги, которые якобы заработали, в итоге придется заплатить уже в бюджет, ну, со всеми вытекающими. Что здесь следует просто понимать и знать? Классно, если у вас есть под рукой какой-нибудь классный специалист или компания, которая сопровождает всю финансовую модель. То есть посчитать вот этот переход с 60 на сумму 250, допустим, 450 и так далее. Вот это нужно научиться делать для любого предпринимателя, кроме того, что продавать, нужно еще уметь считать. Либо найти людей, которые умеют вам помогать считать. И вот этот переходный период с одного уровня на другой уровень, вот он является самым уязвимым. Вот этот момент как раз налоговый обращает на это внимание, и здесь могут уже нахлобучить. Если все посчитали и сделали все правильно, структурно, то всего этого избежите. К чему сейчас хочу просто вас привести. Модель, пересчет модели вашей до 60 миллионов рублей и переход на более высокий уровень заработка, ее нужно готовить уже заранее. Если вы думаете, что мало зарабатываете, поверьте, я знаю много людей, компаний, которые вчера зарабатывали сильно мало, потом вдруг стали зарабатывать сильно больше. Вот когда вы начинаете больше зарабатывать, тут есть даже моральный, наверное, такой переход. Называется почва под ногами. Теряется почва под ногами. Люди считают, что опа, теперь я миллионер, теперь у меня куча денег, и я тебе буду зарабатывать всегда столько. Нет, во-первых, не всегда. Во-вторых, тут вас и заметили. Это неплохо, что заметили. Хорошо, вас заметили, ну, не только налоговики, но еще и ваши клиенты. Но вот этот переход нужно закрепить и в вашей налоговой политике, можно сказать. То есть сделать теперь максимально белый бизнес, потому что когда растешь, налоговики все равно придут. Так или иначе придут и будут все это проверять. То, что было 2 или 3 года назад, они проверят, посмотрят. Для вас это уже прошлая жизнь, а для налоговой это как раз проверяемый период. Поэтому сейчас бы начать сразу обеляться по максимуму, чтобы когда пройдет 3 годика, вы потом вспоминали это не с содроганием, что а вдруг проверят, а вдруг найдут, а вдруг насчитают. Сразу уже надо начинать максимально обеляться. Поэтому предупреждайте своих бухгалтеров, уважаемые бухгалтера, обеляйте эти бизнесы, сделайте из растущих бизнесов все-таки свои кейсы, что он обелился и вырос. Классно же? Классно. И самое интересное, что когда вы начнете расти, вам будет не до проверок. И многие, кстати, и не растут-то, потому что боятся. Из-за этого боятся налоговых проверок. Так вот, чтобы расти, развивать свой бизнес и масштабировать его по максимуму, без страха того, что будет проверять,

0: проверять будут. Просто примите это как данность. Но только чтобы эти проверки не были для вас потом причиной бы закрыть свой бизнес, сразу введите в белую. Вот и все. А перед этим сначала нужно все рассчитать. Поэтому мы специально для этого сделали свою услугу. Она называется «Финансовый учет». У нас работают финансовые директора. Мы привлекаем много сотрудников для того, чтобы вот этот финансовый учет сам как раз и вести. И только потом уже работаем с налогообложением и помогаем выстроить уже безопасную структуру.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
4: Мысли вслух.
5: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
6: Оказываясь перед лицом преград, многие сомневаются в себе, сомневаются, что способны их преодолеть. На самом деле, в достижении заветных целей нам намного чаще мешают не внешние обстоятельства, а именно внутренние установки. Подумайте сами, с преградами на жизненном пути сталкиваются все, но кто-то мотивируется, преодолевает их и растет, а кто-то опускает руки в страхе, что не сможет. И дело не в том, что чьи-то преграды легче, а чьи-то сложнее. Разница именно в нашем мышлении. Исследователи тут обычно делят людей на две категории – существенные теоретики и пошаговые теоретики. Первые из них – существенные теоретики – убеждены в неизменности своих способностей. От них можно услышать фразы в духе «я бы хотел петь, но у меня ни слуха, ни голоса», или «я бы хотел поехать учиться по обмену, но мне так и не даются языки» и так далее. Вторая группа – пошаговые теоретики, когда сталкиваются с трудностями, просто начинают искать новый подход к проблеме. Они знают, что всегда есть обходной путь или решение, если продолжать работать над задачей. Это те, у кого работает мышление, изобилие. Из этих двух путей один ведет к неудачам, застоем, провалом, а второй – к росту, развитию и успеху. А разница их заключается в ограниченности мышления. Люди с ограничивающим мышлением опираются на систему ограничивающих убеждений о мире, других людях и о самих себе, в то время как люди с мышлением изобилия апеллируют к принципам раскрепощающей правды. Для начала рассмотрим технику когнитивного разделения. Суть ее заключается в том, что все мысли, которые рождаются в вашей голове от внутренних ограничений, вы не пытаетесь побороть и оспорить, а просто от них дистанцируетесь. Представьте, что вы едете за рулем, и в машине на соседней полосе играет отвратительная песня. Должны ли вы воспринимать ее как руководство к действию только потому, что вы ее слышите? Нет, это просто слова. Также и негативные мысли – это, по сути, всего лишь слова у вас в голове. Например, приходит вам в голову мысль «у меня это не получится», которая, очевидно, вас тормозит, вызывает стресс и дискомфорт. А насколько вы уверены в правдивости этого утверждения? Это ведь всего лишь ваша догадка, возникшая минуту назад. Попробуйте переформулировать ее и дистанцироваться от нее. Мне в голову пришла мысль, что у меня это может не получиться. Согласитесь, звучит уже не так угрожающе и категорично, это уже просто мысль, промелькнувшая в вашем сознании. Вторая практика, которую мы рассмотрим, называется растяжка. Она построена по принципу гиперболизации. Вы берете утверждение, которое вам мешает, утрируете и раздуваете его до абсурда. Например, вы считаете, что дело надо выполнить либо абсолютно, идеально, либо вообще никак. Но вот представьте, что вы целый день посвящаете одному этому небольшому делу, часами напролет, оттачивая и совершенствуя результат. Иногда будет достаточно одной реалистичной фантазии, чтобы вашему мозгу стало некомфортно, и он стал понемногу отказываться от такого убеждения. И еще одна техника называется схлопывание. Она нацелена на то, чтобы в те моменты, когда ваше сознание пестрит маркерами «всегда», «никогда», подставлять на их место рассуждения с конкретными примерами, каких случаях. Например, установку «директором может стать только человек со связями» можно конкретизировать, приведя примеры лидеров, прошедших по карьерной лестнице с ее основания. Это позволит сопоставить факторы влияния и точки роста, которые привели к результату. Так можно найти что-то работающее для вас. Вам будет легче избавляться от внутренних ограничений, если вы начнете развивать критическое мышление. Это поможет вам разглядеть несоответствие между вашими внутренними убеждениями и реальностью. Наблюдайте за своим поведением со стороны. Учитесь оценивать поступки, беспристрастно видеть связь действий и результатов. Люди развиваются, взрослеют, меняются. Какие-то убеждения могут потерять актуальность и тормозить развитие.
5: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
1: Мысли вслух.

0: Дорожные новости.
1: Контроль за оформлением штрафов могут вернуть госавтоинспекции. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Нефтеперерабатывающие заводы перенесли плановые ремонты на осень. В Центральном банке России сообщили, что летом продолжат работать Омский, Ачинский и Тюменский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компания и другие предприятия. Нарастили производство и небольшие независимые НПЗ. Изменение планов поможет сохранить высокие объемы производства топлива. Напомним, ситуация с бензином пока остается неоднородной. Пик кризиса, вероятно, пройден. В ряде регионов очередей на заправках уже нет. Но кое-где проблемы остаются. Контроль за оформлением штрафов могут вернуть госавтоинспекции. С предложением выступили в Национальном автомобильном союзе. Общественники обратили внимание на штрафы за состояние в очереди на заправках. В ГИБДД недавно заявили, что наказывать в такой ситуации не будут. Если штраф пришел с камеры, его можно оспорить. Но в некоторых регионах штрафы выписывают не сотрудники ГИБДД, а местные власти. И они не всегда готовы учитывать ситуацию и идти людям навстречу. Передача всех полномочий ГИБДД в этом случае могла бы помочь. Новые технологии дорожного строительства заметно продлили срок службы асфальта. По данным компании «Сибур», резко сократилась доля объектов, которым нужен ремонт во время гарантийного срока. Раньше таких было 80%, а сейчас всего 5%. Главная причина – более качественный битум. Благодаря внедрению новых полимеров, он меньше крошится и сохраняет прочность при частых перепадах температуры в межсезонье. К тому же процедуру можно подбирать с учетом климата и условий эксплуатации конкретной дороги. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Среднестатистический человек совершенно ошибочно верит в то, что финансы — это что-то сложное и запутанное. А все потому, что люди из этой сферы стараются сделать так, чтобы она выглядела чем-то сложным. Они используют сложные термины, и вы не понимаете, что вам делать. Вы не понимаете, что происходит, поэтому просто отдаете свои деньги специалистам и говорите «разбирайтесь с ними вместо меня». И мы не понимаем, что эта система просто разработана людьми. Так что первое, что вы должны знать, это то, что вы не должны ждать, пока вы не получите мешок денег для инвестирования. Не надо ждать лучшего момента. Вы должны сказать, чем покупать себе телефон Apple, лучше я получу акции компании Apple. И не только Apple, но и других подобных компаний. Лучше владеть чем-то, чем постоянно жить в страхе. Если вы можете инвестировать в бизнес даже маленькую сумму денег, ваша прибыль возрастет. Берите процент из того, что вы зарабатываете, и притворитесь, будто это налог. Вы больше не увидите этих денег, они идут прямиком на ваш инвестиционный счет, и потратить вы их не можете. Есть миф о том, что минимальных издержек никак не избежать, или что они составляют всего 1%. Я же систематически показываю вам, что происходит на самом деле. Если ваши издержки действительно составляют 1%, чего никто не придерживается, по сравнению с 2 или 3%, другое дело. Например, есть 3 человека, они начинают откладывать в одном и том же возрасте одинаковые суммы денег. Они инвестируют в одни и те же акции, облигации, одни и те же паевые фонды, а через 30 лет оказывается, что у одного из них на 70% больше денег. Вначале у них было по 1 000 000 баксов, а потом у одного из них 7. А у другого по 4. Если они начинают со 100 тысяч, под конец у одного 700 тысяч, у других по 400. Почему так получается? Все дело в издержках. Нужно уметь инвестировать. Если вы не инвестируете деньги, и вы приносите мне ваши деньги, вы должны знать, что есть определенный риск. Если что-то идет не так, вы можете все потерять. Если вы решаетесь инвестировать, вы осознаете все риски и возможные потери. Но если у вас получается заработать, и даже если не получается, мою работу вы все равно оплачиваете. На протяжении всей вашей жизни, пока вы инвестируете, то есть на протяжении 30-40 лет, я получаю 60%. Никто бы не согласился, но эти люди сами не знают, как обращаться с деньгами. Это то, что вы делаете с паевым фондом. Потому что такой паевый фонд, согласно Forbes, составляет 3,1%. Способность стимулировать и усилить свой голод – это один общий знаменатель среди большинства людей, которые добились успеха. Большинство людей голодны до тех пор, пока чего-то не достигнут. Они достигают своего финансового потолка, а потом расслабляются и перестают расти. Или до определенного момента занимаются фитнесом, качаются, а потом бросают это занятие. Я обожаю людей, которые просто блещут своим интеллектом, которые невероятно умны. Я и сам работаю, чтобы стать таким. Я не прекращаю работу над своим образованием и постоянно прохожу тренинги, но очень многие умники могут заблудиться в 3 соснах. Голод – это ваша главная движущая сила. Если вы голодны, вы найдете нужную стратегию, вы можете добиться ответа, вы сможете смоделировать то, что вам нужно. Миллениалы проделывают сейчас худшее из возможного, просто тратят деньги. И не потому, что они безответственны, просто они не доверяют рынку. Они видели, что произошло в 2008 году, они не знают, что предпринять. Им хочется понять, что же делать дальше, но они продолжают много тратить. Но если вы все-таки хотите обрести финансовую свободу, вы должны поступить как Теодор Джонсон, то есть откладывать определенный процент регулярно. И понять, что это даст вам свободу. Это та часть, которую вы зарабатываете, но вы не потеряете ее. Это ваши инвестиции. Это необходимо вашей семье. Вы инвестируете эти деньги, и они будут расти. Но также я верю, что важно и то, куда вы вкладываете свои деньги. Можно выбрать лучшие инвестиции в плане безопасности, можно выбрать лучшие временные рамки или наилучшее распределение активов. Первые два не сработают. Они стоят денег. Если ты получаешь их от кого-то еще, а все ошибаются насчет временных рамок или облигаций. Если вы хотите заработать денег, ваш единственный путь – это распределение активов. Почему? Мы, как инвесторы, всегда поступаем неправильно. Эмоции. Верно. Мы продаем, когда нужно воздержаться от этого. Мы покупаем, когда не нужно. Так что, мне кажется, самое лучшее – это не оставлять рынок. Если средние потери 1,6%, а самые большие составляют 4%, то, думаю, есть смысл остаться в системе. Оставаться в системе и не бояться скачков и падений.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане после паводков более 70 тысяч человек получили выплаты на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. В регионе также продолжается работа по приему заявлений на компенсации за поврежденное или утраченное жилье. К настоящему моменту было рассмотрено более 2 тысяч заявок, включая обращения за капремонтом, строительством нового жилья или приобретением готового. До конца месяца планируется завершить прием и рассмотрение заявлений, после чего начнутся выплаты. Евросоюз накануне наложил санкции на Озонбанк, Яндекс.Банк и ВБ-банк. Таким образом, приложения этих сервисов могут быть удалены из магазинов приложений. В случае с Wildberries под угрозой может оказаться основное приложение маркетплейса, поскольку отдельного банковского сервиса для физлиц не существует. Стоимость страхования грузов в Красном море удвоилась из-за нападений хуситов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, увеличение тарифов на страхование военных рисков приведет к значительному повышению расходов на каждый рейс, которые могут достигать сотен тысяч долларов США. Совет Федерации утвердил штрафы для маркетплейсов за несоблюдение законов. Теперь за публикацию недостоверных сведений в описаниях товаров должностные лица будут наказаны штрафом в размере от 30 до 80 тысяч рублей, а юрлица от 50 до 100 тысяч. Кроме того, маркетплейсы будут обязаны платить штрафы за ограничение доступа к личным кабинетам продавцов, снижение их рейтинга и изменение порядка отображения товаров в поисковой выдаче. Россия заняла одно из ведущих мест по приросту долларовых миллионеров. В минувшем году в стране было зафиксировано увеличение их числа на 22 тысячи человек. Показатель оказался выше, чем в Китае, несмотря на значительную разницу в численности населения. Регулярные медицинские осмотры и соблюдение принципов здорового образа жизни способствуют снижению вероятности возникновения онкологических заболеваний. Об этом сообщил главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн. По его словам, в России реализуется масштабная программа по раннему выявлению рака. В возрасте от 18 до 39 лет профилактические медицинские осмотры проводятся каждые 3 года, а после 40 лет – ежегодно. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Обладатель 3 поясов в полутяжелом весе Дмитрий Бивол перенес плановую операцию на локте, о чем сообщил в своем телеграм-канале, опубликовав фотографию из больничной палаты. По словам тренера спортсмена Геннадия Машьянова, восстановление займет около 2 недель, и уже в ближайшее время Бивол сможет возобновить тренировки. Следующий бой 35-летнего чемпиона запланирован на 12 декабря. В Екатеринбурге, однако, соперник пока не назван. Аргентинский «Ривер Плейт» вел переговоры о возвращении лидера московского «Спартака» Эсекеля Барка, который хочет покинуть клуб по личным причинам. По информации СМИ, красно-белые запросили за трансфер полузащитника более 5 миллионов долларов. Барка перешел в «Спартак» в позапрошлом году как раз из-за «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро, а его действующий контракт со столичным клубом будет действовать еще год. Вице-чемпион РПЛ Краснодар проявляет интерес к нападающему сборной Эквадора и бразильского Фламенго Гонсало Плати, пишут СМИ. Клуб способен заплатить за 25-летнего вингера 15 миллионов евро. Финансовые возможности быков возросли после продажи полузащитника Эдуарда Спиртиана в саудовский Аль-Ахли за 25 миллионов. На прошедшем чемпионате мира Плата провел 4 матча, в которых забил 1 гол. РФС назначил 24-летнего арбитра Матвея Заику главным судьей матча первого тура РПЛ между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов». Уроженец Ростова-на-Дону станет самым молодым главным арбитром в истории российской премьер-лиги. В прошлом сезоне Заика провел в роли главного судьи 10 матчей первой лиги, 6 встреч второй лиги и 2 игры Кубка России. Кроме того, он был резервным арбитром в матчах РПЛ «Балтика-Сочи» и «Нижний Новгород-Ростов». В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по легкой атлетике, и уже в первый день соревнований было разыграно несколько комплектов наград. 18-летний петербуржец Николай Грудковский стал новым королем российского спринта, выиграв 100-метровку с результатом 10,16 секунды. При этом главный фаворит и рекордсмен России Константин Крылов пропускает турнир из-за травмы. На дистанции 5000 метров у мужчин чемпионом стал Владимир Никитин, показавший лучший результат сезона 13 минут 39 секунд. У женщин на этой же дистанции 8-й раз подряд чемпионкой России стала Светлана Оплачкина. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Каладжух – селение Ахтынского района Дагестана. Оно расположено на вершине невысокой горы Агах, со всех сторон окруженное мощными крепостными стенами. Кала означает «крепость», а жик – «селение». Согласно преданиям, в период расселения по Кавказу армянских колонистов на противоположном берегу реки Усухчай был основан город Микрах. Микрах и Каладжух враждовали между собой из-за земель. Микрахцы много раз пытались ворваться в крепость и истребить каладжухцев. Наконец, им удалось взять селение с помощью хитрости. Многие жители были уничтожены, оставшиеся в живых разбежались по разным селам. Одни из них основали селение Кала на территории нынешнего Рутула, другие ушли в Кюра и основали селение под таким же названием. Другая часть жителей ушла в селение Каракюре. В разрушенном селении остался только один тухум – Мезинфар. Со временем сюда стали переселяться люди из Микраха и других сел, и постепенно селение переместилось в низовье, где оно расположено ныне. Примерно 200 лет назад из-за земельных неурядиц от Каладжуха откололось 60 семейств, которые, расчистив леса в Нухинском уезде Елисавета-Польской губернии Азербайджана, основали там селение под этим же названием. Каладжух находился под влиянием администрации Микраха и Каракюре. Во взаимодействиях Микраха и Ахты каладжухцы стояли на стороне первого. Основным занятием жителей было животноводство. Из зерновых в основном сеяли ячмень, рожь, пшеницу и горох. В крепости жило большое количество людей. Достоверность утверждения подтверждает тот проект, что неподалеку от крепости, в урочище Регверач и гора Лаякв, находятся обширные кладбища.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Средняя стоимость номера в гостиницах Москвы в первом полугодии этого года уменьшилась на 8,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 11 400 рублей за сутки. Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на Commonwealth Partnership. Ранее цены в столичных отелях демонстрировали рост. Так, с января по июнь прошлого года средняя стоимость номера увеличилась на 10%, достигнув 12,5 тысяч рублей. Другие игроки рынка также отмечают снижение цен. По данным Hotel Advisors, стоимость номеров в московских гостиницах за полгода упала в среднем почти на 13%, до 9 тысяч рублей за сутки. По оценкам IBC Real Estate, снижение составило 6%, до 10 тысяч рублей за ночь. CoreXP фиксирует падение средней стоимости на 3%, до 11 тысяч рублей. Одной из причин снижения стоимости проживания стало уменьшение числа туристов из стран Ближнего Востока. В результате ослабления спроса гостиницы были вынуждены скорректировать цены на размещение.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно,
2: выступать без волнения,
1: красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
5: Российские работники по трудовому законодательству имеют право уволиться во время больничного, причем дни временной нетрудоспособности включаются в период обязательной отработки, рассказала RT, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Для увольнения нужно подать письменное заявление, причем его можно направить по почте с уведомлением о вручении. Общий срок предупреждения составляет 2 недели, и он начинает отсчитываться со следующего дня после того, как работодатель получил заявление, пояснила Санина. Дни больничного входят в этот срок, поэтому выходить на работу ради отработки не нужно. Если после подачи заявления человек дольше 2 недель находится на больничном, то переносить дату увольнения работодатель не может. Трудовой договор разрывается строго в установленный день. Во второй половине июля и в начале августа численность комаров резко увеличивается, а сами насекомые становятся наиболее активными. Об этом сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член Общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. По его словам, именно на этот период приходится пик численности комаров и максимальное количество их нападений на людей. Особенно заметно это в крупных городах, где есть пруды, а также в населенных пунктах, расположенных рядом с водоемами. Федоров пояснил, что в первой половине лета личинок комаров сравнительно немного, однако к концу июля их количество значительно возрастает. В этот период насекомые становятся наиболее агрессивными, особенно после дождей и вблизи водоемов. И в завершении выпуска официальная новелизация полнометражного игрового фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» поступила в продажу 23 июля текущего года. Автором литературной адаптации стала писательница Мария Якунина. В центре сюжета дуэт Кроша и Ежика. Их дружба становится опорой в ситуации, когда привычные подсказки не работают, а решение нужно принимать немедленно. В книге узнаваемая интонация мира смешариков сочетается с научной фантастикой, космическим экшеном и загадкой на границе двух реальностей. Новелизация станет первой в серии «Смешарики. Махаон», посвященной новому фильму. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 24 июля 2009 года в деловой хронике случился резкий переворот. Microsoft впервые в своей истории отчиталась о падении выручки. Цифра 58,44 миллиарда долларов – это на 3% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль и вовсе просела на 18% до 14,57 миллиарда. Для компании, которая десятилетиями ассоциировалась с уверенным ростом, такие строчки в отчете прозвучали почти как сенсация. Причины лежали на поверхности, но били точно в бизнес-модель. Во-первых, мировой финансовый кризис, корпорации по всему миру урезали бюджеты и траты на софт оказались среди первых кандидатов на сокращение. Во-вторых, Windows Vista, система, которая должна была стать прорывом, встретила прохладный прием. Высокие требования к железу, проблемы совместимости и неудобства для пользователей тормозили переход на новую оперативную систему, а значит и продажи лицензии. Но важно, что Microsoft не застыла в этом спаде. Уже в октябре того же года выходит Windows 7, система, в которой компания учла ошибки предшественницы и вернула доверие и бизнес, и обычных пользователей. Эта история – хороший урок для любого рынка. Даже у гигантов бывают слабые кварталы, особенно когда совпадают внешний шок и внутренний промах. А главный актив в такой ситуации – не безупречная статистика, а способность быстро учиться и меняться. 24 июля 2009 года стала не датой провала, а точкой переосмысления. Именно в такие моменты и проверяется настоящая устойчивость большого бизнеса.
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Личный коуч.
1: Однажды в моей команде был человек, которого я считал настоящим сокровищем. Он был не просто продуктивен, он был тем самым локомотивом, который тянул за собой целые проекты, генерировал идеи и работал с таким огнем в глазах, который казалось просто невозможно потушить. Я думал, что вот оно, наконец-то. А потом, на пике своей эффективности, он просто берет и уходит. И первая мысль, которая бьет в голову в такой момент: переманили, предложили больше денег. Но знаете, что самое интересное? В большинстве случаев причина не в деньгах. Деньги — это гигиена, но они редко бывают причиной ухода по-настоящему сильного человека. Причина почти всегда лежит глубже, в плоскости смыслов, вызовов и ощущений. Люди не уходят из хороших компаний просто так. Они уходят, когда исчезает причина оставаться, когда яркая, интересная игра превращается в рутину, когда они перестают чувствовать, что их ценят, что они растут, что они часть чего-то важного. Сегодня мы поговорим не просто об удержании,

вершины, которую можно покорить. Он чувствует, как его потенциал, его самая большая ценность начинает простаивать и ржаветь. И уход в этой ситуации – это не предательство, это акт самосохранения, попытка найти новую трассу для своего гоночного болида. А теперь посмотрим на это с вашей стороны, как лидера. Дать человеку новый вызов, новую зону ответственности – это, конечно же, риск. Нужно потратить время, ресурсы, возможно, смириться с его ошибками на новом пути. Гораздо проще и безопаснее держать его там, где он уже максимально эффективен. Но эта тактическая безопасность оборачивается стратегическим провалом. Выигрывая в эффективности сегодня, вы гарантированно теряете этого человека завтра. Поэтому ваша главная задача – постоянно создавать для своих лучших людей новую точку роста, даже если это кажется рискованным. Второй закон – потребность в признании. Душа должна быть замеченной. Сильные люди – это не роботы. Они вкладывают в работу не только время и интеллект, они вкладывают энергию, страсть, часть своей души. И если этот вклад остается невидимым, если их усилия воспринимаются как должное, у них внутри что-то надламывается. Это как выиграть олимпийское золото и вернуться в пустой зал. В одной IT-компании, с которой я работал, была огромная проблема с выгоранием и уходом ведущих разработчиков. Руководитель был из тех, кто считал, что хорошая зарплата – это и есть лучшая похвала. Он никогда не замечал успехи, но всегда при этом жестко критиковал за ошибки. Люди работали на износ, закрывали сложнейшие проекты, но в ответ получали либо молчание, либо новые какие-то задачи. Атмосфера была пропитана просто усталостью и обидой. Что мы сделали? Мы ввели простую, но регулярную практику. Каждую пятницу на общем созвоне каждый руководитель отдела должен был назвать одного героя недели из своей команды и публично перед всеми рассказать, за что конкретно он ему благодарен. Не просто Вася молодец, а я хочу сказать спасибо Василию за то, что он остался в среду до ночи и нашел тот самый баг, который сэкономил нам 2 дня работы и спас репутацию перед клиентом. За 3 месяца атмосфера в компании изменилась просто до неузнаваемости. Люди почувствовали, что их усилия видят и ценят. Иногда простое искреннее спасибо, сказанное перед всей командой, работает сильнее любого денежного бонуса, потому что оно удовлетворяет не карман, а душу. Третий закон – потребность в балансе. Тело должно быть в безопасности. Есть опасный парадокс лидерства. Мы инстинктивно склоняемся к тому, чтобы нагружать самых сильных и ответственных, потому что они надежны, они не подведут, они точно вытащат. И мы вешаем на них еще одну задачу, пока они не сломаются. Их уход из-за выгорания – это всегда не их слабость, это всегда ошибка руководителя в распределении ресурсов. Представьте себе двигатель гоночного болида Формулы-1. Он может выдавать невероятную мощность, но только на коротких отрезках. После каждого спринта ему нужны круги для охлаждения, ему нужно техобслуживание. Если вы будете заставлять его работать в пределе постоянно, он просто взорвется. Ваши лучшие сотрудники – это и есть ваши гоночные двигатели. И ваша задача – не выжимать из них максимум каждую секунду. Ваша задача – мудро управлять их ресурсом, давать им возможность не только напрягаться, но и восстанавливаться, переключаться на новые интересные проекты, уходить в отпуск без чувства вины. Чувствовать, что рабочая среда – это место здоровых вызовов, а не токсичного героизма и бесконечных каких-то авралов. Вы должны ценить их ресурс больше, чем они сами, потому что они в порыве страсти могут его не заметить, а вы как стратег просто обязаны это сделать. Четвертый закон – потребность справедливости. Усилия должны быть вознаграждены. Да, мы говорили, что деньги – это главная причина, но их несправедливое распределение – одна из самых частых причин ухода. Чувство справедливости – это базовая, почти животная потребность человека. И если сильный сотрудник видит, что он выкладывается в 10 раз больше, чем его пассивный коллега, а получают они примерно одинаково, его мотивация будет убита. Несправедливость деморализует быстрее, чем любая усталость, поэтому прозрачно. Понятная, главная, справедливая система вознаграждения – это не вопрос бухгалтерии, это вопрос уважения. Человек должен четко понимать, как его личные результаты и его рост влияют на его доход. Не абстрактные бонусы по итогам года, а прямая измеримая связь. Сделал больше – получил больше. Освоил новый навык, который принес пользу компании – твоя ценность на рынке выросла, соответственно, твоя зарплата тоже. Когда эта система честна и прозрачна, вопрос денег уходит всегда на второй план. Человек перестает смотреть по сторонам, потому что он уверен, в этой компании его усилия и его вклад будут оценены по достоинству. Он чувствует себя в безопасности и может сфокусироваться на главном – на результате. Пятый закон – потребность во влиянии. Эго должно быть сопричастным. Это, наконец, самый тонкий, но, возможно, самый важный закон для удержания настоящего.

0: Настоящих лидеров. Сильные люди хотят не просто выполнять задачи, они хотят влиять, оставлять свой след, быть не просто винтиком, а соархитектором. В моей практике был момент, когда я чуть не потерял одного из своих ключевых людей. Он был блестящим стратегом, но я по неопытности видел в нем просто очень сильного исполнителя. Я давал ему задачи, он их выполнял. Все работало, но я чувствовал, что он начал просто закрываться. Его огонь угасал. В одном из наших разговоров он честно мне сказал: «Саш, я не чувствую, что я влияю на что-то большее. Я как будто просто решаю кроссворды, которые ты мне постоянно приносишь». Эта фраза меня отрезвила. Я понял, что пытаюсь управлять лидером, как рядовым сотрудником. Тогда я резко поменял подход и начал приглашать его на стратегические сессии, где мы обсуждали будущее всей компании. Я стал задавать ему вопросы не «что сделано», а «как ты видишь развитие этого направления». Я дал ему не просто задачу, а право голоса в принятии ключевых решений. Произошла нереальная магия. Он не просто вернулся в ресурс, он начал генерировать такие идеи, которые изменили вектор развития всей компании. Он почувствовал себя не исполнителем, а партнером, соавтором нашего общего будущего. Мотивацию такого уровня невозможно просто купить ни за какие деньги. Хотите удержать сильных? Перестаньте давать им только задачи. Дайте им место за столом, где принимаются решения. Итак, вот эти 5 законов притяжения талантов. Потребность в росте, в признании, в балансе, в справедливости и в потребность во влиянии. Если вы построите в своей компании систему, которая удовлетворяет эти глубокие человеческие потребности, вы перестанете удерживать людей. Вам не придется просто этого делать. Вы создадите среду, из которой сильным людям просто не захочется уходить. И помни, главное зарабатывать, а не работать.
1: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Ты просыпаешься и едва успеваешь открыть глаза, как мир уже начинает требовать от тебя реакций. Сообщения, новости, чужие мнения, взгляды прохожих, раздражающие фразы близких, непредвиденные проблемы – все это словно тянет за невидимые ниточки твоего настроения. День только начался, а ты уже в напряжении. Твоя энергия уходит не на созидание, а на защиту. И вот ты снова реагируешь. Критикуешь в ответ. Возмущаешься. Обижаешься. А потом удивляешься, почему внутри нет покоя. Мы живем в эпоху постоянной перегрузки. Каждый хочет высказаться, каждый требует внимания. Но мало кто задумывается, что реагируя на все без разбора, мы теряем главное – контроль над собственной жизнью. Нас разбрасывает, как лодку без весел, среди волн эмоций и мнений других людей. Мы становимся предсказуемыми, уязвимыми, зависимыми. Но можно иначе. Можно вернуть себе эту власть, научиться не реагировать. Не потому, что все равно, а потому, что ты выбираешь, на что тратить свою душу. Философия стоицизма, проверенная веками, учит нас этой внутренней тишине. Стоики знали, быть спокойным значит быть сильным. Не в том смысле, чтобы подавлять чувства, а в том, чтобы направлять их. Своей стойкостью они вдохновляли императоров, полководцев, мудрецов. И сегодня их учения становятся спасением для тех, кто устал от хаоса. Но с чего начать? Как научиться не терять себя в буре раздражителей? Ответ прост, и его знал еще Эпиктет. Все начинается с различия между тем, что ты контролируешь, и тем, что нет. Именно с этого фундаментального различия начинается путь к спокойствию. Когда ты перестаешь бороться с тем, что вне твоей власти, и направляешь все внимание внутрь, к тому, что действительно зависит от тебя, происходит первый перелом. Перелом в сторону свободы. Стоицизм начинается с простого, но радикального понимания. Ты не властен над миром, ты властен лишь над собой. Это знание не сразу дает облегчение, оно может даже раздражать, ведь современный человек привык к иллюзии тотального контроля. Нам внушают, что все зависит от нас – успех, любовь, здоровье, настроение окружающих. Но стоик говорит иначе – не все подвластно тебе, и в этом освобождение. Ты не управляешь тем, что говорит незнакомец в интернете, ты не контролируешь настроение близких, не можешь остановить дождь, не можешь изменить прошлое. Но у тебя есть нечто большее, выбор, как к этому относиться. Эпиктет сказал, главная задача человека – различать, что в его власти, а что нет. Пока ты не сделаешь этого различия, ты будешь жить в напряжении, ведь твоя психика будет пытаться взять под контроль то, что контролю не поддается. Это все равно, что сжимать песок в кулаке. Чем сильнее держишь, тем меньше остается. Но когда ты отпускаешь, удивительно, у тебя появляется сила. Сила выбирать реакцию. Сила наблюдать. Сила не втягиваться. Реакция – это привычка, а выбор – это мастерство. И этому можно учиться. Первый шаг – осознание. Осознание того, что событие само по себе не вызывает боли. Боль вызывает наша интерпретация. Один и тот же взгляд прохожего может быть воспринят как угроза или как случайность. Все зависит от того, кто ты внутри. И здесь рождается главный поворот. Внешние вещи не имеют власти над тобой, пока ты сам не отдашь им эту власть. Это не магия, это психология силы. Когда ты принимаешь, что не обязан реагировать, что можешь просто наблюдать, ты обретаешь свободу. Ты становишься хозяином внутреннего пространства, и в нем воцаряется тишина. В этой тишине рождается следующий вопрос. Если мир не подвластен мне, но я могу управлять собой, как мне укрепить это внутреннее ядро? Как развить в себе такую силу, чтобы никакой шторм не сбивал меня с пути? Ответ лежит в практике разума. И именно об этом следующий шаг. Когда ты перестаешь бросаться на каждый внешний раздражитель, перед тобой открывается возможность заново выстроить свой внутренний мир. Стоики называли это процессом возделывания души, ежедневной работы над разумом, словно над садом, где нужно пропалывать сорняки хаоса и культивировать семена мудрости. Ведь спокойствие не возникает само по себе. Это не врожденное качество, а плод упорной внутренней дисциплины. Реакции быстры, примитивны, они возникают из импульса. А размышления – это зрелость, это глубина, это воля. Марк Аврелий писал, сколь многое можно было бы избежать, если бы человек мог замедлиться и подумать. В современном мире редкость – остановиться. Все живут в спешке, как будто каждое мгновение требует моментального ответа. Но стоик делает паузу. Он наблюдает. Он размышляет. И в этой паузе он становится свободным. Потому что, когда ты размышляешь, ты уже не реагируешь. Ты выбираешь. А когда ты выбираешь, ты управляешь собой. Внутренняя крепость – это результат регулярных размышлений. Утром – настрой. Вечером – анализ. Днем – осознанность. Именно так жили стоики. Они не просто писали философские трактаты, они вели дневники. Сенека перед сном анализировал каждый прожитый день, где был гнев, где эгоизм, где пустая суета. Он не осуждал себя, он учился. Он превращал каждый прожитый день в кирпичик внутренней крепости. Сегодня ты можешь делать то же. Заведи привычку задавать себе вопросы: почему я раздражен? Это действительно важно? Могу ли я отпустить это? Эти простые вопросы обнажают суть. Часто мы злимся не потому, что что-то важно, а потому, что мы забыли, кто мы. Размышления – это якорь в мире хаоса. Это способ услышать себя в шуме внешнего. Это как вернуться домой после долгого пути. И чем чаще ты возвращаешься к себе, тем меньше хочется реагировать на то, что не имеет значения. Возникает ощущение спокойной силы, как у мудреца, который сидит у края бурного океана, но не бросается в него. И вот здесь возникает следующий шаг. Чтобы по-настоящему использовать силу размышлений, необходимо научиться делать паузу между раздражителем и реакцией. Потому что именно в этой паузе ты решаешь, будешь ли ты жертвой или хозяином момента. Между тем, что с тобой происходит, и тем, как ты на это реагируешь, всегда существует небольшое пространство. Именно в этом пространстве твоя свобода. Но большинство людей никогда туда не заглядывают. Они действуют на автомате, словно кто-то нажал кнопку, и программа запустилась, кто-то повысил голос, ты обиделся, кто-то не ответил на сообщение, ты уже злишься, кто-то не одобрил твое мнение, ты чувствуешь тревогу или агрессию. Это и есть жизнь в цепи реакций, где ты не субъект, а марионетка обстоятельств. Стоицизм разрывает эту цепь. Виктор Франкл, психиатр и узник концлагеря, однажды сказал: «Между стимулом и реакцией есть пространство. В этом пространстве наша сила выбрать ответ. И в нашем ответе наша свобода и наш рост». Эти слова звучат, как эхо стоиков. Потому что Сенека еще раньше писал: «Ты не обязан сразу отвечать на раздражение. Если ты терпишь, ты уже побеждаешь». Это не призыв к слабости. Это призыв к внутреннему контролю. Чтобы внедрить паузу в повседневную жизнь, нужно начать с малого. Например, перед тем, как что-то сказать, сделай вдох. Перед тем, как ответить на грубость, посмотри на человека и задай себе вопрос: а стоит ли он моей энергии? Перед тем, как вовлечься в спор, спроси себя: к чему приведет моя реакция? Эта пауза, это мгновение осознанности, может полностью изменить исход ситуации. Ты не подавляешь свои чувства, ты их переплавляешь. Ты учишься направлять энергию туда, где она приносит пользу, а не в эмоциональные дыры. Ты не обязан объяснять, оправдываться, защищаться или бороться каждый раз, когда кто-то вторгается в твое пространство. Чем больше ты умеешь удерживать паузу, тем сильнее ты становишься. Пауза – это не молчание. Это активное усилие внутренней силы. Это выбор остаться на своем уровне, а не опускаться до уровня провокации. Это спокойствие, которое ошеломляет больше, чем крик. Именно здесь рождается мудрость. ты перестаешь быть реакцией, ты становишься намерением. И когда ты научился вставать между стимулом и своей первой эмоциональной вспышкой, следующим шагом становится фильтрация. Научиться не впускать в себя все подряд. Потому что даже то, на что ты не реагируешь, может незаметно проникать внутрь. Поэтому следующий шаг – охрана внимания. Ты не обязан реагировать на все, что видишь, слышишь или чувствуешь. Внимание – это твоя валюта, твоя энергия, и то, на что ты ее тратишь, формирует твое внутреннее состояние. Стойки знали, не все достойно ответа, не все требует реакции, не все заслуживает даже мысли. Но даже с сильной избирательностью всегда существует соблазн снова втянуться, снова отреагировать, снова позволить эмоциям взять верх. Чтобы не допустить этого, нужно сделать еще один шаг – добровольно ограничить восприятие и отказаться от избыточного. Именно этому посвящен следующий принцип. Чтобы сохранить внутреннее спокойствие, недостаточно просто фильтровать события, нужно сознательно сокращать количество раздражителей. Стоики практиковали добровольную аскезу не ради страдания, а ради очищения ума. Они понимали, избыток впечатлений, эмоций и информации ослабляет дух, делает человека тревожным, импульсивным и зависимым. Поэтому они учили, то, что ты позволяешь себе видеть и слышать, формирует твое мышление. А твое мышление формирует твою жизнь. Аскеза восприятия – это не отказ от мира, а выбор в пользу глубины. Это значит не слушать лишнего, не смотреть все подряд, не впитывать чужой шум. Это как перестать есть пищу, которая тебя отравляет. Ведь каждый день ты кормишь свой разум новостями, разговорами, видео, комментариями. Но если эта пища полна тревоги, гнева и сплетен, не удивляйся, что внутри нет покоя. Невозможно быть спокойным, когда ты изо дня в день наполняешь себя тревожным. Аскеза начинается с простого. Один день без новостей. Один день без обсуждений, которые выводят из равновесия. Один день без прокрутки ленты чужих жизней. И ты сразу почувствуешь, что-то внутри прояснилось. Освободилось место. Внимание вернулось к себе. Ты снова стал центром своей жизни. Стоики называли это очищением восприятия. Это как смыть пыль с окна, чтобы видеть ясно. Сенека писал, чем меньше тебе нужно, тем труднее тебя потрясти. И это касается не только вещей, но и впечатлений. Чем меньше ты зависишь от постоянного потока информации, тем более устойчив ты становишься. Ты уже не бежишь за новыми стимулами, потому что внутри тебя появилась глубина.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Прокуратура Избербаша провела расследование соблюдения норм законодательства в области обращения с отходами. В ходе проверки были обнаружены случаи незаконного складирования твердых бытовых отходов. Для устранения нарушений прокуратура направила представление и инициировала административное дело по статье о несоблюдении санитарно-эпидемиологических правил при работе с отходами. Контроль за ходом рассмотрения дела и фактическим устранением нарушений продолжается. В Махачкале запущена 21 единица современной спецтехники. Среди них экскаваторы, погрузчики, самосвалы, манипуляторы и гидробуры. Техника призвана повысить эффективность работы городских служб. В Рио главы Каспийска Арсен Шерифов осмотрел улицу Маячную после жалоб горожан на плохое состояние дорожного покрытия. Ремонтные работы уже стартовали. Подрядчики заверили, что будут еженедельно выравнивать и подсыпать дорогу, а также поливать ее для предотвращения пыления. Полное асфальтирование улицы пока не планируется, так как до конца года здесь ведутся масштабные строительные работы, в связи с чем ежедневно по ней проезжают большегрузы. Центробанк России уменьшил ключевую ставку до 14% годовых. Согласно базовому прогнозу, в этом году средняя ключевая ставка ожидается в пределах 14,5%, а в следующем году от 10 до 12% годовых, сообщили в Центробанке. Регулятор подчеркнул, что решения по изменению ставки будут приниматься с учетом инфляции и оценки рисков, связанных с внутренними и внешними факторами. Минэнерго фиксирует улучшение ситуации с обеспечением регионов топливом. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Цивилев. По его словам, министерство уделяет особое внимание обеспечению топливом госорганизаций и поддержке производителей сельхозпродукции. В Ассоциации туроператоров России не видят риска для полетов зарубежных авиакомпаний в Россию из-за последних санкций ЕС, направленных против российских аэропортов. В организации уточнили, что ограничения касаются исключительно юридических и физических лиц, находящихся под юрисдикцией европейских стран, и не затрагивают компании из других государств. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 24 июля 1993 года Центральный банк России объявил о прекращении хождения советских купюр. Жесткий переход к новой валюте. Банк России официально сообщил, что советские денежные знаки больше не являются законным платежным средством. Обмен проводился в сжатые сроки, и это стало серьезным испытанием для предприятий и граждан. Для бизнеса переход на российский рубль означал необходимость мгновенно пересчитывать остатки, фиксировать новые цены и выстраивать расчеты в новой валюте. Компании, которые не успели подготовиться, столкнулись с кассовыми разрывами и потерей оборотных средств. Для государства это был шаг к собственной денежной политике и финансовой независимости. 24 июля 1993 года старые деньги перестали быть деньгами. Для бизнеса это был жесткий урок планирования и гибкости. В экономике правила могут измениться за несколько дней, и выживают те, кто быстрее фиксирует новые условия и умеет держать удар.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Кумбатар – один из крупнейших населенных пунктов Ногайского района. Кумбатар первоначально в старину назывался Култай-Аул. По сведениям старожилов и источников, история его начинается со строительства в начале 20 века первого саманного дома Баю-Култаю. Строительство его дома относится примерно к 1902 году. Известно, что в этот период были построены русскими, осетинскими и кабардинскими мастерами в нескольких аулах Кара-Ногая первые дома для аулбаев. Култай был одним из зажиточных кочевников того времени. Он же был и мулой. По сведениям сельчан, в ауле ему и его семье принадлежали 5 кибиток, а остальные кибитки принадлежали его слугам. В Ногайской степи с 1922 по 1930-е годы мелкие, оседлые кочевые аулы реорганизовывались и укреплялись, передавались забвению названия аулов. Так случилось и с аулом Култай. С 1922 года он стал называться аулом Кумбатар, что означает в переводе «запад». В 1922 году был создан и Кумбатарский сельский совет. Одним из первых председателей Кумбатарского сельского совета были Абдулкерим Ганиев, Джабраил Мунгишиев и Тунгатар Мурзагишиев. В 1924 году появились первые артели. С их появлением была организована артель и в ауле Кумбатар. Это было в 1926-27 годах. Первоначально эти артели, надо полагать, представляли собой маломощные хозяйства, но постепенно сельскохозяйственные артели укреплялись. Во многом этому способствовала сельскохозяйственная заинтересованность ногайской бедноты и постоянная помощь государства, льготы по кредитованию. Сельские активисты, руководители района, на примерах создания маломощных отраслей вели разъяснительно-подготовительную работу среди населения. На территории Кара-Ногайского района был сформирован партизанский отряд имени Махача Дахадаева. Отряду возлагалась задача эвакуация колхозного стада Кара-Ногайского, Каясулинского и Ачикулакского районов вглубь Дагестана в связи с приближением немцев к названным районам. Партизаны успешно справились с этой задачей. Этот отряд вел активные действия против оккупантов. Фашисты боялись совершать глубокие рейды в ногайские аулы, так как их в Бурунах всюду поджидали партизанские засады. Начиная с 1947 по 1948 года в начальных школах введено 5-летнее обучение. В 1952 году аул Кумбатар был радиофицирован. В 1955 году была восстановлена телефонная связь с районным центром, стала работать баня. Жизнь сельчан постепенно стала лучше.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гуниппскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские работники по трудовому законодательству имеют право уволиться во время больничного, причем дни временной нетрудоспособности включаются в период обязательной отработки, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Для увольнения нужно подать письменное заявление, причем его можно направить по почте с уведомлением о вручении. Общий срок предупреждения составляет 2 недели, и он начинает отсчитываться со следующего дня после того, как работодатель получил заявление, пояснила Санина. Дни больничного входят в этот срок, поэтому выходить на работу ради отработки не нужно. Если после подачи заявления человек дольше 2 недель находится на больничном, то переносить дату увольнения работодатель не может. Трудовой договор разрывается строго в установленный день. Введение устного экзамена по истории для 9-классников должно быть тщательно подготовлено и не привести к негативному отношению школьников к этому предмету. Об этом заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС. По его словам, подготовка к новому формату экзамена ведется без спешки и с учетом всех возможных рисков для учеников и педагогов. Глава Рособорнадзора отметил, что история является одним из ключевых предметов, а знание истории страны важно для каждого гражданина наряду со знанием русского языка. Глава ведомства добавил, что Минпросвещение обсуждает нововведение с разработчиками экзаменационных материалов и экспертами. В штатном режиме устный экзамен по истории планируется ввести с 2028 года. И в завершении выпуска почти половина россиян признались, что создают образ богатой жизни в соцсетях, стараясь казаться успешнее, чем в реальной жизни. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Только 9% россиян могут позволить себе практически все. 32% испытывают финансовые трудности, 26% живут комфортно, где крупные покупки требуют накоплений. 35% хватает средств только на самое необходимое. Среди респондентов с доходом до 100 тысяч рублей 83% отметили, что им хватает денег только на необходимое. Среди зарабатывающих свыше 300 тысяч рублей 69% живут комфортно, но крупные покупки требуют накоплений. И 48% с доходом более 500 тысяч рублей могут позволить себе практически все. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», в студии Динара Шахделова. Здравствуйте. В связи с проведением плановых руслоочистительных работ в канале имени Октябрьской революции будут введены временные ограничения для движения транспорта с 23 по 26 июля 2026 года с 9.00 до 18.00. Участок перекрытия – улица Ахульго по отчетной стороне от улицы Даганова до улицы Ахмеда Магомедова. Ахульго, дом номер 77. Просим водителей отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать альтернативные маршруты объезда. Клератинская межрайонная прокуратура Республики Дагестан контролирует восстановление поврежденного в результате осадков автомобильного моста. Предварительно в результате прохождения обильных осадков и подъема уровня воды реки Джурмут 23 июля 2026 года произошел размыв опоры моста и деформация пролетного строения автомобильной дороги Тлерата-Камилух, подъезд в село Толсух. На место происшествия выехали работники Тлерятинской межрайонной прокуратуры. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты проведения аварийно-восстановительных работ и вопросы обеспечения транспортного сообщения с населенным пунктом Толсух. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: День, уважаемые радиослушатели! С вами Салихова Асия Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюксом-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: Реклама на Диалог-ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки «Кикуни» из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая, «Кикуни» пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков «Кикуни» есть много вкусного, взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от «Кикуни».
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врач Александр Мясников назвал самое опасное лекарство для россиян. Это аспирин. Как пояснил врач, аспирин способен вызывать кровоизлияние в мозг и сильные кровотечения. Его назначение за рубежом не показано в тех случаях, если у человека нет опасного для жизни сужения сосудов, отметил Мясников. Он не впервые говорит об аспирине, предупреждая россиян, что принимать подобное лекарство можно только по назначению врача. В противном случае это чревато кровотечениями, в том числе в желудочно-кишечном тракте. Препарат убивает в 3% случаев, и риски его применения зачастую могут перевешивать пользу, отмечал ранее Мясников. Кардиолог Вадим Казиев, в свою очередь, рассказывал, что грамотный прием аспирина способен защитить от повторных ишемических инфарктов и инсультов, отмечая, что назначить его прием может только врач, и он должен уметь объяснить пациенту баланс риска и пользы в конкретном случае.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Все мы с вами не понаслышке знаем сайт AliExpress. Этот интернет-магазин находится под управлением китайской публичной компании Alibaba Group. Ее основателем и президентом является небезызвестный Джек Ма. Стало известно, что Джек ушел с поста главы компании, но это не мешает нам с вами узнать, о чем важном говорит миллиардер. Сегодня предлагаем вашему вниманию вдохновляющие мысли и слова этого человека. «Не переживайте», — успокаивает Джек Ма. «Любые ошибки — это доход, это замечательное поступление для вас. Поэтому вот что предприниматель говорит себе и всем молодым людям. До 20 лет будьте хорошими учениками. Изучайте опыт на пути к тому, чтобы стать предпринимателем. До 30 лет следуйте за кем-то. Начните работать в маленькой компании. Обычно в большой компании хорошо учиться последовательному процессу. Вы являетесь частью большой машины. Но когда вы в маленькой компании, вы обучаетесь страсти, вы обучаетесь мечтам. Вы можете научиться тому, как делать множество вещей одновременно». Поэтому, когда вы будете в возрасте до 30 лет, говорит Джек, важно не то, в какой компании вы работаете, а то, за каким руководителем вы следуете. Это очень важно. Хороший начальник будет учить разным вещам. А между 30 и 40 годами вы должны ясно подумать о том, готовы ли вы работать на себя, если вы действительно хотите быть предпринимателем. Когда вы будете находиться в возрасте между 40 и 50 годами, вы должны делать все те вещи, которые хорошо умеете делать. Не пытайтесь работать в новой области, ведь это слишком поздно, советует предприниматель. Возможно, вы добьетесь успеха, но ставка слишком велика. Поэтому в возрасте между 40 и 50 годами думайте о том, как сконцентрироваться на вещах, в которых разбираетесь. Когда ваш возраст от 50 до 60 лет, работайте для молодых людей, потому что молодые люди могут больше и лучше, чем вы. Поэтому полагайтесь на них, инвестируйте в них, будьте уверены, что у них все хорошо. После того, когда вам настанет 60 лет, проведите это время для себя, на пляже, под солнцем, ведь обычно слишком поздно что-то менять. Вот такие советы дает Джек Ма для людей всех возрастов. Вам 25? Совершайте ошибки, не переживайте. Падайте и поднимайтесь. Делайте это снова. Наслаждайтесь этим. Наслаждайтесь шоу. На вопрос о том, доводилось ли Джеку Ма плакать когда-нибудь, он отвечает с юмором, что обычно он делает так, чтобы люди плакали. Он сожалеет о многих вещах. Джек сожалеет о том, что общается с медиа, с публикой. Потому что если бы этого не происходило, у него было бы больше частной жизни, говорит миллиардер. Он жалеет о том, что слишком много работает и проводит мало времени с семьей. А также он признается, что если у него была бы другая жизнь, он бы не делал то, что делает сейчас. «Моя жена недавно сказала, ты в отношениях не со мной, ты в отношениях со своей компанией Alibaba. Но знаете, жизнь очень коротка. Вся наша жизнь — это опыт. У людей могут быть разные мнения. Они могут говорить, что ты богат, успешен, но ведь это может быть не так. И наоборот, кто-то может говорить, у этого парня недостаточно денег, он ужасный человек. Поэтому каждый выбирает свою жизнь. Я плачу. У нас есть много проблем, о которых даже не могут подумать люди. На самом деле сложно управлять компанией, когда в ней работает 31 тысяча молодых людей. Сложно управлять компанией, где работает 500 миллионов человек. И если 1% в этой компании будет состоять из плохих парней, тогда у вас будет 5 миллионов плохих парней в команде. Это сложно. Но слишком поздно о чем-то сожалеть. Забудьте об этом. Подумайте о том, что у вас есть следующие 10-20 лет, чтобы действовать. Наслаждайтесь шоу, наслаждайтесь происходящим. Джек Ма считает, что мир меняется очень быстро. Большинство людей не понимают, что такое информационные технологии, что такое интернет. «Мы очень быстро переходим к технологиям данных», — говорит миллиардер. IT-технологии и технологии передачи данных – это не разница в технологии. Это разница в том, как люди думают, как человечество взаимодействует с миром. Предприниматель говорит, что на самом деле не знает, как будет выглядеть мир через 30 лет. И не знает, как будут выглядеть данные. Но он уверен, что в последующие 30 лет мир изменится. Если первая и вторая инновационная и технологическая революции снимают или освобождают человеческую силу, физическую силу, эта революция освобождает силу человеческого мозга. Она принесет инновации. Джек Ма и команда считают, что будущий мир будет связан не с нефтью, не с другими подобными вещами, а с данными. Модель будущего мира, бизнеса, по мнению Джека Ма, это C2B, а не B2C. Потребитель для бизнеса, а не бизнес для потребителя. Именно из-за множества данных производитель должен будет производить индивидуальные продукты, в противном случае производство будет затруднено. В будущем все производители, которые создают машины, должны сделать так, чтобы машины могли не только производить продукты, машины должны говорить, машины должны думать. И машина не будет работать на нефти или электричестве. Машина будет поддерживаться данными. В будущем бизнес будет фокусироваться не на размере, бизнес не будет ориентироваться на стандартизацию и мощь, а он сосредоточится на гибкости, ловкости, настройке и удобстве для пользователей. Также Джек сильно верит, что в будущем мире мы увидим большое количество женщин-лидеров, потому что в будущем люди будут сосредоточены не только на мускулах и силе, они будут сосредоточены на мудрости, заботе и ответственности. Он считает, что интернет должен найти недостающую часть. И это то, как бизнес может работать и в онлайне, и в офлайне. И мы должны убедиться, что в последующие 30 лет интернета онлайн и офлайн могут работать вместе. Только существуя и в онлайне, и в офлайне, компании смогут выжить. Они смогут работать успешно в следующие 30 лет, считает миллиардер. Такой должна быть экономика будущего. Это не цифровая экономика, это экономика данных. Все изменится. Я также верю в то, что мир будет прекрасным. Но в мире большое количество вызовов. Apple может и не стать будущим, но они показывают нам, как может выглядеть будущее. Они показывают, что в машинах что-то двигается, а это и есть данные. Мы живем во время великой эпохи инноваций, вдохновений, изобретений и креативности, говорит известный предприниматель. Все упорно работают для того, чтобы осуществить свою мечту. Сегодня, благодаря данным, все мечты могут стать реальностью. Предприниматель глубоко уверен в том, что не технологии изменят мир. Мечты, которые находятся за технологиями, изменят мир. Если бы технологии меняли мир, меня бы здесь никогда не было. Я не обучен технологиям, я ничего не знаю о компьютерах, я знаю очень мало про интернет. Но у меня есть сильная мечта помогать малому бизнесу. 14 лет назад мы пришли сюда, чтобы продавать китайские товары в Европе. Это получилось у нас. 14 лет спустя мы пытаемся помочь европейскому малому бизнесу в Китае и в мире с помощью интернета. Мир заставляет двигаться мечтам, а не только технологиям. Леди и джентльмены, давайте усердно работать. Это фантастический мир. Этот мир принадлежит молодым людям. Этот мир принадлежит будущему. Огромное спасибо за внимание.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня Конституции Дагестана. Так, 26 июля с 16 до 22 часов на проспекте Расула Гамзатова от улицы Горького до улицы Иракского и на улице Сулеймана Стальского от проспекта Гамзатова до проспекта Кадырова движение будет приостановлено. В Дагестане после наводнений восстановили 56 образовательных учреждений. В ближайшее время планируется заключить контракты на ремонт оставшихся 4 объектов. Кроме того, до конца года при условии получения финансирования предполагается восстановить 9 медицинских учреждений и 2 объекта культуры. В Дагестане стартовал набор участников в новую кадровую программу «Команда Дагестана». В РИО главы республики Федор Щукин сообщил, что программа предполагает честную и прозрачную систему отбора. Кандидаты будут проходить объективные тесты, решать кейсы, участвовать в стажировках и работать под руководством наставников. Проект находится под личным контролем Щукина. Заявления принимаются на официальном сайте. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что во второй половине этого года инфляция останется стабильной, ее оценка не изменилась. Она также уточнила, что в текущем году рост ВВП ожидается в пределах 1%. Набиуллина отметила, что в июне кредитная активность снизилась, главным образом из-за динамики корпоративного кредитования. Россия ожидает предложений от Соединенных Штатов по разрешению конфликта и учитывает поставки американского оружия. Соединенные Штаты предложили свой вариант урегулирования, который был принят Россией, но отвергнут Украиной. Американцы не смогли убедить украинцев, которых подталкивает к сопротивлению Европа. В отсутствии шансов на мирное разрешение Россия будет стремиться к победе в спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Дагестанка Аят Гасанова заняла второе место на первенстве Азии по классическим шахматам, прошедшем в Китае. В соревнованиях для девочек до 8 лет она набрала 6,5 очков, сыграв 9 партий. В текущем году Аят одержала победу на первенстве России по быстрым шахматам и вошла в пятерку лучших шахматисток на мировом первенстве по рапиду, которое прошло в Сербии. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Лампа, вытяжка и обогреватель – все в одном. В ассортименте товаров для умного дома Xiaomi появилась Midea Smart Bathroom P1 Sensor Edition – система для ванной, которая объединяет светильник, вытяжку и обогреватель в одном корпусе. Встроенный датчик присутствия замечает, когда в комнату кто-то входит, и автоматически включает нужные функции. Например, когда человек заходит в ванную, Midea P1 включает свет и вентиляцию, а после его ухода выключает. Дальность и чувствительность срабатывания можно настраивать. За качеством воздуха следит специальный сенсор. Если концентрация летучих органических соединений повышается, вытяжка включается автоматически. Заявлена и функция обеззараживания с помощью ионизации. По данным производителя, за час она уничтожает более 98% распространенных бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк. Внутри установлен инверторный двигатель с шикарной производительностью. Xiaomi утверждает, что такого воздушного потока достаточно, чтобы проветрить обычную ванную примерно за 2 минуты. Графеновый нагреватель мощностью 3000 Вт подает теплый воздух под углом от 60 до 90 градусов и регулирует мощность для поддержания заданной температуры. Светильник выдает 1500 люмен света, а цветовую температуру можно плавно менять от теплых до холодных тонов. Для использования ночью предусмотрен режим с пониженной яркостью. Управление доступно через приложение Mi Home, голосового помощника Xiao AI и комплектную настенную сенсорную панель. На этом пока все. Услышимся!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Каждый человек на земле – это решение чьей-то проблемы, сказала как-то моя мудрая бабушка. Я очень удивилась ее словам. «Да, решение чьей-то проблемы», – повторила она и пояснила. «Дар, который дан тебе, может быть, не нужен всем, но, безусловно, кому-то просто необходимы именно твоя улыбка, твоя любовь, твоя сила».
1: Притчи народов мира.
3: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Цены на красную икру лососевой путины этого года выросли до 20 тысяч рублей за килограмм, показал мониторинг информационного агентства по рыболовству. Руководитель ведомства Александр Савельев сообщил Интерфаксу, что самой дорогой икрой стала нерка. Цена на нее достигла 20 тысяч рублей за килограмм, начав с 14,5 тысяч рублей. Икра горбуши, выловленная в этом году, продается по цене от 12 до 18 тысяч рублей за килограмм, а киты – от 14 до 16 тысяч. В середине июня рекордной ценой для начала путины были 15 тысяч рублей за килограмм икры чавычи, которую продавали во Владивостоке. Цена на нерку тогда составляла от 11 до 13 тысяч рублей, а горбуши – 8,5 тысяч рублей за килограмм. Савельев отметил, что на цены влияют несколько факторов, включая более низкий прогноз вылова лососей по сравнению с прошлым годом и, соответственно, меньшее производство икры.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
4: В Госдуму внесен законопроект об отмене пенсионной реформы и возврате прежнего возраста выхода на пенсию. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на депутата Сергея Миронова. Авторами инициативы выступили все депутаты партийной фракции. Они предлагают вернуть возраст выхода на страховую пенсию по старости к показателям 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Кроме того, законопроект предполагает мораторий на пересмотр этих возрастных планок до начала 35 года. Миронов утверждает, что в 2018 году повышение пенсионного возраста вызвало негативную реакцию со стороны граждан и не сопровождалось общественной дискуссией. Он также заявил, что решение было принято без профессиональной экономической, социальной и демографической экспертизы. Большинство мужчин лояльно относятся к тратам женщин на красоту, но с оговорками. 48% считают, что такие расходы уместны, но должны оставаться умеренными. Еще 19% готовы финансово поддерживать их без ограничений. Пятая часть опрошенных мужчин считает это личным делом женщины. 14% готовы оплатить подобные траты как подарок, но не на регулярной основе. И только 4% признаются, что расходы на красоту их раздражают. При этом мужчины заметно недооценивают реальные расходы женщин на красоту. 40% уверены, что россиянки тратят на себя не более 5000 рублей в месяц. Еще 35% называют сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Каждый пятый предполагает, что расходы составляют от 10 до 20 тысяч. И только 5% допускает, что женщины могут тратить более 20 тысяч рублей в месяц. И в завершении выпуска: в Москве завершились съемки новой экранизации повести народного артиста России Карена Шахназарова «Курьер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Кинотека». Выход картины приурочен к 40-летию оригинальной ленты, которая отмечается в 2027 году. Главную роль 17-летнего Ивана исполнил Денис Косиков. В фильме также снялись Александра Тихонова, Владислав Воробей, Филипп Янковский, Анна Михалкова, Анастасия Немоляева, Ростислав Бершауэр и другие. В одной из сцен фильма покажут брейк-данс, узнаваемый образ картины 1986 года, переосмысленный в современном контексте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковный абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Не звоните слишком долго. Оптимальными будут 3-4 гудка ожидания. Держать звонок до последнего не стоит. Если не ответили сразу, скорее всего, у человека на том конце провода нет возможности ответить. Повторный звонок лучше сделать спустя некоторое время, через 15-20 минут.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России предложили рассмотреть возможность субсидирования цен на 10-15 социально значимых продуктов питания, что позволит зафиксировать цены на определенном уровне. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев, его цитирует ТАСС. Берем список из 10-15 социально значимых товаров – сахар, гречка, мука, яйца, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены, пояснил законотворец. В качестве примера Григорьев привел практику некоторых регионов, где местные власти субсидируют, в частности, хлебопекарные предприятия, чтобы зафиксировать цены на несколько видов хлеба. «Это очень хорошая практика для всей страны, особенно в нынешнее время», – подчеркнул парламентарий.
0: Копейка рубль бережет.
1: В России в период с 14 по 20 июля цены на помидоры опустились на

0: некачественной сервисной поддержки, повреждения устройств при доставке и мошеннические интернет-магазины. Кроме того, при гарантийном ремонте покупателю нередко приходится самостоятельно отправлять устройство в сервисный центр производителя, поскольку онлайн-продавцы зачастую не принимают технику на обслуживание. В Роскачестве отметили, что крупные маркетплейсы постепенно усиливают механизмы защиты покупателей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни. Глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Личный коуч.
1: Психология ценообразования. Оно предполагает, что цены, оканчивающиеся на нечетное число, например, 77, 95 и 99, предпочтительнее, чем цены, округленные до целого доллара. Например, 9 долларов 77 центов кажется более выгодным предложением, чем 10 долларов. 64 цента за фунт бананов – вроде бы нормальная цена, но 70 центов – это перебор. Почему это работает? Психологи объясняют, что дробное ценообразование создает впечатление, что продавец установил минимально возможную цену, например, 9 долларов 99 центов. Мы склонны игнорировать последние цифры, а не округлять их, то есть 9 долларов 78 центов рассматриваем как 9 долларов, вместо того, чтобы округлить.

0: делить до 10.
1: Такое поведение позволяет оправдать дорогую покупку. Клиенты, которые видят в рекламе цены, оканчивающиеся на 98 или 99, считают, что товар продается со скидкой. Но если вы хотите, чтобы ваш продукт воспринимался как высококачественный, лучше использовать в ценах округленные целые числа. Покупатели убеждены, что товар за $1000 лучше, чем за $99.95. Такую стратегию ценообразования часто используют премиальные бренды. В ходе эксперимента, проведенного в университете Ратгерса, выяснилось, что люди считают платье стоимостью $49.99 менее качественным, чем такое же платье за $50.
2: Личный коуч. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
3: Мысли вслух.
4: Вас когда-либо заставали врасплох моменты, когда кто-то проявлял к вам неуважение, особенно в присутствии других? Это могло быть завуалировано пренебрежительной шуткой, резким перебиванием или язвительным комментарием, заставившим вас почувствовать себя униженным или невидимым. И, возможно, вы задумывались, почему одни люди будто бы излучают уважение, едва появившись в комнате, в то время как другим приходится постоянно доказывать свою значимость, чтобы их начали воспринимать всерьез. Истина заключается в том, что уважение невозможно потребовать словами. Его нельзя навязать приказом или титулом. Настоящее уважение рождается из внутренней устойчивости, проявляется в том, как вы держитесь, как вы действуете в моменты давления и как вы остаетесь верны себе, несмотря ни на что. Первое впечатление. Установите авторитет за считанные секунды. Ваше уважение начинается еще до того, как вы откроете рот. Исследования психологов из Принстона показали, люди формируют стойкое мнение о характере и уровне компетентности человека менее чем за одну секунду. Причем решающим фактором становится вовсе не речь, а невербальные сигналы. Поза, мимика, походка, взгляд. Это значит, что такие детали, как осанка, уверенный зрительный контакт и способ, которым вы занимаете пространство вокруг себя, вовсе не мелочи. Это основа первого впечатления, которое будет работать на вас или против вас. Когда вас кому-то представляют, не позволяйте себе приветствия из сидячего положения, если есть возможность встать. Поднимитесь. Выпрямите спину, установите четкий, спокойный зрительный контакт. Не опускайте глаза на руку во время рукопожатия. Даже этот, казалось бы, незначительный жест может подсознательно восприниматься как признак неуверенности или подчиненности. Держите голову прямо. Плечи расслаблены, но расправлены. Ваши движения должны быть плавными и осознанными. Речь идет не о демонстрации силы или доминирования, а о том, чтобы транслировать внутреннюю устойчивость, спокойствие и самоуважение. Когда ваше тело передает сигналы уверенности и уравновешенности, люди улавливают это интуитивно. Они чувствуют, что рядом с вами безопасно, и потому подсознательно начинают воспринимать вас с большим уважением. Еще до того, как вы сказали хоть слово. Второе. Как справляться с перебиваниями? Возвращайте себе пространство с достоинством. Когда вас перебивают, это редко бывает случайным актом. Особенно в групповой дискуссии или в напряженной обстановке. Перебивание часто является тонкой формой доминирования. Это попытка перехватить внимание, сбить с ритма, взять контроль над ситуацией. Как реагирует большинство людей? Кто-то замолкает, позволяя собеседнику забрать слово. Кто-то, наоборот, начинает говорить громче, пытаясь продавить свою мысль. Но оба эти сценария, как правило, только усугубляют ситуацию. В первом случае вы теряете авторитет, во втором рискуете выглядеть агрессивно или неуравновешенно. Поэтому самый сильный и самый зрелый ответ на перебивание звучит тишиной. Пауза – это мощный инструмент. Остановитесь, повернитесь к человеку, который вас перебил. Установите с ним спокойный, уверенный, зрительный контакт. Не с вызовом, не с раздражением, просто спокойно. Позвольте этой тишине повиснуть в воздухе на долю секунды. Затем мягко, но твердо скажите: «Позвольте, я завершу мысль». Или «Разрешите, я договорю, а потом с удовольствием выслушаю вашу точку зрения». Этот метод известен как «спокойное перенаправление». Его используют на тренингах по уверенности, переговорам и даже в дипломатии. Почему это работает? Потому что вы демонстрируете сразу два качества – эмоциональное самообладание и внутреннюю силу отстаивать свои границы без лишнего напряжения. Вы не входите в конфронтацию, не начинаете спор, вы просто не сдаете свою позицию. И это вызывает глубокое уважение не только у человека, который вас перебил, но и у всех, кто наблюдает за ситуацией. Такая реакция транслирует: «Я не позволю себя затмить, но и не буду опускаться до борьбы за внимание». А именно к таким людям тянутся, им доверяют, их начинают слушать. И раз уж мы затронули тему давления, давайте рассмотрим следующую ситуацию. Что делать, если кто-то пытается унизить вас с помощью шутки перед другими? Третье. Как справляться с унижением под видом шутки? Обезвредьте насмешку стратегическим отстранением. Одна из самых древних и тонких форм социального давления – это шутка за чужой счет. Особенно, если она произнесена публично. Под маской юмора нередко скрывается намерение сместить социальный фокус, принизить другого человека, утвердиться за его счет в глазах окружающих. Если вы становитесь мишенью такой насмешки, важно помнить – ваша задача – не защищаться, не оправдываться и не притворяться, будто это вас не задело. Наиболее зрелый и эффективный способ ответа – не вступать в игру. Остановитесь. Посмотрите на говорящего спокойно, без тени раздражения или сарказма, и произнесите: «Извините, вы не могли бы повторить это?» В этой фразе удивительная сила. Вот что она делает. Во-первых, она демонстрирует, что вы остались эмоционально невозмутимы. Вы не в роли жертвы. Во-вторых, она заставляет человека пересказать свою шутку вслух. Уже во второй раз, когда напряжение в комнате повысилось, а аудитория начала внимательно следить за каждым словом. И в-третьих, она обнажает агрессию, скрытую под оболочкой юмора. Повторенная шутка, особенно грубая, звучит уже не смешно, а неуместно и часто вызывает неловкость даже у самого шутника. Таким образом, вы не атакуете и не подстраиваетесь, а перехватываете управление ситуацией. Вы возвращаете себе контроль спокойно, с достоинством, без конфликта. Вы не даете провокатору желаемой реакции и при этом посылаете четкий сигнал: «Я вижу, что вы делаете, и я выбираю не играть по этим правилам». И именно это, умение сохранять ясность и достоинство там, где большинство людей либо замолкают, либо вспыхивают, вызывает искреннее уважение. Такая внутренняя сила не требует крика, она действует тише, но гораздо глубже. Готовы перейти к следующей стратегии? Она посвящена тому, как вести себя, когда кто-то активно демонстрирует свое превосходство или пытается поставить вас на место. Четвертое. Обезвреживание провокаций. Разрушайте манипуляцию с помощью психологического перенаправления. Иногда цель человека вовсе не вызвать смех или показать остроумие, а дестабилизировать вас эмоционально. Такие провокации часто подаются под видом сарказма, пассивно-агрессивных комментариев или едких реплик. Но суть у них одна – вывести вас из равновесия, спровоцировать всплеск эмоций, который можно будет интерпретировать в свою пользу. В подобной ситуации большинство людей инстинктивно выбирают один из двух путей. Либо отвечают в том же тоне, вступая в открытую конфронтацию, либо отступают, предпочитая промолчать или сменить тему в попытке избежать эскалации. Но есть и третий, куда более эффективный путь – разорвать привычный сценарий. Примените прием, известный в психологии как прерывание шаблона. Когда вы чувствуете, что собеседник сознательно вас провоцирует, не реагируйте в рамках их логики. Вместо этого спокойно и нейтрально скажите что-то совершенно не связанное с темой разговора. Например, «Кстати, не подскажете, где здесь поблизости хорошее кафе?» «Интересно, сегодня обещали дождь. Кажется, я надел не ту куртку. Утро было слишком торопливым. На первый взгляд это может показаться странным, но именно в этом и заключается сила метода. Вы отказываетесь участвовать в эмоциональной игре, которую вам навязывают. Вы не отвечаете атакой, но и не отступаете. Вы переписываете сценарий общения. Такой ход сбивает провокатора с толку. Он рассчитывал на одну реакцию и не получил ее. Он теряет контроль. 5. Уход, когда уважение отсутствует. Сохраняйте достоинство там, где вас не ценят. Иногда, как бы вы ни старались сохранить конструктив, ни одна из техник не меняет динамику. Человек либо намеренно игнорирует ваши границы, либо изначально не готов воспринимать вас с уважением. В такие моменты самым зрелым и сильным решением будет уйти. Не в гневе, не в обиде, не в желании доказать свою правоту, а с внутренней ясностью и глубинным уважением к самому себе. Границы – это не способ контролировать других, это способ защищать свою энергию. Выбор выйти из взаимодействия, в котором отсутствует базовое уважение, не проявление слабости, а, напротив, высшая форма личной силы. Это свидетельство того, что вы понимаете, ваше внимание, ваша энергия, ваше присутствие – нечто ценное. Когда вы отказываетесь находиться в пространстве, где вас систематически принижают или игнорируют, вы посылаете предельно четкий месседж. «Мое присутствие – это привилегия, а не обязанность. Если вы не цените его, я просто уйду без объяснений, без борьбы, без шума». И что удивительно, очень часто именно ваше отсутствие начинает говорить громче любых слов. Люди могут игнорировать вас, пока вы рядом. Могут не воспринимать всерьез вашу доброжелательность, вашу зрелость, ваше спокойствие. Но в тот момент, когда вы исчезаете с радаров, когда вы перестаете быть доступным, удобным, объясняющимся, ваше молчание начинает звучать как мощный акт уважения к себе. И этот шаг, сделанный без драмы, но с достоинством, становится завершающей точкой, за которой начинается настоящее уважение, даже если не от других, то от самого себя. А это самая прочная его форма. Уважение – это не то, что вы требуете, это то, чему вы учите других каждый раз, когда появляетесь. Через вашу осанку, через вашу собранность, через ваше внутреннее присутствие, через границы, которые вы устанавливаете и защищаете. Эти 5 принципов – не просто социальные приемы, это повседневные привычки самоуважения. Они формируют то, как к вам относятся окружающие, потому что люди учатся у вас на примере того, как вы относитесь к себе. Когда вы входите в пространство с внутренней ясностью, удерживаете свою позицию с спокойной уверенностью и отказываетесь играть в игры, недостойные вашего уровня, вы становитесь тем человеком, которому испытывают уважение не из страха, а интуитивно. Без принуждения, без демонстрации силы, просто потому что вы излучаете достоинство.
3: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане после паводков более 70 тысяч человек получили выплаты на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. В регионе также продолжается работа по приему заявлений на компенсации за поврежденное или утраченное жилье. К настоящему моменту было рассмотрено более 2000 заявок, включая обращения за капремонтом, строительством нового жилья или приобретением готового. До конца месяца планируется завершить прием и рассмотрение заявлений, после чего начнутся выплаты. Евросоюз накануне наложил санкции на Озонбанк, Яндекс.Банк и ВБ-банк. Таким образом, приложения этих сервисов могут быть удалены из магазинов приложений. В случае с Wildberries под угрозой может оказаться основное приложение маркетплейса, поскольку отдельного банковского сервиса для физлиц не существует. Стоимость страхования грузов в Красном море удвоилась из-за нападений хуситов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, увеличение тарифов на страхование военных рисков приведет к значительному повышению расходов на каждый рейс, которые могут достигать сотен тысяч долларов США. Совет Федерации утвердил штрафы для маркетплейсов за несоблюдение законов. Теперь за публикацию недостоверных сведений в описаниях товаров должностные лица будут наказаны штрафом в размере от 30 до 80 тысяч рублей, а юрлица от 50 до 100 тысяч. Кроме того, маркетплейсы будут обязаны платить штрафы за ограничение доступа к личным кабинетам продавцов, снижение их рейтинга и изменение порядка отображения товаров в поисковой выдаче. Россия заняла одно из ведущих мест по приросту долларовых миллионеров. В минувшем году в стране было зафиксировано увеличение их числа на 22 тысячи человек. Показатель оказался выше, чем в Китае, несмотря на значительную разницу в численности населения. Регулярные медицинские осмотры и соблюдение принципов здорового образа жизни способствуют снижению вероятности возникновения онкологических заболеваний. Об этом сообщил главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн. По его словам, в России реализуется масштабная программа по раннему выявлению рака. В возрасте от 18 до 39 лет профилактические медицинские осмотры проводятся каждые 3 года, а после 40 лет – ежегодно. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза для турок – отличная возможность отдохнуть, пообщаться и познакомиться с бизнес-партнерами поближе. Они гордятся своей национальной кухней, поэтому при возможности старайтесь подчеркнуть, что вам нравится блюдо. Вот что нужно помнить, если вас пригласили на деловой обед в Турции. Приглашающая сторона всегда оплачивает счет. Туркам чужда концепция совместной оплаты. Считается вежливым поблагодарить человека и пригласить его в ответ при ближайшей возможности. В таком случае выберите хороший ресторан и сообщите его работникам, что платить будете вы. Во время еды допустимо обсуждать бизнес-вопросы, но желательно, чтобы разговор направляла приглашающая сторона. Турки, не являющиеся мусульманами, могут употреблять алкоголь. Однако, поскольку ислам это запрещает, не стоит заказывать алкоголь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Цалада – село в Ахвахском районе Дагестана, центр сельского поселения Сельсовет Цаладинский. Еще до нашествия арабов в Дагестан на Хунзахском плато сложилось крупное княжество. В его состав входили и цаладинские земли. В Цалада хунзахским ханам были направлены люди для охраны своей территории. Место села было сторожевым постом, то есть местом, откуда велось наблюдение. По преданиям мы знаем, что на этой местности постепенно и возникло село. А подтверждением того, что село относилось к хунзахскому нуцальству, является общность этнических групп, сходство языка, земледельческие свадебные обряды и древние обычаи. Проявление трусости и малодушия считалось большим позором. Воспитание детей шло в самой обычной горской обстановке. С малых лет детей приучали ездить верхом. В Цалада, как и в других селах Дагестана, было развито кустарное ремесло. Ткали из овечьей шерсти сукно черного и белого цвета. Были мастера-сапожники, столяры, кузнецы и гончары. В 1940 году без помощи государства сами жители села построили школу. Когда началась Великая Отечественная война, большинство мужчин ушло на фронт, и всю работу в колхозе и дома пришлось выполнять старикам и женщинам. Как и в других местах, жителям села пришлось терпеть голод, холод и трудности. На фронт из Цалада ушли 58 человек. 38 из них не вернулись домой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Некий правитель пошел однажды в лес и там встретил мудреца. Он говорил с мудрецом, был поражен его праведностью и мудростью и выразил желание, чтобы тот сделал ему одолжение, приняв от него подарок. Мудрец отказался, сказав: «Плоды этого леса – достаточная для меня пища. Чистые потоки, бегущие с гор, дают мне воду для питья. Кора деревьев доставляет мне покров. Горные пещеры служат мне убежищем. Зачем же я стану брать подарки от тебя или от кого бы то ни было?» Правитель отвечал: «Просто, чтобы доставить мне удовольствие. Пожалуйста, пойдем со мною в город, в мой дворец, и возьми у меня что-нибудь». Он убеждал его долго. И мудрец, наконец, согласился исполнить его желание и пошел с ним в его дворец. Прежде чем предложить подарок мудрецу, правитель начал молиться: «Господи, дай мне еще детей, дай мне еще богатство. Господи, дай еще территории. Господи, сохрани мое тело в добром здравии». Прежде чем правитель окончил свою молитву, мудрец встал и спокойно ушел из комнаты. Видя это, тот смутился и погнался за ним, громко крича: «Ты уходишь, не взяв моих подарков!» Мудрец обернулся и сказал: «Я не беру попрошаек. Ты сам нищий. Как же ты можешь мне что-нибудь дать?»
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Что если бы у тебя была возможность начать все сначала? Вернуться. Учиться на каждой ошибке, извлекать каждый урок из своего прошлого и начать все с чистого состояния. Что бы ты сделал по-другому? Какие уроки ты усвоил в своем прошлом и как бы ты применил их, если бы мог начать все сначала? Что если бы у тебя была другая возможность, чтобы сделать лучше, чтобы быть лучше? Ты бы воспользовался этим? Но ты получаешь такую возможность каждый день. Мы все получаем такую возможность каждый день. Это называется пробуждение. Каждый день, когда мы просыпаемся, это благословение. И мы никогда не должны принимать это благословение как должное. Ты можешь выбрать, чтобы начать все сначала. Ты можешь выбрать сегодня, чтобы сделать лучше. Ты можешь выбрать, чтобы жить с чистого листа. А это значит, что ты должен отпустить свое прошлое и сосредоточиться на настоящем, прямо сейчас. Что ты собираешься делать прямо сейчас, чтобы создать лучшее будущее для себя? Какие планы ты собираешься сделать сейчас, на сегодня или в будущем, чтобы убедиться, что эта новая версия тебя лучше, чем в прошлом? Будет ли твое будущее «я» гордиться тобой? Будет ли твое завтрашнее «я» гордиться тобой, той работой, которую ты делаешь сегодня, тем человеком, которым ты являешься сегодня? Нужно заслужить эту будущую гордость. Отпусти то, кем ты был. Если ты этого не сделаешь, то никогда не узнаешь, кем ты действительно можешь стать. Отпусти то, кем ты был, и сосредоточься на том, кем ты станешь. Каждое утро, просыпаясь, напоминай себе, что у тебя есть еще одна возможность испытать свой лучший день. Еще одна возможность подтолкнуть себя. Еще одна возможность подать пример. Еще одна возможность узнать что-то, что сделает тебя лучше. Еще одна возможность наслаждаться днем, наслаждаться другими людьми, наслаждаться жизнью. Создай свою лучшую версию. Начни сегодня.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Количество еженедельных рейсов между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами к концу октября 2026 года вырастет до 300-320. По данным Ассоциации туроператоров России, провозная емкость направлений увеличится примерно в 3 раза, что позволит перевозить от 230 до 260 тысяч пассажиров в одну сторону ежемесячно. География вылетов из России расширится с 7 городов до 14. К Москве, Санкт-Петербургу, Сочи, Махачкале, Минеральным Водам, Екатеринбургу и Казани добавятся рейсы из Самары, Новосибирска, Уфы, Грозного, Сургута, Тюмени и Волгограда. В Санкт-Петербурге предложили ввести отдельную категорию водительского удостоверения для пользователей средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. С такой инициативой на пресс-конференции ТАСС выступил заместитель начальника управления госавтоинспекции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов. По его словам, стремительный рост популярности электросамокатов требует введения дополнительных мер регулирования. Представитель госавтоинспекции заявил, что для лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности, следует предусмотреть отдельную категорию водительского удостоверения. По его мнению, сервисы кикшеринга должны предоставлять доступ к аренде самокатов только после проверки документа, подтверждающего право на управление таким транспортом. И в завершении выпуска почти половина россиян признались, что создают образ богатой жизни в соцсетях, стараясь казаться успешнее, чем в реальной жизни. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Только 9% россиян могут позволить себе практически все. 32% испытывают финансовые трудности, 26% живут комфортно, где крупные покупки требуют накоплений. 35% хватает средств только на самое необходимое. Среди респондентов с доходом до 100 тысяч рублей 83% отметили, что им хватает денег только на необходимое. Среди зарабатывающих свыше 300 тысяч рублей 69% живут комфортно, но крупные покупки требуют накоплений. И 48% с доходом более 500 тысяч рублей могут позволить себе практически все. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: С одной стороны, ужин у друзей предполагает, что каждый гость делает то, что для него комфортно. С другой стороны, использование телефона при этом противоречит нормам этикета. Все потому, что ужин с друзьями – это больше про общение, чем про прием пищи. И если вы хотите участвовать в беседе на равных, отложите телефон в сторону. Кроме того, телефон на столе показывает неуважение к хозяевам.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, ребята, всем привет. Сегодня у нас эксклюзив. В гостях у меня человек, который основал компанию, мне кажется, который

0: семье, как должны вообще были воспитывать родители, чтобы в одной семье родились два человека, которые стали предпринимателями и очень успешными предпринимателями. Вот мне почему-то хочется начать прямо вот с этого. Как вообще так произошло?
1: Издалека.
0: Издалека немножко, да.
1: Слушай, ну, вопрос, наверное, такой непонятно, как на него отвечать, я не знаю, да, вот мама преподаватель, папа, значит, инженер и тоже преподаватель. Наверное, мы очень хотели оба, ну, по крайней мере, когда мы с сестрой разговаривали, наверное, очень хотели оба вырваться из советского вот этого замкнутого круга, да, когда ты бежишь как белка в колесе, ну, точно знаешь, что у тебя будет через 5 лет, через 10 и так далее. Поэтому сестра моя начала заниматься бизнесом, она продавала хомячков, только никому не говорить.
0: Хомячков?
1: Хомячков, да, там в 17 лет или в 16 или в 15 лет, и она всегда была очень успешная, но она выбрала стезю сетевого маркетинга, в котором я тоже был и тоже как бы считаю, что это поворотный путь в моей жизни. Вот. А у меня была возможность пойти в ее компанию, которую вот она вместе с Димой Хохловым создала. Uh-huh. Мы одновременно же. То есть они в 2000 году создали NL. У них официально там, по-моему, 2001, uh-huh. но на самом деле это было 2000. Это все вот официальные даты. В общем, мы одновременно. Я подумал, что как-то вот свой бизнес это лучше, чем... Была возможность пойти к ней в найм. Uh-huh. Вот, но я думаю, что для старшего брата как-то пойти к младшей сестре не солидно. Не знаю, не было какого-то специального образования базового. Папа нас бизнесу не учил, но... Ну, не знаю, как так.
0: Такой у меня вопрос возникает. Вот сейчас в эпоху огромного количества возможностей, и вообще все размышляют о том, чем заниматься, и даже когда ты начинаешь заниматься бизнесом, предприниматель размышляет, зачем мне это? Я хочу там реализоваться, что-то построить, мир поменять, денег заработать и так далее. Вот в тот момент все-таки как бы чуть было, я думаю, более прямолинейно, но тем не менее. Вот когда вы начинали заниматься бизнесом, это получается вам там по 30, около 30 лет было, да, будем там чуть-чуть больше.
1: Ну, мне... Ну, давай вопрос закончим.
0: Да, вопрос какой. Чем мотивировались? То есть, если мама преподаватель, папа, получается, инженер и преподаватель, то какой был мотив? Почему я спрашиваю? Потому что мне интересно, люди, которые в итоге создали большие компании, чем они были мотивированы на самом старте?
1: Ну, я про себя скажу.
0: Ага.
1: Да? Во-первых, я закончил институт наш новосибирский технический в 92-м году, и тогда была перестройка. Перестройка – это все сломалось. В стране вообще ничего не работало, инженеры никому не нужны. Поэтому мотив у меня был такой, что вот она, наконец-то, свобода, вот, наконец-то, я могу делать то, что хочу, и я ни одного дня не работал на каком-то предприятии, даже по специальности, поэтому с первого дня начал заниматься каким-то бизнесом. Ну, бизнесы были, безусловно, вообще простейшие. Но главный мотив был в том, чтобы реализовать себя так, как я хочу, а не так, как мне предрасположено было там коммунистической партии Советского Союза. В общем, вот это рухнуло все, и мотивация вырваться из клетки. Вот для меня это было самое главное. Это были счастливые, ну, для меня это были такие счастливые времена.
0: Попытаюсь перенестись сюда. Вот человек, который находится сегодня в точке ноль, ну, или не ноль, а у него есть какие-то деньги, какой-то опыт. И он стоит и выбирает, пойти мне в эту область, пойти мне в инфобизнес, например, заработать там деньги, заработать, но в какой-то мере, может быть, подпортить репутацию в своем кругу общения или еще где-то. Или, наоборот, не идти туда. Совет. Попробовав поставить себя на ситуацию этого 18-20-летнего, не знаю, 25-летнего человека.
1: Слушай, мне кажется, что не бизнес, не сам вид бизнеса, угу. как бы людей триггерит, да?
0: Да.
1: А людей триггерит, ну, либо какое-то ощущение обмана, либо человек просто не понимает. Ну, например, я знаю людей, которые там с Тони Робинсона уходили и говорили, да это вообще бред, просто бред какой-то, да. А человек там во всем мире к нему...
0: Долларовые миллиардеры,
1: к нему там стоят вообще какие-то стадионы в очередь. И кому вопрос, к нему или к человеку, который уходит с этого? То есть... Мне кажется, ну, что такое инфо-цыгане? То есть, это человек, который преподает на широкую аудиторию то, что считает, что, ну, что он знает лучше или что нужно другим людям. Так же?
0: Я думаю, вот хороший, кстати, тезис такой про вопрос не самого бизнеса, а именно подачи, что вот как почему, опять же, у меня параллель возникла, что я просто знаю достаточно хорошо внутрянку сетевого бизнеса,

0: бизнеса и там много лет соприкасался с этим довольно тесно, что вот параллель почему возникла, потому что очень агрессивные продажи, очень такая прямо конкретная агрессивная продажа всегда, вот и там почему у меня возникло как раз, да, то, что в инфобизнесе точно так же, такие определенные манипуляции, определенные продажи, и это вызывает надо общество такой рефлекс, да, защитную реакцию, может быть, какую-то.
1: Это может быть, на это бы я бы не обращал внимания, у нас NASDAQ такой же рефлекс, потому что 3000 предпринимателей, и все просто вот просто занимаются продажами, да. Я бы на это не обращал внимания. Важно, веришь ты это или не веришь, в это или не веришь. То есть я в Гербалайф очень сильно поверил. Во-первых, ну, мы все сами это использовали, да. Поэтому, когда мне человек с пеной у рта доказывал, говорил, что у него там какие-то родственники, где-то кто-то от чего-то умер, то я, конечно, в это абсолютно не верил, потому что, ну, через меня прошли тысячи, ну, просто тысячи людей. Я все время говорил, ну, слушай, ну, покажи, где могила этого родственника твоего, который умер от этого. То есть, если ты преподаешь, наверное, то, во что ты не веришь, и если ты понимаешь, что ты дуришь людей, ну, наверное, это люди чувствуют, и это срабатывает. В моем случае, ну, меня это никогда не задевал, потому что я прям искренне в это верил. И большинство гербалайфщиков, ну и вообще MLM-щиков, они такие, ну...
0: Да, вера стопроцентная.
1: Вера стопроцентная. Ну, а иначе как ты оденешь значок «Хочешь похудей, спроси меня как?» Это надо быть очень смелым человеком, чтобы такие значки, помнишь?
0: Да, я понял отлично.
1: Вот, поэтому мне кажется, что если ты понимаешь, что ты дуришь людей, но продолжаешь это делать, то да, ну, туда точно не надо идти. Ну, точно не надо идти. Если ты сам веришь в эту историю, то на мой взгляд, точно не надо никого слушать.
0: Понял, супер. Отличный ответ. Идем дальше. Перейдем к СДЭКу. И для того, чтобы погрузиться, так сказать, чуть детальнее, на сегодняшний момент в цифрах, да, какие-то такие ключевые поинты. Люди, франчайзи, выручка, количество отправок, чтобы люди так немножечко включились в объем и масштаб всей этой деятельности.
1: Понял. Значит, в этом году мы сделаем 70 миллиардов. Средние темпы роста за последние 17 лет 48% год к году. Людей в штате около 6 тысяч. Людей с франчайзи мы считаем около 40 тысяч. Франчайзи – это 3 тысячи с небольшим предпринимателей. И это 4500 точек, которые они открыли. То есть вот 3000 предпринимателей открыли 4500 точек.
0: Угу.
1: И 31 сторона присутствия.
0: Колоссально. Прибыльность. Спасибо. В этом году какая будет? Порядки хотя бы, чтобы понимать.
1: Значит, мы хотим сделать 5 миллиардов EBITDA и верим в эту историю. И важный, наверное, поинт, что уже 78% бизнеса – это франчайзи.
0: Это колоссальные цифры, и, по сути, у нас же есть, например, такие понятия, как там системообразующие предприятия и так далее. Вы еще не входите в такие предприятия, которые...
1: Ну, крупнейшие налогоплательщики входим.
0: Вот, да, крупнейшие налогоплательщики.
1: А системообразующие, они, наверное, в основном все-таки в одном городе сконцентрированы. Ну, да. Мы нет, мы такие рассеянные по миру.
0: Колоссальный результат. И спасибо. В целом, вот если так немножечко взглянуть, компании, которые достигают таких результатов, их не только там в России, их вообще в целом довольно-таки мало. Какая-то есть тенденция, что из Новосибирска довольно много выходцев, которые создали большие компании. Кстати, об этом еще тоже поговорим обязательно. Но, тем не менее, вот когда ты начинал, и когда только приходила задумка, была ли идея в том, чтобы построить что-то прям большое? Или вы просто собрались и сказали, давайте заработаем вместе денег. Вот у нас есть нужда заработать денег. Или была идея, давайте мир поменяем, миллион людей будет пользоваться нашими сервисами, а мы станем бесконечно богатыми.
1: Хотелось бы сказать, что давайте мир поменяем, но все-таки так не было. Я вообще считаю, что это, ну, немножко лукавство, конечно, когда человек организовывает бизнес и начинает думать про мир, мне кажется, что таких не бывает. Я в это не верю, да, то есть мы, безусловно, преследовали свои интересы, мы хотели заработать денег. В процессе амбиции, конечно, всегда зашкаливали. Мы всегда ошибались там в 10 или в 100 раз, да, то есть у нас все время мы нарисуем каких-нибудь нулей. Это вот на первый год-два, да, мы там с партнером такие, так, ну что, вот на следующий год...
0: Триллион.
1: Да, блин, что-то на два нуля не попали. То есть амбиций было много, слабоумие, отвага работало всегда. и тормозов не было. Мне изначально говорили, слушай, для того, чтобы делать бизнес, нужно его контролировать. Контролировать – это значит, ну, как можно контролировать курьерскую компанию, которая доставляет по России? Ну, тогда не было мира, да, ну, по России. Что значит контролировать? Контролировать – это вот ты сидишь в кабинете и держишь всех людей, как бы, ну, или там в здании, да. И мне поэтому говорят, слушай, сделай, не надо вот выкаблучиваться, сделай доставку по Новосибирску, либо по Новосибирской области. Утром ты курьеров выпускаешь, вечером ты их принял, деньги посчитал, ну вот все, вот твой бизнес.
0: Бизнес-моделька схлопнулась, да.
1: И я такой, ну мне это было совсем неинтересно, поэтому, конечно, хотелось сразу делать что-то федеральное. Как делать, не было абсолютно никакого, даже намека на это. Ну, вот можете себе представить, то есть не было ни скайпов, ни зумов, ничего. То есть всех моих курьеров, ну ладно, часть курьеров я нашел в своей записной книжке, часть курьеров мне порекомендовали мои там друзья, знакомые, родители, говорили, вот еще тетя во Владивостоке и дядя в Санкт-Петербурге тоже хотят подзаработать. Я этих людей не видел никогда. Я с ними созванивался... Никогда вообще. Я с ними созванивался через восьмерку. Да, вот на дисковом, да, на дисковом, да, телефоне. Алло, здрасте. У вас поезд идет. Вам нужно в час ночи в таком-то вагоне снять письмо. Так было. Так все это начиналось. А человек мне говорил, ой, слушайте, я сегодня не могу вечером поехать. Я говорю, подождите, поезд пройдет мимо. Как не могу? Он говорит, ну блин, ну я не могу. У меня мероприятие запланировано. То есть вот как бы не было никаких... каких-то бизнес-планов и четких картин не было. Амбиции были, слабоумие, отвага было, хотелось многого, но четкой картины не было. Потом постепенно с приходом более системных людей стало вырисовываться уже что-то интересное.
0: Про лукавство. Интересный очень тезис на самом деле. Я зачастую использую такую фразу, что самые гениальные вещи в этом мире были созданы людьми, которые просто хотели заработать денег. Такой спорный на самом деле момент, но мне кажется, что вообще в целом, даже если поизучать там биографии людей, которых мы считаем великими, например, Стива Джобса, да, они в первую очередь вначале просто хотели денег заработать, а потом уже в процессе вырисовывалась какая-то концепция, меняющая мир и так далее. А тогда отсюда вытекающий вопрос, на твой взгляд, откуда в сегодняшних реалиях, у тебя дети тоже есть, откуда немного изменение, трансформацию, как будто вот это вот видение претерпело? Потому что вот когда я разговариваю с людьми той, скажем так, да, формации, которые создавали бизнес 90-е, начало 2000-х, они, ну вот по чесноку все говорят, что они про деньги были, они пришли просто денег заработать, и в итоге это... А сейчас мы вот как раз немножечко такие одухотворились, у нас какие-то концепции изменения мира, нравится, не нравится. На твой взгляд, вот с колокольни того времени и с колокольни опыта, что поменялось? Почему сегодня вот про вот это больше говорят? Почему вот эти смыслы закладываются?
1: Я думаю, что мы просто были более голодными, поэтому в пирамиде Маслоу мы должны были удовлетворить вот свои самые первые потребности, и это было настолько впитано там с молоком матери, что там условные джинсы — это хорошо, а кроссовки, я за ними готов был ехать просто хоть на край света, да. То есть у наших детей уже этого нет, этих проблем, они ну, у моих, да, они не голодные, поэтому у них какие-то другие мысли уже приходят в голову. У меня другие мысли не приходили тогда, мне надо было закрыть свою первую ступеньку. Вот, я думаю, что с этим связано.
0: Я читал и слышал, что первые несколько лет были очень большие проблемы вообще с формированием команды, потому что людей как бы нужно было много, и нужны были курьеры, и нужно было еще что-то, и там чуть ли не самому приводилось возить посылки и так далее. Вот хочется вот во все это сейчас начать копать и ковыряться, потому что очень многих предпринимателей, которые начинают бизнес, всегда какие-то большие проблемы с командой. Я помню, как я там первые свои какие-то проекты делал, мне там ивентами занимался. Я помню, что у меня работали все мои друзья. Я им рассказывал какие-то очень интересные сказки про то, как мы создадим нечто великое, большое, интересное, и они приходили ко мне работать. Как это у тебя было? Как удалось сформировать какой-то костяк команды, собрать людей, которые поверили, когда на старте не было там и денег каких-то больших, чтобы платить, и идеи как таковой, там, концепции большой не было? Как вообще все это поехало?
1: Так и было. Ну, не чуть ли посылки не развозил, а, конечно, я развозил посылки. И, конечно, сначала было там два человека, из которых там один курьер, один директор. И, в общем, безусловно, мы по очереди там. Очень важно, на мой взгляд, очень важно для людей в команде пример. Угу. Ну, как для ребенка родители, да, очень важно, как ты относишься к этому. То есть, когда у меня звонил ко мне курьер, курьер и говорил, я не успеваю. Я говорил, так, ты где?
0: Да.
1: Он говорит, я там-то. У меня сидела девочка Оксана. Я говорю, Оксан, давай дуй туда к нему, забирай у него вот эти там 2-3 конверта угу. и доставляй. Если бы Оксана мне тогда сказала, что ей за это не платят, а ей за это не платят, то она бы вышла, ну, сразу прям, вот в эту же секунду она бы вышла из компании. Она это не говорила, потому что она понимала. Когда была занята Оксана, то дул я, у меня не было даже намека на то, что можно остаться в офисе, а клиентам не получит посылки. Поэтому пример очень важен. Я, конечно, здесь всегда ну, вот рубаху рвал. Ну, я думаю, что это может быть главное, да, вот вовлеченность собственника. Но я очень быстро наоткрывал офисы. Было порядка 20 филиалов. Мне казалось, что надо быстро-быстро географию закрывать. И потом вдруг столкнулся с тем, что у меня все силы уходят на то, чтобы ну вот, администрировать их, заменять одного. То есть мне до 2007 года мне просто из этих 20 директоров хотелось 18 уволить всегда. Вообще каждый год я говорил, вот надо уволить 18. Я не понимал, как выйти из этого порочного круга. То есть люди стали появляться примерно в 2007 году. Вот
0: спустя
1: 7 лет. 7 лет это была какая-то адская кухня. Я просто вот всех перемалывал, и это было очень тяжело. А потом стали появляться люди, стали оставаться, стало сильно легче, и прям я стал кайфовать.
0: А вот это перемалывание людей, это хорошо было? Или сейчас, глядя назад, нужно было как-то, я не знаю, работать лучше с командой или еще что-то?
1: И мне часто задают этот вопрос, а что же произошло в 2007 году, и я не могу на него ответить. Либо я поменял что-то в себе, uh-huh. либо вдруг... Ну, я однозначно стал понимать, что, во-первых, невозможно... Ошибка предпринимателя очень часто... Это я сейчас возьму самого дорогого человека на рынке, и он мне сделает там продажи, или он мне сделает персонал, или он мне сделает еще что-то. Ничего не происходит, какого бы ты человека ни брал, до тех пор, пока ты вместе с этим человеком не проходишь путь, пока этот человек не понимает, что ты тоже так же погружен в эту же историю. Вот, поэтому я понял, что волшебных людей не бывает, если ты сам не погружаешься, они не делают тебе там продажи и не делают тебе операционку, ничего. Вот, поэтому часть в себе поменял. На мой взгляд, по-другому я бы ничего бы не смог бы сделать. Мне кажется, что я делал все правильно. Надо было пройти какой-то путь, надо было проползти его. Я не знаю другого пути. Конечно, можно было что-то делать лучше. И сейчас миллион. Я смотрю предпринимателей и думаю, господи, ну насколько я вообще вот отстал там от них. Вот, безусловно, есть куча всяких разных... примеров, как выстраиваются процессы, как люди идут системно. Я не очень системный человек, если честно.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Прокуратура Избербаша провела расследование соблюдения норм законодательства в области обращения с отходами. В ходе проверки были обнаружены случаи незаконного складирования твердых бытовых отходов. Для устранения нарушений прокуратура направила представление и инициировала административное дело по статье о несоблюдении санитарно-эпидемиологических правил при работе с отходами. Контроль за ходом рассмотрения дела и фактическим устранением нарушений продолжается. В Махачкале запущено 21 единица современной спецтехники. Среди них экскаваторы, погрузчики, самосвалы, манипуляторы и гидробуры. Техника призвана повысить эффективность работы городских служб. В Рио главы Каспийска Арсен Шерифов осмотрел улицу Маячную после жалоб горожан на плохое состояние дорожного покрытия. Ремонтные работы уже стартовали. Подрядчики заверили, что будут еженедельно выравнивать и подсыпать дорогу, а также поливать ее для предотвращения пыления. Полное асфальтирование улицы пока не планируется, так как до конца года здесь ведутся масштабные строительные работы, в связи с чем ежедневно по ней проезжают большегрузы. Центробанк России уменьшил ключевую ставку до 14% годовых. Согласно базовому прогнозу, в этом году средняя ключевая ставка ожидается в пределах 14,5%, а в следующем году от 10 до 12% годовых, сообщили в Центробанке. Регулятор подчеркнул, что решения по изменению ставки будут приниматься с учетом инфляции и оценки рисков, связанных с внутренними и внешними факторами. Минэнерго фиксирует улучшение ситуации с обеспечением регионов топливом. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Цивилев. По его словам, министерство уделяет особое внимание обеспечению топливом госорганизаций и поддержке производителей сельхозпродукции. В Ассоциации туроператоров России не видят риска для полетов зарубежных авиакомпаний в Россию из-за последних санкций ЕС, направленных против российских аэропортов. В организации уточнили, что ограничения касаются исключительно юридических и физических лиц, находящихся под юрисдикцией европейских стран, и не затрагивают компании из других государств. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 24 июля 2002 год. Запуск Яндекс.Денег. Электронные платежи как двигатель онлайн-торговли. В этот день заработала платежная система Яндекс.Деньги. Для российского рынка это был переломный момент. У интернет-бизнеса и частных пользователей появился понятный и быстрый инструмент расчетов. До появления таких сервисов онлайн-покупки тормозились из-за неудобных способов оплаты. Переводы по реквизитам шли днями, наличные при курьерской доставке усложняли логистику, а доверие к новым площадкам было низким. Яндекс.Деньги дали рынку простой механизм – кошелек, мгновенные переводы, понятные комиссии. Это резко ускорило рост интернет-магазинов, фриланса и цифровых услуг. Со временем система стала частью большой экосистемы финансовых сервисов и показала, как технологическая компания может развивать платежную инфраструктуру, закрывая реальные потребности бизнеса и людей. 24 июля 2002 года. Деньги в России стали по-настоящему быстрыми. Яндекс.Деньги не просто упростили переводы, а дали толчок целой отрасли. Ведь когда платить легко, бизнес растет. И именно в этом главный смысл удобных платежных инструментов.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В России расписание имеет большое значение в деловых коммуникациях. При составлении расписания необходимо учитывать все деловые встречи и мероприятия, чтобы не нарушить планируемый график. При построении деловых коммуникаций необходимо уметь правильно формулировать вопросы. Не стоит задавать вопросы слишком прямо или критиковать партнеров. Важно проявлять уважение к партнерам и их мнению. Приглашение на встречу должно быть оформлено в письменной форме. В письме необходимо указать время и место встречи, а также повод и цель встречи. В России существует принцип «время-деньги». При построении деловых коммуникаций необходимо учитывать сроки и соблюдать договоренности. Если возникают задержки или проблемы, необходимо предупреждать партнеров заранее. При построении деловых коммуникаций с иностранными партнерами может возникнуть необходимость в переводе. В этом случае можно использовать устных и синхронных профессиональных переводчиков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В отличие от любого другого человеческого ресурса, вы не можете занимать, экономить или хранить время. У всех есть одинаковое количество часов в сутках. Но только тогда, когда вы осознаете всю важность времени, вы поймете, что должны управлять им, чтобы жить своей лучшей жизнью. Но как часто вы тратите время на чрезмерные размышления, страхи, рассеянность и прокрастинацию? Сколько часов вы тратите на то, что не должны делать? Вот 7 вещей, на которые нужно меньше всего тратить свое время, для того, чтобы жить лучшей жизнью.
2: Тратьте меньше времени на отвлечение внимания.
1: Нас окружают отвлекающие факторы, и мы редко осознаем, насколько они значимы и вредны. Социальными сетями, телевидением, видеоиграми, музыкой и так далее вы можете быстро потерять счет времени. Считается, что человек ежедневно тратит около 2-3 часов на общение в социальных сетях и всевозможных мессенджерах, почти не замечая этого. Отвлекающие факторы приводят к забывчивости, пустой трате времени и снижению производительности. Чтобы избежать их, спланируйте свой день, разбейте задачи для простоты, сосредоточьтесь на одной вещи за раз и создайте сфокусированное рабочее пространство.
2: Тратьте меньше времени на неуверенность в себе.
1: Наши сомнения – это наши предатели. Они заставляют нас терять то, что мы, возможно, могли бы обрести, если бы не боялись попробовать. Неуверенность в себе – это тот убедительный голос в вашей голове, который говорит, что вы не можете достичь своих желаний. И это одна из вещей, на которую нужно тратить меньше времени для лучшей жизни. Это разрушает вашу волю и стремление двигаться вперед. Приводит к прокрастинации, которая является вором времени. Вы упускаете возможности, и это убивает личностный рост. Чтобы преодолеть неуверенность в себе, откройте для себя больше возможностей. Пробуйте что-то новое. Не превращайте свою жизнь в повседневную рутину.
2: Тратьте меньше времени на прокрастинацию.
1: Прокрастинация крадет не только ваше время, но и ваше здоровье, ваше богатство и ваш успех. Тратьте на это меньше времени, чтобы не упустить свои возможности, не разрушить свою карьеру или, что еще хуже, не повредить своей репутации.
2: Тратьте меньше времени на страх неудачи.
1: Страх неудачи – это когда мы перестаем делать вещи, которые приближают нас к нашим целям, потому что мы боимся, что не сможем добиться успеха. Страх неудачи имеет много причин – от неподдерживающих родителей или травмирующего события. Тем не менее, это одна из вещей, на которые нужно тратить меньше времени для великой жизни. Вместо того, чтобы пугаться неудачи, спросите себя: «А что, если я добьюсь успеха?» Это должно быть достаточной мотивацией, чтобы держать вас на плаву.
2: Тратьте меньше времени на колебания.
1: Колебаться – значит колебаться в уме, всегда сомневаясь в своих решениях. У вас когда-нибудь возникали такие вопросы, как: «Подходит ли мне эта карьера? Разве это правильный бизнес? Эта девушка для меня?» Это все колебания. Как только вы примете решение, будьте преданы ему. Никогда не отступайте, даже если есть несколько страшных моментов. И лучше всего принимайте решение, основываясь на своих ценностях. И, как гласит японская пословица, подумав, решайся, а решившись, не думай.
2: Тратьте меньше времени на нездоровый образ жизни.
1: Если вы хотите жить великой жизнью, она начинается здесь. Вы должны отказаться от нездорового образа жизни. Нездоровый образ жизни ведет к усталости, повышает раздражительность, усиливает стресс и депрессию, вызывает плохое психическое здоровье и, наконец, снижает вашу способность ясно мыслить и эффективно работать. Хорошая новость заключается в том, что здоровый образ жизни требует только двух вещей – здорового питания и физической активности.
2: Отсутствие самодисциплины.
1: Самодисциплина предполагает, что вы действуете в соответствии с тем, что правильно, а не следуете своим импульсам. Это значит пожертвовать сиюминутным удовольствием ради достижения долгосрочного успеха. Однако большинству из нас не хватает этого навыка. Это приводит к жизни в полном беспорядке. Чтобы развить самодисциплину, начните с малого. Это может быть мытье посуды после каждого приема пищи или заправлять постель каждое утро. Эти небольшие ритуалы приводят к тренировке самодисциплины, и в конце концов вы станете естественным образом способны делать то, что должно быть сделано. Если что-то из перечисленного проявляется в вашей жизни, не бойтесь, так как вы можете измениться. Избавляйтесь от всего лишнего, чтобы жить лучшей жизнью.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один бедный человек, купаясь, утонул в реке. Его тело, немного ниже по течению, случайно выловил проживающий поблизости богач. Родственник бедняка, узнав об этом, пришел к богачу с просьбой отдать ему тело. Богач, однако, потребовал выкуп. Не обладая нужной суммой, бедняк предложил свою цену за тело родственника, гораздо ниже требуемой. Богач наотрез отказался отдать утопленника за столь малую, по его мнению, сумму. Ни о чем не договорившись, они расстались. Не зная, как поступить, богач пошел за советом к местному мудрецу и обрисовал ему ситуацию. «Будь спокоен», — ответил мудрец, — «больше он нигде его не купит». Через некоторое время к мудрецу пришел бедняк и пожаловался на действия богача. «Будь спокоен», — сказал мудрец, — «больше он никому его не продаст».
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Банк России и Минстрой разрабатывают законопроект, направленный на изменение условий предоставления рассрочки при покупке жилья. Как сообщила замруководителя службы по защите прав потребителей и финансовой доступности Банка России Елена Нинахова, новые правила запретят разницу в стоимости квартиры при полной и частичной оплате, а также установят ограничения для участников долевого строительства. По словам Нинаховой, рассрочка по договорам долевого участия будет доступна только после ввода дома в эксплуатацию. Максимальный срок рассрочки составит не более 3 лет с планируемой даты ввода объекта. Проект также предусматривает запрет на повышение стоимости жилья при оплате в рассрочку и введение скидок для тех, кто покупает квартиру без кредита или отсрочки. Ответственность покупателя за нарушение сроков платежей будет ограничена. На данный момент инициатива находится на стадии разработки и еще не представлена в Госдуме.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Rocco Emir Bakkulu. Rocco Heliku Quatibian Kiku, Doma Pitu, Naulis Kurita. Rocco Heliku Quatibian Kiku. Зиндир город чухул эбел, чиярат бестал эбел. Своя земля мать родная, чужая земля мачеха. Зиндир город чухул эбел, чиярат бестал эбел. Хехапшим растасы шулару. Быстрая вода до моря не дошла. Хехапшим растасы шулару. Боцу кумру бичуге, чадих намус. Пичуге. За благо мирские жизни не отдавай, за хлеба кусок совесть не продавай. Боцу кумру бичуге, чадих намус бичуге.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: «Диалог ФМ» о самом главном, главном, нужном и важном. Разные мысли.
3: Нехватка заставляет мыслить узко. Это ее главная опасность. Опцию нехватки невозможно отключить. Но можно изменить поведение, чтобы не попадать в ловушки нехватки. Создавайте регулярные автоматические напоминания о том, что легко забыть из-за суеты. Подключите к привычному действию полезную функцию. Поставьте на стол чашку с орехами, а не с конфетами. Единожды примите одно хорошее решение, которое избавит от ежедневных ненужных усилий. Если хотите изменить какой-то аспект жизни к лучшему, сделайте это сразу, хотя бы отчасти. Завтра будет лень. Ум занят проблемой. Это не метафора. Пропускную способность мышления легко ослабить. Сведите к минимуму все, что отвлекает вас от важного. Плюсы дефицита? Он лишает выбора, и иногда это помогает, например, на диете. Важные несрочные дела обходятся дороже всего, если мы их откладываем. Оборотная сторона нехватки – изобилие. И оно делает нас беспечнее.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Шайтан-Казак расположено в Кизильюртовском районе на левом берегу реки Сулак, в междуречье Сулака и Малого Сулака, и представляет собой памятник природы регионального значения. Вокруг озера в его водоохранной зоне находятся отгонные земли Хунзахского района. На этих землях расположены небольшие поселения, а проживающее там население в весеннее, летнее, осеннее время осуществляет выпас личного скота. В ближайших окрестностях озера сравнительно небольшие территории возделываются под посевы зерновых и бахчевых. Возникает вопрос, а почему озеро получило такое свое название? Дело в том, что в прошлом, когда сток Сулака не был зарегулирован, уровень реки во время паводков поднимался на значительную высоту. Поэтому озеро периодически затапливалось и имело большую площадь, а вокруг него располагались довольно обширные заболоченные участки, в трясине которых погибало немало скота. За это местные жители назвали озеро Шайтаном. Существует предание и о том, почему озеро назвали Казаком. В далеком прошлом здесь у берега располагался хутор, хозяином которого был войсковой казак. Поэтому и озеро назвали Шайтан-Казак.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Дмитрий Гусев, доктор философских наук, профессор МПГУ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Московского университета имени Витте. Закон тождества.
2: Один из главных законов логики – это закон тождества. Тождество, как вы помните, это равенство. Закон тождества в очень простом виде звучит так. Любая мысль должна быть тождественной самой себе. Ну или равной самой себе. А что значит быть тождественной самой себе? Это значит, она должна быть ясной, определенной, однозначной и недвусмысленной. В рассуждении нельзя подменять и путать понятия, уклоняться от темы, использовать одни и те же термины в разных смыслах или наоборот. Можно сказать проще. Согласно закону тождества, равное должно быть равным, а неравное должно быть неравным. Хочется сказать, какая банальность. Понятно, что равное должно быть равным, а неравное – неравным. Так вот, многие проблемы в жизни человека происходят как раз из-за того, что закон тождества нарушается. Мы непроизвольно часто поступаем так, что неравное представляем как равное, а равное представляем как неравное, а потом удивляемся, почему у нас что-то не получается или не складывается, или нас кто-то не понимает. Приведем простой пример. Ученики прослушали учителя. Всего три слова. Элементарное высказывание. Ученики прослушали учителя. Однако, если ничего не добавить к этому высказыванию, ни один человек на свете не сможет понять, о чем идет речь в этой фразе. Ученики прослушали учителя. Потому что фраза была одна, а как минимум возможных смыслов у нее два. Как минимум два. Один не равно двум. Вот это не равно как раз и нарушение тождества или закона тождества. Дальше существуют такие явления в логике, как софизмы. Софизмы – преднамеренные логические ошибки. А зачем логические ошибки совершать преднамеренно? Чтобы ввести собеседника в заблуждение, чтобы доказать ему ложную мысль, чтобы выиграть в споре, чтобы разыграть его, подшутить над ним, навешать, как иногда говорят, ему лапшу на уши. Любой софизм строится следующим образом. Берутся две ситуации, нетождественные, разные, нетождественные, и незаметно отождествляются. Возникает видимость правильного доказательства ложной мысли. Например, сколько лет твоему отцу? Моему отцу столько же лет, сколько и мне. Как такое возможно? Ну, очень просто. Мой отец стал моим отцом только тогда, когда я родился. До моего рождения он не был моим отцом. Значит, сколько ему лет? Столько же, сколько и мне. Вроде бы логично. Что произошло? Вот здесь возраст человека, а здесь стаж отцовства. Возраст человека и стаж отцовства – это ситуации нетождественные. В рассуждении мы их незаметно отождествили, и в результате у нас получилась видимость правильного доказательства ложной мысли. Разновидностью софизмов являются софистические задачи. То есть это такие задачи, которые внешне выглядят как задачи, но их не надо решать, потому что в условии заложен некий софизм. Нужно не решать такую задачу, а всего лишь разоблачить софизм, который заложен в условии. То есть показать, что чему было не тождественно и что с чем незаметно отождествлено. Например, этим заканчивается и день, и ночь. Что это такое? Начинаешь ломать голову и думать, а чем действительно заканчивается и каждый день, и каждая ночь? Кажется, нет ответа на этот вопрос, какого-то однозначного, вразумительного, исчерпывающего. А оказывается, ответ такой. Это мягкий знак. И день, и ночь заканчиваются мягким знаком. И действительно, и день, и ночь им заканчиваются. И ответ вроде бы такой, что и не придерешься. Закон тождества нарушается следующим образом. Берется время суток и берется некое слово. Слово – это не время суток. И наоборот. И вот эти две нетождественные ситуации или два нетождественных объекта незаметно отождествляются, и возникает видимость какой-то хитроумной, головоломной задачи. Наконец, многие комические эффекты тоже построены на нарушении закона тождества. Ты знаешь, я тут сломал руку в двух местах. Ой, как жалко. Больше смотри, не ходи в эти места. Почему человек открывает йогурт прямо в магазине? Потому что на упаковке написано «открывать здесь». Но вот он здесь, как написано, так открывает не тут, не там, а именно здесь. Шампунь против перхоти. Но я, в принципе, тоже против. Шампунь против перхоти, и я против перхоти. Человек выпил таблетку и пищит. Ты что пищишь? А смотри, на упаковке написано «после приема пищи». Ну вот я и пищу, как сказано, так и делаю. Итак, закон тождества приводит к появлению неясных тезисов, непонятных рассуждений, софизмов, софистических задач и комических ситуаций. Но нарушение закона тождества может быть показано и на уровне даже повседневной, обычной, бытовой нашей жизни. Допустим, вы с товарищем договорились встретиться в 3 часа, а он пришел в 3:45. То почему опоздал на 30 минут, говорите вы ему? А он говорит, а что такого? Так получилось. Обратите внимание, так получилось. Не задержали, не подвернул ногу. А просто почему-то так получилось. Тебе что, жалко было подождать, говорит он. А вы ему можете сказать, мы договорились в 3? В 3. Значит, прийти нужно было в 3. Почему? Потому что 3 – это 3. Ты пришел 3:45. 3:45 не 3. 3 не 3:45. Опоздание на 30 минут – это уже нарушение закона тождества. Потому что первое время не тождественно второму времени. А когда ты говоришь, а что такого, подумаешь, 30 минут ты меня подождал, так, по сути дела, ты отождествил 3:45 и 3. Неправомерно отождествил нетождественный, нарушил закон тождества. Таким образом, какой-то логический закон тождества, вроде бы далекий от нас, теоретический, научный, на самом деле вовсе не далек, а является напрямую связанным с нашей жизнью, с ее повседневными заботами, интересами, тревогами и проблемами. Как мы только что увидели, его соблюдение в различных эпизодах интеллектуально-речевой практики и повседневной жизни может избавить нас от многих проблем, которые мы сами создаем себе в нашей жизни именно в результате незнания этого закона, незнакомства с ним и несоблюдения его.
1: Дмитрий Гусев, доктор философских наук, профессор МПГУ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Московского университета имени Витте.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня Конституции Дагестана. Так, 26 июля с 16 до 22 часов на проспекте Расула Гамзатова от улицы Горького до улицы Иракского и на улице Сулеймана Стальского от проспекта Гамзатова до проспекта Кадырова движение будет приостановлено. В Дагестане после наводнений восстановили 56 образовательных учреждений. В ближайшее время планируется заключить контракты на ремонт оставшихся 4 объектов. Кроме того, до конца года при условии получения финансирования предполагается восстановить 9 медицинских учреждений и 2 объекта культуры. В Дагестане стартовал набор участников в новую кадровую программу «Команда Дагестана». В РИО главы республики Федор Щукин сообщил, что программа предполагает честную и прозрачную систему отбора. Кандидаты будут проходить объективные тесты, решать кейсы, участвовать в стажировках и работать под руководством наставников. Проект находится под личным контролем Щукина. Заявления принимаются на официальном сайте. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что во второй половине этого года инфляция останется стабильной, ее оценка не изменилась. Она также уточнила, что в текущем году рост ВВП ожидается в пределах 1%. Набиуллина отметила, что в июне кредитная активность снизилась, главным образом из-за динамики корпоративного кредитования. Россия ожидает предложений от Соединенных Штатов по разрешению конфликта и учитывает поставки американского оружия. Соединенные Штаты предложили свой вариант урегулирования, который был принят Россией, но отвергнут Украиной. Американцы не смогли убедить украинцев, которых подталкивает к сопротивлению Европа. В отсутствии шансов на мирное разрешение Россия будет стремиться к победе в спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Дагестанка Аят Гасанова заняла второе место на первенстве Азии по классическим шахматам, прошедшем в Китае. В соревнованиях для девочек до 8 лет она набрала 6,5 очков, сыграв 9 партий. В текущем году Аят одержала победу на первенстве России по быстрым шахматам и вошла в пятерку лучших шахматисток на мировом первенстве по рапидо, которое прошло в Сербии. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog FM.
0: Вы слушаете Dialog FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Избыточное употребление сахара приводит к увеличению веса, резистентности к инсулину и развитию воспаления, что повышает риск развития рака даже у человека, убравшего из рациона спиртные напитки. При этом многие люди не осознают, что сладкие напитки и обработанные углеводы по своему разрушительному влиянию на организм могут стать заменой тому же алкоголю. Как объяснил профессор Франклин Джозеф, сладкие газированные напитки, как показали исследования, при регулярном употреблении разрушительно воздействуют на организм, повышая риск развития двух видов рака – кишечника и поджелудочной железы. Фактически, тот же сахар, если его много, разрушает поджелудочную, как алкоголь. Переход на обычную чистую воду, газированную воду с фруктами или несладкий чай может резко снизить риски. Что касается непосредственно алкоголя, то Франклин Джозеф включил его в число наиболее недооцененных факторов риска рака. Алкоголь настолько социально приемлем, что люди забывают, что это канцероген. «Это проблема», – отметил специалист. По его словам, даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск развития рака молочной железы, печени и пищевода. Среди других факторов риска врач назвал переедание, особенно в вечернее время, и недостаток физической активности. Отмечается, что всего одна силовая тренировка помогает запустить в организме процессы, способные подавлять раковые клетки.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, добрый день. Я хочу разобрать бизнес, связанный с общепитом. И для этого я пригласил человека, который возглавляет компанию-лидера в этой индустрии, а именно генерального директора SEO компании Dodo Brands Дмитрия Соловьева.
2: Да, очень рад, что вы меня пригласили, и надеюсь, что у нас получится интересная беседа.
1: Да, ребят, смотрите обязательно наше интервью целиком, потому что мы в нем затронем много очень интересных тем, которые выходят сильно за периметр общепита. Во-первых, мы от и до разберем все плюсы и минусы франчайзинга, потому что именно по этой модели в первую очередь развивается компания Dodo Brands. Мы, безусловно, разберем индустрию общепита. Мы посмотрим, какие существуют основные технологические тренды, которые влияют на эффективность этого бизнеса. Но начнем, наверное, мы с простого. Ты знаешь, что 4 года назад я уже брал интервью у руководителя и основного акционера вашей компании Федора Овчинникова. И вот так получилось, что Федор отошел от дел. Я ему уже позвонил и говорю: Федор, я хочу взять с тобой интервью. Он говорит: ты знаешь, я уже там не в операционном управлении. Вот у меня есть прекрасный человек Дмитрий Соловьев, который мой бизнес возглавляет. Вот расскажи, пожалуйста, что у вас происходит? Почему Федор не с нами сегодня?
2: Ты знаешь, Федор всегда с нами, но в общем и целом компании уже 14 лет, из которых 13 Федор, по сути, совмещал две роли. Он совмещал роль ключевого акционера и роль SEO компании, то есть руководил бизнесом day-to-day. И какое-то время назад Федор принял решение, что эти роли пора разделить и выйти из повседневного операционного управления компанией и, скажем так, передать это управление следующему поколению менеджеров. И вот, собственно говоря, в связи с этим я здесь. Я с сентября 2024 года в новой роли, но в Dodo в целом я человек не новый. Я работаю в компании уже 7-й год и был финансовым директором крупнейшего бизнес-юнита Dodo Pizza на рынке России, Казахстана и Беларуси. Затем работал лидером этого рынка. Вот сейчас у меня новый вызов возглавить всю компанию. Заменить Федора непросто, но я пробую.
1: Супер. Ну, я уверен, если ты здесь, то ты с этим вызовом, во-первых, справляешься. Вот, во-вторых, мы внимательно следим за Федором. Я лично подписан на его телеграм-канал. Вот, так что уверен, что на операционной деятельности компании уход основателя от операционной деятельности никак не сказывается. Давай мы начнем с простого. Расскажи, пожалуйста, вообще, что такое Dodo Brands на сегодня в цифрах, какие у вас основные направления бизнеса, так, чтобы мы понимали вообще существующий масштаб компании.
2: Да, классный вопрос. Сегодня Dodo Brands — это компания, объединяющая в себе два бренда и три бизнес-юнита. Первый наш бренд — это Dodo Pizza, и мы подразделяем его на юнит Dodo Pizza Евразия. Это юнит, объединяющий наши три крупнейших рынка — Россия, Казахстан и Беларусь. Это рынки, с одной стороны, близкие друг к другу достаточно экономически, а с другой стороны, это рынки, на которых мы являемся лидерами пицца-рынка и значимым игроком вообще на рынке общепита. У нас есть также юнит международная Dodo Pizza. Он объединяет 21 страну, в которых оперирует Dodo Pizza, кроме трех названных. Но это в нашей классификации внутренний стартап, это наше инвестиционное направление, это наш будущий источник роста. И у нас есть второй бренд, это кофейный бренд Drinkit. Мы вывели его на рынок в, если мне не изменяет память, в 2020 году. В 2021 мы начали постепенно делать R&D. И вот сейчас он уже постепенно переходит в стадию масштабирования. У нас около 60 кофеен в трех странах. И мы также рассчитываем, что Drinkit — это наш большой источник будущего роста. Если говорить о масштабах, ну, две главных цифры у нас. Мы закончили 2024 год с показателем в 1264 ресторана, пиццерии и кофейни, а наша общая выручка в прошлом году превысила миллиард долларов и составила в рублях около 118 миллиардов рублей.
1: Круто. Это общие выручки, консолидированные России и остальных 23 стран, правильно
2: да,
1: я понимаю?
2: Да, это выручка по всей нашей группе.
1: Супер. Вот можно на примере российского бизнеса, чтобы наша аудитория понимала, привести несколько цифр. Первое, емкость того рынка, в котором вы участвуете, и, соответственно, ваша доля.
2: Мы оцениваем свою долю на рынке пиццы в России порядка 25-30%. Ну, соответственно, весь этот рынок оценивается нами где-то в 400-500 миллиардов. Точно совершенно никто не знает.
1: Это только рынок пиццы?
2: Это только рынок пиццы, да.
1: А давай шире посмотрим. Давай поймем, как вообще устроен рынок общепита в России, какая общая, не знаю, емкость этого рынка и какие на нем основные игроки?
2: Я думаю, что, как посмотреть, мы оцениваем общую емкость рынка общепита в диапазоне от 3 до 5 миллиардов, потому что общепит бывает разный. Бывает сегмент ресторанов быстрого питания, QSR, английская аббревиатура, и вот к этому сегменту мы в большей степени относим свой флагманский бренд Додо Пицца. Есть не сетевой общепит, есть рестораны высокой кухни. Поэтому мы в первую очередь меряем себя именно с сегментом ресторанов быстрого питания. Ключевые игроки на этом рынке...
1: Это вот будет как раз 3 миллиарда, правильно?
2: Да.
1: То есть рынок,
2: да,
1: весь общепита 5 миллиардов, сегмент фастфуда 3 миллиарда.
2: Я думаю, окей, да, примерно такие цифры. И, безусловно, ключевые игроки на этом рынке в России... Выделилась большая четверка уже достаточно давно. Это «Вкусная точка». У них не так много ресторанов. Они на текущий момент по количеству ресторанов, наверное, на третьем-четвертом месте, но у них очень высокая выручка на ресторан, потому что они, в принципе, открывают очень большие точки. Я думаю, что их порядок продаж в России сегодня близок к X2 по отношению к нам. Соответственно,
1: то есть, если ты декларируешь, что у вас 118 миллиардов в мире, ваши российские выручки это сколько?
2: Около 100 миллиардов.
1: Около 100 миллиардов, то есть ты оцениваешь, что у них 200, правильно?
2: Да. Я думаю, что у них около 200, хотя сейчас эти компании не публичные, и свою выручку они не раскрывают. Лидером по количеству ресторанов в России на текущий момент является Rostix, и у Rostix продажи, наверное, лежат где-то в диапазоне от 130 до 150 миллиардов рублей. При этом по количеству ресторанов мы на текущий момент вторая сеть в России. Мы в сегменте выручки конкурируем с Burger King на текущий момент и, в принципе, уже по нашим оценкам близки к тому, чтобы их догнать. Но нужно понимать, что три наших конкурента занимают один и тот же очень высококонкурентный рынок. Это рынок бургеров. Мы дифференцируемся от них по продукту. Наш продукт, наш кор-продукт — это пицца. И, с одной стороны, это дает нам определенное преимущество, потому что у нас нет таких масштабных прямых конкурентов в России, с которыми мы боремся именно за нашу поляну, за наш продукт. Но при всем при этом у этого есть определенные минусы, потому что бургеры — это продукт на каждый день, это продукт с низким чеком, пицца — это все-таки в большей степени базовый продукт на компанию. Соответственно, количество поводов для встречи с нашим брендом у гостей есть заведомо меньше, чем в сравнении с нашими конкурентами.
1: Смотри, то есть весь рынок так называемых ресторанов быстрого питания, да, то есть фастфуда, мы выяснили, 3 триллиона, и при этом большая четверка дает оборот где-то 550 миллиардов, ну, то есть так, давай грубо, это чуть менее 20%. В принципе, я не могу сказать, что это суперконсолидированный рынок. То есть, значит, на нем действительно еще достаточно большое количество каких-то небольших операторов, да, и, видимо, это оставляет возможности роста дальше, большой четверки, дальше этот рынок консолидировать, правильно?
2: Все верно. И в целом, ты знаешь, это часть нашей стратегии. Мы понимаем, что несмотря на то, что мы лидеры рынка пиццы в России с большим отрывом, у нас еще очень большой потенциал для роста, и работа еще далеко не сделана. Я думаю, что мы имеем потенциал еще удваивать количество наших пиццерий только в России и регионе вокруг нее.
1: Ты можешь сегментировать рынок общепита на какие-то основные направления, что вот, не знаю, бургеры столько-то, пицца столько-то, возможно, какие-то еще есть сегменты интересные?
2: Смотри, я думаю, что есть два основных паттерна потребления на рынке общественного питания. Это паттерн потребления больше в ресторанах с небольшим средним чеком. И здесь, конечно, ключевой продукт — это бургеры. И этот рынок в достаточной мере консолидирован вот с теми тремя крупными сетями, о которых мы уже поговорили, но не исключительно. Да, и на этом рынке вне также есть жизнь, вне большой тройки. Очень популярный продукт — это шаурма, донер, но на текущий момент на этом рынке нету какой-то крупнейшей доминирующей сети. Dodo Brands пыталась выйти на этот рынок со своим стартапом. У нас был стартап Donner 42 и Кепстер, но на текущий момент мы приостановили его развитие по определенным причинам. Вторая большая группа — это, соответственно, продукты, которые продаются преимущественно на доставку. И здесь есть два доминирующих направления. Первое — это рынок пиццы, на котором работает Dodo Pizza. Второй продукт, я думаю, все его знают, это японская еда, суши, роллы. И здесь есть определенная сегментация крупнейших сетей. Есть сети, которые работают преимущественно в Москве, есть сети, которые работают преимущественно в регионах, но прям крупнейшего консолидирующего рынок игрока тоже пока нет.
1: Какая доля у вас именно в пицце?
2: Наша доля порядка 30-35% по разным оценкам.
1: Ну, то есть, получается, вот давай посмотрим на это глазами предпринимателя, который хочет открыть бизнес в фастфуде. То есть, есть с этой точки зрения уже два таких алых океана, в которых большая конкуренция. Это бургерные и пицца, правильно? Где все действительно верно. Сильные игроки, и там уже большая доля консолидирована. Но в то же время появляются новые перспективные направления. Вот порекомендую, если ты был бы начинающим предпринимателем, с твоим знанием, с твоим пониманием рынка общепита, в каких направлениях ты бы посоветовал открывать бизнес?
2: Смотри, я думаю, что рынки, про которые мы уже поговорили, рынки бургеров, рынки пиццы, даже рынок суши, они в достаточной мере консолидированы, поэтому на них достичь успеха заведомо непросто. Поэтому я бы посоветовал обратить внимание на ниши, которые просто не так заняты. Набирает большую популярность азиатская еда, да, это корейский фастфуд, это вьетнамская кухня, да, тайская кухня, фобо, да. По-прежнему остается не так консолидирован рынок донеров, при этом донер самый популярный фастфуд, он даже популярнее бургера, да, если смотреть по общему объему мирового рынка. Так что я бы скорее направил в свои усилия в какие-то ниши, в которых нет такой большой конкуренции и нет таких крупных сетей.
1: Мы с тобой начали говорить о том, что масштаб имеет значение. То есть, действительно, экономика одной точки, да, она достаточно сильно будет отличаться от экономики сети. Можем мы вот на примере какой-то одной такой средней точки Dodo Pizza сейчас вообще разобрать, как устроена экономика фастфуда? Представь, что мы такой P&L смотрим. Вот можешь рассказать основные такие статьи доходов и расходов?
2: Конечно. В фастфуде есть золотое правило, такое неписанное, что есть три ключевых статьи расхода — это себестоимость, это труд на приготовление, соответственно, конечного продукта, и это аренда помещения. И все вот эти три статьи должны укладываться в 65-70% от выручки. В этом случае остается определенный запас 30-35% на прочие расходы и на прибыльность. В целом общепит не является, наверное, самым прибыльным и самым самым рентабельным бизнесом среди всех, но он дает достаточно хорошую доходность. Она, доходность по чистой прибыли может колебаться там в диапазоне от 8 до 12-15%
1: от оборота.
2: А
1: можем мы, смотри, давай разберем какую-то типичную такую пиццерию, такую среднестатистическую. Вот как она будет выглядеть? Какой это будет годовой объем продаж?
2: На сегодняшний день средняя выручка на точку на российском рынке у нас 10 миллионов рублей, то есть годовая...
1: Это среднемесячная.
2: То есть годовая выручка пиццерии в 2025 году будет уже стремиться к 100-120 миллионам. Ну, понятно, что в этом бизнесе есть достаточно сильная сезонность.
1: Да. То есть смотри, мы берем 10 миллионов рублей как среднестатистическая выручка точки Додо Пицца в месяц. Теперь, какой у тебя фудкост в процентах?
2: 30-35%. Это зависит от логистики, конечно. То есть в Москве он будет
1: ниже. Давай
2: возьмем
1: 30%. Предположим, что это ближе к европейской части находится. Соответственно, какие у тебя целевые показатели по аренде от оборота?
2: До 10%.
1: И расходов на персонал?
2: Мы не говорим персонал, мы говорим команда. Это
1: супер.
2: Dodo Brands.
1: Беру свои слова назад.
2: Это будет порядка 25-27%. Но нужно понимать, что все зависит от раскладки доставки ресторан в конкретной пиццерии, потому что в случае с доставкой у тебя есть еще стоимость труда курьеров, в ресторане ее нет, но там есть какой-то кост на сервис.
1: Да. Это входит в эти 25-27%?
2: Или да, конечно, это,
1: да.
2: Да, это расход на труд кухни, на управление пиццерией и на доставку.
1: А какая доля онлайна так в среднем?
2: Сейчас доставка занимает 60%, ресторан порядка
1: 40%. 60%?
2: Да.
1: Но это именно специфика пиццы, правильно?
2: Конечно, потому что пицца в большей степени доставочный продукт. Хотя мы очень стремимся к тому, чтобы конкурировать и на ресторанном рынке, и развивать наши рестораны.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Зирани. Село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено на реке Аварская Кайсу в 30 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи говорится, что в местности, где сейчас расположено селение Зирани, на правой стороне Кайсу была крепость, которую построили русские. Считают, что от названия этой крепости и произошло название села. Основным занятием жителей этого аула было виноградство и земледелие. Один из русских офицеров в своем письме указал, что он служит там, где растет виноград, картофель и кукуруза. Он удивлялся трудолюбию горцев. В годы Кавказской войны, начиная с 1836 года, в окрестностях селения русские возвели укрепительные сооружения, и примерно в эти годы был натянут воздушный веревочный мост, который местные используют до сих пор. Он в военном отношении имел стратегически важное значение, ведь это была дорога в Балахани, Максох, Хунзах и другие села горного Дагестана. Известно, что в годы Кавказской войны Шамиль несколько раз разрушал укрепления и брал штурмом крепости, которые не раз переходили из рук в руки. Условия жизни зиранинцев до Великой Октябрьской революции были очень трудными. По переписи 1926 года в Зирани зарегистрировано было 60 хозяйств. В те времена очень много людей умирали от разных болезней. На этом несчастья не закончились. В 2008 году несколько тысяч жителей Дагестана лишили жилья и хозяйства из-за строительства Ирганайской гидроэлектростанции. За одну ночь дома, садовые участки и пастбища ушли под воду. К сожалению, Зирани попала в зону затопления Ирганайского водохранилища. Большая часть жителей переселена в село Майданское.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Личный коуч.
3: Три фактора неудач.
4: Что делает неудачу такими опасными, частыми, непредсказуемыми? Три фактора. Система, часть которых – все мы. Контекст, в котором следует оценивать неудачу. Мы сами. Первый фактор – я и неудачи.
3: Предвзятость подтверждения.
4: Вспомните свои самые любимые, самые крепкие убеждения о семье, политике, деньгах. Теперь спросите себя, почему вы думаете о них именно так, а не иначе? Что влияет на вашу точку зрения? Все мы предвзяты. Каждый судит, исходя из имеющихся сведений. Но далеко не каждый в этом признается. Вот почему доктор психологии Даниэль Канеман называл предвзятость подтверждения матерью ментальных ошибок. Он предупреждал, предвзятая оценка, первое, что выдает наш мозг, это режим по умолчанию. Если бы мы постоянно во всем сомневались, то шагу бы не сделали. Но помимо быстрого мышления, нам свойственно и медленное. Я знаю, как обстоят дела. Это голос быстрого мышления. С чего я решил, что все именно так? Это переспрашивает медленное. Чтобы его услышать, нужно просто взять крошечную паузу.
3: Рефрейминг.
4: Однако разглядеть, осознать неудачу – полдела. Нужно в ней признаться, себе и другим. Только в этом случае можно быть уверенным, что неудача станет уроком. Но сделать это непросто, ведь слишком многие неудачи вызывают чувство жгучего стыда. Психологи утверждают, что оно куда пагубнее для психики, чем чувство вины. И неудивительно. Вина касается только наших действий. Я был резок с ней, теперь раскаиваюсь. Стыд касается самой нашей сути. Я был резок с ней, я ужасный человек. Как с этим быть? Любое суждение о ситуации не окончательно, его можно переформулировать. Сделав паузу и спросив себя, а как на самом деле, вы запускаете рефрейминг. На самом деле это не конец карьеры, я просто застрял в пробке по дороге на совещание. На самом деле экономику страны не поразил масштабный кризис. Я просто поверил самоуверенному блогеру. После этого остается лишь спросить себя, так как же мне стоит поступить на самом деле?
3: Мышление роста или фиксированное мышление?
4: Отношение к неудачам многое говорит о базовых настройках мировоззрения. Когда мы меняемся, то неизбежно имеем дело с новым, а значит, что-то неизбежно пойдет не так. Страх неудач, их отрицание – признак фиксированного мышления. Принятие неудач – признак мышления роста. В конечном счете все сводится к одному принципу. Всегда будьте готовы скорректировать свой взгляд на вещи. Учитесь, а не утверждайте. Психолог Адам Грант называет это силой знания, а не знание. Это больше, чем сила. Это наша суперспособность.
3: Второй фактор. Контекст и виды неудач.
4: Никакое событие не происходит само по себе. Вот почему тип неудачи зависит от контекста. Одно дело – неудача в последовательном, постоянном контексте, когда алгоритм действий заранее известен. Следуйте рецепту, и пирог не будет испорчен. Следуйте инструкции к лекарству, и осложнений удастся избежать. В последовательном контексте чаще всего имеют место простые неудачи. Другое дело – неудача в новом контексте, когда ситуация уникальна, непредсказуема. Эксперименты в ходе создания нового лекарства обычно сопровождаются неудачами, однако они дают ученым новую информацию. Писатель, сочиняя роман, вычеркивает целые страницы. Однако в результате книга становится лучше. Знать, чего больше не стоит делать, не менее важно. В новом контексте распространены разумные неудачи. Бывают еще и переменные контексты, когда мы имеем представление о ситуации в целом, но в частности непредсказуемы. Урок идет по заранее известному плану, но в незнакомом классе. Самолет летит по известному маршруту. Принципы его управления пилоты знают на зубок, но вот лайнер попадает в зону турбулентности. Или полеты отменяются из-за непогоды. Сотни пассажиров остаются в аэропортах, их планы рушатся. Все это переменные контексты. Хорошая почва для комплексных неудач. Эдмондсон уточняет. Контекст и тип неудачи не совпадают на 100%. В лаборатории может случиться и обычная неудача, если ученый по ошибке использует неправильный химикат. На сборочном конвейере возможна разумная неудача, если рационализаторское предложение не работает так, как ожидалось. Как же не запутаться в контекстах? Задать себе всего два вопроса. Какова степень неопределенности? Высоки ли ставки?
3: Степень неопределенности.
4: В последовательном контексте неопределенность низкая. Вы заранее знаете результат. В новом – высокая. Исход не ясен. Одно дело – испечь американское печенье по бабушкиному рецепту. Другое дело – придумать новый вид печенья.
3: Ставки.
4: Некоторые неудачи обходятся слишком дорого. Скажем, вы отправились в поход, но сбились с маршрута. Или вы гениальный ученый, сегодня утром создавший вакцину от нового вируса, и тут же решивший протестировать ее на себе. Проблема в том, что порой мы назначаем ставкам не ту цену. Допустим, вы решили освоить китайский язык. Вы всячески стремитесь избегать ошибок. Настолько, что предпочитаете промолчать, уйти от любого диалога на иностранном языке. Но чем на самом деле грозит ошибка? Тюремным заключением? Арестом имущества? Всеобщим позором? Так ли высоки ставки? Максимально безопасны постоянные контексты с низкими ставками. Пересоленное блюдо не катастрофа. Речевая ошибка не приговор. Максимально продуктивны новые контексты с низкими ставками. Хотел изобрести новый десерт? Изобрел? Прославился. Не вышло? Ну и ладно. Ошибаться меньше помогут два правила.
3: Не принимайте переменные контексты за постоянные.
4: Фактор переменности часто умаляют маркетологи, а компании теряют на этом миллионы. Газировку Пепси пьют во всем мире. Однако это не гарантия того, что прозрачная Кристал Пепси тоже завоюет рынок. Она и не завоевала.
3: Не умаляйте фактор новизны.
4: Создание стандартного веб-сайта и национальной онлайн-платформы, делающей медицинское обслуживание доступней, не одно и то же.
3: Третий фактор. Системы, в которых мы обитаем.
4: Наша семья, корпорация, в которой мы трудимся, город, в котором живем, климат в этом городе – все это примеры систем. Любая система зависит от связи между ее элементами. И именно об этом мы задумываемся реже всего. Продолжая покупать и тут же выбрасывать тонны пластика, хотя это губительно для природы. Выбирая на ужин фастфуд, а не овощной салат, хотя это чревато диабетом. У каждого сегодняшнего решения есть завтрашняя цена. И каждое решение на что-то влияет. Хотите мыслить системно? Задайте себе один вопрос. Каковы последствия для меня, семейных отношений, природы? Не желая видеть системные связи, мы увеличиваем вероятность.

0: на системы, в которых обитаем. Определите приоритеты своей семьи, компании. Это поможет не терять общего взгляда на происходящее, не тонуть в постоянных корректировках планов. Если этот приоритет – инновации, поощряйте эксперименты, отводите им специальное время. Как Apple, чьи инженеры могут часть рабочего времени тратить на альтернативные проекты. Воспринимайте разумные неудачи сотрудников как часть развития проекта. Если этот приоритет – качество, минимизируйте число простых неудач. Вспомните про Андон Шнур на заводах Toyota. Еще одна важная идея японских менеджеров – производство точно в срок, без накопления товара на складах. Кстати, принимая новых сотрудников на работу, руководство Toyota спрашивает их не о прошлых заслугах, а о том, какие проблемы мешают им развиваться. Суть в том, чтобы поддержать сотрудника и помочь ему стать еще эффективнее. Сложнее справляться с проблемами в переменном контексте. Таков режим работы пилотов, врачей, учителей. Руководство лучших клиник и авиакомпаний, чей опыт изучала Эми Эдмонсон, приучает сотрудников к идее, что их рабочая среда по определению чревата ошибками. Дело не в том, чтобы винить себя за эти ошибки, а в том, чтобы не умалчивать о них, пока все не стало еще хуже. В этих клиниках врачей на планерках спрашивают, все ли в вашем отделении идет так, как надо. А если нет, что с этим можно сделать? Такая система более эффективна, если ее дополняет политика ненаказуемого информирования, в том числе анонимного. Ведь исследование причин ошибки, которое позволит не допустить ее впредь, важнее, чем обнародование фамилии виновного. Правила конфиденциальности в таких исследованиях прорабатываются заранее.
1: Слабость становится силой.
0: Человеку свойственно ошибаться. Эти слова сказаны 2000 лет назад римским мудрецом Сенекой. Давным-давно нет Сенеки, сама латынь успела стать мертвым языком, а изречение живет. Мы, люди, несовершенны, и мы всегда знали об этом. Жизнь неотделима от иллюзий по ее поводу. Но Эдмонсон не унывает. Чтобы действительно преуспеть, мы, как всего лишь люди, должны научиться терпеть неудачи. Предотвращать как можно больше простых неудач. Предвидеть комплексные неудачи, чтобы предотвращать или смягчать их. Стремиться чаще переживать разумные неудачи. Переживание неудач всегда сопровождается досадой, сожалениями. Психолог Дэниел Пинк задался целью узнать, о чем люди сожалеют больше всего. Он опросил более 15 тысяч человек из разных стран. Оказалось, больше всего люди жалеют не о том, что у них не получилось даже в случае крупных потерь, а о том, на что они не решились. Осторожность обходится нам дороже всего. Хорошая новость в том, что смелость можно прокачивать как еще один навык. Заведите новое хобби. Ставки невысоки, так что промахи в вышивании крестиком не будут держать вас в болезненном напряжении. В то же время очевидные успехи будут питать самооценку. Трактуйте неудачу как перемены к лучшему. Поворотные пункты на пути к будущему успеху. Теперь я знаю, как не надо, и попробую вот этот более жизнеспособный вариант. Это взгляд вперед, а не назад. Цените мастерство, а не совершенство. Будьте в чем-то хороши, а не идеальны. Станьте в чем-то более умелыми, чем были вчера.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Ипотека выглядит как безобидная такая штука, да? Типа надолго взял, там потихонечку платишь. Да? На самом деле это вид современного рабовладения. Они мало того, что сами становятся рабами в этой системе банковской, да, но они еще и детей своих приучают к тому, что рабом быть, а как еще? Вот мы так живем, вы так живете. Да. На самом деле страшно здесь другое, что за время, когда ты привязан к этому, к этой плантации, да, ты на самом деле начинаешь испытывать страхи потери рабочего места, потери там, кредитной репутации и так далее. Ты, в принципе, начинаешь так зависеть от этой плантации, от этих выплат и так далее, что ты перестаешь думать ну, рационально, так, как тебе выгодно. Ты становишься зависимым, и контекст вот этого удержания на этой плантации тебя начинает ну, быть для тебя главным. И это самый страх вот от этой вот ипотехи, которая наступает. По воспитанию, по ментальным консервам, которые вот здесь вот в башке у людей, иметь свою квартиру – это некое сакральное ну что-то. Это вот, а как еще? Надо иметь. Ну, плюс ко всему, банки так красиво и умно подают рекламу, да, что платеж по ипотеке равен, мол, равен аренде квартиры. Да. На самом деле это все не так. И здесь как бы любой человек, обладающий финансовой грамотностью или ну, простым математическим аппаратом, просто может проверить и убедиться. Одно дело, ты живешь и считаешь, что вот это должно так быть, и становишься рабом вот этого исполнения кем-то установленных таких правил, ну, общественных стереотипов. Или второе, ты делаешь это на каком-то этапе, естественно, когда у тебя там и деньги есть, и все, ты просто, ну, ну надо, сделал, то есть ты не паришься. И уж тем более не залазишь ни в какие там кредитные плечи или там кредитное рабство к банкам или еще кому-то. Ни в коем случае. Альтернатив, кроме ипотеки, навалом. Взять в аренду квартиру и платить месячные платежи гораздо дешевле, чем взять ипотечное рабство. Плюс вложиться все равно в ремонт, нести квартальные или там квартплатные вот эти все платежи. Если все это дело посчитать по кэш, по выплатам денег, то получается, что взять в аренду квартиру, просто вот в аренду, гораздо выгоднее. Замечу, квартира или твой флэт, квартира, дом, не знаю, место, где ты живешь, следует воспринимать исключительно как то, где ты спишь. Потому что на самом деле, сколько времени ты проводишь в квартире? Посчитай. Ты доползаешь от рабочего дня до этой коробки, ложишься спать весь в одежде, потому что, ну, уставший, ну, просто уставший, понимаешь? Утром, не выспавшись, ты опять там на транспорт, там куда-то там на электричку и так далее. А дальше сравни альтернативы. Если ты взял ипотеку и привязал себя ну, выплатами в банк, дальше, сколько тебе будет стоить ремонт, сколько тебе будет стоить ежемесячные выплаты за эту чертову коробку. А дальше добавь следующее под знаком вопроса. Сколько тебе будет то, что ты не сможешь принять выгодное предложение по работе или по партнерству? Но это шкаф для спанья, не следует принимать это как место для жизни. Мест для жизни гораздо более вкусных. Куча. Более того, бесплатных.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я очень много езжу по миру, в Европу, в Азию, в Австралию, на Ближний Восток, 2-3-4 раза в год в Африку. Бывает, что мне нужно несколько раз в месяц слетать в Азию. И люди спрашивают меня, как ты адаптируешься ко времени? Как ты справляешься с джетлагом? Потому много лет назад я вывел формулу преодоления джетлага, и с тех пор у меня нет с этим проблем. Эта формула совершенно бесплатно доступна на моем сайте. Она называется «Формула Брайана о джетлаге». Но сейчас я вам все о ней расскажу, и вы тоже забудете про проблемы джетлага. Кстати, я рассказал ее Стивену Кови, и он потом говорил, что просто чудо какое-то. Эта формула изменила его жизнь. И сейчас вы ее тоже узнаете. Во-первых, во время перелета пейте много воды. Нужно пить где-то литр на один час перелета. Вы немного опухнете, и ваш живот будет колыхаться, как желе. Но это все очень быстро сойдет, когда вы прилетите. Это первое. Второе, когда вы прибудете на место, примите горячую ванну. Причем нужно 5 минут горячей ванны на 1 час разницы во времени. Если этого не сделать, то каждый час разницы во времени потребует целого дня на адаптацию. Но если принять 5 минут самой горячей ванны, которую вы только можете выдержать на каждый час разницы во времени, потом еще час, чтобы остыть, и затем немного вздремнуть, может быть, 15-20 минут, и вы уже проснетесь в новом часовом поясе. Потом вы ложитесь спать в обычное время и просыпаетесь утром, когда вам нужно. И у вас нет никакого джетлага. Конечно, есть разные способы, но все, кто пробовал эту формулу, говорили, что она изменила их жизнь. Например, я прилетел в Европу в понедельник, и, действуя по своей формуле, я выступаю уже во вторник, а потом в среду, в четверг, пятницу, субботу, воскресенье я выступаю каждый день в новой стране весь день. И у меня нет вообще никакого джетлага. Вам тоже это поможет.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Прокуратура Избербаша провела расследование соблюдения норм законодательства в области обращения с отходами. В ходе проверки были обнаружены случаи незаконного складирования твердых бытовых отходов. Для устранения нарушений прокуратура направила представление и инициировала административное дело по статье о несоблюдении санитарно-эпидемиологических правил при работе с отходами. Контроль за ходом рассмотрения дела и фактическим устранением нарушений продолжается. В Махачкале запущена 21 единица современной спецтехники. Среди них экскаваторы, погрузчики, самосвалы, манипуляторы и гидробуры. Техника призвана повысить эффективность работы городских служб. В Рио главы Каспийска Арсен Шерифов осмотрел улицу Маячную после жалоб горожан на плохое состояние дорожного покрытия. Ремонтные работы уже стартовали. Подрядчики заверили, что будут еженедельно выравнивать и подсыпать дорогу, а также поливать ее для предотвращения пыления. Полное асфальтирование улицы пока не планируется, так как до конца года здесь ведутся масштабные строительные работы, в связи с чем ежедневно по ней проезжают большегрузы. Центробанк России уменьшил ключевую ставку до 14% годовых. Согласно базовому прогнозу, в этом году средняя ключевая ставка ожидается в пределах 14,5%, а в следующем году от 10 до 12% годовых, сообщили в Центробанке. Регулятор подчеркнул, что решения по изменению ставки будут приниматься с учетом инфляции и оценки рисков, связанных с внутренними и внешними факторами. Минэнерго фиксирует улучшение ситуации с обеспечением регионов топливом. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Цивилев. По его словам, министерство уделяет особое внимание обеспечению топливом госорганизаций и поддержке производителей сельхозпродукции. В Ассоциации туроператоров России не видят риска для полетов зарубежных авиакомпаний в Россию из-за последних санкций ЕС, направленных против российских аэропортов. В организации уточнили, что ограничения касаются исключительно юридических и физических лиц, находящихся под юрисдикцией европейских стран, и не затрагивают компании из других государств. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 24 июля 1993 года Центральный банк России объявил о прекращении хождения советских купюр. Жесткий переход к новой валюте. Банк России официально сообщил, что советские денежные знаки больше не являются законным платежным средством. Обмен проводился в сжатые сроки, и это стало серьезным испытанием для предприятий и граждан. Для бизнеса переход на российский рубль означал необходимость мгновенно пересчитывать остатки, фиксировать новые цены и выстраивать расчеты в новой валюте. Компании, которые не успели подготовиться, столкнулись с кассовыми разрывами и потерей оборотных средств. Для государства это был шаг к собственной денежной политике и финансовой независимости. 24 июля 1993 года старые деньги перестали быть деньгами. Для бизнеса это был жесткий урок планирования и гибкости. В экономике правила могут измениться за несколько дней, и выживают те, кто быстрее фиксирует новые условия и умеет держать удар.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Прежде чем прийти на встречу с китайцами, вам необходимо выучить три главные фразы на китайском языке. «Здравствуй», «Спасибо» и «Пей до дна». По мнению китайцев, эти фразы должен знать каждый. Если вы будете использовать их во время бизнес-встречи, дополнительные баллы вам обеспечены. Обязательно встаньте при встрече и поздоровайтесь с каждым за руку, даже с женщинами. Здесь не забываем сказать на китайском «Здравствуй» и сделать легкий поклон каждому китайцу. Начало переговоров начинается с обычного описания компании, сферы ее деятельности, сроков работы и так далее. Всегда начинает тот, по чьей инициативе состоялась встреча. Ни в коем случае не перебивайте. Если появился какой-то вопрос, записывайте и задавайте после того, как оратор закончит. Обязательно вручаем и получаем в ответ визитку обеими руками. В идеале сделайте двустороннюю визитку на китайском и русском языках. Ни в коем случае не мните и не сворачивайте визитку. Это признак дурного тона.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот несколько идей того, как структурировать свой день так, чтобы добиться максимальных результатов и продуктивности. Недавно на Фейсбуке Бенни спросил меня, как вы планируете свой день? Итак, несколько советов по тайм-менеджменту, которые сделают ваш день более продуктивным и успешным. Во-первых, каждая минута, потраченная на планирование, экономит 10 минут на исполнение работы до конца. Таким образом, самое важное, что вы можете сделать, это спланировать свой предстоящий день, предпочтительно накануне вечером. Запишите на лист бумаги все, что вам предстоит сделать завтра. Планирование должно быть последним из того, что вы делаете в конце дня. Однако, если по какой-то причине вы этого не сделали, то первое, что вы должны сделать утром, прежде чем проверить свою электронную почту, телефонные звонки, новости, самое первое, что вы должны сделать, это составить список всего, что вам нужно сделать в этот день. И если у вас есть список, считайте, что у вас есть дорожная карта для передвижения. Составление этого списка побуждает вас работать на более высоком уровне. Если вы работаете по такому списку, вы повышаете свою результативность на 25% с первого же дня. Все успешные люди работают, исходя из своего списка задач. И все они пользуются чек-листами. Чек-лист — это список, где все задачи расположены последовательно, и вы действуете в соответствии с этим списком. И второй способ организации своего дня — это установка приоритетов в своем списке. Не стоит сразу бросаться в дела. Просмотрите список и примените к нему правило 80 на 20. Если у вас в списке 10 дел, два из них будут более значимыми, чем остальные 8 вместе взятые. Иногда действует правило 90 на 10. Если в вашем списке 10 дел, одно из них будет более важным, чем все остальные. Пройдитесь по своему списку и задайте себе вопрос. Если бы я мог выполнить только один пункт из этого списка до моего отпуска, на месяц. Какую задачу я бы хотел обязательно выполнить? Я сам постоянно бываю в разъездах. На неделю, две, три, а иногда и на месяц. Случалось и так, что я был в разъездах, не заезжая домой, в течение 36 дней подряд. Однако перед отъездом я всегда просматриваю список дел и стремлюсь выполнить свои самые важные задачи. Когда вы определите самую важную задачу на сегодня, она приведет к организации следующего вашего дня. Немедленно начните выполнять свою самую значимую задачу и не бросайте ее до тех пор, пока она не будет завершена. Весь наш успех в жизни зависит от того, как мы доводим начатые проекты до конца. Есть многозадачные проекты. То есть внутри более крупной задачи есть несколько подзадач. И вам нужно в вашем чек-листе сначала организовать правильную последовательность задач и затем начать выполнение самой важной задачи и не бросать ее, пока она не будет завершена. Этот процесс называется однозадачность. Это самая мощная стратегия успеха для управления своим временем. Вы действительно можете повысить свою производительность на 50%, просто начиная выполнение своих самых важных задач первым делом, каждый день, и доводя их до конца. Таким образом, если вы будете делать три вещи — составлять список дел, определять приоритеты и начинать с наиболее важных задач, то вы сможете удвоить или утроить свою производительность, иногда даже за одну ночь.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Два ученика пришли учиться в мастерскую знаменитого скульптора. Учитель сказал им: «Сначала вам нужно научиться работать с камнем. У меня во дворе лежит большая каменная глыба. Попробуйте обтесать ее с двух сторон так, чтобы получились ровные плоскости. Я вернусь вечером и посмотрю вашу работу». Скульптор дал ученикам инструменты и ушел. «Я не буду заниматься такой скучной работой. Ее любой каменотес может выполнить. Хочу быть скульптором, а не каменотесом», – заявил один ученик. «Не стыдно потеть за работой, если берешься с охотой», – ответил второй и принялся за работу. Первый ученик ушел и весь день отдыхал. Он вернулся лишь под вечер, когда вся работа была сделана. Еще позже пришел учитель и, даже не взглянув на работу, попросил учеников показать свои руки. У первого ученика они были чистыми и ухоженными, у второго – все в мозолях, ссадинах и каменной пыли. «Я сейчас вымою руки, учитель», – сказал он, покраснев. «Чистые руки мыть не нужно», – ответил учитель. «Чистота – лучшая красота», – заявил первый ученик и с гордостью оглядел свои розовые ладони. «Руки лентяя лишь с виду чисты, по-настоящему чисты вот эти», – сказал скульптор, указывая на пыльные руки второго ученика. «Они весь день трудились и честно сделали всю работу».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Розанна Джозеф Энтони, американский врач и директор сети медицинских клиник, поделилась некоторыми распространенными ошибками, которые клиенты совершают во время посещения фитнес-центров. «Не рискуйте ходить босиком в общественных местах», – сказала она в интервью британскому сайту, добавив, что бассейны, спа-салоны и сауны могут быть носителями грибковых инфекций стопы. «Обувь особенно важна, если у вас уже есть заболевание ног, так как нахождение босиком может усугубить его, а твердые поверхности могут вызвать подошвенный фасциит – состояние, которое создает болезненное ощущение вокруг нижней части стопы возле пятки. Люди с диабетом должны быть особенно осторожны при ходьбе босиком в фитнес-центрах из-за риска порезов или инфекций». Джозеф Энтони также советует проводить не более 20 минут в сауне во время разового посещения. Если вы новичок в сауне, рекомендуется начинать с более низкой температуры и делать регулярные, частые перерывы между заходами в парилку. Если вы вдруг почувствовали головокружение или перегрев в сауне, парной или даже во время обычной процедуры в спа-салоне, не пытайтесь выдержать время. Немедленно выйдите и сядьте, если вы почувствуете себя плохо. Игнорирование этих предупреждающих сигналов может привести к обмороку или еще хуже. Джозеф Энтони также рекомендует избегать сауны, если вы беременны, страдаете низким кровяным давлением или имеете проблемы с сердцем, а также советует проконсультироваться с врачом перед посещением сауны, если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем. Врач также советует не пить много воды, особенно если вы сильно потеете. Стремитесь к 2-3 литрам воды в день в спа-салоне, но также убедитесь, что вы восполняете электролиты, которые теряете из-за пота, с помощью, например, кокосовой воды или сбалансированного спортивного напитка. По словам специалиста, массаж глубоких тканей может быть интенсивным, но необходимо помнить о дискомфорте за пределами порога хорошей боли. Общение является ключевым фактором, поэтому всегда сообщайте врачу или массажисту о любых существующих травмах, мышечных болях или заболеваниях, сказала врач Джозеф Энтони, добавив, что массаж может распространять инфекции, и его следует избегать, если у вас есть недолеченная инфекция, вы недавно перенесли операцию или страдаете тромбозом глубоких вен.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк куна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк куна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. И чикапуни гзафван, пустая посуда громче звенит. И чикапуни гзафван. Фики не кайхаит они жеда, и тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит ани жеда, и тим хунух гереке.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов, но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог. Личный коуч.
2: Чтобы заработать миллион, следуйте закону влияния. Он гласит, чтобы заработать миллион, нужно помочь миллиону людей. Это не значит, что вам нужно помогать именно такому количеству, но суть ясна.

ее потенциал и посоветовал пройти курсы по продажам. Он объяснил, что умение продавать идеи — это важный навык для любого, кто хочет добиться успеха. Однако журналистка обиделась и заявила: «У меня степень магистра по английской литературе. Зачем мне учиться продавать? Я профессионал в своем деле. Я училась, чтобы стать писателем, а не продавцом. Ненавижу продавцов, они думают только о деньгах». Киосаки мягко напомнил ей, что он самый продаваемый автор, а не лучший писатель. Он также отметил, что в мире много успешных и талантливых людей, врачей, юристов, стоматологов, которые сталкиваются с финансовыми трудностями из-за отсутствия навыков продаж. Один мудрый бизнес-консультант однажды сказал: «От большого богатства их отделяет всего один навык».

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В 1926 году в Буйнакске на скале Кавалер-Батарея шли натурные съемки некоторых эпизодов фильма «Белла» по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Черкески, габалаи, оружие брали на прокат у местных жителей, лошадей – на конезаводе. О софитах и прожекторах в Буйнакске в ту пору не имели и представления, поэтому привезли с консервного завода большие листы жести – чтобы с их помощью солнечные лучи направлять на играющих артистов. По ходу съемок актер, исполнявший роль Казбича, должен был на лошади взобраться на самый верх скалы Кавалер-Батарея. Но сколько ни упрашивал режиссер Барский артиста, тот отказывался испытывать судьбу. Приходилось выбрасывать такой выигрышный эпизод. В это время к режиссеру на прекрасном жеребце подъехал молодой человек в черкеске и предложил: «И я подниму коня. А если что-то случится? Так ведь я же сам напрашиваюсь». Снимать решили со спины, чтобы публика не заметила подмену. Эпизод прошел блестяще. Техническая группа записала данные молодого джигита. Абакар Гаджиев, ученик педтехникума. Так буйнакский юноша стал первым в Дагестане каскадером. Абакар Гаджиев участвовал как каскадер еще в нескольких фильмах, в частности, в кинокартине «Аминат».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь замечал, что некоторые люди просто исчезают из интернета? Они не выкладывают фотографии, не рассказывают, где были, не делятся своими мыслями. Их профили кажутся пустыми, но за этой тишиной скрывается многое. Это не признак скуки или закрытости. Это осознанный выбор. В психологии такое поведение называют стратегией внутреннего контроля. Сегодня большинство живет в режиме постоянного наблюдения. Каждый пост, каждая история становится способом подтвердить, что ты существуешь. Но что происходит, когда кто-то отказывается от этой игры? Когда человек говорит себе «мне не нужно показывать, чтобы жить». Этот отказ – не отрицание общества, это способ вернуть себе пространство, где можно быть без оценок. Психолог Абрахам Маслоу писал, что одна из высших потребностей человека – самореализация. Люди, которые не публикуют лишнего, часто уже достигли этой ступени. Им не нужно внешнее подтверждение, чтобы чувствовать внутреннюю полноту. Социальные сети создают иллюзию, что у всех жизнь ярче. Но человек, который отстраняется, как будто выключает этот шум. Он перестает измерять свою ценность чужими фотографиями. Это неравнодушие. Это форма защиты психики от перегрузки. Исследования доктора Лары Акерман показывают, что люди с высокой внутренней автономией реже испытывают тревожность и зависть, когда видят успехи других. Они не ставят знак равенства между вниманием и самоценностью. И когда они выбирают молчание в сети, это не отсутствие. Это способ сохранить фокус на реальности, потому что настоящие эмоции требуют присутствия, а не публикации. Многие думают, что отсутствие постов – признак закрытости. Но если присмотреться, часто это люди с очень глубоким внутренним миром. Они наблюдают, анализируют, делают выводы. Им не нужно каждое впечатление превращать в контент. Они живут с вниманием к деталям, к моменту. Такое поведение называют осознанной минималистичной коммуникацией. Ты, возможно, думаешь, а не скучно ли так жить, без лайков, без внимания? Но внимание – это не всегда благо. Оно часто навязывает стандарты. Кто-то перестает жить для себя и начинает жить для камеры. Человек, который не публикует, будто возвращает себе право на тишину. В этой тишине он слышит собственные мысли. А ведь именно из этой внутренней тишины рождается настоящая уверенность. Психолог Карл Роджерс писал, что подлинность начинается там, где человек перестает играть роли. И те, кто остаются в тени цифрового мира, часто ближе к этой подлинности, чем те, кто каждый день ищут зрителей. Мы привыкли считать уверенных людей теми, кто легко говорит, активно показывает себя и не боится внимания. Но настоящая уверенность выглядит иначе. Она тиха. Она не ищет подтверждения. Она не требует аплодисментов. Это внутреннее состояние, которое не зависит от лайков, подписчиков или чужого мнения. Психолог Натан Брандон писал, что истинная самооценка рождается не из одобрения других, а из уважения к себе. Человек, уверенный изнутри, не строит витрину. Он просто живет. Посмотри на то, как ведут себя такие люди. Они не соревнуются за внимание. Они не выкладывают каждый шаг. У них нет нужды доказывать, что все хорошо. Когда они делают что-то важное, им не нужно свидетелей. Они знают, что ценность поступка не в том, сколько людей его увидело, а в том, что он сделан честно и осознанно. Эта уверенность не кричит. Она ощущается в поведении, в спокойствии, в умении быть собой без роли. Ты, наверное, замечал, как тяжело многим устоять перед желанием показать успех. Мы снимаем, публикуем, ждем реакцию. И когда реакции нет, появляется тревога. Почему никто не заметил? Почему молчат? Человек, чья самооценка зависит от внешней оценки, оказывается в постоянной зависимости от одобрения. это эмоциональная петля. А те, кто умеют быть уверенными без подтверждения, выходят из этой петли. Они опираются не на аплодисменты, а на внутренний стержень. Исследования профессора Ричарда Райана из Рочестерского университета показывают, что внутренняя мотивация дает человеку чувство устойчивости. Люди, которые делают что-то ради себя, а не ради похвалы, чувствуют большее удовлетворение и меньше подвержены стрессу. Они не сравнивают, они просто идут своим путем. Их уверенность – это результат опыта, ошибок и самоанализа, а не фильтров и заголовков. Задай себе вопрос. Когда ты чувствуешь себя по-настоящему уверенным? Когда тебя хвалят? Или когда ты знаешь, что сделал правильно, даже если никто не заметил? Ответ на этот вопрос многое говорит о тебе. Потому что уверенность, которая держится на реакции, рассыпается при первом безразличии. А та, что строится на внутренней ясности, только крепнет со временем. Такой человек может быть скромным, но в его поступках есть сила. Он не демонстрирует уверенность, он излучает ее. Это чувствуется даже в мелочах, в тоне голоса, в осанке, в умении слушать. Это не харизма на показ, а уверенность без напряжения. Когда кто-то не выкладывает свою жизнь, это не значит, что ему нечего показать. Возможно, он просто не хочет превращать личное в спектакль. Он знает, что ценность момента не зависит от того, кто его увидел. Такая уверенность – это зрелость. Это понимание, что собственная жизнь принадлежит тебе, а не аудитории. Тот, кто умеет анализировать, не теряет энергию на пустое. Он выбирает, где действовать, а где лучше наблюдать. Это не дистанция, а форма уважения к собственным мыслям. Такой человек не скрывается. Он воспринимает информацию глубже, чем большинство. Он замечает противоречия, улавливает настроение, понимает подтекст. Это делает его собеседником, к которому прислушиваются. Психолог Виктор Франкл говорил, что смысл нельзя получить извне. Его можно только открыть внутри себя. Люди, которые выбирают скромность в цифровом пространстве, делают именно это. Они не бегут за вниманием, потому что понимают, что настоящее удовлетворение приходит не из того, сколько людей тебя видят, а из того, насколько ты сам себя чувствуешь. Эти люди не изолированы. Они наблюдают, учатся, думают, они просто выбирают не шуметь. Их уверенность спокойна, как камень под водой. Она не ослепляет, но ее невозможно не почувствовать. Когда ты не пытаешься доказать, что живешь, жизнь становится проще. В ней меньше суеты и больше смысла. Настоящая сила – это не громкость, а устойчивость. Настоящая уверенность не в том, чтобы быть замеченным. Она в том, чтобы быть цельным, даже если никто не смотрит.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 25 июля 1948 года в Татарстане открыли Ромашкинское нефтяное месторождение. Это одно из крупнейших в мире и второе по объемам в России. Эта находка стала настоящей вехой в истории отечественной энергетики. Для Советского Союза открытие Ромашкинского месторождения означало мощный рывок вперед. Страна получила колоссальные запасы черного золота, которые позволили не только нарастить добычу нефти, но и укрепить экономику, обеспечить развитие промышленности и экспортные возможности. Татарстан превратился в один из главных нефтяных центров государства, а само месторождение долгие годы оставалось опорой топливно-энергетического комплекса страны. Особую роль в открытии сыграли труд и интуиция советских геологов. Послевоенные годы, когда страна остро нуждалась в ресурсах, они шаг за шагом исследовали недра Поволжья. Ромашкинское месторождение подтвердило перспективность этого региона и дало старт масштабным геологоразведочным работам по всей Волго-Уральской провинции, так называемой «Второго Баку». Технологически Ромашковое стало полигоном для внедрения передовых методов добычи. Здесь активно применяли и совершенствовали методы поддержания пластового давления, развивались системы заводнения. Многие из этих решений позже стали отраслевыми стандартами и использовались на других крупных месторождениях страны. Сегодня Ромашкинское месторождение по-прежнему играет важную роль в нефтяной отрасли России. Это не просто точка на карте, а символ масштабного промышленного прорыва и трудолюбия геологов и нефтяников. Эта история – наглядный пример того, как одно открытие способно десятилетиями определять энергетическую мощь целой страны.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Почему ФНС обожает ошибки директоров? Потому что чаще всего они сами себя подставляют, не вникают в работу бухгалтера, а потом удивляются, откуда доначисления, штрафы и проблемы с контрагентами. В этом выпуске разберем топ ошибок, из-за которых налоговики начинают копать, и как их не допускать. Итак, первая ошибка – это когда руководитель не контролирует, как бухгалтер взаимодействует с налоговой. У нас по старинке заведено так, что вот есть некий бухгалтер, вот он ведет учет, он взаимодействует с налоговой, он что-то там делает. Я прошу не обижаться коллег, действительно очень много и профессионалов в нашей нише, но есть и те, кто работает по принципу, вот налоговая попросила, я все дала, они занимают позицию, моя хата с краю, я ничего не знаю, и, естественно, руководители начинают искать человека, который им поможет в этом вопросе. Таким образом, они доходят до меня, и поэтому я вижу эти ситуации, да, и пытаюсь вот до вас через ролики донести. Приведу пример. Все как по одному и тому же сценарию. Бухгалтер отвечал на требования, давал документы. И у налоговиков были вопросы, связанные с авансовыми отчетами, с расходной частью, с выдачей под отчет. И бухгалтер собрала там какие-то определенные чеки. Часть чеков была, знаете, я скажу такое слово, неофициальной, да, мы понимаем, откуда берутся такие чеки, то есть они не проходили не по корпоративной карте, по которой налоговики и делали запрос. Ну, в общем, чеки были собраны, там, купленные, не знаю, как уж они, где их взяли. Это все уже попало в налоговый орган. И, соответственно, когда налоговики написали акт, у нас остается очень мало возможностей, чтобы отбить претензию. Да, конечно, варианты и здесь присутствуют. Этого акта вообще могло бы не быть, если бы изначально бухгалтер правильно взаимодействовал с налоговой, то есть он грамотно отвечал на налоговые требования, а руководитель был в курсе того, что происходит. А следующая ошибка – это ходить в налоговую, на вызов или на допрос без подготовки. Я бы так сказала, без соответствующей подготовки, потому что налоговики используют различные уловки. Для вас налоговый орган, он всегда будет стоять выше, да, это государственная структура. Часто для налогоплательщиков и для руководителей это такой карательный орган, да, если зовут, значит, что-то хотят. Ну, естественно, если вас зовут, то они действительно что-то хотят от вас. И если вы не в курсе, как должно происходить взаимодействие с налоговиками, то ваша задача предварительно подготовиться к походу в налоговую, либо взять с собой человека, который вам адекватно сможет помочь в этом взаимодействии с налоговой. А следующая интересная ошибка, что руководители очень часто не готовы к тому, что налоговики могут прийти в офис. Я упущу тот факт, что с выемкой у нас приходят только, конечно, на стадии выездной налоговой проверки, да, но их не такое большое количество, если мы берем весь масштаб наших предпринимателей. Но на самом деле есть такие случаи, когда налоговики могут прийти в ваш офис с осмотром или на склад в рамках камеральной налоговой проверки декларации по НДС, да, если вы, например, заявили возмещение или у них есть вопросы по вашим контрагентам, да, какие-то у вас неблагополучные контрагенты, то есть это касается в первую очередь декларации по НДС, и здесь вы уже все равно можете предполагать, что они к вам могут прийти. Но есть у нас один случай, когда налоговики могут прийти к вам с осмотром, это проверка вашего юридического адреса. И вот здесь очень многие бывают не подготовлены к тому, как правильно себя вести при этой процедуре. И налоговики точно так же в этой ситуации могут подменять процедуры, могут превышать свои полномочия совершенно спокойно. И из этого третьего пункта вытекает четвертый – это отсутствие регламентов и обучения сотрудников по вопросу взаимодействия, да, с налоговой. Вот на такие ситуации у вас должно быть обучение сотрудников, что им делать, что говорить, как себя вести, кому звонить. Это задача руководителя – вести инструктаж сотрудников, иметь какие-то инструкции по взаимодействию вот такому, которое может и не произойти в вашей организации, но по факту это частенько встречается. Ну и следующий интересный пункт – это вести черную бухгалтерию и все это держать в своем офисе. Различные и программы, Excel-таблички, тетрадочки, распечаточки и так далее. Это прям вот любители все складировать и собирать. Из самого простого, там, когда мы смотрим риски дробления, можно просто прийти в офис и все увидеть. Да? У вас будет в одном офисе все организации, которые только у вас есть. Это, ну, так, из простого я вам рассказываю. Но, конечно, вот эти все записочки, тетрадочки, Excel-таблички попадают в налоговую только при выемке в рамках выездной налоговой проверки. Да? Надеюсь, что с вами такое не случится, но все-таки вы должны об этом знать, да? Что все-таки офис нужно держать в чистоте, в такой информационной, наверное, чистоте, я бы так сказала. Вот у меня даже был тоже такой интересный пример. В акте выездной налоговой проверки у одного из контрагентов была выемка, и в доказательствах фигурировала скан тетрадочки, в котором, значит, там обвинялась организация в обналичивании, там в тетрадочке велись записи по там, расходу, приходу, снятию денег, номер платежного перечисления, название организации. Дальше эту тетрадочку и записи налоговики сверили с действительно расчетным счетом организации, и все циферки, данные совпали. Это легло в акт налоговой проверки как доказательство, да, обналичивания денежных средств. То есть вот такие вот истории из жизни, которые показывают, что руководителям нужно быть в курсе того, как, во-первых, работает налоговая и как с этой налоговой работают ваши сотрудники.
0: Юридическая рубрика

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Насколько нейротехнологии могут манипулировать нашим разумом или контролировать его?
2: Разум – это не что иное, как процессы, которые происходят в мозге. Мозг – это то, что целиком регулируется законами нейрофизиологии. Поэтому нейрофизиология на 100% контролирует состояние мозга, соответственно, состояние разума. Мы можем полностью обеспечить любые эффекты в мозге. Знаешь, мне наиболее интересно было, иногда встречаясь с людьми, которые приезжают после Айаска, говорят, вот, а мы в Амазоне, там такую штуку, я теперь видел, что реальность вообще такая. Я говорю, в смысле такая? Ну вот, на самом деле, за пределом реальности такие краски, там на самом деле вот этот предмет, он на самом деле не настоящий, на нем там что-то еще. И мне каждый раз это удивляет. Мне кажется, люди... Я не знаю, что их удивляет, но очевидно, что если подсоединить два электрода к полушариям, то у тебя будут разные эффекты. Ты можешь увидеть, что стакан на самом деле не стакан, а графин. И графин на самом деле не графин, а дракон с восьмикрылый. Что это означает? Это ничего не означает, кроме того, что мозг является субстратом, в котором реализовано наше мышление, и то, что дальше ты можешь увидеть все, что угодно, все, что тебе бабушка прописала, да, безусловно. Нейрофизиология целиком описывает, то есть законы нейрофизиологии целиком описывают наши переживания и контролируют, поэтому уровень эндорфинов, окситоцинов, там, других нейротрансмиттеров определяет все наши состояния, можно увидеть все, что хочешь, вообще не проблема. Поэтому, да, манипуляции возможны, не надо вешать себе на голову ничего, пока не понимаешь, что там происходит.
1: Как ты относишься к биохакингу?
2: Я мало во что-то верю, я верю в доказательную медицину, поэтому я стараюсь на себе не экспериментировать, потому что для того, чтобы что-то можно было использовать, нужно знать не только принципы, но и иметь проверенные эксперименты, что это работает. То есть я верю, что можно очень сильно все поменять в организме с помощью медицины. Но я не хочу быть подопытным кроликом, чтобы это делать. Некоторые мои знакомые там увлекаются этим. Известные есть люди, которые тратят миллионы долларов в год на то, чтобы как-то свой организм улучшать. Я считаю, что самым лучшим способом биохакинга являются привычки. Полезные привычки, которые я стараюсь всячески поддерживать. Там, регулярный спорт, регулярные занятия музыкой, питание, сон, какие-то вещи, которые являются очень базовыми, но по мне гораздо больше могут принести пользы, чем какие-то безумные добавки, которые никто не тестировал, которые тебе продают авантюристы и мошенники. Ну, или просто люди, которые экспериментируют. Ну, классно, но пусть они экспериментируют на ком-то другом.
1: Ты начал заниматься вопросами искусственного интеллекта и говорить об этом до того, как он был массово популярен. Что тебя побудило, как ты угадал этот тренд?
2: Этот тренд, он есть давно. И, как я говорил, что с 60-х, 70-х, в принципе, есть этот тренд. Просто прорывы последние, они были... То есть раньше искусственный интеллект использовался в основном специализированными либо компаниями, либо агентствами государственными. То есть у этого была очень узкая аудитория. А сейчас, в связи с распространением больших языковых моделей, это стало частью быта уже большинства количества людей. Ну, я, например, каждый день пользуюсь этими моделями. Вот, поэтому для меня этот тренд был очевиден. Вот, я просто не знал, когда будет прорыв. Но вот он случился, и думаю, что он еще не остановился. Очень большое будущее за генеративными моделями, то есть в области видео, аудио генерации будет еще очень много классного. Ну, мы видим там и Сору, и Дали. Ну, в общем, вот модели, которые создают изображение и видео, они будут развиваться дальше, мне кажется, очень бурно. Ну, инвестиции, кстати, все показывают то же самое. Вот сейчас идет бум инвестиций в долине, в искусственный интеллект, и вообще даже не только в долине, но и Китай, и Россия, и другие большие страны сейчас начали включаться в гонку искусственного интеллекта. Думаю, что это одна из самых важных сейчас самых важных направлений стратегических.
1: А можешь немного рассказать про тот проект, который ты создаешь на базе искусственного интеллекта?
2: Ну, это пока я бы старался сохранить некую тайну, но могу рассказать лишь следующее. Вот занимаясь дейтингом, мы столкнулись с проблемой выбора. Люди, большинство людей считает, что они выше среднего. Ну, во всех вопросах. Вот машину ведут выше среднего, зарабатывают выше среднего, интеллект выше среднего, способности выше среднего. Но это парадокс, потому что на самом деле среднее есть среднее. И ожидания сейчас, ну, не сейчас, вообще ожидания намного выше, чем реально то, что человек может предложить в отношениях. Это приводит к разочарованию. Вообще для дейтинговых компаний нельзя сказать, что это совсем плохо, потому что это приводит к тому, что люди знакомятся в приложениях, потом происходит вот этот период, когда они друг за другом ухаживают и стараются продемонстрировать что-то лучшее про себя, про какую-то создают мифическую такую реальность. Потом через 2-3 месяца обычно эта мифическая реальность развеивается и остается реальность. И с этой реальностью оба партнера не готовы мириться. Вот, поэтому в качестве одной из альтернатив мы хотим представить людям возможность общаться с синтетическими людьми. Это звучит, может быть, как такой игровой проект. Ну, то есть, да, мы не хотим скрывать, что это будут цифровые люди, это не будут настоящие люди, с ними нельзя встретиться. Вот, но несколько исследований показали, что на самом деле влияние таких ботов и общение с такими ботами на самом деле очень полезно. Во-первых, тренируются социальные навыки у людей, а во-вторых, они получают необходимую дозу внимания, которая им необходима. Вообще социальные связи – это базовая необходимость. И одиночество, вообще как пандемия в современном мире, при наличии огромного количества связей с людьми в социальных сетях, эти связи все очень поверхностные. То есть мы обмениваемся короткими сообщениями, там, мемами, фотографиями короткими, массовыми рассылками, нету глубокой связи. Вот. А что человеку нужно? Ему нужно, в принципе, то, что называется emotional disclosure. Emotional disclosure – это открытие и разделение, эмпатичное разделение эмоций. И вот таких связей явно сейчас недостаточно, и от этого очень сильно зависит и психическое здоровье, и вообще длительность, продолжительность жизни.
1: Было какое-то время назад общение с одним товарищем, который мне говорит: я точно знаю, сколько в следующем году погибнет людей в Москве. Это будет там с точностью там, плюс-минус 300 человек. Вот как с свободой выбора работает статистика и разные аналитические прогнозы?
2: Ну, так же, как я говорил, с детерминизмом. Во-первых, статистика классная штука. Она предсказывает большие цифры. То есть она может сказать, что из 100 миллионов человек погибнет, например, 1 миллион. Но что не может сделать статистика? Она не может определить, кто из 100 миллионов погибнет. Вот попроси этого же человека сказать: окей, классная идея. Вот теперь мне назови имена тех, кто погибнет. Вот тебе весь список 100 миллионов. Вот все данные про тех людей, которые погибнут. Вот теперь, пожалуйста, представь нам, ну хотя бы с какой-то вероятностью, кто погибнет. Это будет совершенно рандомизированный результат. Есть усреднение, статистика работает потому, что мы работаем, что это в принципе статистика настроена на большие регулярности. Но регулярности есть, но это не значит, что я не могу поднять руку и могу не погибнуть. Если я приму решение не курить, не пить и не ходить на красный свет, то моя вероятность погибнуть, она становится гораздо меньше, чем если бы я делал все наоборот. И это в моих силах принять это решение. Другое дело, что мы знаем, что статистически все равно какое-то количество балбесов будет делать то, что статистически обычно для таких групп. Ну да, это действительно так. Ну, это не мою личную свободу-то не ограничивает.
1: Есть ли свобода общественная или она всегда индивидуальная?
2: Свобода воли у большинства людей. Интересный вопрос, на самом деле. Ты говоришь, вот есть ли свобода у коллективов? Я думаю, что у коллективов, ну так сходу, наверное, свободы как раз и нет. Потому что коллективы или большие группы, они не обладают сознанием, совместно, они, то есть это у сознания есть у индивида. Помимо этого, нет центра принятия решений каких-то и нету апроприации действий. Ну вот я, например, не отвечаю за действия, которые совершает правительство или какие-то люди, которые занимаются технологическими бизнесами. Вот я сам принимаю решения. Не знаю, есть ли свобода воли у всех технологических предпринимателей, вот как у группы людей, не знаю.
1: Один из интересных фактов о тебе – ты и философ, и недавний участник рейтинга богатейших Forbes. И вот был Диоген, который жил в бочке, желая показать, что он истинный философ и не нуждался в материальных ценностях. И вот есть ты, у которого, ну, получилось наоборот, что ли. Как ты считаешь, материальные ценности все-таки важны или ты не истинный философ?
2: Для меня бизнес и философия и наука, в принципе, это проекты в одну сторону. И то, и другое – это проект про изучение. То есть я в какой-то момент я занимался бизнесом из-за того, что необходимо было какие-то удовлетворить первичные потребности и, может быть, что-то доказать себе. Но со временем, особенно сейчас, занятие бизнесом – это процесс познания. И это дает, кстати, очень неплохой это антидот против высокого уровня стресса. То есть в бизнесе, особенно когда ты строишь новый что-то, новую бизнес-модель, ощущение неудачи преследует тебя большую часть времени. Ну, то есть, если цель построить сразу прибыльную, эффективную бизнес-модель, то это получается, наверное, единицы. Ну, в общем, это получается очень редко. Поэтому нужно находить в себе силы для того, чтобы продолжать. И основная, вот если поменять майндсет, поменять ментальную модель, то можно гораздо меньше получать стресса и гораздо больше удовольствия. Это вот процесс, такого процесса исследования. Для меня в этом отношении философия была, в общем, направлением деятельности в ту же сторону. Я тоже пытался разобраться для себя в вопросах, которые, как мне кажется, важны для всех. Для меня в первую очередь были важны.
1: Ну, то есть, по твоему мнению, философия, ну, в какой-то степени помогает развитию бизнеса или нет? Просто многие люди считают, что философия – это такая история больше про поговорить.
2: Ну, это философия вообще, представление о философии, оно очень туманное. Часто философию путают с историей философии. И когда говорят о философии, говорят, это, наверное, Платон, Аристотель, там, Кант, Юм, Декарт. Ну, это не совсем так. Это действительно часть философии, но это историческая часть. Ну, так же, как у физики или химии есть историческая часть. Там, Менделеев, Ньютон – это фигуры, которые какое-то значение сыграли в значительное, может быть, в развитии науки. Но сегодняшние химики и физики занимаются совсем другими вещами. Философия тоже. Философия очень разная. Есть философия, есть эпистемология, логика, метафизика, этика, эстетика. Это все направления, которые очень специализированы. Я занимался философией, направлением философии, которое называется метафизика. Метафизика – это в целом исследование базовых фундаментальной реальности или базовых компонентов реальности. Ну вот, есть некоторые вопросы, которые относятся к метафизике. Один из вопросов о природе сознания. То есть мы вот явно отличаемся от неанимированных объектов. Есть камень, с которым все происходит, и который претерпевает какие-то воздействия природы, ну, каких-то явлений. А есть человек, который решает за себя вроде как, что он будет делать, планирует что-то и переживает внутренне. Вот этот внутренний мир отличает человека от неживой природы, но в том числе и от живой, скорее всего. Мы не очень точно можем сказать, но, скорее всего, там, насекомые или какие-то примитивные животные, возможно, не испытывают вот таких внутренних переживаний. Вот. И природа этих внутренних переживаний – это предмет метафизики.
1: В конце хотелось бы задать несколько базовых, может быть, даже в какой-то степени банальных философских вопросов в формате блиц. От меня вопрос, с тебя короткий ответ. Что первично, бытие или сознание?
2: Бытие.
1: Можно ли воспринимать что-нибудь объективно?
2: Нет.
1: Есть ли жизнь после смерти?
2: Может быть.
1: Можно ли пожертвовать немногим, чтобы спасти многих?
2: Да. Ну, следует ли пожертвовать немногим? Я бы сказал, что следует. Можно, то точно можно.
1: Общество идет по пути прогресса?
2: Да. Несмотря на все те откаты, которые мы можем наблюдать, общество все-таки идет... У Пинкера, по-моему, есть такая книга о том, что человечество в целом движется в направлении добра. Как ни парадоксально, все, что мы наблюдаем, можем наблюдать, общество движется все-таки в сокращении количества зла, страдания и борьбе со смертью.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух. Иногда самые глубокие раны не видны глазу. Не было ни криков, ни крови. Но было кое-что хуже – сломанное доверие. Ты остался с осколками того, что казалось связью, а оказалось иллюзией. Ты отдавал сердце, а тебя принимали как должное. И вот истина, от которой не убежать. Ты не найдешь исцеления в том месте, где тебя разрушили. И не познаешь покоя, пока пытаешься заслужить признание от тех, кто не увидел твоей ценности, когда это было важно. Но это не рассказ о мести. Это не инструкция, как вернуть боль. Это не о них. Это о тебе. О внутреннем подъеме без шума. О стойкости, которая не требует одобрения. О силе, которая не теряет равновесия. Потому что стоики не учили избегать боли. Они учили не принадлежать ей. Сохранять себя, когда рушится все вокруг. Оставаться целым, когда мир требует сломаться. Если тебя предали, обесценили, солгали, отвергли, если тебя заставили сомневаться в себе, останься. Не ради них, ради себя. Потому что это не просто очередной урок. Это момент освобождения. Твоя сила не в ответе, а в отрешенности, не в гневе, а в тишине. Не в том, чтобы доказать, а в том, чтобы подняться так высоко, чтобы они больше не могли до тебя дотянуться. Но стоицизм учит, ты не обязан вести войну. Ты обязан себе покой. Когда кто-то причиняет боль, первое желание – заставить его почувствовать то же самое. Уравнять счет. Но в этот момент ты лишь обмениваешь одну рану на другую. Отдаешь свой покой ради гордости, которую вообще не стоило отдавать в их руки. Путь стоика начинается с контроля над собой, не над ними. Эпиктет сказал, «Мы страдаем не от событий, а от суждений о них. Да, тебя предали». Это случилось. Но ты продолжаешь проживать это каждое утро. Несешь в каждую беседу. Позволяешь этому отравлять мысли и красть сон. Это уже не их вина. Это твой выбор. Путь стоика начинается там, где заканчивается обвинение. Ты не можешь контролировать, как они поступили. Не можешь заставить извиниться. Не можешь переписать прошлое. Но ты можешь контролировать, что будет дальше. А то, что будет дальше, определяет тебя. Что такое покой на самом деле? Это не притворство, будто ничего не произошло. Не фальшивая улыбка, когда болит сердце. И не прощение, обернутое в вынужденную доброту. Покой – это сила. Это внутренняя уверенность, что ты больше не позволишь их поступкам управлять твоими чувствами. Ты защищаешь свой покой не гневом, а решением. Они больше не имеют доступа к твоему разуму. Не каждый, кто ранил тебя – достоин реакции. Некоторым людям достаточно дистанции и молчания. Это не избегание. Это эмоциональная дисциплина. Иллюзия победы в эмоциональной битве. Будем честны, невозможно победить в борьбе с тем, кому все равно. Ты думаешь, если кричать громче, говорить умнее, спорить дольше, они поймут? Нет, не поймут. Потому что они никогда не видели правду так, как ты. Их поступки не были случайностью. Молчание не было забывчивостью. Манипуляции не недоразумением. Это было сознательное безразличие. Ты не побеждаешь, разоблачая их. Ты побеждаешь, когда становишься настолько сильным, что они больше не способны даже найти ту версию тебя, которую однажды ранили. Это не трусость. Это ясность. Эмоциональный интеллект – это выбор исцеления, а не вражды. Не потому, что они этого заслуживают, а потому, что ты заслуживаешь. Твоя энергия священна. Представь, что у тебя есть 100 единиц энергии на день. Каждая мысль о них – минус 5. Каждый внутренний спор – минус 10. Каждая, а вдруг они скучают, еще 10. К полудню ты уже потратил большую часть на тех, кто даже не думает о тебе. Твоя задача – не чинить того, кто тебя сломал. Твоя задача – заново выстроить себя так, чтобы они даже не узнали. Это путь стоика. Тихая сила, внутренняя дисциплина, безусловное самоуважение. Это победа, которую они никогда не поймут. Когда ты не отвечаешь, тебя назовут холодным. Когда замолкаешь, скажут, что ты изменился. Когда уходишь, обвинят, что сдался. Пусть говорят. Твоя победа для них невидима, потому что им не дано понять твой путь. Ты исцеляешься не для того, чтобы что-то доказать. Ты исцеляешься, чтобы вернуть себе жизнь. Величайшая месть – это не ответ, не публичная истерика, не пост, на который они случайно наткнутся. Это покой. Настоящий. глубокий, недосягаемый. Вот чего они не ожидают. Что ты не сжег мост, потому что построил совершенно новую жизнь без него. Есть истина, до которой большинство доходит слишком поздно. Боль – это часть жизни. Страдание – это выбор. Ты не убежишь от разбитого сердца, не отмедитируешь предательство, не обойдешь ложь и манипуляции с помощью позитивных вибраций. Даже величайшие стоики чувствовали боль. Марк Аврелий похоронил 8 своих детей. Эпиктет был рабом с искалеченным телом. Сенека изгнан, оболган и вынужден покончить с собой. Но величие их заключалось не в боли, а в том, что они сделали с ней. Эмоциональный интеллект – это не подавление чувств. Многие путают стоицизм с бесчувственностью. Думают, сила – это не чувствовать. Но истинный стоицизм не в отрицании боли, а в том, чтобы смотреть ей в глаза и не позволять разрушить себя, когда кто-то причиняет боль. Есть один вопрос, который меняет все. Не почему они ранили меня, а что мне теперь делать с этой болью? Какой урок я должен извлечь? Какая новая версия меня рождается из этого огня? Стоик не живет в почему. Он действует. Он восстает. И он больше никогда не будет прежним. Ты не исцелишься, пытаясь понять их. Ты исцеляешься, когда начинаешь понимать себя. Что ты терпел, хотя не должен был? Какие тревожные сигналы проигнорировал? Что эта боль раскрыла о твоих эмоциональных границах? Вот настоящая эмоциональная зрелость – превращать рефлексию в перерождение. Не трать рану впустую. Боль – учитель, но только если ты слушаешь. И урок прост – жизнь тебе ничего не должна. Но ты должен ей свою силу. Большинство растрачивает свои раны. Они кровоточат. Потом ранят других. А потом несут эту боль дальше. В следующий день, следующего человека, в следующее отражение. Не повторяй это. Пусть боль закончится на тебе. Каждый раз, когда чувствуешь жжение, шепчи себе. Это не наказание, это подготовка. Подготовка к ясному уму, к четким границам, к душе, которую не соблазнить дешевыми словами и мимолетным вниманием. Да, боль неизбежна, но страдание – это цепь, которую ты можешь разорвать. И когда ты это сделаешь, поймешь, ты был не жертвой, ты был алхимиком, тем, кто превращает боль в подъем. Боль реальна, но смысл – дело твоего выбора.
1: Мысли вслух.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Первый прием пищи, приближающий старость и болезни, как правило, включает кашу на молоке с сахаром, хлеб с плавленным сыром или колбасой, сладкую булочку с джемом и чай, в составе которого низкосортные листья. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова. Она отметила, что булочки и выпечка из рафинированной муки являются источником трансжиров, а пастеризованное молоко в сочетании с сахаром представляет собой испытание для пищеварения. Плавленный сыр – это не сыр, а продукт глубокой переработки, полный трансжиров. Чай в пакетиках – это, по сути, пыль индийских дорог, считает Ирина Баранова. По ее словам, регулярное употребление на завтрак перечисленных продуктов способно довести до гастрита, воспаления в кишечнике, проблем с печенью и поджелудочной железой. Врач посоветовала заменить быстрые каши на цельнозерновые варианты, без сахара, отказаться от плавленного сыра и колбасы, а также магазинных булочек. Вместо этого стараться готовить домашнюю выпечку из цельнозерновой муки с добавлением орехов или семян. Также выбирайте листовой чай или травяные сборы без искусственных добавок, пишет терапевт в своем телеграм-канале.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шавкра. Село в Лакском районе Дагестана. Аул расположен на левом берегу реки Казикумухская Кайсу, бассейн реки Каракайсу, в 3 километрах к югу от районного центра села Кумух. Раньше во главе сельской администрации стоял старшина. Кандидатуру его выдвигали на совете представители тухумов, затем выносили решение совета на обсуждение и окончательное утверждение должности. Кроме того, в селении было и обязательное духовное лицо – дибир. Известно, что у Шавкры издавна были тесные отношения с Кумухом. Так Шавкра и Кумух имели общий пастбищный участок. С усилением ханской власти Шавкра попала в зависимость от ханов. Прежде всего, шавкринцы должны были поставлять людей в дружину хана. Хан выступал также арбитром в случае споров шавкринцев с другими селениями. Во всех названных случаях именно он выносил окончательное решение. Ханы также установили юридическое правило, напоминающее западноевропейское феодальное право мертвой руки. Если какой-либо земельный участок оставался без наследников мужского пола, то он переходил в собственность хана. Именно таким образом среди пахотных земель шавкринского джамата появлялись участки ханской земли. В годы Великой Отечественной войны из села Шавкра на фронт ушли 146 человек, из них 94 пали смертью храбрых. Многие вернулись с орденами и медалями. Известно, что один из погибших, Макаев Гаджи, был командиром крупного партизанского отряда. Шавкра – село сапожников. Один из шавкринских мудрецов сказал: «Учитесь сапожничать, богатыми не станете, но и голодать не будете». Не только в Дагестане славится шавкринская обувь. По рассказам, в 30-е годы местный сапожник Учуев Нематулак сшил сапоги Сталину, которые были приняты с благодарностью.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Многие скептически относятся к книгам по саморазвитию, и не зря. Воды в них примерно столько же, сколько в мировом океане. Каждая из таких книг, как правило, на 10% состоит из дельных советов и на 90% из аргументов. Большую часть времени автор объясняет нам, почему мы должны последовать именно его советам. Так уж устроен человек. Сначала нас нужно убедить, а уж затем склонить к какому-то действию. Давайте соберем воедино те ценные 10% из каждой мотивирующей книги.
2: Если вы контролируете свой ум, вы контролируете свою жизнь.
1: Это основа любой когда-либо написанной книги о достижении успеха. Помнить эту простую истину и следовать ей – задача не из легких, ведь наш ум непостоянен. Он словно капризный ребенок, который ненавидит дисциплину.
2: Возьмите верх над своими мыслями, тогда вы сможете контролировать свои действия.
1: Думать не значит делать. Бездействуя вы ничего не добьетесь. Не дайте пустым рассуждениям увести вас от настоящей цели. Переключите внимание на мысли, которые побуждают вас встать с дивана и начать действовать. Не мечтайте, добивайтесь.
2: Контроль мыслей требует ежедневной практики.
1: Решайте сами, в какой форме будет проходить эта практика. Самовнушение, медитация, ведение дневника, да что угодно. Главное, шаг за шагом переходить на позитивное мышление.
2: Для достижения цели необходимо формировать полезные привычки.
1: Для контроля над своими привычками нужно выработать систему. Сбросить 5 килограммов – это цель. Потреблять менее 1200 килокалорий в день – это система. Прежде всего, определите свою цель. Затем составьте план и ежедневно придерживайтесь его. Ваши привычки определяют ваше будущее, поэтому крайне важно продумать их тщательно.
2: Результат требует времени.
1: Едва ли что-то изменится по мгновению волшебной палочки. Но не сдавайтесь. Если вы будете ежедневно идти к своей цели, то через год будете потрясены своими достижениями.
2: Не перекладывайте вину на других.
1: Только вы несете ответственность за свою жизнь. Мы не всегда можем предотвратить несчастье, но в наших силах определять, как оно повлияет на нас. Каждый день жизнь дает нам множество шансов. Перед нами открыты любые пути, стоит только сделать шаг. Не оправдывайтесь, а действуйте.
2: Несите в себе добро.
1: В мире и так много негатива. Не вносите в это и свою лепту. Постарайтесь не срываться на других, даже если у вас был безумно тяжелый день. Вот самые главные идеи из всех книг по саморазвитию. Надеюсь, вам они понравились, и вы примете их к сведению. Пока-пока.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ.
0: Значимо. Важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 25 июля 1890 год. В этот день в Российской империи утвердили новые правила биржевой торговли. И это стало важной вехой на пути к зрелому финансовому рынку. Конец 19 века – время бурного роста биржевого оборота. Петербургская биржа все активнее работала с ценными бумагами. Акции и облигации становились привычным инструментом и для крупного капитала, и для частных инвесторов. А Москва по-прежнему оставалась главным зерновым рынком страны. Тонны зерна, тысячи сделок, напряженный ритм торгов. Число участников росло, объемы сделок множились, и старые нормы уже не справлялись с такой нагрузкой. Новые правила были призваны навести порядок. Они помогали упорядочить торги, снизить риски недобросовестных операций и защитить интересы не только крупных игроков, но и небольших торговцев. Государство тем самым задавало понятные правила игры – прозрачность, контроль и ответственность. Это был шаг к цивилизованному рынку, к системе, где успех зависит не от случайных связей, а от четкого следования общим нормам. Именно такие решения формировали финансовую культуру страны и закладывали основу для развития предпринимательства в России.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: У всех продуктов есть разные фазы развития. Любой продукт начинается сначала с чистой технологии. И тогда это абсолютный продукт, и ничего кроме продукта не имеет значения. И вот по мере развития продукта, роль продукта начинает потихонечку снижаться. И на первый план выходит маркетинг. Я помню, как произошло это с машинами в свое время. Вот в 80-х все было очень просто. Новая машина лучше старой. В ней лучшие функции, она более надежная, она более эффективная. Потихонечку маркетинг начинает вытеснять продукт. Это происходит тогда, когда продукт достигает достаточного качества. И в какой-то момент продукт вообще полностью уходит, оставив место маркетингу. И все превращается в шампунь. Все банки одинаковые. Они отличаются только маркетингом. Жижа там одна. Любой продукт проходит путь от инновации, когда маркетинга нет, только продукт, до шампуня. Когда продукта нет, одна баночка с рекламой. Вот я застал эволюцию машин из продукта в баночку. Да, собственно, современная машина – это и есть баночка. Одна платформа, на ней 15 кузовов. Компьютеры на моих глазах превратились из продукта в маркетинг. А телефоны, смартфоны на наших глазах из продукта, когда каждая новая модель лучше предыдущей, превратились очевидно в маркетинг. И там все меньше, меньше, меньше продуктов. В принципе, уже без разницы, какой телефон же. И поэтому вопрос правильно определить, на какой фазе рынка ты находишься. И если ты продаешь шампуни, производство последнее, что должно тебя интересовать. Но если ты производишь лазер, можешь забыть про маркетинг. Хотя вот Илон Маск, его гений в том, что он умудряется делать уникальные технологические вещи за счет такого же уникального маркетинга.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: На момент окончания школы Баффет изучил 10 тысяч страниц каталога Moody, международного агентства, занимающегося кредитными рейтингами, исследованиями и анализом рисков. Иногда инвестор изучал некоторые страницы дважды в поисках нужных компаний. «И вам придется это делать самому», — говорит миллиардер. «Мир не собирается рассказывать вам о выгодных предложениях, вы должны найти это сами, а это занимает много времени». Если же вы не собираетесь этого делать, вы хотите быть просто пассивным инвестором, тогда таким людям Баффет советует стабильно, на протяжении долгого периода времени, вкладывать деньги в индексные фонды. Худшие инвестиции миллиардер считает инвестиции в наличные деньги. Со временем деньги теряют в стоимости, а хорошие бизнесы растут, и вам не нужно платить за них слишком много, говорит инвестор. Но нужно иметь определенную хорошую дисциплину в том, за что вы платите. Важно найти хороший бизнес и оставаться в нем. Вот что Баффет говорит о наличных деньгах. «Я всегда сохраняю достаточно наличных денег, чтобы чувствовать себя комфортно и не просыпаться по ночам. Но это не потому, что я люблю наличные средства как инвестор. Наличка – это плохая инвестиция в отдаленной перспективе. Вам всегда нужно иметь достаточно наличных денег, чтобы никто не смог определять ваше будущее. Финансовая паника позади нас. Экономический спад, который пришел в частности к нам из-за финансовой паники, все еще с нами. Это закончится. Я не знаю когда, завтра или на следующей неделе, или в следующем месяце, или через год, но это не будет продолжаться вечно». Баффет говорит, что нам не нужно думать о сотнях и тысячах компаний с точки зрения инвестиций. Достаточно и нескольких. Например, Уоррен никогда не понимал все виды бизнеса, и ему не нужно было это. Но всегда существуют тысячи разных возможностей, которые нужно использовать. Вот какой пример привел миллиардер о правильном выборе инвестиций. Тед Уильямс написал книгу, которая называется «Наука попадания». В ней изображена диаграмма. Он нарисовал зону страйка, которая разделена на 77 частей, каждая изображенная как бейсбольный мяч. Он пишет, что если будет перемещаться по этим зонам, по своим сильным местам в центре, в целом он получит 400 очков. Если он будет перемещаться по крайним зонам своей области, он получит только 230 очков. Главное, что говорит Уильямс, научиться уметь ждать свою идеальную зону. Таким образом, он показал пример, как можно оказаться в неудобном положении, и счет может быть минимальным и крайне невыгодным. Если бы даже он попал в одну из таких зон, максимум, что он мог получить, это 230 очков, а это очень мало. Баффет говорит, что может ждать и наблюдать за тысячами компаний день за днем, пока не увидит ту, которую лучше всего понимает, и если его устроит цена, тогда он бьет. Если попадает, прекрасно. Если нет, получает страйк. Уоррен считает, что люди сильно ошибаются, если думают, что необходимо иметь мнение по всему. Достаточно иметь мнение только по нескольким компаниям. Чтобы стать богатым, не нужно принимать 20 успешных решений. Достаточно будет и 4-5. Поэтому сам миллиардер не особо переживает о том, чего не понимает. Если вы разбираетесь в каком-то бизнесе, в бизнесах, которые только появляются, если вы можете понять, например, работу Amazon, то, что сделал Джефф Безос, это величайшее достижение. Я снимаю перед ним шляпу. Он прекрасный бизнесмен и просто хороший парень. Но смог бы я предсказать, какого успеха он добьется? Что первым будет он, а не 10 других конкурентов? В этом я не особо смыслю, и, к счастью, мне это не нужно. Как видите, Баффету не нужно формировать свое мнение по поводу Амазона, но, например, он отлично сформировал свое мнение насчет компании Coca-Cola. Она существует с 1886 года. Каждый день в мире продается 1,8 миллиарда бутылок Кока-Колы. Если бы компания решила продавать колу на 1 цент дороже, тогда это будет уже на 18 миллионов долларов в день больше. Если это умножить на 365 дней, то получится 6 миллиардов 570 миллионов долларов. Таким образом, говорит Баффет, мы имеем 6 миллиардов 570 миллионов долларов из одного цента. Как вы думаете, спрашивает миллиардер, стоит ли Кока-Кола дороже на 1 цент, чем любая другая кола? Сам он и отвечает, что да, она того стоит. И 133 года существования компании это подтверждают. Главный посыл Баффета таков. Нужно правильно разбираться в бизнесе. Нужно видеть его настоящее и будущее. Нужно внимательно следить и иметь терпение. И если у вас получится это сделать, тогда вас ждет успех.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч.
1: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Берем идеальный год. Рассмотрели вариант уже, какой у нас там, пятый? Или
2: да,
1: уже,
2: что мы сейчас
1: я уже не
2: пятый
1: помню.
2: Это был это, у нас.
1: Так, я помню точно, вот я запомнил, просто, видимо, для меня было...
2: Расширять зону комфорта.
1: Да.
2: Поставить цель для себе. Третье, работать на 6 из 10. Четвертое, это найти свой востребованный продукт, на который ты влияешь. Пятое, найти, на кого ты будешь опираться. Найти, на кого ты будешь опираться.
1: То есть это какое-то образовательное сообщество или просто какое-то сообщество?
2: Да, даже психолог вот у тебя.
1: Психолог.
2: Ну, кто?
1: Окей.
2: То есть, знаешь, есть такие там квантовый психолог какой-нибудь. Ну, ты кому доверяешь? Ну, все-таки я рекомендую доверять тем, кто опирается на большую систему.
1: Практически давайте закрепим. Определите, на кого вы будете сейчас опираться. Возможно, вы не приняли решение, допустим, по поводу какого-то обучения. Допустим, я не знаю, да хоть какой вариант. Главное, чтобы это вас как-то усиляло, чтобы вы чувствовали опору, чтобы вы нашли единомышленников. Это реально очень круто работает. Супер.
2: Да, нужно уметь опираться на кого-то, это тоже навык. Да, и не переть самому, потому что чем ты более сам, тем тебе тяжелее. Чем ты больше умеешь опираться, тем тебе легче.
1: Это... Пятое. Вот это и есть опираться. Концепция года.
2: Пятое. Да, это пятое. Пятое. Ну, шестое — это иметь свою ключевую жизненную задачу. Она у всех разная.
1: Это миссия?
2: Или нет, другое? Ключевая жизненная задача — это какую задачу тебе нужно разрешить внутри себя вообще, на уровне жизни. Да, это может быть обесценка, где-то кто-то не любит себя, у кого-то может быть проблемы с телом, с лишним весом, у кого-то может быть ключевая жизненная задача — научиться самостоятельно деньги зарабатывать. У кого-то восстановить отношения с родителями. То есть какие качества тебе как человеку нужно проявить в новом году? То есть какое качество тебе мешает, и какое качество, если бы ты в себе развил, то тебе стало лучше.
1: То есть это ключевой такой, такая заряженная тема.
2: Это ключевая
1: тема.
2: Жизненная задача твоя.
1: Ну вот я сейчас, насколько понял, просто я сейчас хочу понять для себя. То есть это та штука, которая тебя как бы, она и давит с одной стороны. То есть
2: да.
1: И ты ее как бы избегаешь, потому что она очень большая тебе,
2: да.
1: Кажется. Вот именно ее и нужно... в этом году разрешить, чтобы он стал лучше.
2: Ну, когда твое столкнуться с своим ключевым напряжением, оно по какой-то... почему-то оно есть, да, и классно вот там. Условно говоря, там пришла девочка у нас, там, Шагане. Там весит она там за 100, наверное, где-то, да. Там зарабатывает там 3 миллиона, 3,5, сколько там. Ну, когда она приходит, X10 хочет. Ну, нельзя делать X10, пока ты находишься в таком состоянии. Да, когда ты в состоянии разрушения находишься. То есть мы все где-то себя разрушаем, и надо это осознать и сформулировать это в задачу, чтобы этого не было. Кому-то нужно постоянство, кому-то нужно научиться заботиться о себе, кому-то нужно пойти в отношения, кому-то, наоборот, нужно уйти из отношений, как и в смысле вот постоять, перебирать и столкнуться с собой, побыть и пожить. Диагностика и постановка — непростая вещь, но кроме роста, рост в деньгах происходит тогда, когда хорошо, когда ты решаешь свою ключевую жизненную задачу в том числе.
1: Ее как решить? То есть выделить ей какое-то количество времени, прям только ее решать, читать про это книги, смотреть фильмы. Я не знаю, вот какой подход, вот, допустим, у тебя? Как бы ты сделал?
2: Я бы делал это с квалифицированным человеком.
1: Угу.
2: Да,
1: ну,
2: то есть, может
1: в любом
2: быть, метаморфоза,
1: случае,
2: это
1: да.
2: Может быть даже... Ну, просто хорошо квалифицированный психолог в том числе, да, который поможет тебе распознать вот этот свой запрос, сформулировать точнее, да. То есть, понимаешь, я не сторонник исцеления по методу доктора Малахова с помощью редьки и ведра с репой, да, ну, в домашних условиях. Это либо бесполезно, либо это опасно в домашних условиях, то есть все-таки нужно...
1: Ну вот, то есть как пункт, то есть найти специалиста... И выделить какое-то время в своем графике решению этого вопроса с помощью этого специалиста, правильно?
2: Я рекомендую завести просто заметку себе, да, и сказать там, да, там, сформулировать, как я расширяю свой... И записать эти вопросы, как я расширяю свою зону комфорта, вообще в чем моя зона комфорта, как я ее расширяю. Второе, да, какая моя денежная цель, какой мой план. Третье, это как я ставлю, там, где мне нужна умеренность на 6 из 10. Четвертое. Какой мой продукт, который мне подходит и востребован? Даже человек и в найме может такой же вопрос задавать, потому что тоже продукт. Он продает свою компетенцию, да, и он может ее продавать за какие-то условия. Пятое. Это на кого я опираюсь, да, вообще на кого я опираюсь глобально. И пусть вы будете ходить, и у вас... То есть на многие из этих вопросов не будет решения очень
1: сразу
2: долго.
1: Же, да.
2: Вообще долго может их не быть. Угу. Да, потому что я не знаю, на что я, на кого, что за туп, что за вопрос. Да, так пусть он повисит, да. Да, и ключевая жизненная задача, да. Может, она сразу придет, кто-то понимает, блин, моя ключевая жизненная задача, кто-то не удовлетворен, кто-то постоянно в тревоге находится, в напряжении, да, и, там, и мне это знакомо, я понимаю, как это. Да, чтобы была уверенность, чтобы стало спокойно. Вот, ну, просто так и сформулировать, общей широкой рамкой, какая моя ключевая жизненная задача.
1: Как я понял, это и была методология лучшего года в жизни.
2: Ну, это какие-то из этих пунктов, да. То есть их на самом деле больше. Ну, вот еще бы седьмой я дал. 10 ключевых изменений, которые должны произойти в течение года.
1: О, класс.
2: Я предлагаю вам просто записать это как заголовок. Типа вот 5-10 изменений. И когда они будут приходить к вам в голову, вот сделать заметку такую себе, сделать ее, прикрепить вверх в
1: да,
2: своем
1: закрепить.
2: Телефоне. Да, закрепить. И просто, когда у вас будут приходить любые идеи, просто записывайте.
1: Ну,
2: туда.
1: А если они придут часто, пишите
2: да,
1: сейчас.
2: Конечно.
1: Все, супер. У меня есть еще два вопроса таких личных касательно тебя, просто самому интересно. Первый вопрос от меня, второй от моей супруги. Я, наверное, с вопроса супруги начну. Она говорит, а как он так классно выглядит? Почему в какой-то момент ты просто взял и очень сильно... откатился назад во времени. Как так получилось? За счет чего? Ну, реально, то есть вот действительно в один момент что-то ты понял, и так хоп, и ты просто стал офигенно выглядеть.
2: Спасибо большое, мне приятно. Большое спасибо, передай большое спасибо своей супруге за такие теплые слова. Я очень долго работал, и я умел работать, я умел быть достигатором. Потом я стал понимать, что вся жизнь не умещается только в деньги, есть большая жизнь, кроме денег, да, и она это такая большая сфера, которая мне непонятна, я в ней ничего не понимаю, мне все говорили, открой сердце, я говорил, я злился на них, типа, тебе надо полюбить себя, я такой, как, тебе надо открыть сердце, я говорю, как, душой разговаривать, я не понимал, я злился очень, но не понимал, как это. Да, я начал свой путь, вообще и метаморфозы так ознаменовались, да, то есть исследования. Что такое, что жизнь, она больше, чем просто работа. Деть, ну, не просто, нельзя говорить слово просто, это обесценивает. Работа — это очень важно. Это, но работа не может быть всей жизнью.
1: Это одна сфера.
2: Да, и, соответственно, я учился, по сути, знаешь, как заново. Как ты бизнес начинаешь с нуля, ну, я рано начал просто, так ты учишься жить тоже с нуля. Вот, и это был долгий путь такой по любви к себе, там... бросить там алкоголь, там эти электронки были у меня недолго в моей жизни, но очень-очень это страшная вещь, когда они вдруг появляются около на твоей тумбочке, где ты спишь, да, и ты ночью просыпаешь. Потом у меня были моменты, когда я там бросал, я набирал вес, плохо выглядел очень. А, по крупицам, да, работать там с питанием, конечно, терапия с психотерапевтом, обладающим методом, да, сначала это гештальт, потом мой текущий психотерапевт, которому я очень благодарен. Но я не могу, да, спасибо, я хорошо себя чувствую, но я также научился уставать, я понял, что я устаю. Вот я сейчас уставший на самом деле, потому что у меня были выступления там на много-много тысяч людей, там вчера было выступление, сегодня у меня первый выходной день, и мое тело начало уставать, оно начало говорить. И вообще я понял, что я до этого уставал, просто этого не замечал, я не умел замечать. А сейчас я устаю. Когда я устаю, я иду отдыхать. А вот сейчас я такой достаточно уставший, на самом деле, потому что там такие интенсивные были дни, и мое тело теперь просит, а погулять, а поесть, а полежать, а баня, там, и так далее, и так далее. То есть я стал, вот, ну и как-то любовь к себе постепенно, я, конечно, думаю, что мне еще много чего можно сделать, да, и у меня сохраняются напряжения, особенно, как, знаешь, такие отголоски прошлых лет, они все еще есть. Но курс взятый... Курс взятый на любовь к себе всегда верный, я думаю. Вот. И большой частью тоже в моей жизни поисков, да, стала вера в моей жизни, конечно, которая вот в последнее время... занимает важную часть моей жизни.
1: Вера в каком понимании?
2: Вера прям в прямом, в религиозном.
1: Mm-hmm. Ты сейчас... Ты имеешь в виду, что ты сейчас в религии?
2: Ну, я всегда крещенный в 13 лет был, да. То есть я считал себя православным, но вот последний год для меня особо ярко стала какая-то большая важная опора в жизни. Вот, и для меня это является значимой частью моей жизни.
1: То есть этого стало больше?
2: Это стало. То есть до этого я был такой теоретик. Знаешь, я там изучал, смотрел, мне было очень интересно. Почему? Я же занимаюсь, по сути, меня всегда интересовала история человеческой мысли. Меня всегда интересовало, понимаешь, я занимаюсь сферой развития. Кого читать? Тони Робинса? Роберт Шарма? Ну, кого читать о том, как правильно жить-то? И, естественно, я начал задаваться этими вопросами. Я начал отматывать. Мне стало мало умещаться вот в эти книжки. Я стал отматывать. Я стал изучать историю религии, историю философии. Да, потому что люди до нас, они задавались вопросами о корректном проживании, что такое правильное проживание жизни. Я долго изучал. Потом мне там, дошел до... Там, параллельно я много чем занимался. Я медитировал и на гвоздях стоял. Да, в какой-то момент я уперся, что это не дает там, того результата, там, который бы я хотелось от этого рассчитывать. И я изучал много, да, изучал историю религии разные, и свою, конечно, в том числе. И в какой-то момент понял, что я такой теоретик, который теоретически рассуждает, знаешь, как вебинары смотрит, продукт не покупает.
1: Да, да, да.
2: Да, в Ютубе смотрит, но дальше не проходит.
1: Да.
2: То я вот такие, да, теоретические знания, понял, что есть практика та же, да, здесь. И это важно. Знаешь, то есть делить, что духовная жизнь и духовное развитие, оно не в гвоздях, и не в медитациях, и не в тренингах, и не в психологии. Да, вот, что духовное развитие, оно вот это... То есть не надо им называть все, что попало. Что им называется. Духовное развитие все-таки это вот такие категории, да. Для меня, по крайней мере.
1: Именно религиозные.
2: Да.
1: И вот исходя из твоих всех исканий вот этих, очень интересно сейчас твое понимание жизни, то есть в чем ее смысл для тебя?
2: Это вопрос, который как раз я считаю, что стоит адресовать духовной жизни, да, и религии. То есть я действительно считаю, что наша жизнь не заканчивается тем коротким промежутком, который мы живем на планете Земля. Я не сторонник перерождений и всего такого.
1: Mm-hmm.
2: Мне кажется, в это верят люди такие, знаешь, они, которые изобретают себе удобную им религию. Типа, так, что там, так, ваш бог не против, чтобы колен курить? Можно на меня вот такого, который мне бы подходил, да, чтобы... То есть они такие думают, ну, сейчас не очень, но все равно же еще много раз я буду перерождаться, и они что-то берут, там, из индуизма, из буддизма, что им как-то, знаешь, получается такая компиляция некая, веселая достаточно. Ну, может, оно и неплохо. Вот, я верю в бессмертие души человека, вот, и, в принципе, это важный вопрос, жизнь заканчивается смертью или не заканчивается?
1: Да.
2: Ответ на этот вопрос играет значимую роль в определении цели жизни человека. И если для человека все заканчивается, то это одно, там обычно стратегия получить от жизни больше впечатлений, да, прожить там наиболее яркую, насыщенную какую-то жизнь, да. Если жизнь не заканчивается этим, то это другое. Это нужно заботиться об этом экзамене, который нас ждет, да. И это очень сильно корректирует систему ценностей человека. Поэтому это вопрос большой, и каждый человек, я не решусь дать на него, да, такой ответ, хотя у меня есть мой для себя. Я думаю, что это такой ответ, к которому каждый человек должен для себя прийти. Но я бы сказал, конечно, что для того, чтобы проживать полноценную жизнь, очень важно в данный момент времени жизни понимать свое ключевое, во-первых, понимать свой ключевой актив, что у тебя есть, что у тебя есть каждый день, и научиться это ценить, научиться ценить еду, которая у тебя есть, что ты жив вообще, что ты ходишь. И иногда самые важные вещи, они либо бесплатные, либо очень мало стоят. Да, такие как вода. Вот она у нас есть. Сейчас сними воду. Да? Это было бы как в фильме «Сумасшедший Макс». Да? И ведь очень часто мы смотрим на то, чего нет, но не вполне понимаем то, что у нас есть. Что у нас есть жизнь, мы им как-то распоряжаемся, что у нас есть близкие. То, что у тебя есть родители, например. Да? И ты, если у тебя есть родители, ты можешь им позвонить, и кто-то возьмет трубку, то ты очень счастливый человек. И когда ты это понимаешь, то ты по-другому распоряжаешься временем своим, в том смысле, что тратить там на обиды, на раздражение. Спросите у людей, у которых сейчас нет, которые не могут позвонить маме и папе. о нем расскажут, такой обидный родитель.

0: Как, очень часто кажется, что радость будет тогда, когда у тебя будет то, чего у тебя нет. Но если ты живешь, исходя из концепции, что будет радость тогда, когда у тебя будет то, чего у тебя нет, у тебя всегда, ты всегда будешь стремиться к тому, чего у тебя нет. И всегда не замечать то, что у тебя есть. И будешь постоянно неудовлетворен, как человек, под который пытается напиться соленой морской водой. Ты будешь ненасыщаемым сосудом. Поэтому первое, понять, что у тебя есть.
1: Второе, фокус на том, что есть.
0: Фокус на том, что есть, держать. Одновременно понимать свои напряжения. Какие точки напряжения у тебя есть? Что сейчас постоянно в фоновом режиме растрачивает твою энергию? О чем ты переживаешь? В контакте с этим тоже нужно быть? И какие действия тебе нужно сделать, чтобы это разрешить? Какие действия цели? Контакт с будущим. Да? Контакт с тем, что есть, контакт с напряжением и контакт с будущим. И это все одновременно. Одновременно радоваться тому, что у тебя есть, и идти в то, чего у тебя нет тоже.
1: Вот это и есть жизнь.
0: Но когда ты идешь в то, чего у тебя нет, осознавая то, что у тебя есть, ты расширяешь то, что у тебя есть, а не гонишься постоянно за тем, чего у тебя нет. Это совершенно другой подход. И это подход более зрелого человека, взрослого, потому что взрослый человек отличается от ребенка тем, что взрослый человек, он довольный. То есть психологический ребенок, я имею в виду, он недоволен, ему денег не нравится, сколько он зарабатывает не нравится, отношения не нравятся, родители не нравятся. Он пытается исправить свою жизнь путем фокуса на том, что не нравится. И высказывание этого, и вообще проживание этого. Взрослый человек умеет быть довольным тем, что у него есть, во-первых. И высшая форма довольства — это благодарность в широком смысле. Да, благодарность себе, близким, жизни, Богу за то, что у тебя есть. Выражает зрелого человека, который умеет понимать то, что он крепко стоит на ногах, он понимает то, что у него есть. Но, да, как говорят китайцы, да, крепко стоять ногами на земле, макушкой касаться неба. Да, то есть одновременно быть в том, что у меня есть, да, основа, одновременно смотреть в то, как это должно расшириться, как это может быть расширено.
1: Все. Я второй вопрос, он там же и был. Про то, что ты сейчас изучаешь, исследуешь, ты, в принципе, уже ответил.
0: Я исследую две вещи. Мне интересна там история религии. Это, мне это очень интересная тема. Особенно сравнительное религиоведение. Да, изучение древних религий тоже в том числе. Эволюция вообще человеческой мысли, человеческого миропонимания. Потому что мы живем в определенном контексте все равно. Да, и 20 век там, с экзистенциализмом, Сартр, Хайдеггер. То есть есть определенный как бы домен мысли, в котором мы находимся. Да? То есть это отдельный разговор, отдельный подкаст. Вот. И второе, то, что я изучаю психологию, изучаю конкретно гештальт. Фриц Перл, создатель, тот, кто переоткрыл гештальт-терапию. Для меня это скорее та область психологии, которой я испытываю особый интерес и особое уважение, и в котором я вот понял, что мне дальше вот в этом интересно развиваться.
1: Все, я думаю, это было максимально души, искренне, в потоке просто чувствовалась вот эта энергия. Спасибо тебе большое. Я для себя сам очень много ответов получил. Не знаю, как вы, но я думаю, 100% это был один из самых полезных подкастов. Супер, спасибо большое.
0: Спасибо большое.
1: Вообще просто я очень сильно кайфанул, благодарен.
0: Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: У тебя уверенность появляется, когда у тебя есть ощущение контроля. А что такое ощущение контроля? Это знание причинно-следственной связи. Когда ты знаешь, что будет после чего. А знание причинно-следственной связи, вернее, понимание причинно-следственной связи к тебе откуда приходит? С знания и информации. Но там не бывает возможностей. Если тебе известна причинно-следственная связь, она же известна большому количеству людей. А там не бывает возможностей, там ты не заработаешь. Парадокс в том, что ты, вот еще Рэй Далио хорошо сказал, что основные деньги зарабатываются не там, где всем все известно, а там, на территории неопределенности, когда вы ничего еще не знаете. Важно то, как вы управляете тем, что вы не знаете. Люди не знают, как обращаться с неопределенностью. Неопределенность управлять можно. И можно, самое интересное, мне говорят, а как можно тогда быть умным и глупым одновременно? Я говорю, не надо быть и глупым, и умным одновременно. Но можно быть умным и делать глупые поступки. 93% времени мы проводим на основе привычек. То есть уровень осознанности в целом у нас маленький. Это первый момент. Потом нужно понимать, что движет людьми. Людьми движет три вещи. Первое – это стимул. Стимул – это вот в Древней Греции была палка с острым наконечником стальным, ее тыкали быка, чтобы он тянул повозку, либо плуг. То есть стимул – это всегда убегание от боли. Соответственно, стимул – самый сильный драйвер человека, когда человек хочет убежать от нищеты, от голода, холода. И когда он хочет вырваться с тьму таракани в Москву или там в Алмату и так далее, у него глаза горят. Все, у него вот кажется цель, но это еще не миссия его. Он зарабатывает на всем, что под руку попадает, везде. Но при этом, заметьте, он никогда не заработает в том, в чем он не силен. Так, это первый уровень. И вот к 35-40 годам люди уже купили себе дом, переехали туда, где они хотели жить, есть машина, есть более-менее деньги и так далее. И тут они начинают вступать на территорию перегорания. Очень много ко мне приходит бизнесменов, которые говорят, ну просто стало неинтересно, зарабатывать деньги неинтересно, жизнь неинтересна, краски померкли, уже ничего не хочется делать. Это потому, что у него стимул уже, вот ты от медведя убегаешь, 2 километра бежишь, его уже за тобой нет. Ты что делаешь? Какой смысл тебе бежать? Ты что, дурак что ли? Думаешь, ну, опасности же больше нет. И вот когда опасности больше нет, ты думаешь, оба, а что делать дальше? А путеводной звезды у тебя нет. Соответственно, вот тут возникает вопрос, а теперь зачем ты вообще живешь? Ты же не биологическая машина по производству, переработка еды в навоз. Соответственно, тебе хочется понять, для чего ты живешь. И вот здесь, если ты не определишь миссию, то твоя жизнь будет полностью на автопилоте, это будет, знаете, жизнь амебы. А вот когда вы занимаетесь любимым делом, и вы преследуете не успех, а счастье, вы занимаетесь любимым делом, вы можете на один час больше на работе быть, на 100 калорий больше потратить, потому что вы любите. И плюс то, что вы любите, важный маркер, вы всегда в нем совершенствуетесь, потому что вы любите сам процесс. Там вы любите результат, а здесь вы любите процесс. Так вот, когда вы любите сам процесс, вы его любите, вы совершенствуете, ваши шансы достичь успеха и богатства гораздо выше, чем если вы преследуете богатство. Поэтому всегда надо преследовать счастье, заниматься любимым делом, и тогда вы всегда добьетесь и богатства, и денег.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Сулакский каньон – один из самых популярных природных памятников Дагестана. Он притягателен как для самих дагестанцев, которые в последнее время пристрастились к активному отдыху, так и для гостей республики. На сегодняшний день каньон является одним из самых глубоких в мире – 1920 метров, а протяженность его составляет 53 километра. Местами он сужается, а кое-где ущелье, наоборот, настолько широкое, что его противоположную сторону можно с трудом увидеть. Каньон красив с любой точки, но чаще всего любоваться на него приезжают в поселок Дубки. Тут сразу несколько мест, откуда каньон предстает перед вами во всей красе. Единых критериев оценки абсолютной глубины каньонов нет. Не всегда ясно, что является оправой каньона и включать ли в расчеты склоны расположенных рядом гор. Если да, то самым глубоким является Гималайский каньон Кали-Гандаки в Непале. Если нет, то в тройку лидеров следует поместить Ярлунг-Цангпо в Китае, а также каньоны Колка и Катауаси в Перу. Таким образом, Сулакский каньон остается за чертой призеров, но все же превосходит Великий каньон на западе США глубиной в 1800 метров, хотя тот и считается самым грандиозным каньоном мира.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 25 июля 1998 год. В этот день был подписан федеральный закон о финансовой аренде, лизинге. Документ, который открыл для российского бизнеса новые возможности. 1990-е годы были непростым временем для экономики. Предприятия остро не хватало средств, чтобы обновлять оборудование и поддерживать производство. Покупка техники требовала крупных единовременных вложений, а таких денег у многих компаний просто не было. Лизинг стал настоящей находкой. Он позволял взять нужную технику в долгосрочную аренду с правом выкупа и постепенно выплачивать стоимость, не останавливая работу. С принятием закона этот механизм получил четкие правовые рамки. Теперь и бизнес, и лизинговые компании могли действовать уверенно. Правила игры были прописаны, риски сведены к минимуму. Для рынка это означало рождение нового финансового сегмента, а для предприятий – шанс развиваться даже в условиях нехватки капитала. Так, государство дало экономике инструмент, который помогал не просто выживать, а двигаться вперед. И сегодня лизинг остается одним из востребованных способов финансирования бизнеса. А все началось именно с этого закона 25 июля 1998 года.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Жак Фреско, американский производственный инженер, футуролог и мыслитель.
2: Гангстеры пришли ко мне и говорят: «Похоже, вы помогаете многим». Многие люди утверждают, что вы помогли им мыслить яснее. Я спрашиваю: «И в чем твоя проблема?» А он, его звали Майли, и, судя по всему, он работал на Аль Капоне. Он ответил: «У меня два Роллс-Ройса». «Это хорошо, но в чем твоя проблема?» Он сказал: «Мне нравится ездить на этих тачках в Нигерский квартал». Это его слова. «И мне нравится, как эти чуваки смотрят на меня за рулем шикарного авто. Я продолжаю ездить по району кругами на моей новой тачке». И он спросил: «Зачем я это делаю?» Конечно, причины могут быть разные. Когда ты был ребенком, ты смотрел на кого-нибудь за рулем шикарной тачки, представляя себя на его месте. И ты до сих пор все тот же ребенок. Но теперь уже ты ездишь на тачке перед глазами других детей. Они завидуют тебе». Он сказал: «Да?» «Да», — ответил я. А он: «Да, да, а вот мои друзья так на меня не смотрят». Я ответил: «Слушай, ты поступаешь довольно глупо, ты просто растрачиваешь свою жизнь». А он: «Такого мне еще никто не говорил». «Так в этом-то и дело. Ты хотел, чтобы я помог тебе? Ты думал, что я помогу тебе, ответив, почему ты ездишь кругами на своей тачке?» А он: «Чему бы мне обучиться?» Так и сказал. «Чему бы мне стоило обучиться?» Я дал ему несколько книг, которые он особо и читать-то не мог. Поэтому я сам читал ему о том, как люди оказываются в определенных условиях, становясь немцами, французами, да кем угодно. Он сказал: «Я веду себя так, потому что…» Но говорил он гораздо грубее. «Я вырос в трущобах и нищете». Когда ты рос в трущобах и кругом одна нищета, невозможно стать щедрым и открытым. Для того, чтобы выжить, ребятам приходилось идти на паршивые работы, трудясь за жалкие гроши. $3 в неделю за тяжелую работу и многочасовые смены. Затем они научились стучаться в двери магазинов, допустим, в химчистку. «С тебя $1 в неделю за крышевание. И еще $1 в неделю с твоего продуктового. Иначе твоему магазину не сдобровать». Хозяин отвечает «нет», и они разносят весь магазин. Поэтому им приходилось платить этим небольшим бандам. А они ходили от одного магазина к другому, ведь у них не было за что жить. Они объединялись в банды, угрожая магазинам. Они поливали одежду кислотой в химчистке, если хозяин отказывался платить $2 в неделю. Слышали о таком? Они объединялись в банды. Когда евреи приходили в итальянский квартал, они собирали свои банды. Итальянцы дрались с евреями, ирландцы как с итальянцами, так и с евреями. Потому что все они угрожали друг другу. Затем самый успешный становился лидером банды. Но у итальянцев был и более старший мужчина, которого они называли Доном. Он говорил: «Если тебя кто-то обижает, дай нам знать кто, и мы быстро это исправим». Они платили Дону $5 в неделю, скидывались все семьи. Он уже крышевал всех итальянцев. Подобные крыши были и у ирландцев, и у итальянцев, и у греков, и у евреев. Еврейские банды, еврейские гангстеры, итальянские гангстеры. И у всех них были одни и те же проблемы. А многие ирландцы были еще и алкоголиками. Без алкоголя они не могли. Никакого лечения тогда еще не было. Было проведено исследование, что поедание большого количества картофеля, чем славились ирландцы из-за своей бедности, повышает склонность к алкоголю. То есть желание выпить становилось сильнее. И дело не в том, что они были плохими. Да, ирландцы много пили. Но евреи тоже стали алкоголиками. Когда они стали питаться так же, как ирландцы, они тоже стали алкоголиками. Это было очень интересное наблюдение. То есть и пищевая среда оказывает влияние на поведение людей. Так я начал смотреть на все аспекты окружающей человека среды. Не только на дом, но и на еду. Если родители не будут следить за питанием, ходить в фастфуд и поедать сосиски и колбасу, в которых мало чего полезного, это будет ослаблять мозг. Однажды в школах провели тестирование. Было выявлено, что меньшинства не такие умные, как белые, у которых была хорошая работа. Питание белых детей было гораздо лучше. Другие дети страдали от скудного питания. То есть дело не в том, что бедные дети тупые, а в питании и необразованности их родителей, которые на завтрак кормили их кофе с хот-догом. В этом ничего полезного. И это влияет на способность к обучению.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
0: Мысли вслух.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк куна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк куна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия. Знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. И чикапуни гзафуан. Пустая посуда громче звенит. Ичи капуни гзафван. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух герек.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Как понять, что вами интересуются правоохранительные органы?
2: Зачастую обычно все начинается с того, что к тебе приходит запросик. Вроде еще налоговой проверки нету, вроде и уголовного дела нету, и никто не интересует. Бах, запрос пришел. И запрос о чем? Просим предоставить информацию по таким-то счетам в отношении таких-то компаний за последние 3 года, оборотно-сальдовые ведомости, там, счета фактуры и так далее и тому подобное. Большинство предпринимателей думают, точно надо предоставить. Предприниматели делятся здесь на 2 вида. Первые говорят, да я же белый и пушистый, мне скрывать нечего, я точно все предоставлю. Вторые говорят, наконец-то, больше не могу совершать преступление безнаказанно. Отдам все документы для того, чтобы меня посадили. Почему они это делают? Ну, для меня загадка. Я часто разговариваю, для чего вы это делаете? Они такие говорят, а вдруг они обидятся? Это самый распространенный ответ. Ну, вот знаете, сейчас они попросили вот какие-то документы, по-нормальному уж попросили. Ну, сам пришел, там целый старший опер, там попросил меня предоставить документы, очень по-нормальному со мной разговаривал. А говорит, сейчас не предоставлю. И что будет? Они обидятся, и точно что-то будет плохое. Я говорю, давай так. Самое плохое, что может случиться? Вот, если ты не предоставил. Ну как, меня посадят. Я говорю, а если предоставишь, самое плохое, что будет? Думает, тишина. Ну, я говорю, тебя тоже посадят. И вот смотри, тебя посадят по-любому, что ты предоставишь, что не предоставишь. Так я говорю, вопрос возникает. Зачем предоставлять и помогать? Начинают задумываться. И такие, так за это же, наверное, ответственность есть какая-то. Я говорю, да, есть. Какая? Статья 19.7 Кодекса об административных правонарушениях. 300 рублей штраф. И они такие, большинство же такие, 300 рублей? Я не потяну. Я лучше отсижу 5 лет в тюрьме, 300 рублей никак. Вот это вот страх перед правоохранительной системой, какой-то ступор и невозможность себя защищать блокирует мозг. И люди начинают представлять документы. Но на самом деле же запрос, он говорит о чем? Запрос из правоохранительных органов, он говорит о чем? О том, что, дорогой уважаемый предприниматель, у нас пока нет доказательств для того, чтобы тебя посадить в тюрьму, привлечь к уголовной ответственности. Вот запрос на документы. Ты представь, пожалуйста, эти документы. Мы изучим, почитаем, разберемся во всем и точно обещаем, посадим тебя. И вот большинство предпринимателей, ура, меня наконец-то посадят, да-да-да, давай, 300 рублей не буду платить, предоставлю все документы, и все. Но на самом деле надо включать голову, конечно, ну и консультироваться с адвокатом, предоставлять документы или нет. В каких-то случаях, может быть, стоит и предоставить, но где-то, может быть, и не стоит. Потому что запрос, кстати, может быть незаконным, необоснованным. С запросом надо самим разбираться. И где-то, может быть, правоохранительные органы тоже дообучать, как работать. В последнее время, кстати, стало все лучше и лучше, мы запрос прям получаем хороший. И уже думаем, предоставлять или нет. Но если даже ты решил предоставлять документы, то у тебя должна быть позиция. Ты сначала должен согласовать ее с адвокатом, как-то объяснить для правоохранительных органов, что происходило и почему тебя не нужно привлекать к уголовной ответственности. И перед тем, как пойти уж точно опрашиваться или допрашиваться, у тебя должна быть письменная позиция. Как мы делаем? Мы садимся с доверителем и можем час, два, три, день, два, три снимать информацию, готовить позицию, и потом уже с письменной позиции приходить на опрос или допрос.
1: От какого размера компании учащается риск уголовного дела?
2: Не от какого размера компании, а от какого размера до начислений. Там же часть 2 статьи 199, там 56 миллионов. И вот налоговая же ориентируется на эту сумму, чтобы в случае чего, если не выплатят, но не погасят недоимку, то хотя бы уголовное дело можно было направить. Вернее, материал для возбуждения уголовного дела в Следственный комитет. И вот на это ориентируется. Компания может быть многомиллиардной, у нее всего вот 56 миллионов до начислений. А компания может быть с оборотом 1 миллиард, и у нее там 150 миллионов до начислений. Потому что работают очень плохо.
1: Блокировка расчетных счетов. Это серьезный знак?
2: Это уже не знак. Это уже провод. Ну что, Если у тебя заблокировали расчетный счет, то как-то суши-сухари. Ну, не то чтобы прям суши-сухари, но разбирайся вначале с налоговой. Почему? Что за доначисление, что за претензии? Но если расчетный счет заблокировали, это где-то ты уже там несколько первых стадий пропустил. Где ты был, не знаю, отдыхал в Таиланде или что-то там делал. Но были же звоночки. Кто-то приходил, что-то писал, что-то просил, приглашал, рассматривал, и ничего не случилось, и поэтому заблокировали счет. Разбирайся. А если уже арестовали в рамках уголовного дела, то ты прям много чего пропустил. И еще очень много пропустишь, когда тебя поместят сначала в следственный изолятор, а потом в места лишения свободы.
1: Что делать, если вами интересуются?
2: Нужно искать адвоката в этот момент. Лучше бы, конечно, искать адвоката до и профилактировать. То есть вот мы за экосреду, за безопасную экосреду для бизнеса. Мы выстраиваем в бизнесе все процессы безопасно таким образом, чтобы интересов правоохранительных органов не было. А если он вдруг возник, то чтобы минимальные были последствия этого интереса. Вот смотрите, у нас есть такой самостоятельный аудит. Ну, вернее, вопросы для самостоятельного аудита. Там 280 вопросов. Руководитель или собственник садится, прям не обязательно адвокат, и прям по этим вопросам проходится и начинает думать, где у него есть риски, а где нет. И там, где есть риски, он начинает их оценивать, случатся они или нет. И если они случатся, то какой будет ущерб при возникновении этих рисков? И когда ты вот это вот все оцениваешь, ты начинаешь думать, снижать эти риски или нет.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Диалог ФМ. Это этикет.
4: В России принято приветствовать близких рукопожатием или поцелуем. А французы, испанцы, итальянцы и португальцы встречают друзей поцелуем в обе щеки. Когда вы знакомитесь с человеком из Азии, не спешите протягивать руку, вы можете нарушить его личное пространство, а это может вызвать дискомфорт у собеседника. Многие из них, особенно японцы, научились принимать рукопожатия при общении с западными людьми. Однако обычное приветствие в Японии – это легкий поклон головы.
3: Диалог FM. Это этикет.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Меня зовут Глеб, и сегодня мы продолжим разговор об изучении языков. Я, как и большинство людей, познакомился с английским в школе на специальных уроках. И как и для большинства, это знакомство было абсолютно бесполезным. Обычная школьная система почти всегда хуже, чем бесполезна, и скорее учит сдавать тесты, чем учить язык. Но если вы оказались жертвой школьной системы и успели потерять всякую надежду на освоение языка, не переживайте, у вас есть все шансы наверстать упущенное. Однако наверстывать нужно правильно, поэтому давайте взглянем на суть этого процесса. Во-первых, знаете ли вы, что 14% американцев, свободно владеющих английским, не умеют читать и писать? В Индии же количество таких людей превышает четверть населения. Это довольно большие и грустные цифры, но они раскрывают природу языка, а именно, вам не нужны учебники, чтобы владеть языком. Как думаете, смогли бы вы говорить на русском языке, если бы не пришли в школу и не узнали о том, что такое существительное и прилагательное? Ответ очевиден, а все потому, что знание языка не зависит от знания правил, по которым работает этот язык. Нет, я вовсе не призываю вас выбросить учебники, они могут быть полезны, но очень важно понимать их узкую, специфическую роль. Они не научат вас говорить на иностранном языке. Единственное, что они могут, это помочь вам говорить лучше. Поэтому золотое правило изучения языков звучит так: сначала практика, потом теория. Но что за практика нам нужна? И главное, как начать говорить, если ты вообще ничего не знаешь? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте вернемся в детство. Что конкретно вы делали, чтобы научиться языку своих родителей? Слушали. И пытались повторить. В 2016 году вышло исследование, в котором ученые-лингвисты показали, что мы учимся говорить, просто слушая. Мало того, это работает более эффективно, чем привычные методы, применяемые в школе. Иными словами, просто погружаться в язык – это лучше, чем заучивать слова и выполнять задания в учебнике. В изучении языков практика побеждает теорию. Но почему? Это легко понять, если посмотреть на то, как мы учимся ходить. Вряд ли родители рисовали для вас графики того, как и под каким углом нужно прикладывать силу, чтобы не потерять равновесие. Вряд ли они расписывали формулы и строгие физические законы, прежде чем вы сделали свой первый шаг. Нет, вы просто смотрели, как это делают другие, и пытались повторить. Да, физика – это полезное знание, и оно достойно изучения. Но не тогда, когда ты учишься ходить. Пытаясь ходить, нужно ходить. Язык работает точно так же. Согласно теории Стивена Крашена, ведущего мирового лингвиста, по-настоящему выучить язык можно только если он приобретен бессознательно путем освоения входящего материала. Более того, в своих последних исследованиях он не нашел ни одного полиглота, который бы изучал языки иначе. То есть те, кто знает много языков, постоянно в них погружаются, что является большей частью их практики. Конечно, они не избегают учебников, но и не делают их основой своего обучения. Большая часть процесса – это восприятие языка. Окружи себя им настолько, что твой мозг будет вынужден его выучить. Например, я в английском стал прогрессировать, когда в старших классах все точные науки в моем лицее начали преподавать на английском. Биология, химия, математика, физика и так далее. Учителя не давали нам словарей, а просто вели предмет на английском. Я, естественно, тоже неожиданно не схватился за учебник или словарь, но несмотря на это, пара месяцев таких уроков принесла больше пользы, чем 8 лет ежедневных занятий с учебниками. Потом я начал массово смотреть зарубежный YouTube, и поначалу, конечно, не понимал 90%, но со временем мой мозг самостоятельно накопил определенное количество контекста и связей. А по итогу, безо всякого формального обучения, я могу общаться наравне с докторами философии и читать научную литературу. Но как еще можно погружаться в язык? Ну, например, смотреть фильмы с субтитрами на том языке, который вы пытаетесь выучить. Согласно исследованию 2016 года, таким образом мы улучшаем навык владения языком на 17%. Однако если субтитры на родном языке, то улучшения составляют 0%. Поэтому смотреть фильмы с русскими субтитрами – это плохая практика. Итак, большую часть времени, которое вы посвящаете на изучение языка, следует посвятить погружению в натуральную речь. Но, конечно, знать язык – это не просто понимать, о чем вам говорят, нужно еще и самому уметь говорить. Произношение очень важно. Поэтому есть вторая часть практики – пытайся повторять. Я бы назвал эту технику подражанием. В 2015 году вышло исследование, подтверждающее, что техника подражания наиболее эффективна, чтобы улучшить произношение. особенно у начинающих. Лично я следовал этому принципу очень просто, включал какое-нибудь видео, а услышав интересную фразу, пытался ее воспроизвести. Но опять же, подражать нужно именно натуральной речи, а не отшлифованным фразам в учебнике. Например, иностранец, годами изучающий русский язык по аудиоупражнениям, будет ошарашен, услышав «где был» вместо «где ты был». Приехав в Россию, он будет вынужден переучиваться, как и все, кто боится окунуться в неизведанный мир разговорного языка. И, наконец, третья часть практики. Изучаем теорию и заучиваем новые слова. Это важный шаг, но по значимости он последний. На этом этапе подключаются техники изучения языков, многие из которых могут быть чрезвычайно полезны. Например, отрабатывать грамматические упражнения, учить слова перед сном и использовать технику интервального повторения для увеличения словарного запаса. Согласно недавнему исследованию, это самый эффективный способ запоминания. Но я, разумеется, не буду рассказывать обо всех этих техниках. Этому посвящены отдельные каналы. Моя задача – это показать, что они не являются обязательным условием, в отличие от постоянного, ежедневного, глубокого погружения в натуральный язык, который вы пытаетесь выучить. На этой ноте мы прощаемся. Успешного вам изучения языков. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, добрый день. Нам всем сегодня невероятно повезло, потому что у нас в гостях очень интересные предприниматели. Елена Назарова, Олег Пай, партнеры в компании Mixed, которая является одним из лидеров косметической индустрии России. Ребята, во-первых, спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо большое, что пригласил.
1: Мне кажется, у вас очень интересный бизнес. Мы с вами сможем раскрыть несколько тем. Мы поговорим обязательно и про производство, мы поговорим и про развитие маркетплейсов. Но вначале мне хочется вообще понять, как создаются с нуля компании. Вот я знаю твою историю, ты стилист-парикмахер.
2: Да.
1: Я знаю твою историю, мы с Олегом знакомы и начали вообще, даже был какой-то момент, сотрудничали еще в индустрии мебели. Олег основатель такого интернет-магазина мебели HomeMe. Вот. И вот вдруг ребята взяли и построили такой прекрасный бизнес. Давайте, рассказывайте, с чего все начиналось.
2: Я работала, правильно все такое, видишь, парикмахером 10 лет. И, естественно, я работала с женщинами чаще всего. И мои клиенты были женщины. И всегда я очень любила свою профессию. Мне все нравилось до момента, пока у меня не началась аллергия. То есть мы же там работаем с химией. И у меня началась аллергия на перекись водорода, без которой вообще нельзя. Все красители смешиваются на ней. Вот. И я начала искать, чем же мне заняться. То есть у меня не было никаких там мук выбора, что это может быть. Я всегда знала, что я точно совершенно буду работать. Что-то связано с бьюти для женщин. Вот. И в тот момент я познакомилась с Олегом. Он уже был предпринимателем, и мы общались, он мне рассказал свою историю, я ужасно вдохновилась. И в каких-то моментах я даже, ну, то есть он, например, рассказывал сложности, там, какие у него были, и рассказывал, как он с ними справлялся. И мне казалось, что вот я бы так же сделала, я бы так же. И я заметила, что я бы так же про себя постоянно думаю, вот, ну, то есть можно попробовать здесь что-то поискать. И я начала искать вариант, да, чем я могла бы заниматься, вот именно как предприниматель.
1: А в каком это было году?
2: Так, это был 12-й год, по-моему, 12-й.
1: Так.
2: Я начала смотреть какие-то стартапы, которые были в том году. И я нашла такой стартап шоколадок. Сайт назывался Mixville. И на этом сайте можно было собрать кастомизированную свою шоколадку. То есть ты выбираешь основу, типа там горький шоколад, молочный шоколад, белый шоколад, и кладешь туда ингредиенты. Мне, ну, то есть это очень залипательно.

0: 50-50.
1: То есть с самого начала.
0: С самого первого дня.
1: Окей, молодцы. А был какой-то вот стартовый вообще капитал? Как вы договорились? 50-50, но типа я там даю деньги, а ты там все делаешь? Ну, или
2: примерно
1: как? Или...
2: так, да.
0: То есть,
2: я инвестировал.
1: То есть ты вначале такой был пассивный акционер?
2: У нас, сейчас я, наверное, там расскажу, как там, просто очень интересна вот эта история.
1: Это, да, давай, знаешь, как это такая, типа, вот это одна версия, а теперь, ребята, правильный ответ, как все было.
2: Да. Ну, нет, здесь противоречия нет, но просто по-разному подошли. Но если ты помнишь, вот Mixer, вот этот вот проект, у меня там тоже в этот момент был в голове, но по-другой.
0: Но по-другой, да, они тоже общались.
2: Я, представляешь, вот на одном проекте, да, ну ты знаешь, я там занимался мебелью, да, и мы развивались, и в какой-то момент там...
1: Заказной в том числе, я так понимаю.
2: Нет, мы...
1: Или была только...
2: Нет, вот на самом деле HomeMe — это не интернет-магазин мебели, на самом деле это у меня всегда одна и та же модель, то есть я создавал бренд мебели, ну и сам его продавал, да, как бы у нас не было такого ритейлера, я чужое никогда не перепродавал, мы продавали только свое в тот момент, и как проект зацел. Вот, но в какой-то момент я там сильно уперся, то есть мы же выстрелили вообще очень здорово, то есть мы в интернете были номер один достаточно долго, вот, но потом мы уперлись в то, что, скажем так, все наши технологии там, ну, стали доступны, так скажем, да, они быстро распространялись. Компании покрупнее, с деньгами, там всякие там Столплиты, ну, у кого есть и производственная база совершенно другая, да, они это быстро повторили, а то, что они могут делать, мы не могли повторить, да, это очень там финансово емкая история, там не было таких инвестиций, да и времени просто так быстро. И все, в интернете все начали расти, нам стало тяжело, ну, и в какой-то момент я, в общем, понял, что потолок есть у этой истории, и что жизнь становится проще, как бы тогда, то есть, что просто даже оставаться на месте и зарабатывать, да, то есть очень много усилий. И я в тот момент уже понял, что, ну, надо что-то менять в жизни, да, то есть вот на этом рынке, ну, я себя не видел. Плюс это такой бизнес, вот я считаю, что у меня неплохо с маркетингом, да, то есть вот такие вот скиллы вот эти, вот как, а тут же, ну, в мебели-то нет такой повторяемости, да, то есть ты там как его не обслужи клиента там и не сделай, когда там диван сломается, в следующий раз он даже не вспомнит, где его покупал, ну, условно. И я на тот момент думал, у меня там было тоже стечение обстоятельств, я попал с товарищем, он работал в фонде, он мне рассказывает, что косметический бизнес классный, там маржа очень хорошая, да, там и растут все. И я уже тогда погрузился в косметику, и вот в еду еще я смотрел, еду, да, какие-то продукты, йогурты я вот думал какие-то
1: то
2: делать.
1: То есть, в принципе, смотрел какие-то массовые FMCG?
2: Да, массовые FMCG, где есть частота, где очень важен маркетинг.
1: Частотность, да.
2: Да, частотность, где можно сделать классный продукт, один раз
1: устал
2: завоевать.
1: Устал от того, что диван раз в 5 лет.
2: Да, да, да, вот это разовые продажи, и вот эта цена, ценовые вот эти войны. Вот. И, в общем, думал так в таком режиме пассивном. И мне тоже попалось по другой причине. Там, это мы, я общался там с инвестором одним, который был вот в этом Mixville. Но я не знаю, ты знал об этом или нет.
0: Да. Не, потом ты рассказывал.
2: Вот в этом же проекте, которым Лена вдохновилась, представляешь? И он мне тоже говорит, вот мы там сейчас инвестировали, Target Global, по-моему, этот фонд назывался. Я, в общем, изучил этот проект тоже детально. Мы посмотрели, и мне он понравился. Он сама новизна этой идеи. Ну, и как-то он у меня сел в голове, и все. И каково же было мое удивление, когда Лен, да, там приходит и говорит, у меня есть идея классная. А до этого я говорю, Полине, да, ну, то есть я видел, что у нее есть это предпринимательское, ну, все равно предприниматель же видит вот эти вот качества в людях. Да, я говорю, слушай, у тебя точно получилось там управлять компанией, строить.
0: Все, решил мою судьбу просто этой фразой.
2: И я говорю, иди подумай, мы же так договорились, иди подумай, чем бы ты. То есть очень важно, чтобы тебе этим нравилось заниматься, потому что будет очень тернистый путь, и его можно только пройти, ну, как бы
0: на очень большом энтузиазме.
2: Но если ты очень это любишь, все, и все, мы как-то там зашлись, и вот она приходит, говорит, все, идея есть, давай там встречаться, я тебе покажу.
0: Да.
2: И она рассказывает, говорит, вот есть такой вот сайт Mixville.
0: Так я говорю, да, и есть тренд на натуральные косметики, которого нет в России.
2: И когда я это увидел, ну, конечно, я был там удивлен, так скажем, да, потому что обычно, не знаю, наверняка тебе тоже куча раз приходит с разными идеями, да, там 99% этих идей, в принципе, там уже после 5 минут слушать неинтересно, да. А здесь я как бы удивился, что вот так с наскоку человек, который никогда не занимался бизнесом, принес такую качественную идею, да, то есть такую долгоиграющую при этом, да, там, и все. Все, единственное, у меня был вопрос, я помню, да, я сказал, посчитайте мне себестоимость,
0: да, точно. Да, бизнес-план.
2: Ну, бизнес-план, я имею в виду, он меня была волновала себестоимость, да. Точно вы не ошибаетесь, что такая себестоимость? И, потому что когда посчитали, сколько это стоит, там какая-то была, там, условно говоря, 5 рублей средства, за 50 там его можно продавать, да, и все, и, а потом уже, да, мы ударили по рукам, говорю, давай делать вместе. И касательно моей роли в проекте, да, то это больше было, ну, так как опыта больше, шаги, да, я расписал, какие шаги, в какой последовательности нужно сделать, и там, условно говоря, чего не надо делать, там, да, сейчас на этом, и скажем так, где там особенно качественно нужно сделать.

0: делать, а где можно там на троечку сделал и поехали дальше, да, то есть, чтобы там тестировать. Вот, наверное, тогда Лена действительно она взяла на себя всю, всю операционную вот эту вот
1: ну,
0: часть.
1: Да, да.
2: Давай вернемся к Лене. Mixit, я так понимаю, это дословно смешай это.
1: Да, Mixit.
2: Да, можешь вот так вот на пальцах, во-первых, расскажи, чем натуральная косметика отличается от обычной, чтобы наша аудитория понимала. Я думаю, там не так все однозначно. А во-вторых, вот все-таки вот эта фишка «смешай это» глазами потребителя, что это?
1: Да, сейчас расскажу. Ну, во-первых, я вообще очень, ну, до сих пор я горжусь, считаю, что прорывная идея, крутая идея, да, даже в какой-то мере, наверное, такая, ну, сильно новаторская, почти инновационная, это вообще самый главный залог успеха наш изначально, потому что во всем мире, не то что в России, во всем мире не было предложения массово кастомизированной косметики. Поэтому, в том числе, мы достаточно быстро стали популярными, да, примерно за год.
2: А кастомизированную что? То есть я могу выбрать ингредиенты
1: какие-то? Да, сейчас расскажу. Да. Вот. То есть у нас был реально косметический конструктор. Ты заходишь на сайт, проходишь тест, понимаешь, какой у тебя тип кожи, и тебе высвечивается твоя основа и компоненты, которые подходят. Про каждый компонент ты можешь прочитать и добавить его в конструктор до 6 компонентов. Из этого формировалась финальная цена и средства. Лаборанты замешивали вручную эту косметику, подписывали именем. Это, кстати, тоже такая фишка. То есть мы думали, как сделать так, чтобы косметика была личная. А я в лабу, которую импровизировано первое наше производство, ходила через Starbucks. И я думала, боже мой, какой же гений придумал писать имена. Но это так мило, это с утра тебя сразу улыбает. И я думаю, вот девчонки будут получать крем для Елены.
2: А вот, по-моему, есть такая не косметика, но такая, наверное, это парфюмированная вода, там, Зелинский, да, где там прям как будто рецепт такой выписывают.
1: Ну, это как будто, этикетке, а мы реально рукой писали. То есть мы смешивали, лаборант руками смешивал по техкарте. У нас были обклеены все стены лаборатории техкартами.
2: То есть это реально хендмейд производство?
1: Прям хендмейд. Да. Это все закрывалось и подписывалось. Крем для Елена.
2: Да, может хендмейд производство быть массовым? Там вот с точки зрения себестоимости вы в какую-то попали ценовой сегмент?
1: Мы попали в средний сегмент, то есть наши изначальные цены были значительно дороже, чем сейчас. И когда мы запустили, значит, вот первое, это уникальное предложение, плюс это игровой момент, и да, это натуральная косметика. Даже, знаешь, как у нас, получается, была не натуральная косметика, а органика. Я объясню, в чем разница. Органика – это когда компоненты все естественно выращены, абсолютно органические. Такая косметика не содержит вообще никаких консервантов, ее нужно хранить в холодильнике, очень маленький срок годности. Натуральная косметика – это когда в косметике более 50% компонентов натурального происхождения. Ну, понятное дело, что у кого-то 90, у кого-то большой очень разбег. И есть вообще просто косметика, да, где она не придерживается ни того, ни того.
2: А можешь так вот о конкурентах, наверное, не хочется говорить, но тем не менее сказать, вот они используют просто косметику, эти используют больше натуральную, а эти только органику.
1: Если взять бренды и поделить их на условно молодые бренды и такие более законсервированные старые бренды. Вот старые бренды чаще всего используют они не меняют рецептуры, а раньше вся косметика была практически на вазелине, на минеральном масле, что крайне вредно для лица. Ну, то есть это прям действительно очень вредно. Если у человека кожа жирная, либо склонная к акне, использование такой косметики может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до шрамов на лице. Но практически весь люкс и очень старые бренды пользуются такими средствами. Я не знаю, почему они не меняют. Но точнее, я могу догадываться, что это очень сложно, поскольку у них любой шаг, это там несколько лет, да, то изменений. Вот. А молодые все бренды практически, они используют более родственные коже компоненты и более родственные коже системы. Да? То есть то, что встраивается, то, что в первую очередь хотя бы не навредит. И наша косметика от 90-95% натуральная. То есть мы на основе натуральных компонентов все создаем.
2: Но вы это активно продвигаете, правильно?
1: Конечно.
2: То есть это действительно является конкурентным преимуществом.
1: Самое главное состав.
2: Это на флаге бренда. Есть состав, и потребители в этом прямо
1: меня сбываются. Олег даже за это ругает. То есть у меня такая философия, я всем транслирую в компании, кто работает сейчас со мной с продуктом. Я всегда говорю, мне не так важно, во что вы положите. Мне важно, что положите. То есть вот у меня косметика, которую я выпускаю, я лично за нее отвечаю. У меня есть трое детей. Вот если я на своего самого младшего ребенка, ему 2 года, могу намазать это средство, значит, оно может появиться в этом мире. Если
2: супер.
1: Нет, то нет. Все, вообще. То супер. Есть делай как для себя, для своих детей, либо вообще не делай. И вот что, если мы не можем сделать так, как Здесь вот личные отношения очень большую играют роль. И если мы не можем сделать так, как идеально, то мы вообще не будем выпускать этот продукт.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Открытость и доверие к людям – не только черты характера белорусов, но и основа успешного бизнеса. Они привыкли соблюдать договоренности и беречь свою репутацию. Зарубежные сайты говорят, что гостеприимство в этой стране может показаться иностранцу over-friendly, то есть чрезмерно дружелюбным. Они предупреждают, что так же, как в России, в Беларуси стремятся показать положительную сторону своей культуры и прилагают все усилия, чтобы их гости чувствовали себя желанными, счастливыми и впечатленными. Белорусы часто говорят на русском языке, либо используют своеобразный интернациональный сленг – смесь двух языков. Например, начать беседу они могут на белорусском, а продолжить на русском, либо наоборот. Даже зарубежные источники рекомендуют делать визитки на русском и английском языках. Будьте готовы! Из-за их привычки скрупулезно подходить к принятию решений, любой пункт договора будет согласовываться с вышестоящим руководством. Dress smartly или одевайтесь элегантно, рекомендуют иностранцы. Что бы это ни значило, помните, встреча с государственными служащими будет носить более официальный характер, чем встреча с представителями бизнеса. Будет не лишним поддерживать визуальный контакт во время приветствия, жестами проявлять интерес к темам встречи, не перебивать участников. Успехов в переговорах!
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 25 июля 1822 года в России ввели новый таможенный тариф – важный инструмент экономической политики. Тариф помогал балансировать между доходами казны и поддержкой отечественной промышленности. Пошлины на готовые изделия повысили, чтобы защитить местных производителей, а на сырье и технологии снизили, чтобы дать бизнесу ресурсы для роста. Изменения затронули текстильную и металлургическую отрасли. Одни предприниматели получили новые возможности, другим пришлось перестраивать работу. При этом таможенные сборы оставались значимым источником бюджетных доходов. Так, государство финансовыми рычагами формировало правила для развития бизнеса. Именно в этом был главный смысл реформы 1822 года.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.